0: все они передавали президенту привет. Глава государства передал участникам спецоперации ответный привет. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, сказал президент США Дональд Трамп. В последний раз представители стран говорили совсем недавно. В действительности, около часа назад, заявил президент в интервью Fox News, американские переговорщики передали, что иранским властям следует согласиться на очередную сделку с Вашингтоном, сказал глава Белого дома. Боевые действия между США и Ираном возобновились неделю назад. Стороны обвинили друг друга в нарушении мирных соглашений. Вчера в МИД Ирана заявили, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, подписанного 18 июня, больше не существует, а вооруженные силы республики пообещали воевать с американцами до победного конца. Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов объявило о возобновлении морской блокады Ирана. Тайфун Бави смещается в сторону России. До дальневосточных регионов он доберется в ослабленном виде. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Только за ближайшие 24 часа в южных и центральных районах Приморского края ожидается до 50-100 мм осадков, а в районе Совгавани и акватории Татарского пролива на каждый квадратный метр площади выльется до 100-150 литров небесной воды, что в полтора раза больше месячных нормы. В четверг зона экстремальных дождей сместится на Сахалин и северо-западную акваторию Охотского моря. Во Владивостоке дождь уже начался и с каждым часом будет только усиливаться. Экстремальные ливни пройдут в ночь на среду и в утренние часы. В осадкомер города попадет 70 мм дождя или 45% месячной нормы. Порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду. После полудня распогодится и воздух прогреется до плюс 26-29. В среду большая часть европейской территории России останется под влиянием тыловой части циклона. Его центр сместится на юго-запад Свердловской области. В небе сохранится повышенная концентрация конвективной облачности. Местами пройдут кратковременные дожди в средней полосе и на юге с грозами. Самые сильные ливни до 18-23 мм осадков прогнозируются на Западном Кавказе. Ну и особенно на Среднем Урале, где на метр площади за сутки местами прольется до 32-37 мм дождя. Четверг ненастный вихрь продолжит раскручиваться на Свердловской области. Ну а значит, сохранится пасмурная погода, ливни усилятся. Ожидается еще 21,5 литра воды на квадратный метр.
0: В Центральной России сохраняется возможность небольших дождей, сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центр погоды ФОБОС. Однако в пятницу в столицу снова вернется июльская погода до 27. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве плюс 24, плюс 26.

0: если я в жизни упаду, подберет музыка меня.
1: Аудиосторис.
2: Тамерлан, известный лидер эпохи Средневековья, решил воспользоваться внутренними проблемами Делийского султаната и в конце XIV века начал военную кампанию в Индии. Официальным поводом стали религиозные различия, хотя истинной причиной был политический интерес. Вторжение сопровождалось грабежами и массовым пленением местных жителей. По пути к столице Дели войско Тамерлана столкнулось с армией султана. Она была оснащена боевыми слонами, что вызвало панику среди монгольских войск. Чтобы переломить ситуацию, Тамерлан приказал загрузить верблюдов соломой, поджечь и направить на слонов. Слоны повернули назад и буквально растоптали свою армию. Монголы воспользовались ситуацией и разгромили армию противника. После победы Тамерлан захватил беглых слонов и использовал их впоследствии в сражениях против османов.
1: Аудиосторис.
3: Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны. Не видно все равно. Эй!

0: Audio Stories.
1: Для японских улиток вида Тернателиды бейнинге попадание внутрь птицы – это не конец. Это способ путешествовать. Проглоченные птицами, улитки проходят сквозь пищеварительный тракт и появляются снаружи через пару часов благодаря крепкому панцирю и медленному процессу пищеварения птиц. Шансы выжить составляют около 16%, причем выживаемость зависит от способности правильно выбрать направление движения. Такой метод позволяет улиткам расширить свой ареал, используя птиц как переносчиков.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Алмаз – это обычный углерод, который имеет иную структуру, чем, например, графит. Хотя он считается редким камнем, в действительности в земной коре сосредоточено огромное количество алмазов – около квадриллиона тонн. Проблема заключается в глубине их залегания, достигающей 150 километров. Однако получить алмазы можно прямо дома. Для этого всего лишь нужно поджечь свечу. В пламени каждую секунду образуется около 1,5 миллионов микроскопических наноалмазов. Эти крошечные частицы образуются из сгорающих углеводородов свечи, но моментально сгорают сами, возвращаясь обратно в виде углекислого газа.
0: Аудиосторис.

своей невстреченной навстречу все несется все равно, все равно, все равно. Все надеется, что вдруг да раз нравится девчонке то другой, то другой, то другой. И придет она к нему в конце концов и скажет здравствуй.

0: в сторис.
1: Антиматерия встречается крайне редко, но ее следы обнаруживаются даже в обычных продуктах питания. Один банан содержит около 4 миллиграммов калия-40, из-за которого фрукт способен испускать позитрон, античастицу электрона. Правда, это происходит один раз в 75 минут. Полученный позитрон мгновенно аннигилируется обычными частицами материи. Физики ввели понятие «банановый эквивалент». Он показывает радиационную нагрузку, которую можно получить от употребления определенного числа бананов. Например, суточная природная радиация соответствует примерно 100 бананов. Рентгеновский снимок грудной клетки аналогичен 70 тысячам плодов, а смертельная доза радиации равносильна потреблению 35 миллионов бананов.
0: Audio Stories. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят:

против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Audio Stories.
1: Свет от Солнца достигает Земли примерно за 8 минут. Однако этот свет гораздо старше. Энергия рождается глубоко внутри ядра звезды в результате термоядерных реакций. И фотонам требуется от 10 тысяч до 170 тысяч лет, чтобы добраться оттуда до солнечной поверхности. Реакция в ядре Солнца генерирует скромную энергию. Один кубический метр солнечного вещества выделяет за сутки около 1371 килокалории, что сопоставимо с теплом обычной компостной кучи. Человек за тот же период выделяет почти вдвое больше, около 1995 килокалорий. Получается, что если увеличить размеры компостной кучи или массы человеческих тел до размеров Солнца, они также могли бы стать источниками огромного количества тепла и света.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Полярная звезда не является постоянной. Из-за того, что земная ось движется по кругу с радиусом 23 градуса, она смещается чуть больше, чем на 1 градус каждые 100 лет. Это приводит к изменению положения звезд на ночном небе Земли со временем. Например, в 13 тысячелетии до нашей эры на месте нынешней полярной звезды находилась звезда Вега. С 3500 по 1500 годы до нашей эры там располагался Тубан, а с 1500 года до нашей эры по первый год нашей эры – Кахаб. В период с 1 по 1100 годы место над полюсом Земли оставалось пустым. С 1100 по 3200 год путь на север будет указывать Альфа Малой Медведицы, которая приблизится к полюсу 23 апреля 2102 года. В 3200 году ее сменит Аль-Раи, а к 13 тысячелетию главенствующее положение в северном небе снова займет Вега.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру.

Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Аудиосторис.
1: Остров Руанок в Северной Каролине стал местом странного события XVI века. Колония, основанная англичанами в 1585 году, была втянута в конфликт с местными индейцами из-за украденной чаши. Это привело к напряженности между сторонами, усугубившейся нехваткой еды и нападениями индейцев. Часть колонистов вернулась домой, а глава поселения Джон Уайт уехал в Англию за подкреплением. Оставив на острове около 120 человек, Уайт вернулся лишь спустя 3 года. К этому моменту поселение опустело, а жители исчезли без следа. Единственным намеком стало слово «кроатон», вырезанное на заборе. Так называлось самое близкое индейское племя. Причины исчезновения остаются неизвестными. Среди предположений – захват индейцами, добровольное перемещение и ассимиляция, нападение испанцев, болезнь или экзотические теории вроде похищения инопланетянами. Точная судьба первых переселенцев Америки навсегда останется загадкой.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по украинским портам и судам, которые используются в интересах армии. Российские войска продолжили атаковать портовую инфраструктуру Украины, и суда задействованы для нужд украинских войск, сообщает Минобороны. Ударными БПЛА поражены еще 3 сухогруза на рейде порта Одесса, говорится в сообщении. В воскресенье вооруженные силы России атаковали 2 сухогруза в порту Южной Одесской области. В ночь на вторник российские военные поразили предприятие по производству ракет в Киеве. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Славянска, Никаноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.
0: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки, по данным Минобороны, нанесено поражение живой силе техники 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Сумской области. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев. На встрече в Кремле речь также зашла об экономике, о ключевой ставке. Глава государства заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, отметил президент в ответ на слова главы Якутии.
3: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
4: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
3: Да, и стабильности. Рубль все-таки он не настолько сильный будет.

0: По естественному приросту мы занимаем 9-е место в стране. Вот. Хотя у нас, конечно, как и по всей стране, все-таки это коэффициент рождаемости падает, но мы все равно 9-е. Вот. При этом, что отрадно, у нас за прошлый год число многодетных семей увеличилось, причем почти на 10%. У нас на 3000 семей увеличилось, и их стало сейчас 37 тысяч. Это наша гордость, я считаю, всей страны, потому что многодетные семьи – это наша традиция. Вот я сам вырос в многодетной семье, и, конечно, чем больше детей, тем лучше.
1: Суммарный коэффициент рождаемости чуть снизился, но в целом незначительно.
0: Ну, я считаю, что мы еще сделаем так, чтобы он и начал вырастать.
2: Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунов сообщал, что суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей на Дальнем Востоке на 23% выше, чем в среднем по России. Дональд Трамп выразил мнение, что Иран рискует полностью исчезнуть с политической карты, если не согласится на предложенные США условия. Об этом американский лидер сказал в интервью Fox News. Президент Соединенных Штатов также отметил, что военные действия против Ирана будут продолжаться до тех пор, пока он лично не примет решение об их прекращении. Накануне МИД Ирана заявил, что США допускают ошибку, рассчитывая на то, что военные меры могут вынудить Тегеран выступить с инициативой о начале переговоров. Сборная Испании по футболу обыграла французскую команду со счетом 2-0 в полуфинале чемпионата мира по футболу. Мячи забивали Микель Айрсабаль и Педро Поро. Победив сборную Франции, испанцы вышли в финал чемпионата мира впервые за 16 лет. В 2010 году испанская команда выиграла Мундиаль в ЮАР, обыграв в финале команду Нидерландов со счетом 1-0. В финале мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем второй полуфинальной пары Англия-Аргентина. Встреча англичан против аргентинцев запланирована на вечер среды. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: Сегодня 15 июля, в среду, в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 24, плюс 26, в Москве без существенных осадков, днем в российской столице от 24 до 26 градусов.

0: Audio Stories.
1: Осенью 1888 года Лондон потрясла серия жестоких убийств женщин-проституток из района Ист-Энд. Преступника окрестили Джеком-потрошителем. Маньяк действовал стремительно и скрытно, а трупы находили буквально через несколько минут после того, как преступник их оставлял. До сих пор личность потрошителя остается одной из величайших тайн криминальной истории. Полиция вела расследование, допрашивала десятки подозреваемых и изучала письма, которые предположительно отправил сам убийца. Но доказательств все еще недостаточно. Было выдвинуто свыше сотни версий, среди которых называли даже принца Альберта Виктора, внука королевы Виктории. Тем не менее, спустя век с лишним, личность потрошителя все еще не раскрыта.
0: Audio Stories.
2: Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку посильнее ударь, и все в порядке.

мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем.

Подарили мужество отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.

дождевых червей часто можно увидеть на мокрой земле после дождя. Есть мнение, что они выбираются наружу, чтобы не утонуть при затоплении нор. Однако большинство червей могут дышать кожей и спокойно переносят пребывание в воде несколько дней. Ученые предлагают две основные причины, почему черви выползают на поверхность. Первое – размножение. Некоторым видам удобнее размножаться на влажной поверхности. Вторая причина – прикладная. Дождливые условия позволяют червям легко перемещаться, избегать высыхания и искать новые места обитания с лучшей пищей или условиями жизни. Есть также менее распространенная теория, согласно которой черви пытаются спастись от кротов, реагируя на вибрацию почвы от падения капель. Эта версия кажется менее убедительной, чем простая миграция. Аудио сторис.

0: Stories.
1: Время от времени Земля принимает из космоса таинственные радиосигналы, природу которых современная наука пока не способна однозначно объяснить. Начиная с 2007 года астрономы регистрируют короткие, интенсивные, миллисекундные радиоимпульсы, энергия каждого из которых превышает солнечную выработку за несколько суток. Источник сигналов пока неизвестен. Основная версия связывает их с магнетарами, вращающимися нейтронными звездами с экстремально сильными магнитными полями. Другой возможный сценарий – столкновение черных дыр. Не исключают также гипотезу о внеземной цивилизации, которая активно отправляет сигналы на огромную дистанцию.
0: Аудио Stories.

0: Stories.
1: Жизнь зародилась на Земле около 4 миллиардов лет назад, но долгое время состояла преимущественно из простейших микроорганизмов. Настоящий прорыв произошел около 540 миллионов лет назад, когда начался Кембрийский взрыв – стремительное появление множества различных групп животных. Океаны быстро заселили разнообразные существа – трилобиты, родственники современных мокриц, огромные морские губки, моллюски, медузы, ракообразные и иглокожие. Эволюционное многообразие стало настоящим феноменом. Причины Кембрийского взрыва остаются предметом споров. Предположительно, увеличение уровня кислорода в атмосфере из-за активной вулканической деятельности и формирования суперконтинента Гондвана сыграло ключевую роль. Также важную роль могло сыграть повышение температуры из-за накопления метана или возникновения полового размножения, которое ускорило эволюционные процессы. Окончательные причины ученые пока не определили, и не ясно, почему подобный всплеск видового разнообразия остался уникальным событием в истории планеты.
0: Audio Stories.

0: здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Audio Stories.
2: Великая пирамида в Гизе. Единственное чудо света, которое дошло до наших дней. Несмотря на детальные исследования, она продолжает хранить тайны. Одна из них – крупная внутренняя полость под северным склоном, которую открыли в 2017 году с помощью радиографии. Эта полость длиной от 30 до 47 метров и высотой около 8 метров находится над проходом к гробнице фараона Хуфу. Египтологи не знают точно ее назначения. Возможно, она служит разгрузочной конструкцией, либо использовалась как пандус при возведении пирамиды. Есть версия, что это скрытая камера или следствие экономии строительных материалов. Исследования усложняются тем, что проникновение внутрь проблематично, а египетские власти запрещают проделывать отверстия в памятнике истории. Планировалось провести повторное сканирование, но пандемия помешала планам ученых. Пока неизвестно, скрывает ли большая пустота интересные артефакты или секреты строительства.
1: Аудио Stories.

0: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
1: Маяк.

0: Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол – это нужно слышать. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Ребенок появляется на свет маленьким, слабым и беззащитным. Он выживает и становится человеком только с участием взрослого. Стремление к человеческому контакту с родителями заложено в ребенке.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

Лахариса, Манфред, Манфред, лети, моя голубка, там сны висят, Манфред, Манфред, на всех ветвях, голубка, Манфред, Манфред, лампадита, там свеж ручей, трава густа, постель из ландыши.

сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пара.

бережешь этот каменный дом. А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет. Я ему говорю:

0: Geo Stories.
1: Изучая траектории движения малых космических тел за пределами орбиты Нептуна, астрономы заметили гравитационную аномалию, объяснить которую можно только присутствием крупного объекта. Гипотетически, девятая планета должна иметь размеры, близкие к Нептуну, быть в 2-4 раза больше Земли и обладать массой в 10 раз превышающей земную. Один оборот этой планеты вокруг Солнца занимает около 15 тысяч земных лет, а само Солнце оттуда выглядит как обычная точка на ночном небе. Астрономы предполагают, что первоначально планета находилась ближе к центральной звезде, но сильное притяжение Юпитера вытеснило ее на окраину Солнечной системы. Прямого визуального подтверждения ее существования пока нет. Внешний облик, состав атмосферы и точные характеристики остаются неизвестными. Аудио Stories.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуре и судам, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Ударными беспилотниками поражены два сухогруза, следовавших из порта Черноморск в Одессу. В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования нанесен удар по объектам логистического центра компании «МигТранс». По данным оборонного ведомства, также поражены 12 грузовых автомобилей и бензовоз, перевозившие военные грузы и топливо для украинских подразделений. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Старые Вирки, Могрица и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаров. В ИСУ потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В Якутии работает более 100 мер поддержки ветеранов, участников спецоперации. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Айсен Николаев на встрече в Кремле. Президент поручил усилить помощь раненым бойцам и их семьям. По словам Путина, поддержать нужно и идущих на выборы участников спецоперации. Николаев рассказал главе государства, что недавно встречался с воюющими на передовой бойцами из Якутии. И все они передавали президенту привет.
3: Конечно, для нас самое главное, как я уже сказал, задача – это помогать стране, вместе с страной одержать победу. С нашими ребятами встречался. Все военнослужащие, когда я сказал, что, наверное, может быть, как президент тоже, все говорят, президенту огромный привет.
4: И вашим ребятам большой привет.
3: Мы обязательно, говорят, победим вместе со всей страной.
4: Бойцы у вас настоящие.
3: Спасибо, Владимирович. И вот, Владимирович, как раз от имени воинов-якутян, вот якутский нож, они попросили передать, в том числе вот Андрей Григорьев, который, вы знаете, вот тут написан, верховному главнокомандующему от воинов якутян. Настоящий якутский нож.
4: Спасибо.
0: На встрече в Кремле речь зашла об экономике, о ключевой ставке. Владимир Путин заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, указанным в макроэкономическими показателями. Ключевая ставка в России должна снижаться, отметил президент в ответ на слова главы Якутии.
3: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно-ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Ну и вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет.

0: возвращаться к переговорам с Ираном. Его слова приводит телеканал Fox News. Американский лидер уточнил, что не рассматривает возможность диалога в этот момент, однако отметил, что ситуация может измениться в будущем. Ранее Трамп допускал возобновление контактов с Тегераном. Заявление прозвучало на фоне нового раунда американских ударов по территории Ирана. По данным иранских СМИ, взрывы произошли в нескольких городах. Атака продолжалась несколько часов. Сборная Испании со счетом 2-0 обыграла команду Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу и вышла в финал турнира. Счет с пенальти открыл Микель Ойарсабаль. Во втором тайме преимущество испанцев удвоил Педро Порро. Защитник Тоттенхэма был признан лучшим игроком этого матча, сообщается на сайте FIFA. В финале, который состоится в воскресенье, Испания сыграет с победителем встречи Англия и Аргентина. Сборная Франции днем ранее проведет матч за третье место. Ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной в столице за последнее время. Температура воздуха опустится до 12 градусов, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом в светлое время суток такого похолодания не предвидится. Согласно прогнозу, температура будет соответствовать климатической норме и составит около 25 градусов. Осадков не ожидается. Теплая погода не ограничится только пятницей. Она продержится в мегаполисе примерно на 3-4 дня, однако при таких прогнозах воздух не прогреется выше 30 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве без существенных осадков, днем плюс 24, плюс 26.

Снова утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 15 июля. Неожиданно пролетела половина лета. 5 часов 11 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в нашем эфире в течение ближайших часов. Номер для ваших сообщений прежний. Плюс 7-967-103-5533. Через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram отправлять свою корреспонденцию, будем изучать с интересом. Мне скучно, ну не конкретно мне, а британскому пилоту, молодому парню, пишут, что он, как вот у них такая формулировка есть, in his 20s, ну то есть ему уже не 20, но еще не 30. Является он инструктором в авиакомпании, неважно какой, не крупная авиакомпания, небольшие самолетики у них там, на которых люди либо учатся летать, либо летят куда-то по своим таким вот не слишком далеким делам, в географическом смысле, конечно. И вот в процессе облета после планового ремонта на легкомоторном самолете Piper Tomahawk вывел он в небе именно эту фразу: «Мне скучно». Ну, как вывел? Есть такой сервис, Flight Radar, который отражает треки самолетов, ну, не только он, конечно, но вот этими треками можно что-нибудь нарисовать или написать. И вы знаете, от скуки, похоже, этот парень поставил чуть ли не рекорд, поскольку до этого такие длинные фразы как-то не особенно-то и писали. Обычно что-то рисовали. Пилоты не всегда приличные. Чаще всего это было как раз в испытательных полетах. Очень редко это происходило с пассажирами. Однажды кого-то даже уволили за такие вот чрезмерные вольности в небе, поскольку сразу эти все художества вирусятся в социальных сетях. Но вот здесь от скуки, видите, можно создать, оказывается, нечто уникальное, пусть и не очень полезное на первый, по крайней мере, взгляд. Не очень полезными считают совещания, по крайней мере, москвичи. Лишь 10% уверены, что такие вот очные встречи с обсуждениями помогают эффективно решать рабочие вопросы. 18% придерживаются мнения, что совещания полезны, но далеко не всегда. Ну и 70% говорят, даже чуть больше, говорят о том, что это вообще пустая трата времени. Что по этому поводу хочется отметить? Если вдруг вас таскают с совещания на совещание, во-первых, не забывайте фиксировать время, потому что потом же спросят, а где результат работы? А вы предъявите тайминг, вот он, просовещались, так сказать, привет Маяковскому. Ну и потом, день сегодня какой? День русской лени. Она ведь у нас кто? Она матушка у нас почему-то. Так сложилось с фольклорной точки зрения. В общем, дорогие друзья, если вы сидите на каком-то ужасно скучном и практически бесполезном совещании, ну хотя бы позвольте себе полениться. Ну а если у вас есть какие-то особенные планы на день русской, подчеркиваю, лени, делитесь ими. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Ждем ваших сообщений через Макс WhatsApp по Telegram, если вам, конечно, не лень. Ну а если лень, давайте дружно лениться под тематическую песню.

0: спали. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Номер для ваших сообщений прежний. Макс, WhatsApp и Telegram к вашим услугам. Ну, а к услугам каждого жителя Южной Кореи в скором времени будет собственный, бесплатный помощник на основе искусственного интеллекта. Пытаются преодолеть так называемый цифровой разрыв правительства этой республики. Республика Корея она называется правильно. И запускает проект «Искусственный интеллект для всех». Да, о чем тут идет речь? О создании универсальной платформы, которая будет обеспечивать равный доступ, ну и так далее. Вся вот эта скучная бюрократическая лексика здесь присутствует. Функционал собираются построить на упрощении взаимодействия жителя страны с государством и решении повседневных задач. С одной стороны, будет такой универсальный чат-бот для широкого круга запросов, а с другой — специализированный интеллектуальный агент для работы с государственными услугами. Не правда ли, у нас в стране уже что-то подобное есть, но нам почему-то не говорят, что это вот прям индивидуально. Ну, а здесь решили почему-то вот так поступить власти Южной Кореи. Говорят, что действительно как-то не вовлекаются пока жители старших поколений в современные технологические процессы. И вот такого якобы индивидуального дворецкого хотят предложить каждому жителю государства. Только у меня есть ощущение, хотел бы я вас спросить, что это будет не дворецкий, а соглядатый просто. То есть человек, который просто представлен к вам и будет за вами прислеживать, так аккуратно наблюдать. Ну, может быть, это просто легкая степень паранойи. Что же касается наблюдений, то оказывается, есть такая технология. Я вот, признаться, раньше не то чтобы не слышал этот термин, как не задумывался. Называется это холтер-мониторинг. Это не просто измерение кардиограммы, например, а длительное измерение, то есть на протяжении многих часов, а то и суток. Говорят, таким образом можно некие скрытые процессы обнаружить и, ну, естественно, предотвратить проблемы, связанные со здоровьем. И сегодня в программе «Как знать» об этом будет вести разговор врач-кардиолог Центра высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства Ирина Михайлова. Дело будет в программе «Как знать». Передача эта, как вы знаете прекрасно, с 14 до 17 часов по Москве в эфире «Маяка». Мы сейчас по этому поводу обратимся к архиву программы «Как знать» и послушаем инженера-эколога Елену Гробовскую. Она в понедельник рассказывала о том, как мы, ну то есть люди, переделывали планету под себя.
1: Таким образом, человек от охоты и собирательства перешел к земледелию и скотоводству, то есть осознанно пахать землю, выращивать на ней какие-то зерновые культуры, которые, кстати, тогда же начали появляться, и выращивать животных. Это очень интересно, потому что вот эта неолитическая революция, ее по-другому называют, привела к тому, что начали меняться ландшафты на нашей планете. То есть вместо бескрайних степей стали появляться поля с монокультурами. То есть здесь уже глобальное вымирание видов идет. Да, если мы понаблюдаем, то же самое у нас сейчас происходит до сих пор. То есть представляете себе степь. Степь – это растительное сообщество, в котором присутствует очень много злаков.
2: И сусликов.
1: И сусликов. Ну, нет, мы сейчас говорим про травы. Вот, это очень много видов разных дикорастущих растений. Когда человек вспахивает землю, он высаживает только один вид растения. Ну, или два, например, если мы берем пшеницу, да, или ячмень, или что-то. Соответственно, вот это биоразнообразие растительности, оно заменяется всего одним культурным видом. Таким образом, воздействие уже тогда на вымирание видов было огромным, то есть на огромных площадях были уничтожены растительные сообщества. Кроме того, эти растительные сообщества были местами для выпаса диких животных. Вот, а куда они делись? Получилось так, что человек в процессе своей жизнедеятельности ввел такое понятие, как искусственный отбор.
0: Пока вы спали.

спали. Дорогие дачники, у нас для вас новость, которая отлично укладывается в контекст сегодняшнего праздника. Итак, на даче все опасно. Ничего не надо делать, ни к чему не надо прикасаться, потому что у нас хоть и не Австралия, но оказывается, все на свете пытается нас убить, мы просто не догадываемся. Лютик едкий, он же куриная слепота, растет вдоль заборов, сами все знаете прекрасно. Оказывается, есть там в его составе протоанемонин. Это вещество, которое раздражает кожу, а при попадании в глаза, ну, дальше будет оправдывать свое название растения. Напомню, что это лютик едкий, он же куриная слепота. Сок молочая содержит фермент, который при попадании на кожу могут вызвать покраснение, болезненность и волдыри. Это вот при этом не борщевик Сосновского, знаете ли. Ясенец или ясенец, бог его знает, как он на самом деле называется, вызывает химические ожоги кожи и сильно раздражает слизистые. Ландыш майский, ну уж казалось бы, нежный цветочек. Но нет, запах его способен вызывать головную боль, тошноту. А при попадании ядовитых веществ через поврежденную кожу нарушить работу сердца. Ужас какие. Ну и помидоры. Вот когда томаты, казалось бы. Но там, оказывается, алкалоиды содержатся. В листьях, стеблях и цветах томата содержится томатин и солонин. Не надо пробовать ботву на вкус. Пробуйте только плоды, которые, кажется, являются ягодами с точки зрения биологии. В них содержится ликопин. Это уже другая новость. Как раз придающий красный цвет. Оказывается, он является нейропротектором для дофаминовых нейронов мозга. По крайней мере, есть такая гипотеза, проверенная уже на мышах. Ну, хотя бы мышам что-то приносит пользу. Если вам, кстати, томаты не очень нравятся, то ликопин содержится еще и в арбузах и некоторых других произрастающих пищевых продуктах. Ну, тут надо сверяться с составом. Конечно, вам на каждом овоще все не напишут, но интернет, я уверен, поможет. Самое главное, не спрашивайте ни о чем генеративные вот эти вот так называемые интеллекты искусственные, поскольку они больше искусственные, чем интеллекты. Музыка на маяке.

0: спали.
1: Отличная история произошла в Соединенных Штатах Америки. Могла произойти где угодно на самом деле. А начиналось-то все с того, что могло запросто стать скандалом и вообще ни во что не превратиться. Итак, трехлетний ребенок взял и разобрал дома, надо полагать, не слишком дешевый робот-пылесос. И вместо того, чтобы наказать парня, поставить его, что там, на колени, на горох, там и так далее, оставить без сладкого, вместо этого родители подумали, а вдруг обратно соберет? И представляете, собрал. А более того, оказалось, что у ребенка необычайный талант общаться вот с этими роботизированными существами, причем как-то он именно роботы-пылесосы предпочитает, и все это переросло в настоящие хобби. Далее родственники и знакомые стали отдавать семье старые неисправные робот-пылесосы, и коллекция уже насчитывает более 50 подобных девайсов. Ну а далее, естественно, запустили YouTube-канал и даже стали производить сувенирную продукцию, потому что мальчик хотел уже, подросший, пошедший в школу, захотел уже и рюкзак, и худи, что-то еще с картинками роботов-пылесосов. Такого, естественно, в продаже не было. Теперь этот бизнес приносит там, ну, какие-то устойчивые деньги семье. В общем, видите, все, даже то, что кажется на первый взгляд абсолютной трагедией, там, сломанная вещь, купленная за какие-то деньги, может превратиться в нечто интересное, если к этому подключить творчество, а не агрессию. Ну и в конце концов, именно игры, наверное, отчасти могут показать даже в наше время, когда все уже, казалось бы, такое онлайновое, все это может показать, какие склонности у вашего ребенка и как их правильно развивать. Сегодня продолжится цикл 100 минут, посвященный детским игрушкам. Это все в рамках шоу «Физики и лирики» происходит. В 13 часов научный сотрудник Института Китая и стран Азии Российской Академии Наук Александр Ершов будет говорить о китайских игрушках. От оберегов до гаджетов. Так это все сформулировано. Ну а мы теперь послушаем кандидата исторических наук Ольгу Саприкину, которая рассказывала о самых первых игрушках. И дело было в понедельник.
2: То есть, вот, например, та же самая погремушка, да, вот понятно, что было замечено, скорее всего, что если просто ребенку, особенно маленькому, да, вот он еще в колыбельке лежит, показать игрушку, он может не обратить на нее внимания, но если эта игрушка будет издавать какие-то звуки, тем более ритмичные звуки, то ребенок, скорее всего, на нее обратит внимание. Поэтому вот эти полы внутри, но чем-нибудь набитые там камушками, бусинами, которые издают звук, да, первые вот игрушки изготавливались из тех материалов, которые были под рукой. То есть, допустим, в древневосточных цивилизациях, в античных, это глина, дерево, ткани, да, тоже может быть. На территории, вот там, где славяне обитали, это чаще пузыри животных домашних, набитые там горохом, допустим, да, те же самые ткани, то есть игрушки из льна изготовляли и так далее. Ну, естественно, с появлением уже богатых людей, там уже появляется и слоновая кость, да, то есть такие. Ну и вот, вот этот вот встряхивающий звук, предмет, да, он использовался, ну, считается матерями или кормилицами, да, когда они хотели успокоить плачущих детей, чтобы они заснули. Но также такого рода погремушки они использовались и при... Ну, считалось, что они злых духов отгоняют.
0: Пока вы

0: спали.
1: Спасибо большое за подсказки из зала. Ясенец и ясенец, и то, и другое. Правильно, но разобрались. Самое главное, в пищу его употреблять не следует. Ну что, у нас, кажется, тоже вот эти все ветры повеяли. Говорят, будут ограничивать детей от общения и с системами этого так называемого искусственного интеллекта, и от соцсетей. Это все тенденция последних лет, которую мы наблюдаем во многих странах, не только в Европе, но и в Австралии, ну и в целом много где. И вот наши законодательства. Законодатели тоже об этом заговорили. Ну, во-первых, конечно, возникает вопрос, а не поздно ли? Во-вторых, все ли примеры стоит брать на вооружение? Тем более мы иногда слышим от наших политиков, что системы ценностей у нас разные, по крайней мере, с некоторыми европейскими странами. И с той скоростью, с которой дети будут обходить все эти запреты, мне кажется, не все умеют думать даже. Я про взрослых, конечно, в том числе и себя. Ну, а сегодня будет разговор о том, что, видимо, уходит постепенно вообще из обихода, о почерке и плохой почерк у школьников. Правда ли он такой, кстати, если у вас есть дети школьники, поделитесь, пожалуйста, своими соображениями. Ну а в программе «Как знать» выступит эксперт-графолог и руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» Ирина Бухарева. Она как раз будет говорить о причинах и последствиях вот этого плохого почерка, который у школьников наблюдается время от времени. Ну а мы пока от почерка перейдем к устной речи при помощи Татьяны Юрьевны Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы немного похулиганим вместе с ведущими и гостями и поиграем в слова. В русском языке очень много слов, но иногда их все-таки не хватает. И тогда что мы делаем? Правильно, придумываем новые. Вот и давайте придумаем несколько новых глаголов. Первый вместе с ведущим программы «Как знать».
3: Амазонка – это абсолютный чемпион планеты, абсолютный. Она несет в океан столько воды, что распресняет Атлантику на сотни километров от берега. Представляешь? Пресная становится Атлантика.
2: Распресняет – прекрасное слово. Емкое и точное. Если море соленое, можно что с ним сделать? Убавить в нем количество соли. Нет, это скучно. Надо его распреснить, и тогда количество соли убавится само собой. Ну а мы продолжим с ведущим Вахтангом Махарадзе придумывать новые глаголы.
4: Но мы гораздо больше его расширили. Смогли.
3: Ну что ж, будем, его грани. Как говорится, глыбить и ширить. Принципы.
2: Глыбить и ширить. Замечательные глаголы. Причем ширить – слово литературное. Оно зафиксировано в словарях. А вот глыбить – это, конечно, авторский неологизм. В русском языке есть слово «углублять». Но оно какое-то длинное и серьезное. А если его сократить и усмешнить, то получится глыбить. Кстати, усмешнить – это тоже слово нелитературное. Я его тоже когда-то подслушала на маяке. Ну, а мы продолжаем глыбить и ширить русский язык вместе с Софьей Сулим, гостьей программы «Как знать».
5: НЛП-шный, потому что, в принципе, хорошо работает практика НЛП, когда мы якорим какое-то состояние.
2: Якорим, якорить. Нет такого слова в русском языке. Зато есть, например, глагол «заякорить». Именно с таким ударением. Ну и почему бы не убрать приставку «за»? Ведь слово от этого только улучшится и заиграет новыми красками. Так что якорем или якорим. Карим на здоровье. Ну и еще один интересный глагол родился в эфире «Маяка» в разговоре двух замечательных ведущих. И вот какой каламбур предложил Владимир Матецкий.
6: Мы мелиораторы, мы под собой сушим. Иссушаем, да. Владимир Леонидович, но сушим, мне очень не хочется...
7: Сушим,
6: да,
7: да, да. Сушим и сошиним.
6: И вялим, да-да-да, сушим и вялим.
2: Нет, не вялим, а именно сушим и сошимим. Эти два глагола имеют непосредственное отношение к японской кухне. Сушим – делаем суши, сошимим – готовим сашими. И здесь мы видим один совсем новый глагол – сошимим. И второй глагол – сушим с новым значением. А еще можно, например, хачапурить, бастурмить, кебабить, фабобить и даже пельменить, в конце концов. Ну и на этой вкусной ноте я выпуск завершаю. До встречи, всем приятного аппетита, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали.
1: Продолжим тему русского языка, который временами приобретает нерусские очертания. Prime Era. Знаете, что это такое? Это описание того, что мы в целом знаем как самый расцвет сил. Ну, помните про Карлсона, который, конечно, вечно пребывал в этом самом расцвете. А тут любопытный опрос провели, у кого из классиков литературы и литературных героев эта Prime Era была самой яркой. И лидером среди писателей стал Александр Сергеевич Пушкин, который, как вы знаете, ушел из жизни в 1937, и про него говорят 17% участников. Любопытно, что среди литературных персонажей лидирует Маргарита, ну, булгаковская, естественно. И говорят, что вот ее «Звездный час» — это сцена бала Воланда. Напомню, что она там делала, она там стояла, а все ей целовали колено. Это все. Ну, любопытно, конечно, искажается иногда восприятие того, что происходит на страницах литературного произведения. Чтобы привести это восприятие в порядок, есть у нас Артем Новиченков и его проект «Сотворение кумира». Сегодня решил Артем обратить внимание на сказку об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке. Любопытно, конечно, на какие метафизические высоты Артем поднимется при помощи этого фольклорного произведения. Но в прошлую среду он разбирал собственный метафизический рассказ «Песни Харона».
2: Понятно, что Аспаси — это такая душа Харона, женщина, анима. Эта фраза ее на записке «Твои ручьи пересохли, другая влагу увлажняет мои белые бедра». Она как бы одновременно эротическая, загадочная, даже обвиняющая, но такое кодовое название. Она вообще как бы состоит из воды, да, она такая текущая, неуловимая, как сотканная из другого как бы нематериального материала, такая газообразно-водянистая, одна единственная. То есть когда-то он испытывал к ней живое чувство, и вместе с этим чувством, да, вот он говорит, да, мы растерялись, это стало, это непрожитое чувство стало ядром его комплекса, который он решил позабыть в работе. Ну, как часто бывает, люди не скорбят, не переживают что-то, а уходят в работу, трудоголят, чтобы, значит, не расклеиваться, не терять себя, и подавляют определенные чувства, да. Ну, в общем, такая классическая история. И, собственно, вот это, что она течет, влага, да, то есть Аспасия связана с какой-то жизненной энергией, с чувствами, да. Ее же послание прямо говорит, что источник Харона иссяк. И они об этом и говорят, да, могу ли я найти в себе что-то? И она ему говорит, в тебе еще есть, есть это начало, это энергия. И, кстати говоря, она же через записку приходит, да, такой символический ключ. То есть Харон просит скитальца вот этого Хейдеса, да, которого он называет, прочитать эту записку как бы опосредованно. Потом он дает ему имя, то есть он, наконец, выстраивает отношения. Вообще много интересных нюансов. Там интересный разговор о письме, потому что Хейдес пытается рационализировать письмо, да, предполагая, что оно может быть и о нем, и вообще это, кажется, женщина, потому что, судя по почерку. И именно поэтому Харону приходится уходить от рацио в область чувств, да, вообще мы так устроены, что мы часто, как знаете, в резонанс входим и противоположное сообщаем человеку, и поэтому мы зачастую можем с разными людьми отстаивать разные точки зрения.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Выдающийся актер театра и кино Павел Луспекаев. В годы Великой Отечественной войны в одном из партизанских рейдов пролежал 4 часа в снегу и сильно обморозил ноги. Годы спустя ему пришлось пережить ряд сложных операций, борьбу с непрекращающимися болями и зависимость от лекарственных препаратов. Не имея возможности пройти без отдыха и 20 шагов, Павел Луспекаев сумел создать знаменитый образ могучего и бескомпромиссного героя – таможенника Верещагина в культовом фильме «Белое солнце пустыни». Это мы. Это про нас. Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что издают? Что дают? Подают, что поют. Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов

0: вы спали.
1: Фигура Николая Ивановича Новикова неожиданно появилась в информационном пространстве. Кто это такой? Это просветитель, журналист, масон, кстати говоря. Такая крупная фигура эпохи просвещения, то есть екатерининской, по сути дела, эпохи в нашей стране. Да, в общем, интересный был действительно персонаж. Странно, что сейчас им заинтересовались, никакого юбилея нет. Но решили, что усадьба у Новикова, от нее мало что осталось. Это все в Московской области находится, округ Ступино. Там решили не просто восстановить усадьбу, не очень понятно, что будут восстанавливать, но там целый ряд подземных помещений собираются построить, а в целом все это должно превратиться в музейно-просветительский комплекс с действующей кузницей, музеем крестьянского быта. Там действительно сохранились довольно старые крестьянские дома вокруг, подземными галереями и концертным залом аж на 300 мест. Любопытно. Проект, в общем, действительно захватывающего масштаба. Абсолютно. Если все получится, то одной такой достопримечательностью интересной в Подмосковье станет больше. Ну, кроме того, там еще и тепличное хозяйство, и питомник для выращивания саженцев будет. В общем, удивительно. Сам Николай Иванович при жизни вроде как не очень сельским хозяйством интересовался, но теперь и сельское хозяйство там тоже будет. 80-летие отмечает Томская филармония. Мы поздравляем это замечательное учреждение и коллектив с этим событием. Выпустили запись Рахманинова к этому дню. Ну, почему бы, в конце концов, и не Рахманинов. Тем более, что там оркестровые транскрипции этюдов картин. Мало кто знает, что картинки с выставки своего рода были не только у Мусоргского. Так что хороший повод обратить внимание на эту не самую известную страницу творчества нашего великого соотечественника. Ну, а мы сейчас послушаем отрывок из цикла «Классическая музыка», который прозвучал в программе «Хочу все знать» в субботу. Дирижер и композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Попова Даниил Лукин рассказывал о том, как создают спецэффекты при помощи инструментов классического оркестра и других приспособлений.
2: Буквально, как изобразить гром, раскат грома? Как вы думаете, Денис Евгеньевич, чем можно изобразить раскат грома?
3: Серии барабанов.
2: Не только.
3: Но это просто то, что в голову приходит.
2: Да. Удивительно, но в современном кинематографическом оркестре, например, при озвучке всем известного мультфильма «Том и Джерри», композитор Скотт Брэдли использует большое жестяное мусорное ведро, ну, естественно, чистое, и в него бьются тарелки.
3: А, прям тарелки.
2: Прям берется обычная кухонная тарелка, да, столовая, и туда с размаху кидается, она там в дребезги. Вполне безопасно, ведро глубокое. Эффект вот этого вот бьющегося стекла. Как изобразить гром? Берется обычный, достаточно крупный, в зависимости от необходимых результатов, лист того и железа. Берется в руки и трясется перед собой. Он начинает раскатываться.
3: Оно
2: начинает звучать. Значит, из определенных сплавов делаются инструменты под названием гонг или там-там. Гонг повыше по звучанию и поменьше размером. Там-там может быть с человеческий рост. И если там-там достаточно крупный, можно найти...
3: То тут будет громко.
2: То тут, если ты стоишь рядом с ним и просто прикасаешься к нему колотушкой, от него идет вибрация. Она почти неслышимая, но она ощущается телесно.
0: Пока вы спали.

новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили за сутки 156 беспилотников самолетного типа и 58 октокоптеров типа ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. В зоне ответственности группировки войск «Юг» противник потерял 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 92 октокоптера, а также 37 наземных робототехнических комплексов, сообщил начальник пресс-центра Южного

0: 43 антенны связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 37 наземных робототехнических комплексов. Поражено 18 пунктов управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ.
1: Украинская армия потеряла за сутки в зоне ответственности Востока 5 станций спутниковой связи, 57 беспилотников самолетного типа и 40 пунктов управления дронами, добавили в военном ведомстве. Центральное командование вооруженных сил США сообщило об атаке Соединенных Штатов на десятки военных целей около Ормузского пролива. По данным военного ведомства, очередная волна ударов США по Ирану продолжалась 7 часов. Истребители, беспилотники и корабли наносили удары по иранским местам расположения ракет и дронов средством ВМС, системой береговой охраны, говорится в публикации на странице командования. Корпус стражи Исламской революции, в свою очередь, утверждает, что атаковал в Бахрейне центр управления, склады и топливные резервуары 5-го флота США, передает агентство ИРНА со ссылкой на заявление. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану в ближайшие дни и на следующей неделе, если представители Исламской Республики не вернутся за стол переговоров. Роскосмос и НАСА достигли принципиальной договоренности о продолжении совместной эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил на пресс-конференции после стыковки корабля «Союз МС-29» с МКС.
2: Договорились о трех основных вещах. Первое – это продление работы совместно МКС до 30 года. Второе – мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. И третье – коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниками и группировками, поскольку у нас орбитальная группировка России сотни аппаратов, у них тысячи, и возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя, поэтому будем очень плотно в этом направлении между Роскосмосом и НАСА взаимодействовать.
1: Баканов добавил, что российские космонавты и американские астронавты продолжат перекрестные полеты на кораблях обеих стран до завершения работы станции. Синоптики объявили штормовое предупреждение для южной, восточной и северной территории Хабаровского края из-за сильных дождей, вызванных остатками тайфуна Бави, сообщили в Дальневосточном гидрометцентре. Ночью сильные дожди прошли в южной части края, выпало до 20% месячной нормы осадков. Движение на одном из участков дорожной сети в пограничном округе Приморья перекрыто. Здесь образовался перелив глубиной более 50 сантиметров. Штормовое предупреждение было объявлено в Приморье на 14 и 15 июля. В центральной России между тем сохраняется возможность небольших дождей, однако в пятницу в столицу России снова вернется июльская погода, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также рассказал о погоде на сегодня.
3: Столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные. В начале следующей недели температура продолжит расти. В общем, метеоусловия будут идеально соответствовать статусу макушки лета.
1: Аномальной жары в столичном регионе не будет. Погода обещает быть вполне комфортной и типичной для июля с температурой до 28 градусов, сообщил РИА Новости представитель гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, с пятницы по воскресенье температура воздуха в Москве составит от 23 до 28 градусов и осадков не ожидается. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в Москве без существенных осадков и днем плюс 24, плюс 26 градусов.
4: Маяк. На правах рекламы.
5: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива.

0: альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Маяк.

спали. 15 июля на календаре, среда. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 14 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры, которые посвящены актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и анонсом того, что только готовится к эфиру. Сегодня день русской лени. Продолжаем встречать этот славный праздник, о котором, возможно, некоторые из вас даже не догадывались. Ну, а почему не стоит винить себя за лень, сообщают наши большие друзья, пермские ученые из Пермского научно-исследовательского политехнического университета. Нашли они целых 7 причин, по которым кратковременный период лени длиной в пару дней. Кто-то знал уже, сколько нам нужно выходных. Так вот, да, кратковременный период лени продолжительностью в пару дней. Почему он полезен? Потому что он, загибаем пальцы, ускоряет фильтрацию токсинов в мозге, укрепляет иммунитет, улучшает сон, работу желудка улучшает тоже, как и сосудов, защищает от преждевременного старения и повышает уровень мотивации. Представляете, и того 7 действительно причин, но вот тут бы ученым остановиться, но ведь нет, это же ученые, они не могут в состоянии успокоенности пребывать. Говорят, что существует 2 вида лени. Первое возникает из-за реального переутомления, и вот она-то как раз самая полезная. Конечно, болезнь может быть причиной лени или банальная нехватка энергии. Ну, а есть еще и лень психологическая, когда мы избегаем задач, не приносящих быстрого вознаграждения, но при этом требующих больших усилий. Это уже такая вот прокрастинация. А тут, конечно, важно соблюдать, во-первых, баланс, не проваливаться из кратковременной лени в длительную. И еще надо как-то уметь отличить вот этот заслуженный отдых, ленивый такой, после хорошо сделанного дела, после выполненной задачи. А есть же вот просто вот такое избегание всего на свете. Я, дорогие друзья, уверен, что баланс вы найдете, пусть даже это и потребует определенных усилий, но ведь что нам говорят пермские ученые? Если правильно приложил усилия, потом в награду можно немножечко полениться, пусть даже пару минут под музыку на маяке.

0: спали.
1: История, в которой прекрасно абсолютно все, особенно то, что это правда. Заголовок. Мужчина верхом на жирафе ограбил благотворительный магазин. Итак, еще раз. Мужчина верхом на жирафе ограбил благотворительный магазин. Случилось это все в Соединенных Штатах Америки. Самое удивительное, что несмотря на вот эту геолокацию, в истории никак не задействовано огнестрельное оружие. А вот жираф, хоть и игрушечный, задействован. И вправду, если бы сам не увидел на вот эту картинку с камер видеонаблюдения, вы тоже можете посмотреть в интернете, найти это все. Да, действительно, вот игрушечный жираф. Человек на нем прискакал. Там возле магазина такой короб с вещами, которые жертвуют другие люди. Взял что-то тут, набрал, вышел уже владелец магазина, стал припираться. Тот такой: ну, раз это лежит на улице, значит, это никому не нужно. Значит, я возьму. И все, вот и все ограбление, представляете? Ну, в кино такое не покажешь. Ну, во-первых, зрители не поверят в такой градус гротеска. Ну, а во-вторых, как-то остросюжетности, несмотря на заголовок, истории все-таки немножечко не достает. О том, как делать истории по-настоящему захватывающими, сегодня будет рассказывать Владимир Верещагин. Это все будет происходить в цикле Вова Пикчерс после 10 утра в шоу Сергей Стилавин и его друзья. Ну, а мы перенесемся в день вчерашний. Цикл первооткрывателей продолжился, и тренер эффективных коммуникаций Александр Романов рассказывал нам о Льве Ивановиче Яшине.
2: В 44-м году он возвращается в Москву, мы гоним немца, столица оживает. Яшин работает на том же авиазаводе, который вернулся в Москву, он был в Тушино, и оказывается в заводской команде. Тренер, фронтовик, смотрит на него и решает поставить его в ворота. Яшин жутко недоволен, не хочет играть в воротах, все хотят быть нападающими, забивать голы. Ну, в общем, как-то, значит, закусывает губу и встает. Вот его воспоминания о том, как он начинал играть в футбол. Поначалу заводская команда играла в своей одежде, но спустя какое-то время нам выдали форму. Позже дали бутсы, сперва большие, разношенные, разбитые игроками взрослой команды и за ненадобностью списанные, а уж потом поменьше и поновее. О том, как ложится на ногу или замирает в твоих объятиях новенький, абсолютно круглый, нештопанный мяч, мы тоже довольно долго не знали. Таких мячей в клубе было два, и выдавали их только взрослым. Да и то не на тренировке, а на игры. Представляете, как вот и учились играть в футбол. Мячей не было, бутс не было, никакого инвентаря не было. Интересно, что в то время, ну, какой формы мяч? Мы же привыкли думать, что он круглый. А вот советские футболисты того времени вспоминали, что мяч круглым не был.
3: Да вы что?
2: Да, да. Почему? Потому что хороших мячей практически не выступали, а у остальных
3: индивидуальные формы.
2: Полукустарная, да. Ну и, в общем, конечно, эта вот шарообразная форма не выдерживалась. Поэтому, может быть, и натренировалась.
3: Причем, ты же понимаешь, да? Мяч неправильной формы, он и траекторию делает в воздухе хаотическую.
2: Конечно, и я думаю, что когда попадается мяч идеально круглой формы и летит предсказуемо, вратарю, который всю жизнь тренировался на непредсказуемом мяче, в воротах стоять значительно проще. Но этот талант Яшина не отменяет.
0: Пока вы спали.
1: Цикл «Первооткрыватели» доступен вам в любое время дня и ночи благодаря медиаплатформе «Смотрим». Там же бережно хранится весь наш архив. Свежий выпуск программы Сергея Стилавина и его друзья уже совсем скоро. Там вначале будет немного записей, что-то связанное с логистикой, но потом живой эфир. Так что дотерпите, хотя и записи тоже будут интересными. Ну а после 17 вас ждет Никита Карпов и проект «Трудности перехода». Готовьте, задавайте свои вопросы, а мы послушаем, о чем шла речь в прошлую среду. Вопрос звучал следующим образом. Как быть, если подросток обвиняет родителей в своих проблемах с настроением, упрекает, что родители неправильно его воспитывали? Давайте послушаем, что посоветовал Никита Карпов. Сейчас он появится в эфире, а я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
4: Первое, я бы прекратил относиться к этому серьезно, просто чтобы сберечь свои нервы. Чего он там несет в своем возрасте, вообще нас особо не должно трогать, потому что там пока здравого смысла немного, жизненного опыта немного, а оценить наш вклад у него возможности и ресурса нет никакого. Да и вообще дети не очень должны понимать, как много для них делают родители, иначе это просто невыносимейший совершенно груз. Невыносимейший груз. Давайте так, я с точкой это сделаю. Я бы еще немножко подумал про то, что все люди 100% времени действуют, исходя из своей потребности. И вот когда ребенок нам вот это вот все прилепляет, он какую свою потребность вот сейчас, как нам кажется, реализует? Скорее всего, ему сейчас не очень хорошо. Он не очень понимает, что с этим делать. И ему вот это свое нехорошо надо куда-то деть. И месть – это один из таких достаточно детских манипулятивных способов, как поделиться с другим человеком своими негативными эмоциями. А ничем, кроме как местью, это, по сути, не назвать. Вот. Вы можете реагировать здесь как угодно. Можете серьезно посмотреть на него и сказать: «Ты правда так думаешь? Ну, мне жаль. Мы старались». И все, и разговор не продолжать. А можно поржать и сказать: «Да, ты прав, мы тебя растили, абсолютно не понимая, что мы делаем, не умея этого делать, получилось то, что получилось, и теперь мы пожинаем плоды своей неквалификации родительской. Со следующими детьми, хочется верить, мы будем по-другому, если вдруг они появятся». Здесь классная тема в том, что мы, правда, обычно много косячим, правда, не в том, в чем нас подозревают наши дети, и здесь можно для себя это легитимизировать просто и снять таким образом немножко напряжение, потому что ребенок-то готовится к битве, как сейчас ему будут доказывать, что он не прав, а вы не будете доказывать, будете говорить: «Да, ты прав». Вот, и очень быстро достаточно этот разговор свернется.
0: Пока вы спали.

0: Родители – это лук и тетива, а ребенок – это стрела. Задача родителей – не удерживать эту стрелу, а натянуть тетиву и отпустить ее. Сергей Насибян, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Дорогие друзья, доброе утро. Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по средам под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Уженьков. Федор, привет.
4: Всем привет, всем доброе утро.
3: Поехали, что ждет нас сегодня?
4: Сегодня поговорим о том, что и трехцилиндровый мотор может очень хорошо и долго служить. Uh-huh. Есть новый рекорд. Мы же привыкли, знаешь, что рекорды это там...
3: Атмосферники, шестилитровые.
4: Да. А на самом деле все не так грустно и у тех, у кого мотор поменьше. Мы поговорим об автомобилях беспилотных, но с той точки зрения, что что в них должно поменяться, что в них может поменяться. Но если не нужен пилот, то можно же как-то иначе пространство. А потом поговорим о том, какие необычные товары нам теперь предлагают автопроизводители. Там есть чему удивиться.
3: Нам это автомобилистам, в смысле.
4: Да, конечно, хоть бы даже не автомобилистам, хоть бы даже и завзятым пешеходом.
3: Да?
4: Конечно.
3: Отлично.
4: Ну что, поехали, да?
3: Давай.
4: Мини Купер Д. Казалось бы, маленькая машинка, сделанная под владением BMW. И, собственно, они бывали разные. Есть там помощнее, там теперь есть электрический. Но здесь машина, собственно, с дизельным моторчиком. Моторчиком небольшим, трехцилиндровым, подчеркиваю. Вот. И человек проехал на ней уже 1 000 000 километров.
3: Ого.
4: Ездит на ней больше 10 лет. Ну, примерно по 100 тысяч в год наезжает. Много ездит.
3: Слушай, много.
4: И, собственно говоря, теперь говорит, что, ну, в общем, все в порядке. Еду дальше, хочу теперь 1 000 000 миль проехать. То есть это 1 600 000 километров. Ну, таком не очень спешном, симпатичном мини-купере желтого цвета с черным крышей, со 116-сильным мотором. Не думайте, что это какой-то там...
3: Слушай, ну, кстати, нет, почему... Снимается немало с трех литров-то. Я тут недавно, говорю, проехал...
4: С трех цилиндров? Три цилиндра, полтора литра там объем.
3: Извини, я это... Сколько три цилиндра, полтора литра?
4: Три цилиндра,
3: это
4: полтора
3: много.
4: Литра.
3: Ну, вот это много.
4: Это оказалось достаточно для того, чтобы ездить неспешно по...
3: Это большой мотор.
4: Да, да.
3: По
4: Европе три литра на 100 километров.
3: Я недавно из Грузии до Москвы проехал на трехцилиндровом моторе. Так он был 900 миллилитров.
4: 900 миллилитров, да. Видишь, и хватило.
3: Да.
4: Но мы же медленнее ездим сейчас. Ну, для чего гнать? Да? Что тебе нужно? Очень резкое ускорение.
3: И потом, какая твоя задача? Долго не продавать автомобиль, то есть не тратиться, или очень быстро ездить? Зачем?
4: Ну да, сейчас быстро ездить это бессмысленно, потому что обычно все, кто едут очень быстро, они вас успевают на вашем маршруте три раза обогнать.
3: Конечно.
4: Да, и собственно, и чего вы спешили? Ну, сожгли вы чуть больше топлива и чуть больше тормозных колодок.
3: Слушай, ну 1 000 000 километров вообще это серьезно.
4: Да, 1 000 000 километров, и человек ставит перед собой цель 1 000 000 миль, то есть 1 600 000 километров примерно. Вот, и, собственно, я бы тоже хотел ездить на машине долго. Мне нравится, когда машина долго служит.
3: Ну, вот это к вопросу о дизеле. Количество дизельных автомобилей в мире снижается. Но фанаты есть, для них выпускают, и оказывается оправданно.
4: Подожди еще. Дело в том, что дизель совершенно не был популярен в Китае. Я не хочу сказать, что он вдруг теперь стал популярен. Сейчас вообще на электричество переходит. Но поскольку, например, китайцы делают разные дизельные, разные моторы. Мы же сейчас видим, что они делают и большие бензиновые моторы. Шестицилиндровые, восьмицилиндровые. Вот Great Wall это производит, корпорация крупная. Да, они показывают салон за салоном. Вот, вот наши, посмотрите, новейшие разработки в области двигателей внутреннего сгорания. Да, в некоторых ситуациях их можно сочетать с гибридом, например. Мягким гибридом, маленьким гибридом, гибридом побольше, подзаряжаемым, последовательным. Ну, там уже как хотите.
3: Ну, да,
4: но в целом там действительно в основе лежит такой большой двигатель. Поэтому,
3: не те самые 1.5 литра, которые обычно у китайцев.
4: Которые у китайцев продаваемых у нас. Ну, у них, наверное, тоже понятно, что это такой всекитайский мотор.
3: Конечно.
4: Но, Китай большая страна, у них далеко не везде проложены идеальные шоссе. У них есть вот эта крупная частная корпорация Great Wall, которая, кстати, вот она вообще не государственная. У них же большинство производителей. И хотя бы там 30%, 50%, допустим, акции принадлежат, скажем, провинции.
3: Или государству, или провинции, да.
4: Вот. А есть корпорации, которые частные. Более частные. И вот владелец одной такой крупной частной корпорации очень увлечен внедорожным спортом. Ну, нравится ему.
3: Ну, любит он.
4: И поэтому его корпорация, значит, для таких же, как он, тоже делает там всякие...
3: Ну, слава богу.
4: Хотя сейчас, конечно, больше разговоров про беспилотность. Мы сейчас этого, ну, как бы, про беспилотные автомобили. В Европе о них говорят, ну, только с завистью, мол, вот мы опять проиграли. Сначала мы проиграли битву за батареи, а теперь мы проиграли битву за беспилотные технологии. Ну, понятно, клянут там себя. В Америке стараются, делают, да, уже и беспилотное такси Tesla. Мы уже о нем рассказывали недавно, оно уже выходит все-таки на рынок, оно будет, оно есть за... нормальные, не слишком большие деньги, и это, ну, коммерческий проект. Но это все машины пока сделаны, ну, это обычная машина, в которой просто есть еще беспилотные
3: технологии. В которой чуть больше электроники.
4: Да, или сильно больше электроники, не совсем понятно даже, насколько сильно больше электроники, потому что недавно была история, когда автомобиль китайский, Xiaomi U7, проехал знаменитейшую 20-километровую трассу Нюрбургринг в беспилотном режиме и при этом на боевой скорости.
3: Серьезно?
4: Проехал, у него получился круг 10 минут 30 секунд.
3: Серьезно?
4: Такой же автомобиль, аналогичный автомобиль с пилотом проезжает трассу на 3 минуты быстрее, за 7.30.
3: Ну, то есть разница...
4: Но это уже очень высокие скорости. Это уже там по 140 км в час на прямой, это множество поворотов, это очень-очень сложный трек.
3: Нет, всегда человек будет проезжать быстрее, допустим, Северное кольцо, потому что робот не может пустить ни одну ось в занос.
4: Ну пока.
3: Хотя все зависит от настроек. Все зависит, как ты настроишь, да. Какую задачу ставить?
4: Посмотрим.
3: Пока нельзя.
4: Да. Я не удивлюсь, если те же китайцы уже забронировали себе время через год той же трассе для того, чтобы показать...
3: Побить скорость человека. Нет, свой и человека. Слушай, что, Китай, там, Германия, 3 недели назад наконец-то состоялся беспилот. Ну, как беспилотный? Пилот сидел, но управление не трогал. Путь грузовика из Москвы в Санкт-Петербург. Наконец-то. Вот-вот поедут.
4: Да, знаешь, я уже, честно говоря, столько раз слышал, что уже поехали, уже вот-вот поедут.
3: Вот 3 недели...
4: И до Казани, и туда, в Тюмень, должно все это ехать. Ну, по идее, потому что хорошая дорога, платная, готовая, инфраструктурно готовая.
3: До Казани можно, до Тюмени пока рано еще. Ну, вот-вот построят. Ну, до Тюмени еще.
4: Не дотянули, правда?
3: Не дотянули, нет.
4: По-моему, да. Ну, хорошо, кто собирается...
3: А вот до Казани лети не хочу.
4: Ладно, в любом случае, все эти машины, это как наши обычные машины, но с каким-то дополнением. Как вот этот китаец, который ездил по трассе погоночной, он весь увешан дополнительными еще какими-то приборами, радарами, лидарами, камерами, чем-то. То есть, помимо того, что он уже, так сказать, с завода обвешан ими, у него еще дополнительно, для таких режимов. А пройдет время, когда, собственно, вот эти беспилотные автомобили уже можно конструировать по-другому. Там не нужно место пилота. Ведь автомобиль всегда строился вокруг руля и того, что видит водитель.
3: Конечно,
4: он правит колесницей, ему нужен обзор вперед. Соответственно, вот вокруг этого создавался автомобиль.
3: Все вокруг этого.
4: Пассажир, конечно, может быть справа, может быть слева, если смотря там, в какой стране делали автомобиль. Сзади должно быть сколько-то места, должен быть какой-то багажник и так далее. Но ведь в будущем это же не требуется. Да? Не нужен руль, и стекла, может быть, даже не нужны. Они могут быть прозрачными или непрозрачными. И, собственно, такие люди, которые думают, там, дизайнеры, которым позволено там что-то думать о будущем, да, ну, ну, да. В смысле, позволено ну, каждому, да, но да, еще да. финансово позволено, да. что ребята думать. Они сейчас ломают голову над тем, как должен выглядеть интерьер этого автомобиля. А, конечно, все мечтают о том, что люди сидят уже не как раньше, сидели просто вот вперед.
3: А да, друг напротив друга.
4: А друг напротив друга или да. по кругу.
3: Тут
4: или как-то
3: столик
4: еще.
3: Какой-то там.
4: Тут, конечно, быть, очень да. большой вопрос остается к безопасности. Потому что
3: конечно.
4: Как сделать круговую подушку безопасности, которая вот так вот выстрелит, и чтобы ваша да. уютная гостиная не превратилась в один момент, ну, в то, вот, где вы не хотите да. оказаться. Да, да потому да. что что-то затормозило, тряхануло, да. куда-то кто-то полетел. Да,
3: вопрос стал... безопасности самый главный, конечно.
4: Конечно, большой, вообще одна из ключевых проблем – это вот эта необходимость работать с вот этими камерами, радарами, лидарами, многочисленными датчиками, потому что все это еще должно, конечно же, соединяться с сотовой там, связью, должно это реагировать вот, на дорогу, на людей, на инфраструктуру, на все, на все.
3: На все.
4: Но если вот все-таки заглянуть, отвлечься от техники, над техникой работают отдельные люди, посмотреть, так сказать, внутрь такого автомобиля, то понятно, что он должен концентрироваться на потребностях пассажира. То есть, вот известная есть история, что вот в Китае почти там большинство водителей, ну, приехав uh-huh. с работы домой, они выключают машины, просто не сидят, ничего не делают некоторое время.
3: Нравится.
4: Ну, вот, да, нравится, нравится. Uh-huh. Просто они отключаются, не смотрят в телефон, yeah, просто yeah. вот он выключился, он нигде. Uh-huh. Да, вот, ну, или, может быть, телефон смотрит. Чтобы yeah.
3: В своей капсуле времени.
4: Просто посидеть
3: да,
4: немножко.
3: Да,
4: да. Потому
3: ну,
4: что ты устал, у тебя ну, был да. стресс. Да. Да, стресс там на работе,
3: на работе
4: а потом
3: всегда
4: еще ехал, а пока
3: дороге,
4: ехал,
3: конечно.
4: Наверное, еще по телефону звонили или что-то ну, обдумывал. Да. А вот какое-то время можно выключиться. И по идее, конечно, это очень такая заманчивая идея, что ты вот вообще, нет у тебя руля, нет у тебя никаких приборов, а лучше, может, и в окошко ты не смотри.
3: Да, да. Да.
4: Зато это время чисто твое. Ты в своей такой капсуле
3: угу.
4: едешь. И
3: хорошо.
4: Вот...
3: Нет, причем ты едешь, да. Ты не сидишь, а едешь, действительно.
4: Но пока то, что люди, вот то, что показывают эти дизайнеры, я просто вижу миллионы дисплеев. Типа все переживают и работают, много сил вкладывают в то, как ты с этой системой всей будешь общаться. Угу. Ну, это действительно важно.
3: Конечно.
4: Вот этот интерфейс, как ты
3: конечно.
4: Обращаешься к системе, как она тебя слушает, как она реагирует, насколько это тебе удобно. Тебя бесит вся эта электроника, тебя засунули в какую-то коробчонку, в которой ничего не видно, ты
3: обвешали
4: ничем не управляешь.
3: Всегда.
4: И
3: да.
4: еще она за тебя да. там решает, сколько тебе, значит, температуры сделать, и куда ты вечером поедешь,
3: И что тебе показать вместо пейзажа за окном? Да.
4: Наверное,
3: да.
4: какой-нибудь тропический
3: да,
4: остров.
3: Да,
4: там
3: да,
4: едешь
3: да,
4: едешь
3: да,
4: по какой-то дороге, пальма вокруг, оцифрованная.
3: Ну или наоборот, белое море зимой.
4: И
3: опять же,
4: тут вдруг цифровой кокос тебе
3: да,
4: на капот. Бам!
3: Но, проблема.
4: Общем, люди пытаются нащупать этот правильный баланс в общении, как бы вот как сделать пространство, вот это пространство для хозяина, но пассажира с психологической точки зрения, с точки зрения психологического
3: очень
4: комфорта.
3: Правильно сказал. Вот сейчас хозяин автомобиля кто? Водитель. В этих автомобилях хозяин пассажир. Почему? Потому что водителя нет.
4: Водителя нет, да.
3: Просто, его просто нет. Едем дальше, Федор.
4: Едем дальше, у нас смена темы. Мы поговорим про цифровые фары в автомобилях. Понятно, что освещение очень важная штука. Понятно, что автомобильные фары быстро шагают вперед. Ну, то есть сначала-то они медленно развивались, эта вся технология.
3: Ну, а что там сначала развиваться, а сейчас?
4: Сначала были масляные фонари, да. Потом, значит, когда-то
3: нет,
4: они появились.
3: Сначала
4: керосина.
3: Их вообще не было. Сначала вообще не было. Потом масляные фонари, потом керосиновые фонари.
4: Ну, в Риме
3: да.
4: перед Паланкином мог идти
3: ну,
4: человек,
3: да,
4: понимаешь,
3: да,
4: который
3: да,
4: нес
3: да,
4: фонарь
3: да,
4: масляный,
3: да.
4: масляную лампу.
3: Ну, по сути дела,
4: так что
3: да,
4: что-то да, было, да, да. Как-то осветить путь идущему, да. едущему пытались уже очень давно. А потом были эти самые керосинки, а потом уже в 1900, кстати, году появилась лампа накаливания.
3: Угу.
4: Галогеновые фары появились в 1950 году. То есть
3: так
4: прям
3: давно?
4: Давно. Ксенон появился в 70-м, но был изобретен. Он не появился на наших
3: ну
4: с вами
3: да,
4: автомобилях,
3: да,
4: конечно,
3: да.
4: в 70-м году. Но, тем не менее, технология уже была активна и так далее. А где-то вот, ну, там, в 2000-м появились ты, светодиоды.
3: Ты не представляешь, что такое, знаешь, вот самый главный подарок дипломата своему другу, не дипломату, но автомобилисту в советское время, это зарубежные галогеновые противники. противотуманные фары.
4: Ну, конечно, ты едешь по дороге.
3: Это вот супер было.
4: Слушай, ну, если ты едешь по дороге, и оно, может быть, погода ненастная, там, яма на дороге, тебе вот снизу их хорошим цветом подсветить, так ты и подвеску сбережешь, и ехать тебе комфортнее. Ты же видишь здорово. Хорошие фары, это
3: конечно,
4: действительно конечно, большое дело. Да. Очень много, от многих бед может защитить. И сейчас, вот где-то примерно года с 2015-го, наиболее прогрессивная технология – это OLED. OLED, ну и лазерные еще есть. OLED – это органические светоизлучающие диоды. Такая особая технология освещения. Ну, особая.
3: Их много.
4: Их много, и их много уже в современных автомобилях. Они состоят из очень тонких элементов. Вот эти осветительные элементы тоненькие, около миллиметра толщиной. И, собственно говоря, ну, на сегодняшний день это самое качественное и самое энергоэффективное, кстати, еще освещение. И вот Audi марка, которая первая начала так очень активно внедрять не просто светодиоды, а еще придумывать из них какие-то светографические схемы, создавать своим моделям узнаваемость. Это такое, они сделали себе имя, но это было когда-то, это было и заслуги. Сейчас мы смотрим, конечно, на китайские автомобили, конечно, видим, что они светятся, не знают толк, значит, это в том, как дать много света, да, и стараться сделать узнаваемую картинку. Матричные фары, матричные светодиодные фары, это одно и то же. Они...
3: Это умные фары такие.
4: Матричные. Да, это такой массив светодиодов, и он может быть адаптивным и может избирательно освещать там фрагменты дороги. Это, конечно, тоже технология очень классная сама по себе, то есть вы... Ну, представьте себе, вы едете по темной дороге, ну, скажем, сельская дорога, вы въезжаете с поля, там, не знаю, в сторону леса, дорога изгибается. Хорошо бы ее подсветить вообще-то метров на 300-400, да, для того, чтобы ехать со скоростью там 90, например, да. Ну, здорово, чтобы ты и обочины видел и так далее, но дальний свет включить нельзя, потому
3: что... Но там Петрович едет, ему тоже хочется подсветить.
4: Да, он не хочет, чтобы выжгли ему сетчатку, значит, своим мощным
3: пучком. И вы не хотите его.
4: И вы, да, вы порядочный человек, вы хоть и не знаете Петровича, но вы не желаете ему дурного, да, не хотите, чтобы он как слепой еще 10-15 секунд пытался сообразить, где дорога, и вообще как не тормозить прямо сейчас.
3: И где Петрович.
4: Потому что вот эти фары бывают же очень сильные. Так вот, адаптивный свет, он может Петровича распознать, даже когда вы его не распознали, и именно в Петровиче не светить. Светить левее, светить правее, но не светить во встречную машину. Это, конечно, очень важно.
3: Но это пока дорогая технология, довольно, и появляется, в общем, она не часто.
4: Я ее наблюдаю на разных машинах и призываю всех, кто, ну, допустим, вот восхитится этой технологией, опробует ее на каком-то автомобиле, может быть, или посмотрит ролики и захочет себе такую, вот призываю обязательно попробовать, как она работает на конкретном автомобиле. Ну, а на автомобиле конкретной модели.
3: Да, да, да.
4: А если соберетесь такую машину покупать, потому что знаю, марки модели, где это работает замечательно. Прям едешь и восхищаешься, думаешь, как здорово. Вы же двигаетесь, допустим, в повороте, там у вас световое пятно тоже двигается. А вот умные фары именно там квадратик темненький держит, где встречная полоса, где встречная, где встречный автомобиль едет. Но я ездил и на машинах, которые уже я понимаю, что уже у Петровича сетчатка глаза повреждена.
3: Уже.
4: Да, а система еще не поняла, что на нее светят издалека две фары, но они не такие яркие, и она что-то ее не заметила, ну, не знаю почему.
3: То есть у всех по-разному.
4: Надо проверять. Да. То есть увидите в списке опций такую систему, это еще не гарантирует, что она прям классно работает, потому что, ну, есть проблема. Хотя это есть, в принципе, наверное, у любых машин. Если вы будете там ночью догонять какой-нибудь грузовик на сельской дороге, а у него один стоп-сигнал сзади, ну, не стоп-сигнал, один габарит горит, а второй габарит не горит. А тот, который горит, немножко грязью заляпан, то велик шанс, что ну, система его не увидит, тогда вы ему через зеркала, опять же, будете очень сильно мешать видеть в темноте.
3: Что касается ксенона, дорогие друзья, то, что у нас техосмотр каждый год проходить не надо, я только за. Но именно из-за этого у нас появилась куча автомобилей с дешевым китайским ксеноном, который выжигает глаза всем встречным автомобилям.
4: Но подожди,
3: это страшно.
4: Мы клеймим иногда тех, кто ставит себе неправильные фары,
3: несертифицированные,
4: не те лампы в свои фары, и потом, значит, все это бьет нам по глазам. Но если у вас свет у машины уже стал плоховат, и просто полировка стекла вам не помогает,
3: не спасает,
4: например, то, в принципе, можно подумать о том, чтобы поставить более мощные световые приборы. Нужно для этого вам узнать, было ли на на вашей машине, на вашем там, ну, Nissan Qashqai, например, вариант поставить, скажем, светодиодные фары.
3: А, и если технологически, да, ставьте, пожалуйста.
4: Тогда да, покупайте, ставите, и это не считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства. А, но тут еще есть один нюанс. Вот такие мощные фары зачастую должны оснащаться омывателями. Это принципиально важный момент. Ну, да. И если у вас, например, омывателей не было, фары диодные поставить можно, то вам тогда придется еще озадачиться и установкой омывателя. Но чтобы же все было правильно. А еще, может быть, придется поставить автоматический корректор фар, да, если его не было. Ну, то есть, это такая целая история.
3: Тягомотина.
4: Тягомотина. Но если вы понимаете, вот машина меня, в принципе, устраивает, я на ней бы еще поездил, вот только свет у нее стал похуже. А мне бы свет получше и, там, не знаю, салон значит, отхимчистить. Вот. Не знаю, тут вот царапину на бампере сделать, она у меня будет вообще идеальная. Да?
3: Если царапину можно, что называется, отколхозить, это не влияет на безопасность. То вот здесь колхозить нельзя.
4: Колхозить нельзя, потому что иначе это пункт 3.3 перечня неисправностей и условий, и это, собственно...
3: Запрещение эксплуатации автомобиля.
4: Совершенно верно, да, и световые приборы должны быть в предписанном состоянии.
3: Я надеюсь, наши радиослушатели этим никогда заниматься не будут. Прервемся ненадолго.
0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Ассамблея автомобилистов.
1: Так, Федор, мы едем дальше. Ты обещал рассказать про необычные товары, которые автопроизводители готовят для всех, для нас.
2: А есть же вещи, которые на слуху, но мы все помним там про эту сосиску фольксвагеновскую, которая собственный номер каталожный наряду с обычными деталями, значит, диск сцепления, понимаешь, там жиклер
1: и сосиска.
2: Вот, и сосиска. А это известно. Известно про мельницы Peugeot, которые, ну, собственно, они у нас продавались и, наверное, сейчас продаются, не знаю. Но они неплохие, и, в общем, действительно, они их делают там уже так давно, что научились.
1: Я прошу прощения. Известно, что продается, я даже не буду говорит, за сколько? А питьевая вода Аурус.
2: Аурус? Ну, да, конечно. Аурус. Ну, хочешь про Аурус, давай можем с Ауруса и начать.
1: Давай.
2: А действительно, ведь Аурус, собственно, они выпускают не только вот эти очень дорогие, очень красивые породистые лимузины, внедорожники и даже по спецзаказу автобусы, да. У них есть проект мотоциклетный, да, есть, собственно, мотоцикл. А есть еще целая линейка предметов роскоши, значит, и всяких коллабораций. То есть, ну, это так... такая понятная и проверенная разными брендами маркетинговая стратегия, когда ты вот усиливаешь образ бренда за счет того, что вот он с роскошью как-то должен еще ассоциироваться. У Аруса есть фарфор и хрусталь, который выпускается совместно с ЛФЗ, с, с императорским заводом. У них есть проект с гусевским хрустальным заводом.
1: Тоже с гусь-хрустальным?
2: Да, там есть всякие сервизы, чайные пары. Штофы есть с гравировкой Аурус. Есть ювелирные украшения у них вместе с Алросой, с понятно какими камнями. Есть. Но это такой вот признак, значит, об эксклюзиве.
3: Да. Дорого-богато.
2: Дорого. Ну, слушай, это же красиво. Да?
3: Нет, уже это нормальный маркетинговый ход.
2: Ну да, это не для нас, потому что всегда эти вещи, которые выпускают автопроизводители, как вот что-то со своим брендом, да, то есть они автопроизводители наделяет какой-то товар своим брендом.
1: Да.
2: А, там, например, очень хорошо в этом деле там Porsche, например, продвинулся, потому что у них есть направление Porsche Design, которое сейчас, я не удивлюсь, если окажется еще, знаешь, чуть-чуть прибыльнее, чем основное направление бизнеса, потому что основное сейчас чуть-чуть
1: с
2: проблемами. Да. А есть Porsche Design, там и одежды, и обувь, и компьютеры, и какие-то там кальяны есть, которые сделаны под выхлопные трубы.
1: Слушай, я же вспомнил. У меня Аляска есть, Бугатти.
2: Ну, это, наверное, немножко другая марка Бугатти. Как, знаешь,
1: есть... Я не помню.
2: Есть еще Ламборгини, да, бренд. У него же тоже куча разной вот этого мерча, как это теперь называется. То есть нетипичные для них продукции. Все, что угодно есть. И там есть, в принципе, разделение. То есть наследник Ферруччо Ламборгини, он сохранил за собой право выпускать вот эти всякие товары. Там пепельницы, там портмоне, галстуки. Там,
1: и писать Ламборгини, да?
2: Да, и писать на нем. Потому что имя мое, да, бизнес автомобиль.
1: Может, у Бугатти то же самое, я не помню. По-моему, точно так же пишется. И даже, только не помню, эмблема есть или нет. Но теплая, хорошая.
2: Ну, это же самое главное. Но, тем не менее, эти вещи, они обычно очень дорогие. То есть можно купить что-то похожее, оно будет стоить дешевле, чем если на нем будет что-то написано. Я уж не говорю про всякие зонты, брелоки. Все это, конечно же, стоит намного дороже, чем если ты пойдешь в киоск «Союз Печать» и посмотришь, что там продается. Не говоря уж про Посылторг, где тоже найти можно все что угодно. Хотя надо отдать должное, у меня есть там пара зонтов, каких-то...
1: Шкодовских, небось.
2: Ушедших брендов. Нет, немецких.
1: Ушедших,
2: да. Неважно, да. Откуда-то, скажем.
1: Хороших.
2: Где-то был на тест-драйве, там, понимаешь, дали ветровку и зонт. Ну, собственно,
1: приятно.
2: Вот есть зонт. Они хорошие, работают хорошо. Ну, конечно, покупать его в автосалоне мне бы в голову не пришло. Кстати, сейчас я вижу, что китайские бренды тоже наполняют витрины автосалонов вот этим самым
1: мерчем. Я, кстати, вспомнил. У меня сейчас, знаешь, что есть? У меня есть пауэрбанк Лада.
2: Это рекламная продукция.
1: Это не то.
2: Ну, в общем, близко.
1: Близко, но не то, да.
2: А если говорить о том, что они сами производили, то производили очень разные. То есть, например, General Motors когда-то купили, собственно, проект Hughes Aircraft. Это компания, которая помогла им сделать первую рабочую версию тачскрин-дисплея. Это было еще в 88 году.
1: Это компания, которую Hughes...
2: Да, это та самая...
1: Та самая Hughes Aircraft?
2: Да, и поскольку она принадлежала им, то у них была технология технология вот этих сенсорных экранов, то, собственно говоря, у General Motors первый тачскрин, вот как сегодня у всех, появился в 88 году. И, например, их же подразделение, ну, собственно, вот этот Hughes, они же делали и коммерческие спутники, и ракеты, и на том же заводе могли еще и автозапчасти выпускать. То есть, ну, такая очень большая диверсификация, так сказать, бизнеса происходила у них. Их подразделение выпускало, ну, это была как крупная корпорация, выпускали телевизоры, были одно время крупнейшими производителями телевизоров в США. Ничего огромный себе. Рынок, который тогда как раз и начинался.
1: Казалось бы,
2: да. Телесмотрение, да. Uh-huh. Есть, конечно, ну, сегодняшним днем мы корейцев вспоминаем, Hyundai, корпорация огромная, которая строит мосты, строит жилые кварталы, суда огромные там, океанские и так далее. Но это уже просто машиностроительные.
1: Ну, или ушедшие практически Dell. У которой было все.
2: Да, было все.
1: Дорогие друзья, было все, будет все. Я не буду говорить, что программа «АвтоАсса», она вечная, но мы долго будем, еще долгие годы, вас развлекать. Федор, спасибо большое.
2: Всего вам доброго.
1: До свидания.
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
4: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили за сутки 150 БПЛА самолетного типа и около 60 октокоптеров типа ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. В зоне ответственности группировки войск «Юг» противник потерял 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 92 октокоптера, 37 наземных робототехнических комплексов. Подробности сообщил начальник пресс-центра южной группировки Вадим Астафьев.
2: Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Николаевки, Славянска, Никаноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены боевая бронированная машина, 19 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии. Средствами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 92 октокоптера. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 43 антенны связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 37 наземных робототехнических комплексов. Поражено 18 пунктов управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ.
0: Украинская армия потеряла за сутки в зоне ответственности группировки «Восток» 5 станций спутниковой связи «Starlink», 57 БПЛА и 40 пунктов управления дронами, рассказали также в военном ведомстве. Центральное командование вооруженных сил США в ходе 7-часовой операции поразило десятки иранских целей на побережье Ормузского пролива. Говорится в сообщении командования, в городе Бандер-Хамейни на юго-западе Ирана произошли взрывы. В свою очередь КСИР заявил об уничтожении в Кувейте центра тылового обеспечения вооруженных сил США. При ударе по американской базе в Иордании были ликвидированы несколько беспилотников МКЮ-9. Ранее армия утверждала, что поразила дронами базу Аль-Азрак в Иордании, в частности, места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования. Согласно заявлению Корпуса стражи Исламской революции, Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока США не прекратят совершать, цитирую, враждебные действия против Ирана. Ранее сообщалось о нанесении Тегераном ударов по целям в Бахрейне, Иордании и Кувейте. ЕС и Великобритания, ориентируясь на статус средних держав, должны знать свое место в роли вассалов. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Ошибочная стратегия Евросоюза и Великобритании начала вызывать у США тревогу, написал он в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал слова заместителя военного министра США Элбриджа Колби о беспокойстве в связи с тем, что стратегия средних держав в конечном счете приведет только к пустой трате денег и времени. Футболисты сборной Испании со счетом 2-0 победили Францию в полуфинале чемпионата мира. Игра прошла в Арлингтоне в США. На 22-й минуте Микель Айросабль реализовал пенальти, вывел сборную Испании вперед. На 58-й минуте Педро Поро укрепил преимущество сборной Испании. В результате испанцы вышли в финал, где сыграют с победителем пары Англия и Аргентина. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион мира Аргентина. В Госдуме разъяснили, нужно ли страхование жизни и здоровья для ипотеки. При ипотечном кредитовании страхование жизни и здоровья заемщика рекомендуется, но не является обязательным, рассказали депутаты. Парламентарии отметили, что страхование имущества, квартиры или дома при ипотеке является обязательным, и это закреплено законом. Банк не выдаст кредит без такого полиса. Депутаты считают, что граждане могут попросить сотрудника банка предоставить письменный список требований к страховой компании и договору страхования. Эти требования должны быть едиными для всех страховщиков. Столичный регион возвращаются тепло и солнце. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, с пятницы до начала следующей недели в Москве будет сухо и ясно. Самым теплым днем станет воскресенье. Также синоптик рассказал о погоде на сегодня.
3: Столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами может брызнуть небольшой дождь. Столбики максимальных термометров снова дотянутся до отметки плюс 25. Ну а начиная с пятницы и до понедельника включительно, погода будет миллион на миллион. То есть гарантированно ожидается много солнца, никаких осадков и произойдет ощутимое потепление. С плюс 22 в пятницу до плюс 26-29 в выходные.

По данным синоптиков центров области, сегодня без осадков и 24-26 градусов. В Москве без существенных осадков и тоже 24-26 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17-18 градусов, облачно с прояснениями. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Ремесла. Русские. Народные.
1: Друзья мои, мы сегодня в нашем цикле поговорим о росписи. И, конечно, я уверен, вы знаете такие слова, как хохлама. Владислав Александрович, знаете слово хохлама?
2: А? Да мы выросли, знаете, на хохламе, ну что, да, там говорить? Да.
1: Ну, опалих, опалих, ну, опалих, да. Люди, так сказать, более, так сказать, глубоко образованы, чем мы с вами, знаем еще слово мастюра. А? Мастюра, вот. Да. Видите как, да, это уже Владимирская область, да. И я рад, что сегодня с нами Михаил Борисович

0: Овечкин, член Союза художников России, искусствовед, руководитель Южского дома ремесел. Михаил Борисович, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
1: Да, да.
0: Да.
1: Да, доброе утро. Доброе утро.
0: Михаил Борисович, вот да. С вашей точки зрения, когда можно, о каком времени, да, о каком десятилетии и веке можно говорить, что вот эти традиции росписи зародились сами по себе и стали уже вот такой вот серьезной ремесленной базой в нашей стране?
1: Ну, надо сказать, что народная культура, она была всегда и в древние века. Народ украшал свои дома, свою посуду. Ну вот традиции, мы основываемся на традициях конца 18-го, 19 века, только потому, что ну, предметы эти плохо сохраняются. Есть в раскопках, вы знаете, находят и берестяные грамоты, и какие-то предметы быта. Но деревянные предметы быта из древности до нас не дошли. Поэтому вот традиции, где-то оставленные нам в 19-м, в начале 19 века, вот на них основываются.
0: Да. Михаил Борисович, а если мы сегодня с вами пройдемся по разным школам, да, как вам видится, вот в основе разницы стилей, что лежит, вот что явилось причиной для того, что они такие разные и узнаваемые, вот какой фактор?
1: Ну, наверное, факторов много, и природный фактор не надо исключать, потому что, вы знаете, если, допустим, всем известна Гжель, так она находится там, почему там? Потому что там много глины хорошей. Если где-то в Нижегородской области замечательные липы растут, из которых можно точить чашки, плошки, делать ложки, то там и зарождается роспись по дереву. Север дает нам прялки, свои особенности, роспись домов. То есть в каждой местности эти традиции, они имеют глубокие корни и имеют свои особенности, конечно, безусловно.
0: Михаил Борисович, а цветовая гамма, вот палитра именно, которая является базовой, она, я слышал такую мысль, что имеет отношение в том числе и к религиозной традиции, условно говоря, старообрядчество или никонианство, да, вот тоже различаются цветовые решения во многом.
1: Ну, конечно, различаются. Вот смотрите, северная прялка, там все очень просто, там берется красная глина, можно так сказать, и сажа. Два цвета, вот мезенская роспись, такая очень архаичная, очень красивая роспись, на простом дереве, практически без фона, на цвете дерева, цвет красной глины и сажа, вот и все, два цвета. А хохлома совсем другое дело. Вот хохлома как раз берет свои основы из старообрядчества, из иконописи, очень тесно связаны с иконописью. Поэтому там посуда эта, она на посуде имитировала золото. Имитировалась просто прекрасно, даже отличить в некоторых случаях трудно. Золото настоящее это или имитация золота. Поэтому хохлома вот лежит на этих традициях. У нее своя особенность. Она яркая, сочная, она броская, впечатляет. Впечатляет и заставляет удивляться.
0: Да. Михаил Борисович, я знаю, что в 20 веке, да, вот уже после войны, я так понимаю, сформировались вот такие уже, ну, не в промышленных, ну, наверное, может быть, даже сказать, так и возможно, в промышленных масштабах такие вот уже комбинаты, как бы, да, и коллективы, которые вот стали развивать эти традиции, в том числе и там хохлома, да, и палих. А вот до революции были, расскажите, пожалуйста, были уже попытки действительно как-то вот при помощи каких-то инвестиций собрать, аккумулировать мастера и мастеров и уже сделать это современным словом бренд, как вы видите?
1: Да, до революции, конечно, тоже были эти не просто попытки, а и очень удачные такие, можно сказать, эксперименты. Все знают, допустим, Талашкина. И знают Абрамцева. Вот на базе этих населенных пунктов, на базе усадьб, значит, создались такие общества, которые изучали народную культуру. Мы вообще-то благодарны рождению матрешки именно вот Абрамцевской школе. Или резьбу по дереву, там Абрамцевско-Кудринская резьба такая знаменитая, она тоже родилась благодаря этому. Ну, а если что касается вот Палиха, Мстиоры, Холуя, вот это здесь другая история, потому что это были села иконописные. До революции это были огромные села, где в каждом селе более 300 человек занимались только иконописью, вообще иконописью. Кто-то делал доски, кто-то золотил доски, кто-то писал доски. А после революции, когда нельзя уже было заниматься иконой, мастера эти стали искать, куда применить свое искусство. Но первые как бы вот нашли свой путь, это палевские мастера. И они, значит, в 24-м году создали артель. В прошлом году было 100 лет этой артели. Примерно в то же время Мстерская артель появилась. Холуй появился чуть позже, им 90 лет в прошлом году было. И вот они, значит, используя традиции иконописи, причем народные иконописи такой, отчасти расхожие иконописи, они создали лаковую миниатюру. Появились три новых промысла лаковой миниатюры, которые составляют сейчас, можно сказать, славу искусства России.
0: То есть, Михаил Борисович, если анализировать исторические периоды, то, в принципе, на волне НЭПа, да, я так понимаю, эти артели появились. Ну вот, по крайней мере, если говорить о хохламе, да, вот как раз 24-й год, НЭП.
1: Ну, можно и так сказать. Но вообще это все началось с кустарного производства, действительно. Еще раньше хохлама, если то в 17 веке уже появляются какие-то кустарные мастерские, которые делают эту посуду. Чем ближе к нам, чем ближе к 20 веку, их становится все больше, это все развивается, это все продается на ярмарках в огромном количестве. Это было как кустарное производство. Теперь это уже народный художественный промысел, мы считаем. Родилось как кустарное производство.
0: Михаил Борисович, а вы говорите, в огромных количествах продавалась такая посуда на ярмарках. То есть получается, что если сегодня мы смотрим, например, на какую-то тарелку, да, вот расписную, да, и еще на какую-нибудь чашку там, или еще на шкатулку, да, мы относимся к этому как к произведению искусства. Я думаю, что ни у кого не возникнет идея покушать черешенки из такой чаши, да. Она в почетном месте лежит, где-нибудь в серванте, под стеклом, да, с ее пыль стирают. А получается, до революции это была такая вот, собственно говоря, ну просто вот у людей более состоятельных, да, чем у обычного, так сказать, среднего какого-то уровня, да, была потребность именно кушать, как говорится, из такой посуды.
1: Конечно, да. Конечно, все это было в ходу, все это было в быту. Поэтому и не дошло до нас больших количеств, потому что все это использовалось. И ложки использовались. Причем вся технология, ну, она тогда была на льняном масле. Для здоровья оно плохого действия не оказывало, только хорошее действие. Поэтому посуда есть и пить. Кстати, то, что делается на производстве, на современном производстве, оно тоже все технологично, и оно все не повредит здоровью. Можно все это спокойно использовать, из хохламской чашки есть и пить, и ложка есть. Правда, за исключением тех, которые делаются, значит, покрывают лаками, которые, в общем, ничего хорошего не принесут.
0: Это очень важно, да.
1: А если
0: очень важно. Михаил Борисович, Михаил Борисович, а как вот, слушайте, как отличить-то, откуда можно кушать и есть, да, а откуда нельзя? Вот вы говорите, что есть недобросовестные, используют лаки неправильные. Где взять, как говорится, гаранта безопасности?
1: Ну, надо покупать то, что сделано на производстве. У них есть производственный знак, значит, на тыльной стороне приклеивается там марка этого производства. Брать в хорошем магазине, брать на производстве. Вот, ну, стараться не брать на ярмарках, которые так, можно сказать, не совсем авторитетные. Кстати, вот большую такую вот зло принесло вот эта вот подделка и лаковой миниатюре. Когда в 90-х годах открылись границы, и лаковая миниатюра стала поступать в Европу в больших количествах, то тут же образовались небольшие такие артели, которые стали делать шкатулки у себя на дому. Эти шкатулки покрывали паркетным лаком, и фактически через год эти шкатулки все рассыпались, разваливались. Лак отслаивался, и за границей люди, увидев вот это вот, можно сказать, брак самый настоящий, они к лаковой миниатюре стали относиться как вещи ненадежной. Хотя на самом деле, если она сделана по технологии на производстве, эта шкатулка выдержит любые и погодные условия. Можно и в дождик попасть, и на солнце она постоит, ей ничего не будет. Все зависит от того,
0: Михаил Борисович, раз уж мы... Раз уж мы затронули тему 90-х, но она как катком прошла по нам, да? Естественно, каждого человека задело. Как вот эти производства, это лихолетие пережили? Потому что, конечно, страшное потрясение революции, в смысле богоборчества, да, когда вот эти мастера от иконописи перешли вот к этому ширподребу. Хотя, с другой стороны, появилась вот эта культура, да, такая организованная. А вот 90-е, наверное, самое страшное время, когда никакой альтернативы не было. То есть, да, главное выжить в это время было. Насколько сложно этим артелям, этим производствам было сохраниться? Есть ли потери у нас из-за вот этого десятилетия страшного?
1: Ну, да. Надо сказать, что это действительно был очень серьезный удар по производствам, который, может быть, даже и до сих пор еще сказывается. Потому что вот это... халтура, которая подделка, да, но она дешевле, эта подделка, и она, конечно, повлияла на то, что производству было тяжелее продать свою продукцию. Вот это очень серьезный нанесен удар. Причем, знаете что, еще и по самому искусству был нанесен удар, потому что поддельщики, они же ведь не смотрели за качеством росписи. И качество росписи очень сильно упало. И не надо было никаких художественных советов. Надо просто было нарисовать, сдать перекупщику и получить деньги. Вот это несло, конечно, довольно серьезные потери на производстве. Ну и до сих пор оно так вот, конечно, сказывается, хотя сейчас уже так пытаются встать на ноги. Ну, кстати, знаете что, вот в лаковой миниатюре не было таких больших потерь, а, допустим, вот такие производства, как художественная вышивка, она очень много пострадала, и закрывались предприятия. Ивановская область, она славится своей вышивкой, так вот многие предприятия просто исчезли после этих 90-х.
0: Да, мы скорбим об этом, естественно. Михаил Борисович, ну вот если говорить о сегодняшнем, да, вот сегодняшнем раскладе росписи в Центральной России, вот, конечно, мы все знаем Хохлому, правда? Но благодаря вам, вот давайте обратим внимание сегодня наших слушателей на те бренды, названия, да, имена, да, действительно, на которые нужно тоже обратить внимание. Потому что многие люди сегодня обращаются у нас к своей культуре, к истории, хотят иметь что-то дома. Вот что вы обязательно посоветуете? Может быть, тем более, что люди много путешествуют, особенно летом. Люди садятся на машины, люди куда-то едут, да, тем более, что Центральная Россия, это все досягаемо. А куда обязательно стоит отправиться и там прикупить себе настоящий классный, подлинный русский сувенир?
1: Да, ну и, конечно, видите ли, в каждой местности вы найдете, что приобрести именно этой местности. В Устюге одно, там на севере в Устюге это одно, Подмосковье это другое. Ну, Подмосковье это Федоскино и Жёстово, замечательные промыслы. Если брать нашу среднюю полосу, ну, конечно, Палех. И вот Холы, в принципе, я работаю в Холы. Холы как-то он немножечко не звучит еще из-за своего небольшого. Благозвучие. У нас даже, знаете, такие были анекдотические случаи. Вот, допустим, Лавров дарит Ким Чен Ыну шкатулку. И диктор по телевидению говорит, вот, значит, Ким Чен Ын получает шкатулку из Пальха. Когда мы видим, что она в Холы написана. Для специалиста это видно издалека. Вот Палех, Холы, Мстёра, известен Палех, но Мстёра и Холы тоже достойны внимания. И стоит приезжать, и стоит посмотреть эту культуру, которая здесь распространена, и приобрести шкатулку очень высокого уровня. Очень сейчас популярна мезенская роспись, архаичная, красивая, древняя роспись, которую очень пропагандируют северные мастера. Они экспериментируют с композициями, экспериментируют с цветом, и она смотрится очень современно. Вот эта вот архаичная роспись очень современна, она даже уже применяется в тканях, делают ну, наволочки какие-то, пододеяльники с этими тканями, с этой росписью, и даже элементы одежды. Все это смотрится очень здорово. Это север нам даст. То есть в каждом месте, конечно, обязательно вы встретите какую-то изюминку. Вообще народное промысло России – это душа России. Это душа, которая очень богата, очень щедра. И столько талантов по нашей земле, что везде вы найдете для себя, откроете для себя что-то новое.
0: Михаил Борисович, ну вот вы как руководитель Южского дома ремесел, да?
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, а молодые ребята, девчонки идут, становятся мастерами? С какой средний возраст сегодня вот мастера, который дарит нам эту замечательную красоту и нашу историю?
1: Ну, в нашем доме ремесел мы работаем со школьниками. Со школьниками, значит, с первого класса и, так скажем, до седьмого, до восьмого класса. Они у нас изучают народную культуру по 12 направлениям творчества. Здесь и роспись, и резьба, и лозоплетение, и бисер, и пэтчворк, и кружева. У нас очень много направлений, они изучают. Это дает им общую культурную такую направленность, общее культурное образование. А потом они дальше поступают в среднее учебное заведение и уже изучают какой-то конкретный. Ну, здесь, в нашем районе, опять же, пали холуй, едут куда-то в другое место, кто любит больше там резьбу по дереву, можно найти в другое себе учебное заведение. Или там, допустим, Скань, это уже село Красное, Костромской области, там уже они найдут себе применение. Но вообще все начинается где-то профессиональное обучение настоящее, начинается после 9 класса, когда можно поступить в среднее специальное учебное заведение и получить профессию.
0: Михаил Борисович, я думаю, что это ведь, понимаете, какая история? Очень важное дело вы делаете, и ваши ребята, и вообще по всей стране, потому что и Хохлома, и Городецкая роспись, да, и Полховская, Майданская, и Мезенская, вы о ней говорили, да-да-да, и Федоскина, и Палих, и Халуй, и Мстера. Ведь мы за последние 30 лет нахлебались вот этого конвейера, да, когда все сделано на фабрики, и все у всех одинаковое. Ну, памятник этому, этой эпохе, это Икея. Да, у всех одинаковые стулья, да, столы, да, шкафы, да, все одинаковое, шмотки одинаковые, смартфоны одинаковые, все одинаковое. Дошло дело до того, что женщины одинаковые по улицам ходят, вы представляете? Ужас. А вот эта народная традиция дарит нам следующее, что прикладная вещь, из которой можно действительно и кушать, правильно, да, и фрукты положить, жить,
1: да,
0: и порадоваться, и,
1: между...
0: и украшения. А она индивидуальная, она уникальная. Только у тебя такая есть в доме, и больше ни у кого. И вот это блистательная история. И всем мастерам сегодня позвольте низкий поклон передать через вас. Михаил Борисович Печкин, член Союза художников России, сегодня в нашем проекте «Ремесла русские народные».
2: Сергей Стиллавин.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами. Несколько минут назад сообщила Минобороны. Дроны были уничтожены с 8 вечера вторника до 7 утра среды. И перехваченные беспилотные летательные аппараты были над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Украинская армия потеряла за сутки в зоне ответственности группировки «Восток» 5 станций спутниковой связи, 57 БПЛА и 40 пунктов управления дронами, рассказали в Минобороны. Российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили 150 БПЛА самолетного типа и 58 октокоптеров. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Ржовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Казачьей Лопани, Юрченкова, Белого Колодезя и Захаровки. В СУ, в том числе действий войск беспилотных систем, потеряли до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 31 пункт управления БПЛА, 156 БПЛА самолетного типа, 58 октокоптеров типа Р-18 и 5 НРТК.
0: Военнослужащие южной группировки войск за сутки сбили около 90 беспилотных летательных аппаратов и 92 октокоптера, а также уничтожили 37 наземных робототехнических комплексов. Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по Ирану продолжатся до тех пор, пока он лично их не остановит. «Пока я не скажу довольно», подчеркнул президент США, отвечая на вопросы ведущего Fox News. По его словам, единственным способом договориться с Тегераном является применение силы, а единственная сила – это военная мощь. Сегодня Иран и США вновь обменялись ударами. В Центком сообщили о поражении десятка объектов вблизи Армузского пролива в ходе 7-часовой операции. В свою очередь, КСИР заявляет о поражении логистического центра США в Кувейте. Ранее были нанесены ударом по целям в Бахрейне, Иордании, а также Кувейте. Согласно заявлению Корпуса стражи Исламской революции, Армузский пролив будет закрыт до тех пор, пока США не прекратят совершать враждебные действия против Ирана. Минпросвещение определило порядок действий учителя при срыве урока. При нарушении школьником дисциплины педагог сначала может сделать ему устное замечание, а при повторном нарушении привлечь сотрудников школы для профилактической беседы. По ее итогам учитель принимает решение о возвращении ученика в класс и информировании родителей о его поведении. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Приказ вступит в силу с 1 сентября этого года. Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки, сообщает филиал Единой геофизической службы. Подземный толчок был зарегистрирован в 14:42 по местному времени с эпицентром в Тихом океане в 200 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В самом Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до 2 баллов, рассказали в управлении МЧС. Тревога цунами не объявлялась. Спустя 6 минут произошло второе землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в том же районе, говорят сейсмологи. По данным МЧС, жители краевого центра ощутили его также силой до 2 баллов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Москве сегодня облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит 24-26 градусов. Сейчас в Москве плюс 17-18 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная Испании пробилась в финал чемпионата мира по футболу. Испанцы в полуфинале взяли верх над французами со счетом 2-0. Мячи забили Микеле Эрсабаль с пенальти и Педро Пора. В среду в противостоянии между аргентинцами и англичанами определится второй финалист. Московская «Динамо» обыграла столичный ЦСКА со счетом 4-3 в товарищеском футбольном поединке. С подробностями Андрей Кудряшов.
4: Московские «Динамо» и «ЦСКА» устроили настоящую голевую феерию в рамках подготовки к новому футбольному сезону. Контрольный матч на тренировочной базе в Новогорске завершился победой бело-голубых 4-3. Этот поединок стал важным полем для тактических экспериментов тренеров. Напомню, что «Динамо» в нынешнее межсезонье вновь возглавил немецкий специалист Сандра Шварца, а армейцев тренирует Дмитрий Гдесамов, утвержденный в должности этим летом. В составе «Динамо» забитыми мячами отметились Дэвид Рикардо, лучший бомбардир команды Константин Тюкавин, а также Виктор Акишоры и Егор Смелов. Армейцы ответили точными ударами Данила Козлова, Матуса Алвеса и Артема Шуманского. Эта игра стала лишь разогревом перед официальным стартом чемпионата. Уже в субботу вечером ЦСКА и «Динамо» сойдутся вновь, но уже в рамках масштабного братского дерби. График летних сборов у команд максимально плотный. Армейцы во вторник же провели еще один товарищеский матч против «Локомотива» и проиграли 0-1. Единственный гол забил Максим Нинахов. Ну а бело-голубые 18 июля встретятся с тольяттинским «Акроном».
3: В других поединках дня ЦСКА уступил московскому «Локомотиву» 0-1, а грузинский «Ахмат» взял верх над «Радником» из Боснии и Герцеговины 3-0. Московский хоккейный «Спартак» заключил новый однолетний контракт с 36-летним защитником Дмитрием Вишневским. Об этом сообщает сайт континентальной хоккейной лиги. Тем временем «Лада» пополнилась канадским защитником Мейсоном Милманом. 24-летний игрок обороны подписал с тольяттинцами контракт на 1 год. В минувшем сезоне он выступал в американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерс». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Снова утро росою умоется, и походную долю изведав, мы отправимся

место красное, терема свои открывай. Мир вам, долы и пажити русские, мир вам, клены, березы, осины. Мы идем, и вливается в мускулы неуемная сила России. Песней добрую, дальнюю, ясною, сердце радует, очи край. Ой, ты гой, еси, лето красное, терема свои открывай. Светит утро волшебными красками, пешехода зовет и поэта. Ты, пожалуйста, будь с нами ласковым.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, наши слушатели периодически спрашивают нас с Владиславом Александровичем. Скажите, пожалуйста, а как вот у вас в эфире рождаются циклы программ? И я, не делая тайну, могу сказать, что мы, конечно, приглашаем много собеседников в нашу программу, да, по каким-то поводам, но когда собеседник оказывается интересный, компетентный, грамотный и очаровательный, у нас возникает непреодолимое чувство предложить ему сделать совместный цикл программ на пользу аудитории, естественно. Ну и один из таких, значит, специалистов, который нам невероятно приглянулся, более того, помог своими сведениями, вот, Дмитрий Александрович Напалков, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Первого Сеченовского университета. Дмитрий Александрович, доброе утро.
2: Доброе утро, рад вас слышать.
1: Да-да-да, совершенно взаимно. И вот решили мы сделать цикл под названием «А вот это попробуйте». Понимаете, да? Да.
2: Прекрасное
1: и сегодня...
2: название.
1: Да-да-да. И сегодня наша программа, ну, вообще этот цикл будет посвящен тому, как лечиться, не лечась. Вот, это, в принципе, наша мечта, да, чтобы, так сказать, вот никаких вот этих таблеточек, уколов, процедур, но вот, чтобы лекарство приходило к нам откуда-то извне, из другой сферы. И вот сегодня с Дмитрием Александровичем мы решили поговорить о том, как человека лечат домашние животные. Об этом много и разговоров. Дмитрий Александрович, но общаясь не первый раз вот с вашими коллегами, да, врачами, заметил такую интересную вещь, что вот когда речь заходит о домашних животных, первое чувство, вот, которое у медиков есть, и даже уже у студентов, вот, это брезгливость к домашним животным, потому что мне такое ощущение, что вас там специально учат их обходить стороной, ввиду того, что на них лишь сидят и живут всякие блохи, гниды, микроорганизмы, и, в общем, в большинстве своем доктора, они как-то вот, например, котика в руки-то не возьмут, мне кажется, как вы оцениваете?
2: Вы знаете, все, наверное, зависит от того, является ли конкретный доктор владельцем домашнего животного. Если у врача есть собака или кошка, или хомячок, или аквариумные рыбки, мне кажется, что лучше этих спутников его жизни, именно которые дают ему разгрузку после рабочего времени, сложно себе представить. Вообще тогда, по-моему, забывается про блохи все и про всех остальных вот этих вот замечательных созданий, которые вы перечисляли в своем вступлении. Все сразу уходит. У нас нет вот такой медицинской ассоциации именно в нашем мозге, которая мешает нам общаться.
1: Дмитрий Александрович, ну а с кого начнем лечиться? С каких, так сказать, животных?
2: Ну, во-первых, конечно, начнем все равно с таблеток. Я же как кардиолог, я же не могу сказать, что вот мы сейчас прямо расскажем, да, 20 с небольшим минут, значит, зрители прильнут ухом к радиоприемникам и поймут, что все, можно все бросать, таблетки не принимать, давление не измерять, все будет хорошо. Ну, на самом деле, это лишь дополнение. И это написано во всех учебниках и руководствах, подчеркну, по так называемой ПЭТ-терапии или анималотерапии, или терапии с участием домашних животных. Но не только, кстати, домашних. Поэтому это, конечно, важно.
1: ПЭТ-терапия.
2: Это не вместо... Да, ПЭТ-терапия.
1: Да.
2: Ну, давайте так.
1: Дмитрий Александрович, но это, как бы это сказать, научный факт или, можно сказать, на грани шарлатанства? Или уже медики признали официально?
2: Да, вы знаете, научные исследования проводились, как ни странно, достаточно давно. Ну, не будем там говорить про древних греков, потому что мало что сохранилось с тех времен. Ну, кстати говоря, попробуйте угадать, а вот Древней Греции, вообще Средневековье, вот как вы думаете, какие животные продвинулись, когда врачи стали замечать, ну, люди, которые имели отношение к улучшению здоровья граждан, так назовем, в то время, стали замечать, что общение с этими животными улучшает состояние больного. Ну, по крайней мере, успокаивает, нормализует. Вот какие животные...
1: Мне кажется, что вот может очень хорошо успокоить какой-нибудь податливый козел.
2: Козел. Вы знаете, да, возможно, козлов надо было использовать для этой цели, но в то время, понимаете, жизнь не обходилась без лошадей. Люди действительно понимали, что лошадь – это и транспорт, это и верный друг, да, давайте вспомним, так сказать.
1: И колбаса.
2: Еще, там, И колбаса, это уже прям совсем потом, а в начале это все-таки что-то такое дружеское. Вот, и лошади, именно ипотерапия, ну, давайте поговорим про нее, она до сих пор достаточно научна и используется, хотя с ограничениями. Действительно, это такое направление, которое имеет научное звучание.
1: Да. А вот, Дмитрий Александрович, замечал действительно, что и вот и в столице, и в других городах есть даже специальные, так сказать, конные, ну, скажем так, чтобы не сказать, курсы или, как так сказать, ну, какие-то мероприятия, да, которые деткам помогают, да, деткам помогают. Вот с какими недугами может конь помочь справиться, ну, или, по крайней мере, облегчить?
2: Да, вы знаете, ну, конечно же, естественно, облегчить, да, ни в коей мере, конечно, не справится, да, но в основном методика, ну, рекомендуется таким, скажем, да, детям, которые имеют, например, такой диагноз, как ДЦП и ряд других неврологических нарушений. Последствия травм. Но мы с вами прекрасно понимаем, да, что лошадь помогает развивать там силу, координацию. Это просто достаточно приятное общение. Но, конечно, есть ограничения. Если ребенок или даже взрослый человек побаивается лошади, если человек уже, например, имеет перелом позвоночника, ну, наверное, рекомендовать прям вот ездить для того, чтобы избавлять там себя от стресса и повышать координацию, ну, наверное, ни один врач все-таки не посоветует. Поэтому здесь скорее ограничений больше, чем вот этих плюсов. Хотя польза от ипотерапии действительно доказана именно в научном плане.
1: То есть полезна именно, ну, скажем так, именно работа с балансировкой тела, да, потому что когда конь идет, то тебе надо самому двигаться, чтобы, в принципе, не свалиться с него, просто так сидеть, как на телеге, не получится, да?
2: Да, совершенно верно, у меня был опыт, я, на самом деле, где-то, наверное, неделю, лет 10 назад вот, проходил такой ускоренный курс обучения, но это реальная работа, это прям вот не просто так сел и, как говорится, как в машину втопил педаль и погнал. Нет, это совершенно не так, это действительно не просто. Я могу сказать, что те, кто вот уже перевалили ощущение тяжелой работы с лошадью, а именно получают от этого удовольствие, ну вот можно с этими людьми пообщаться, они действительно передают очень интересные ощущения.
1: Дмитрий Александрович, некоторых может как бы ограждать от общения с конем страх заработать мозоли. Вот в этом смысле вот езда на коне, она чревата мозолями в таких, в необычных местах, скажем так, в велосипедных, скажем так, местах.
2: Да, велосипедные, не только, вы знаете, был, да, так сказать, Жан-Поль Бельмондо в одном из своих фильмов «Чудовище», он как раз говорил о том, что я начал чувствовать, ну, это мышцы, а я не знал, что они у меня есть в некоторых местах, в которых не думал, что они у меня есть. Вот, там как раз был после того, как его герой там пал с лестницы многократно во время съемок фильма. А здесь та же самая история, то есть ты начинаешь чувствовать мышцы, ну, которые у тебя просто не работали в твоей обычной жизни, когда ты ходишь, стоишь, бегаешь и так далее. Поэтому, конечно, все очень дозировано, все с ограничением, но и самое главное, вообще, когда мы говорим о пет-терапии, должно быть приятие этого животного. Ведь, согласитесь, далеко не все вот прям вот так вот любят лошадей.
1: Да, но в любом случае лучше, чем к верблюдам, мне кажется, относится, да, вот, большинство.
2: И козлам, однозначно, да.
1: Дмитрий Александрович, а вот скажите, пожалуйста, а если по нашей мужской части, да, то вот это вот движение, да, постоянная, да, балансировка, да, постоянная работа мышц, может, например, мужчину, например, ну вот как-то вот от простатита, например, как-то вот подзащитить немножко, так сказать, вот с медицинской точки зрения?
2: Да, вот тут могу сказать, чтобы мы с вами не звучали шарлатанами, таких исследований не проводилось. Подозреваю, что все-таки королевские мушкетеры, так сказать, гвардейцы кардинала, которые много времени проводили в седле, ну, может быть, не страдали от простатита в таком смысле, да, но однозначно страдали от геморроя. Потому что длительное пребывание, так сказать, в сидячем положении, увы, и это риск геморроя. Это другая проблема. Я думаю, что лечение простатита здесь уйдет на второй план. Но давайте вспомним, что, так сказать, люди, которые жили в Средневековье, они и там активно использовали лошадь в качестве транспорта, они действительно проводили на лошади, ну, там, по много часов в день. И вот тогда это действительно было большой проблемой.
1: Сейчас я знаю, даже есть соревнования, они называются Iron Butt, железная, так сказать, вот, для мотоциклистов, которые просидели в седле там 6 часов подряд или 8, или сколько-то проехали, вот тоже повод для гордости отдельный. А, Дмитрий Александрович, ну а если от коней переходить, да, все-таки конь — это дорогое удовольствие, вы знаете, я так спрашивал по поводу цен, содержания, ну, в общем, это такая затратная история, да, для богатых такая вот, да, следующий шаг уже яхта.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Доброе утро. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. До 30 литров топлива в одни руки теперь отпускают в Вологодской области. О росте объема отпускаемого бензина в одни руки сообщил губернатор Вологодской области. Помимо увеличения лимита за одну транзакцию, в регионе также отменены технологические перерывы в работе АЗС. По словам Георгия Филимонова, они сохраняются только на время слива топлива из бензовозов. Благодарю руководство компании за оперативное взаимодействие и дополнительные меры по обеспечению Вологодской области топливом. Ситуацию с обеспечением региона бензином держу на личном контроле, отметил глава Вологодской области. В Вологде ремонт на Советском проспекте совмещен с отключением горячей воды. Специалисты ТГК-2 Вологда-Гортеплосети и Вологда-Горводоканала обновляют теплотрассы и водопровод на нескольких участках. У площади Революции, у дома 37, от Галкинской до Зосимовской, общая протяженность реконструкции более 2 километров. Работу планируют завершить в августе. Из-за планового ремонта на ТЭЦ центральный район остался без горячей воды до 12 августа. В Череповце ограничено движение на перекрестке Максима Горького Победы. На перекрестке около колхозного рынка идет капитальный ремонт трамвайных путей. В связи с работами до 19 июля здесь меняется схема движения транспорта. Проезд по улице Максима Горького через проспект Победы исключен. Автобусы номер 3, 7, 18 и 37 двигаются в объезд по прилегающим улицам. Отметим, в этом году отремонтируют участок проспекта Победы от Красноармейской до улицы Верещагина. Фонтан середины 20 века вернется на площадь Революции в Вологде. Глава города Сергей Жестяников провел в Москве рабочую встречу со скульптором Игорем Бургановым, в ходе которой обсуждался проект восстановления фонтана на площади Революции. Принято принципиальное решение не возводить новый объект, а точно воссоздать облик фонтана, который украшал эту общественную территорию в середине 20 века. Параллельно с разработкой проекта фонтана ведется активная работа по реставрации памятника героям Великой Октябрьской революции. Барельеф уже снят, а на этой неделе подрядчик приступит к демонтажу основной конструкции монумента. После полной реставрации памятник установят в парке 50-летия октября. Это позволит сохранить значимый для вологжан объект в достойном месте. С начала июля в лесах Вологодской области искали 11 человек. Одного из них до сих пор не нашли. За аналогичный период прошлого года потерявшихся было почти вдвое больше – 19 вологжан. Спасатели напоминают, при походе в лес надевать яркую одежду и отказаться от камуфляжной. Если все-таки заблудились, главное – не паниковать. Остановитесь и попробуйте понять, откуда пришли. В лесу лучше всего выходить вдоль рек, линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог. Они всегда приведут к людям. В областной картинной галерее покажут 70 работ художника Николая Давыдова «На земле под небесами». Так называется персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств Николая Давыдова. Она откроется в четверг, 16 июля, в главном здании областной картинной галереи. Одним из уникальных достижений художника является серия пейзажей, написанных на Афоне, где он смог за несколько лет запечатлеть все монастыри и скиты Православной Монашеской Республики. Произведения Николая Давыдова находятся в собраниях Союза художников России, в музеях разных городов России и Белоруссии, в частных коллекциях как в нашей стране, так и за рубежом. На выставке в Вологде будет представлено около 70 работ автора, созданных в течение последних 30 лет. Посетить выставку «На земле под небесами» на улице Мира, 34, можно будет до 30 августа.
0: Новости спорта.
4: Большой легкоатлетический фестиваль состоится в Великомостюге. Масштабное событие пройдет на родине Деда Мороза впервые 1 августа по инициативе почетного жителя города Виктора Чучина. Местом притяжения любителей бега станет местный стадион «Спартак». В программе праздника межрегиональный турнир по прыжкам в длину на родине Деда Мороза с участием профессиональных легкоатлетов России и зарубежья. Финал вызова гравитации, массовый забег «Квасная миля» и многое другое.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с новых сообщений от Минобороны. Российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В портах Черноморской и Днепробукской поражены 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах противника, отметили в Минобороны. Российские вооруженные силы поразили в Одессе и Черноморске объекты портовой инфраструктуры. Также отмечаются, что российские вооруженные силы нанесли по 4 удара по морским судам, которые доставляли грузы для ВСУ. Также сегодня Минобороны сообщили, что над российскими регионами за ночь было перехвачено и уничтожено 93 украинских беспилотника. ПВО работало с 8 вечера вторника до 7 утра среды. Вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили огневую точку ВСУ под Красным Лиманом. Расчет разведывательного БПЛА «Суперкам» выявил позицию орудия противника, которые замаскировали в лесополосе. За сутки военнослужащие уничтожили 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», 50 пунктов управления БПЛА противника. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
2: Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Аркадьевки, Гроховатки, Маяков, Щурова, Рубцов, Подлимана и Светогорска. Всего за сутки общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожено свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы НТПК-50. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 2 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», 1 управляемый авиационный боеприпас, 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 86 тяжелых квадрокоптера и 4 барражирующих боеприпаса противника. Кроме того, скрыты и уничтожены 50 пунктов управления БПЛА.
1: В то же время южная группировка уничтожила пункт управления БПЛА в Алексеево-Дружковке. Цели поразили операторы разведывательных дронов на оптоволокне. За сутки были сбиты более 170 дронов ВСУ. Ликвидировано 37 наземных робототехнических комплексов противника. Поведение Зеленского с учетом стремления Украины вступить в ЕС вызывает вопросы. Такое мнение выразил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидыч в эфире польского телеканала. Украину чиновник назвал олигархией, погрязшей в коррупции, которая хочет быть частью Европы. Воровство в таких масштабах, как в Киеве, неприемлемо для ЕС, уверен Пшидыч. По его словам, недоумение вызывает и прославление Зеленским нацизма.
3: Нужно жестко надавить на украинскую сторону. Напряженность нарастает по их вине. Это украинская, а не польская сторона возводит государственные памятники нацисту Мельнику. Именно украинская сторона создает пантеоны, в которых собирается хоронить преступников. Именно украинская сторона прославляет их, называя в их честь улицы, памятники и даже воинские части. Вопрос в том, действительно ли погрязший в коррупции украинский олигархат хочет быть частью Европы. Люди, связанные с Зеленским, воровали в таких масштабах, какие в Европе, очевидно, неприемлемы.
1: Глава офиса Зеленского Буданов накануне заявил, что не исключает новой эскалации в отношениях между Киевом и Варшавой. По мере приближения годовщины Волынской резни в МИДе Польши призвали его держать эмоции под контролем. Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по Ирану продолжатся до тех пор, пока он лично их не остановит. По словам Трампа, единственным способом договориться с Тегераном является применение силы, а единственная сила – это военная мощь. Сегодня Иран и США вновь обменялись ударами. В Центком сообщили о поражении десятка объектов вблизи Армузского пролива в ходе 7-часовой операции. В свою очередь, КСИР заявляет о поражении логистического центра США в Кувейте. Ранее были нанесены удары по целям в Бахрейне и Иордании. Согласно заявлению Корпуса стражи Исламской революции, Армузский пролив будет закрыт до тех пор, пока США не прекратят, цитирую, совершать враждебные действия против Ирана. Поток российских туристов на Мальдивы в последнее время не сократился, несмотря на сообщения о росте там заболеваемости лихорадкой денге, рассказали РИА Новости в Генконсульстве России. Там отметили, что в последнее время на мальдивских атоллах Ра, Кафу и Ба действительно зафиксировали небольшой рост числа случаев заболевания. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали. Лихорадка денге, переносимая комарами, вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают в себя высокую температуру, сильную головную боль, тошноту, рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь. Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2-0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Испанцы с

0: напомню, что финал чемпионата мира 2026 пройдет в это воскресенье, 19 июля, в Соединенных Штатах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге переменная облачность, как уточнили синоптики, без осадков, 23-25 градусов сегодня днем. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, днем 24-26.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Доброе утро всем вам. Хорошего дня. Здравствуй, дорогая Тая.
2: Доброе утро.
1: Да, да, вот ты сегодня с нами. И с нами также наш бессменный, так сказать, помощник Анастасия. Настенька, доброе утро, да,
2: доброе
1: детка.
2: Утро.
1: Тебе тоже, да. Мы сегодня с утра загружали Владислава Александровича в поезд, чтобы он отвез его в отпуск. Он упирался ногами и руками. Не хотел ехать на море.

сказали ему «надо», потому что каждый человек в каждый год должен как следует отдохнуть. Да, в том числе, кстати говоря, этим должны заниматься и омичи. Сегодня мы об Омске поговорим. Давайте новости региона 55, как это всегда звучало. Запускайте шарабан, товарищ Анастасия.

0: Мечи, естественно. В Омске запустили новый маршрут по местам Достоевского. Дело в том, что фамилия Достоевского, Таечка, да, ты же у нас человек образованный, теперь ассоциируется обычно с Петербургом. Да, есть Петербург Достоевского. Там вот эти все герои, чуланы, чердаки, топоры. А в Омске он сидел. И поэтому, в принципе, там тоже есть что посмотреть, да. А Мичка лишилась украшений после визита приятницы. Это вот из нынешних, да, каторжников. Вместе сидели, употребляли. А потом пришел ребенок, уронил на пол вещи. Все упало, в том числе золото. Бросились подбирать на ковер. А гостя себе в карман. Серьги, кольца, браслеты, изумруды, да. Теперь уголовное дело. Печальная история. Омская гадалка Валентина обманула сразу троих на 780 тысяч рублей. Вот видите. Таечка, у вас есть среди подруг те, которые обращаются к гадалкам, ведуньям?
1: Слава богу, нет.
0: Еще тарологом, нет?
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Астрологи, нет, еще нет, понятно, видимо, в
1: жизни
0: ничего
1: не пришли. Да я надеюсь, что и не будет.
0: Да, они тоже надеялись, но 780 тысяч как с куста, как сказал Владислав Александрович. Электросамокатчика ищут в Омске, сбил 8-летнюю девочку, подлец, представляешь, поломали девочку, да,
1: ужас.
0: Теперь ищут. И найдут, я уверен, омские полицейские обязательно найдут. Дорожники в Омске на улице Красный Путь спасли утяток, которые провалились в ливневку. Вот это замечательно. Омский государственный технологический университет официально признан вузом, обеспечивающим наше технологическое лидерство нашей стране. Это очень хорошо. В Омске на детишек в среднем тратят 11 тысяч рублей в месяц. Недорого, правильно?
1: Вы, да, недорого.
0: Чуть не сказал Владислав Александрович. Да, ну и пару хороших новостей. На левом берегу Омска построят 6-этажный банный дворец. Вы представляете? Там будут мыться люди. Да, и будут счастливы. Ну и, наконец, в Омске появится мурал. Это вот на глухой стене дома картина, да, большая, во все там 200 этажей, посвященный первой в области женщине-регулировщице Любовь Степановна Низовцева. Она отдала многие годы службе в органах внутренних дел, управляла дорожным движением, и теперь она будет красоваться на стене многоэтажного дома. Вот такие новости из Омска, товарищ. Да.
2: Сергей Стиллавин.
0: Друзья мои, у нас есть несколько научно-исследовательских центров в стране. Номер один, это, конечно, ПНИПУ. Да, они у нас обладают классной командой пиарщиков. Но не отстает в последние месяцы НАВГУ. Это Новгородский государственный университет. А там работает профессор Певзнер. И профессор Певзнер сообщает, что просмотр западного кино вызывает у нашей молодежи психоэмоциональные проблемы. Вы представляете? Таечка, вы же смотрите западное кино, да?
1: Смотрю, конечно,
0: вот,
1: да.
0: Вот смотрите, у вас возникают из-за этого нереалистичные ожидания от жизни.
1: Ага.
0: Понимаете? Дальше. Излишняя критика к себе, синдром самозванца. Правильно? Все нашли у себя?
1: Ужас. Да, конечно.
0: Да, вы такая и есть, самозванец. Шутка. В Казань в июне стала лидером по снижению цен на новые двушки. Новые двушки подешевели в Казани сильнее всего. Трешки тоже подешевели, а вот однушки в Воронеже сильнее всего, товарищи. В МФТИ создали умный зонт для защиты от солнца на пляже. То есть он автоматически поворачивается к солнцу, чтобы закрывать вас тенью. Цена зонта не сообщается, к сожалению, да. Неприятный запах от человека и гнилые зубы возглавили список, ну, не люблю это выражение, красные флаги или red flag. Как по-русски сказать?
1: Красные
0: Таечка,
1: флаги.
0: Вот. Нет, красный флаг это вот другое. Да-да. Слушайте, ну вот когда запретные какие-то вещи в отношениях между людьми, ну, в общем, не хотят знакомиться с теми, у кого зубы гниют. Да, и у кого, от кого неприятно пахнет, да, вот выяснили. Оказывается, половина мужчин считают самыми привлекательными естественную внешность без заметных вмешательств. То есть, если и подрезала носик, например, да, то так, чтобы было незаметно, не такой микронос, как сейчас делают у нас женщины, которые из-за того, что ручки коротенькие, да, вот они когда на селфи фотографируют себя на смартфон, им кажется, что у них огромный такой мясистый носяра. Потому что ручоночка-то коротенькая. Потом они режут себе носик, да, делают его таким маленьким, и на фотографии такой красивый нос получается, а в итоге смешно, уродство, да. А почему люди боятся, что у партнера будут зубы гнилые? Вот, Тач, как вы думаете? Вот у меня есть ответ. А вы
1: как
0: думаете?
1: Ну, это неприятно.
0: Ну, что вам неприятно? Ну, подумаешь, ну, коричневый слегка, ну, что? Зубы разные нужны, да, на самом деле они просто понимают, что это дорого. Потом, когда начнут лечить, стоматология — это дорого, и на вас повесят, естественно, задачу вырывать корни и все вот это ужас. Столько денег уйдет в ненужную степень. Значит, более 50% граждан доверяют технологиям искусственного интеллекта. Вот они, наивные буратины, да, у нас они есть. А врач Себко назвала 5 самых полезных орехов. Грецкий орех, миндаль, фисташки, фундук, бразильский орех. Вот самые полезные, да. Говорят, что Филипп Бедросыч бесится от Америки. Говорит, что ему там за все приходится платить самому. Это ему не нравится. Вот. Ведь только в Америке чувствует себя человеком обычно. Да. Роспотребнадзор начал изымать из продажи средства для похудения ретотрутит. Таечка, а вы когда-нибудь были пухлой?
1: Нет, я всегда была худой.
0: Серьезно?
1: Да, серьезно.
0: Значит, вам не понять проблемы людей. А люди покупают через маркетплейсы ретотрутит, и Роспотребнадзор говорит, что это чушь какая-то, без выраженного эффекта. Калининградец Дмитрий Туев 2 раза за один день спас тонущую 17-летнюю девушку. Представляете, какой герой. Да, молодец Дмитрий Туев. Дальше, что интересного. Ученые ПНИПУ назвали много-много причин не ругать себя за лень. Сегодня, кстати, день лени, да? Мы тоже об этом поговорим в отдельной нашей рубрике. Вообще, лень способствует восстановлению миелина. Это оболочка для наших нервов. Активирует парасимпатическую нервную систему. Улучшает работу желудка, друзья мои. Сосуды улучшаются. То есть, одна польза от лени. Посол Бразилии в России рассказал о том, что бразильских туристов удивляет в нашей стране. Оказывается, инфраструктура и воспитанность. Вот, то есть за воспитанность это вам большое спасибо, да. Дальше. В Госдуме поддержали идею отложить релиз в наших кинотеатрах фильма про паука ради успеха картины про Колобка. И депутат Шолохов призвал не продвигать западные фильмы в кинотеатрах. Вот хорошее предложение, да. Друзья мои, крыжовник содержит растительный аналог гормона радости серотонина. От крыжовника снижается риск тромбоза, улучшается настроение. Да? Ну и давайте еще пару сообщений. Во-первых, наш легкомоторный самолет «Танго» с нашим полностью отечественным двигателем совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя первого класса Владимира Барсука. Барсук остался полностью доволен самолетом. Планер, ну то есть сам кузов, изготовили из углеволокна. Его разработали несколько подразделений института имени Жуковского. Ну вот приблизительная стоимость танга составит около 100 миллионов рублей. Дорого, конечно, но для самолета нормально, да, Тая? Для самолета нормально,
1: безусловно.
0: 100 миллионов? Конечно, да. Профессор Ших заявил, что не чих, а ших. Граждане наши чаще всего страдают от нехватки железа, йода, цинка и кальция. Не хватает. Ну и, наконец, хорошая новость из Ставропольского края. Местный губернатор Владимир Владимиров поручил чиновникам ограничить использование служебного транспорта и пересесть на велосипеды. Выезды членов правительства и министров за пределы Ставрополя теперь разрешены только после личного одобрения главы региона. Товарищ Владимиров пояснил, что эти меры позволят ежемесячно экономить 3000 тонн топлива, которое останется на рынке для обычных потребителей. Спасибо большое товарищу Владимирову. Давайте перейдем к женщинам. Да. Так, ну что у нас у женщин? У женщин ужас какой. Жительницу Индии арестовали за проведение обряда черной магии прямо в суде. То есть, в принципе, ее арестовали за тупость. Да, черной магии. Молодая учительница в Германии пригрозила ножом 11-летнему школьнику за отказ помыть доску от мела. Вот, Таечка, скажите, пожалуйста, вы же не так давно в школе учились, да?
1: Ну, в целом, да. Вот,
0: вы там прибирались сами или за вас технички, так называемые, работали?
1: Нет, сами.
0: И пол мыли сами?
1: Ну, пол нет. Но все, что касается там доску помыть, цветы мы поливали, я помню. Блин, какой-то
0: молодец.
1: Просто порядок в классе. Это мы.
0: Порядок, хорошо, молодец. В России лазерная эпиляция окончательно вытесняет шугаринг и воск. Вот не довелось ни того, ни другого, ни третьего испытать на себе. Насколько это болезненно, Таня? Расскажите, пожалуйста, вот шугаринг, воск.
1: Это больно. Хорошо, что вам не довелось испытать.
0: Да, спасибо, что вы рад за меня, да. Гражданки России стали чаще перепродавать свои использованные грудные импланты. Но хирург Гауэр предупреждает, что квалифицированный пластический хирург никогда с бэушными имплантами дело иметь не будет, потому что из-за них возможно развитие тяжелых гнойных процессов, формирование свищей, это когда вот свистит прямо наружу. Ужас. Стилист-лесовец посоветовал сделать осенью стрижку с челкой-шторкой. Ну, вот, пожалуйста, чтобы быть самой модной во дворе. А дальше демонстрацию звездами сосцов на красной дорожке на иностранных кинофестивалях объяснили, это неожиданно для меня, проявлением силы. Давайте перейдем к капиталистическим новостям. Это, да, сила, значит, да?
2: Новости капитализма.
0: Ну что ж, капиталисты поганые в Европе ограничат доступ к соцсетям детишкам до 13 лет. А мы все еще как бы вот не включаемся в эту работу. Что-то ждем, да. Первые операции в Калифорнии, которые провел андроид-хирург, то есть робот, человекообразный, на живых поросятках оказались успешными. Теперь людей будут класть под нож. Представляете? Да. Дальше, товарищи. В Австралии врач 4 года тайно фотографировал женщин. Представляете? Врач в туалете. Ужас какой. Дальше. Катар сорвал сделку Volkswagen по выпуску израильских ракет в Германии. То есть Катар хотел купить у Volkswagen ракеты. Ну, правда, Volkswagen обычно делал автомобиль. А вот Израиль сорвал это дело. Видите, у них там сложные процессы геополитические. Ученые разработали робота, который плавает как рыба и летает как птица. Вы представляете? Таечка, да? Смотришь?
1: Ничего
0: а
1: себе.
0: Это не птица. Да, и не рыба, да. Массовая вспышка диарреи в штате Мичиган могла произойти из-за салата. Об этом сообщил главный специалист по медицине в администрации губернатора Мичигана Наташа Багдасарян. Наши люди и там уже, да? Уже и там. Ну и, наконец, товарищи, в США рекордно выросли закупки сладкой газировки из России. Ух ты, то есть они наш, так сказать, добрый колу, что ли, пьют там в Америке. Ну и, наконец, создан суперживучий таракан-киборг. То есть это обычный таракан, которому в голову вставили электроды, подключили систему жизнеобеспечения, и он еще мало того, что может ползать где угодно, в том числе в радиоактивных зонах, но еще и 3 часа может плавать под водой, и исполнять команды, которые ему отправляют из Центра управления полетом тараканов. Представляете, какие технологии, да? Ужас! Думаешь, обычный таракан к тебе заполз на кухню? А это шпион. Вот. Ну, давайте перейдем к нашей картине.
3: Наши!
0: Вот в Калмыкии сотрудника УФСИН. УФСИН, вам не доводилось, Танечка, бывать?
1: Нет, не доводилось.
0: Нет?
1: Нет.
0: Не доводилось, понимаю. Так вот, лишился работы после выигрышей на ставках. Получил на свою карту 1 800 000 рублей, якобы выиграл от ставок на спорт. А когда его подтянули, ну, в комитет соответствующий, спрашивают, каким же образом ты, брат, выиграл? А говорит, так это не я играл-то. Это мой товарищ играл. Он просто мне на карту деньги переводил. Но в итоге все, потерял работу. Стало известно, как наказали 34-летнего тулика, который пришел на празднование Пасху на крестный ход в маске дьявола. Помните сумасшедшего?
1: Да, помню, помню.
0: Оказался действительно сумасшедший. Не понимал, что творит, представляете? И теперь на принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях направили. То есть он будет за решеткой сидеть и там лечиться. Вот. Ну, еще что интересного. В Омске врачи вытащили клеща из глазика 5-летней девочки. Смотрит, что-то девочка моргает часто. А там клещ, да? Ну и, наконец, хорошая новость. В Уфе депутаты обвинили мэра города в связях с эскортницами, в половых, наверное, связях, и проголосовали за его отставку. О, дела какие творятся, товарищи, а!
2: Театра вне диктатуры не существует. Если заложен какой-то определенный художественный замысел, то абсолютно все должно работать на эту идею. Арсений Мещеряков, театральный режиссер.
4: Так говорит «Маяк».
5: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщила Минобороны. Российские вооруженные силы поразили в портах Одессы и Черноморска объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ, а также цеха по производству и сборке БПЛА, добавили в Минобороны. В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах Одессы и Черноморска Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры. Минобороны также проинформировали, что российские вооруженные силы поразили в портах Черноморска, Днепробугске 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах вооруженных сил Украины. Американские военные завершили 7-часовую серию ударов по Ирану. Вооруженные силы США в ночь на среду нанесли очередные удары по Тегерану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В заявлении отмечается, что удары пришлись в том числе по ракетным базам и базам беспилотников Ирана. В ходе 7-часовой волны ударов американские истребители, беспилотники и корабли ВМС выпустили высокоточные боеприпасы по иранским ракетным базам и базам беспилотников, военно-морским силам и системам береговой обороны, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам, указало командование. При этом Центком отметили, что эту волну ударов начали наносить в тот же день, когда американские силы возобновили военно-морскую блокаду иранских портов. Режим блокады вступил в силу во вторник в 16 часов по времени восточного побережья США. Американские силы остаются бдительными, боеспособными и готовыми к выполнению операции по указанию главнокомандующего, подчеркнули Центком. В Москве и области сегодня будет облачная с прояснениями погода. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, столбики максимальных термометров поднимутся до идеальных плюс 25 градусов. Завтра из-за влияния холодного атмосферного фронта в столице немного похолодает. Тем не менее, с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону.
2: В Москве по области будет облачно, с прояснениями. Местами, но в основном это на востоке, может брызнуть небольшой дождь. Ветер северо-запада 4,9 метра в секунду. И столбики максимальных термометров поднимутся до идеальной в середине лета отметки плюс 25 градусов. В четверг промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В сумерках 14-17, в дневное время посвежее до плюс 20. А вот с пятницы и до понедельника включительно. Инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему будет много солнца, никаких осадков, то есть такая классическая погода миллион на миллион. Ну и максимальная температура повысится с плюс 20-23 в пятницу до плюс 25-28 в выходные, а на следующей неделе возможно и все 27-30.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве еще облачно, но без осадков. Температура воздуха составляет плюс 18 градусов. Атмосферное давление около нормы 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная Испании обыграла французов со счетом 2-0 и стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. Точными ударами отметились Микель Ойярсабаль с пенальти и Педро Порро. Соперником команды Испании в решающем поединке станет победитель встречи между англичанами и аргентинцами. Футболисты московского «Локомотива» обыграли столичный ЦСКА со счетом 1-0 в товарищеском матче. Мяч забил Максим Нинахов. В других встречах вторника московская «Динамо» также была сильнее армейцев 4-3, а грозненский «Ахмат» взял верх над «Радником» из Боснии и Герцеговины 3-0. Казанский футбольный «Рубин» продлил контракт с полузащитником Даниилом Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение казанцев с 23-летним футболистом рассчитано до лета 2029 года. Тем временем петербургский «Зенит» сделал официальное предложение по переходу полузащитника бразильского «Ботафога» Данила. Сумма сделки может составить около 29 миллионов евро. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. По информации источника, предложение россиян заинтересовало руководство «Ботафога», однако сам футболист пока не хочет продолжать карьеру в России. Бывшие первые ракетки мира, сестры Серена и Винус Уильямс, намерены сыграть на открытом чемпионате США по теннису. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Американская теннисистка Серена Уильямс вернется в тур во время сезона игры на харде, сообщает журналист Джон Вертхейм. По информации источника, 44-летняя спортсменка восстановилась после повреждения, полученного на Уимблдоне. Серена планирует сыграть на турнире в Вашингтоне, который стартует 27 июля, но пока не ясно, выступит ли она только в парном разряде или еще и в одиночном. Отмечается, что сестры Уильямс будут ориентироваться на свое самочувствие. Ожидается, что и Серена, и Винус примут участие в заключении в заключительном турнире «Большого шлема» в сезоне, открытом чемпионате США, начав с микста. В июне этого года Серена Уильямс возобновила карьеру после нескольких лет перерыва. Она сыграла в парном разряде на турнире в Лондоне вместе с Викторием Бока, однако они слились по ходу соревнований из-за травмы канатки. В первом круге одиночного разряда Уимблдона Серена уступила австралийке Майе Джойнт. В этом матче американка получила повреждение колена, в связи с чем сестры Уильямс снялись с парного турнира Уимблдона. 45-летний Винус Уильямс в начале сезона стала самой возрастной участницей основной сетки открытого чемпионата Австралии в истории, но уже в первом круге проиграла Ольге Данилович из Сербии.
1: Шанхайские драконы подписали контракт на один сезон с российским нападающим Артемом Черновым. Об этом сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне 29-летний форвард выступал за московское «Динамо». Тем временем екатеринбургский автомобилист заключил новое однолетнее соглашение с 30-летним защитником Дмитрием Юдиным. Конгресс Международной федерации санного спорта 24 сентября обсудит вопрос допуска российских спортсменов до соревнований. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
7: Сергей Стиллавин.
8: Дорогие товарищи, сегодня у нас отмечается так называемый День русской лени. Я не встречал, честно говоря, праздников, день какой-нибудь американской лени, еще что-то в этом роде. И вроде как, знаете, какой-то оттенок осуждения, что ли, звучит, особенно для нас, для, да, приходится себя признать уже старшим поколением, потому что нас учили, что лень – это плохо, а трудолюбие – хорошо. Но вот в последнее время, особенно стараниями нашего уважаемого ПНИПУ, да, это Пермский, так сказать, может, научный центр, я узнал, что лень – это очень даже хорошо для нашего, по крайней мере, с вами здоровья. Я сегодня с утра вкратце пробежался по новому исследованию, и, естественно, я захотел, чтобы с нами сегодня по этому поводу в эфире был лично виновник новых открытий чудодейственной силы лени Валерий Викторович Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры кафедры химия и биотехнология Пермского, знаменитого Пермского национального исследовательского политехнического университета. Валерий Викторович, доброе утро, очень рад нашей новой встрече. Здравствуйте. Да.
0: Доброе утро, здравствуйте.
8: Да, Валерий Викторович, но очень громко прозвучало в лентах новостей вот это ваше заявление о том, что целых 7 причин найдены, которые не то чтобы оправдывают лень, а говорят о том, что без лени и здоровым человеком быть невозможно. Давайте вот вкратце нашим слушателям, которые были лишены удовольствия чтения этой новости в подробностях, ну, перескажем вкратце, да, в чем польза лени с вашей точки зрения?
0: Ну, надо сказать, что лень, она бывает, во-первых, ну да, термин достаточно такой, вносящий все определенный эмоциональный компонент, наверное, правильно будет употреблять слово торможение с точки зрения нейрофизиологии. Ну, будем хорошо называть ленью, она бывает двух типов, это физиологическая лень, да, или физиологическое торможение, связанное с переутомлением, с длительным, это может быть физическое, эмоциональное переутомление, какие-то тяжелые работы. И есть такое понятие, как ее называют ресурсное торможение или ресурсная лень. Это когда человек не хочет что-либо делать вследствие, ну, будем так говорить, определенного неудовольствия, которое он получит от выполняемой работы, тем более, если такая работа будет там длительная или не приносящая ему кратковременного какого-то удовольствия, позитива, то, соответственно, формируется вот так называемая ресурсная, как ее называют, лень или, собственно, лень, связанная именно с недостаточным, будем так говорить, мотивацией. Вот. А что касается пользы торможения, оно, его очень большое количество положительных эффектов. Дело все в том, что когда возникает торможение, то есть в нервной системе, приоритет берет парасимпатическая нервная система, это связано именно с дыханием, кровообращением, снижением уровня кортизола, то есть гормона стресса основного, с улучшением работы метаболизма клеточного, работы желудочно-кишечного тракта, то есть вплоть до удаления токсинов, будем так говорить, токсинов из нервной системы, то есть плюсов у торможения настолько много, что, собственно, психика требует регулярно, это в течение суток, мы, когда спим, входим в фазу глубокого сна, то есть эти все свойства проявляются, то есть и вот глубокий сон как раз это будет такое классическое торможение и улучшение работы всех внутренних органов. Причем, если человека лишить этого сна, то, соответственно, организм начнет разрушаться достаточно быстро. Вот, поэтому,
8: Валерий Викторович, лени... а как, вот, как правильно оттормозиться, если мы заменяем лень, действительно, которая имеет это слово негативный оттенок, как вы правильно заметили, да, в нашем народном восприятии этого слова. Но вот если говорить о торможении и о тормозах, которые оттормаживаются, вот вы сказали о том, что это происходит во время сна, а можно ли качественно оттормозиться наяву, бодрствуя, и вот в каком варианте это самое торможение может принести наилучший биологический эффект нашему организму?
0: Ну, классический пример, будем так говорить, торможение во время бодрствования, это описано еще нейрофизиологами, физиологами еще в 19 веке, там, Павловым. Это смена деятельности, то есть, когда человек занимается одной работой, и он переключается потом на какую-то другую. То есть, и, соответственно, вот это будет самый оптимальный вариант, то есть, какую-то деятельность, не связанную, там, например, если человек занимался какой-то напряженной работой интеллектуальной, да, то самый лучший способ растормозиться, да, это, например, какие-то физические упражнения, вот, или деятельность, связанная с какой-то нагрузкой, что-то вот сделать, походить куда-то, вот, это вот как раз будет пример того, что смена деятельности, она способствует, вот, ну, такой, будем говорить, позитивный, то есть должен быть все равно эмоциональный компонент, потому что если человек что-то не любит очень делать, то навряд ли это ему принесет удовольствие.
8: Валерий Викторович, ну, мы понимаем, что проблема у Лени следующая. Она засасывает человека, да, утаскивает его как будто невод на самое дно темное, глубоководного такого ленного омута. И мы понимаем, что вот ленивые люди, да, они уже ничего не хотят. Они хотят лежать, смотреть короткие видео, либо фильмы, или вообще ничего не делать. Вот как правильно выйти из состояния лени, то есть вернуться обратно, потому что туда человек, как вы и сказали, погружается из-за нелюбимого дела, которое не приносит ощутимого положительного эффекта, да? А как вот все-таки вытащить себя из этого состояния, насколько, ну, чтобы это было безвредно, опять же, для организма?
0: Ну, безвредно вряд ли получится. Дело все в том, что по природе мы все ленивы. Дело все в том, что если какая-то деятельность не приносит удовольствия сразу, мгновенно, то организм этой, будем так говорить, психика этой деятельности пытается старательно избежать. То есть, и, ну, яркий пример – это пульты дистанционного управления, там лифты, эскалаторы даже, чтобы вот людям не было лень подниматься в торговом центре на второй этаж пешком, то есть для них были даже придуманы эскалаторы. Это вот яркий пример того, что мы все, в принципе, ленивы. Вот, поэтому любая борьба с ленью, она предполагает, как это, определенный элемент боли, то есть если это такая лень действительно уже мотивационная, и человек ничего не хочет, и у него есть возможность ничего не делать, да, но все равно что-то делать нужно, то это все равно всегда идет, будем так говорить, через какие-то дисциплинарные воздействия со стороны самого себя или других, что лучше, вот, если кто-то другой будет способствовать, вот, то это, да, это постоянно, как бы, это, будем так говорить, это дисциплина и насилие над собой. Но надо сказать, что тут хорошие есть на эту тему фразы, что мы тратим на эти усилия копейки, а получаем результаты в виде рублей. То есть, так что бороться с затягивающей ленью, это имеет смысл определенный, и, будем так говорить, экономически даже.
8: Валерий Викторович, а можем вернуться немножко назад и, опять же, к биологии, к вашей сфере. С точки зрения вот потребления энергии, да, я слышал, что мозг наш, он является самым большим потребителем калорий, да, и сил в организме. И вот насколько действительно мы, ленясь, ну, скажем так, разгружаем энергопотребление, прежде всего, мозга, да, и такой, даже более глубоко хочу спросить, насколько мозгу, ну, скажем так, опасно или, наоборот, полезно вот это, ну, скажем так, энергетическое голодание в связи с ленью? То есть, например, физическую работу, да, мы же считаем, что это развитие, например, мышц, да, когда мы поднимаем, да, тяжести, да, да, это нас укрепляет. А вот мозг, он, соответственно, дряхлеет от усилий, которые связаны с энергопотреблением, или, наоборот, он, как бы, так сказать, разнашивается, тренируется, становится более эффективным, или, повторюсь, опять же, ему вообще работать вредно, у него есть некий ресурс, да, вот как говорят, что у сердца есть некий ресурс, да, сколько-то сокращений клапанов нам заложено от природы, и, например, вот есть противники бега, например, да, они говорят, ну, зачем сердце напрягать лишний раз, потому что количество сердечных сокращений, оно у нас генетически прописано, и лишний раз ускорять вот эти процессы не нужно. А вот для мозга, как вы думаете, вот эти вот режимы напряжения, насколько они мозг развивают? Потому что я вот часто слышу от женщин, что они развиваются. Я, правда, не видел до сих пор развитых благодаря этим, так сказать, процедурам. Да? Не видел, чтобы вот она была не развитая, а потом вдруг развелась. Такого не наблюдал. Но, наверное, надо еще подождать лет 20. Наверное, разовьются. Но вот мозг, он развивается от этих усилий, связанных с энергопотреблением, или, наоборот, дряхлеет?
0: Ну, надо сказать, что у нас, в принципе, все органы, и сердце, и головной мозг, они подвержены старению, и, собственно, энергетически, да, мы как бы все время идем вниз, так сказать, но в этом ничего плохого нет, и я сразу вот скажу про противников бега, что мы не израсходуем ресурс, он очень большой заложен на самом деле, в том числе и в сердце, и в головной мозг, то есть и если мы будем лишний раз тренировать сердечную мышцу, мы нисколько ресурс не израсходуем, наоборот, мы укрепим и дадим возможность более качественно работать. Вот, с головным мозгом то же самое, то есть он потребляет большое количество энергии там в период бодрствования, вот, но он потребляет большое количество и в период сна, то есть и торможения, то есть так сказать. Поэтому сказать, что вот он израсходует какую-то там энергию, там и одряхлеет от усилий, наверное, нельзя. Ну и также, поэтому нет, мы тут органам внутренним мы большой вред не нанесем, да, если что-то будем делать регулярно, да, наоборот, скорее всего, это будет позитивный момент в этом плане.
8: Валерий Викторович, и последний тогда вопрос. А что вы считаете самым сильным фактором ухудшения энергоснабжения мозга? Вот это кислородное какое-то голодание, либо какое-то питание особенное? Что, с вашей точки зрения, наиболее вот как бы ослабляет энергетику мозга?
0: Ну, считается, если мы возьмем физиологию, то это, конечно, кровоснабжение. То есть там дефицит кислорода, он очень критичен. Нервные клетки достаточно быстро гибнут и, в общем, уже, к сожалению, не восстанавливаются в том объеме. То есть самое главное – это приток кислорода, то есть это, соответственно, кровоснабжение мозга. Вот. А если мы говорим о каких-то, будем так говорить, усилиях, то наоборот, собственно, считается, что регулярная физическая, социальная,
8: понимаю, и умственная нагрузка, главное, главное дышать хорошим воздухом и поглубже. Валерий Викторович Литвинов, кандидат медицинских наук, спасибо ему огромное.
4: Маяк. С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
6: Сейчас идет неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем.
9: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас особенный гость, медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Подубная.
10: Ну, по-моему, об этом даже в детских лагерях раньше рассказывали.
11: Наш специалист вот как раз сегодня, например, есть выезд.
10: В детский лагерь, да?
11: Не подскажу, в какой, но я вам скажу, что да, сегодня вот осуществляется выезд.
10: Ну, вас беспокоит вот то, что вот это такой подход сейчас к школьникам, что они даже не знают об этом?
11: Я думаю, что здесь не надо снимать ответственности с родителей, потому что в любом случае мы, как родители, несем ответственность за наших детей, и кто, как не мы, можем поговорить с нашими детьми так, чтобы их не травмировать, так, чтобы дать им эту информацию максимально адекватно, потому что, ну, когда приходит вот какая-то тетя, вот непонятно,
10: это
11: начинает,
10: понимаю,
11: о чем-то,
10: да,
11: говорить, это может травмировать ребенка.
10: С какого возраста с ребенком нужно говорить о ВИЧ?
11: Я думаю, что здесь индивидуально. По своему опыту могу сказать, что вот я со своими детьми, вот первые вопросы, наверное, начались в возрасте там 5 лет, наверное, даже вот так. То есть, а вообще, что там это такое? То есть, когда вот дети начинают активно взаимодействовать в группе, там, например, в садике.
10: Ну, он же не спрашивает: мама, что такое ВИЧ? Он же так не спросит.
11: Конечно, нет. И там начинаются какие-то легкие вопросы: а откуда я появилась? То есть, а что такое там? А я вот слышала секс, например, да, что такое слово есть. И, во-первых, не стоит сразу начинать открывать энциклопедию и вот этими знаниями заваливать ребенка. То есть стоит всегда на такие вопросы отвечать: а откуда ты это слышал? А что ты думаешь по этому поводу? А вот То есть вот, адресовать вопрос ему, узнать, а что он имеет в виду. Может быть, это вообще какое-то созвучное слово он имеет в виду. То есть, может быть, он и не готов услышать всю эту информацию. Вот, поэтому всегда переадресовать этот вопрос, а что ты думаешь об этом, а где ты это слышал, а в каком контексте, а кто тебе рассказал, и как-то максимально аккуратно, доступно для его возраста, но правдиво рассказать ребенку то, что вот он хочет узнать, потому что если отнекиваться и говорить тебе это рано, я там, например, не хочу с тобой об этом говорить, я не готов, можно попросить у ребенка взять паузу. То есть, если вы прямо вот вам вывалили, и вы не готовы сейчас, да, нужно я согласна, что, может быть, нужно подготовиться, какую-то литературу почитать, что-то как-то понять, как-то собрать себя духом. Вот, и попросить у ребенка, что позволь мне вот сегодня оставить этот вопрос открытым, подумай, что ты сам об этом думаешь, а завтра давай вот мы с тобой сядем и попробуем об этом побеседовать. Ребенок всегда пойдет навстречу.
10: Как своему ребенку вы объясняете, что такое ВИЧ?
11: Ну, я говорю о том, что это такое заболевание, оно хроническое, что они знают, как оно передается для того, чтобы их защитить. Я им дала эту информацию. Вот. Они прекрасно понимают, как это не передается, и не боятся таких пациентов. Они понимают, что моя работа нужна, в то же время она не опасна. То есть я их на это как раз такие акценты такие расставляю, о том, чтобы опять же формировать у них правильное отношение к работе, потому что если мы будем приходить и говорить, ах, как я устала, как это плохо, они будут воспринимать работу именно так.
10: У нас в студии медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Олеговна Поддубная. Надежда Олеговна, часто ли обращаются беременные женщины и какие страхи у них самые сильные?
11: Мы проводим работу и с беременными женщинами всегда, то есть вот и я выхожу, и Наталья Викторовна, заведующая отделом профилактики, выходит работать с этими группами, потому что в любом случае и в период беременности женщина трижды за беременность дает тест на все инфекции, чтобы не попасть в этот период серонегативного окна, про который мы говорили, когда вирус уже есть, но его не определили лабораторным путем. Также берут анализ в родах. Но бывает такое, что женщина заражается в период грудного вскармливания, и это опасно, потому что такие случаи заражения у нас тоже были, когда женщина родила ребеночка, приехала домой, она кормит грудью, начинаются у них половые отношения с мужчиной, у нее начинаются, и она половым путем вирус от мужчины получает, и с грудным молоком она вирус ребенку передает. Такой случай был у нас совершенно недавно выявлен. И очень жаль этого ребенка, ему назначена терапия, он ее получает. Но вот ребенок теперь вынужден будет всю жизнь получать эти препараты.
10: Это получается, пока жена была беременна, папа сходил налево,
11: ну,
10: заразился, такое, да. А потом заразил ребенка, да. И жену. И вполне благополучная семья, да?
11: Да, да, да. К сожалению, выявилось там вот диагноз выявился за счет того, что женщина снова встала на учет, она снова забеременела, снова стала сдавать анализы. И вот когда она встала на учет во второй раз, она узнала о том, что у нее ВИЧ-инфекция. При анамнезе, при сборе данных обнаружилось, что она до сих пор кормит грудью первого ребенка. Естественно, сразу же на тестирование и ребенка, и мужа, и вот они все выявились. Второго ребенка она родила, второго ребенка мы наблюдаем. Ребеночек у нас здоров.
10: Как вам кажется, что нужно менять в обществе, чтобы уязвимые группы чувствовали себя в безопасности?
11: Ну, наверное, нужно, чтобы люди понимали, что каждый в зоне риска. Потому что любой, хотя бы даже один опасный контакт, он может стать тем самым. Очень часто люди об этом не задумываются, не думают о своей безопасности, должным образом не защищая себя. Поэтому вот я думаю, что не стоит создавать иллюзию, что мы в безопасности, что нам ничего не угрожает. То есть если я вот... То есть очень многие люди на самом деле не сдают очень долго никакие анализы и чувствуют себя здоровыми. На самом деле потом выясняется, что они уже долгое время болеют. Поэтому я думаю, что стоит проверяться раз в году, не забывать проходить диспансеризацию, вот, выявлять свои риски. смотреть на них повнимательнее. Вот.
10: Что вы можете сказать тем людям, кто боится пройти тест на ВИЧ?
11: Я думаю, что страшнее не знать. Думаю, что страшнее это, тем более, если у тебя есть партнер, есть человек, с которым ты живешь, которого ты также можешь подвергать опасности заражения. Я думаю, это страшнее навредить другому человеку.
10: Ну, наверное, финальный вопрос, Надежда Олеговна. Какую главную мысль вы хотите донести до общества через нашу беседу?
11: Ну, можно, наверное, попросить людей побольше заботиться о себе, побольше прислушиваться к себе. Вот. Не пренебрегать своей безопасностью. То есть в первую очередь думать о себе, своей безопасностью. Конечно, не говорю о том, что мы все должны стать такими вот эгоистами, да, думать только о себе. Не совсем про это. Скорее про то, чтобы бережно относиться к себе, к своему здоровью, и физическому здоровью, и ментальному здоровью. Это тоже немаловажно. Не забывать о своей безопасности.
10: Мы говорим об этом, что вот следите за своим здоровьем, а все равно как-то число ВИЧ-инфицированных растет.
11: Все равно растет, конечно.
10: И получается, что совет не работает.
11: Мы будем надеяться, что люди нас услышат.
10: Как там в песне, да? Ты не вылечишь мир, и в этом все дело спасется лишь тот, кого можно спасти. Сегодня на мои вопросы отвечал медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Подубная.
3: Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
12: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: В Москве 9 утра.
3: Новости.
13: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщила Минобороны России. Так, в Одессе и Черноморске поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА. В Минобороны также проинформировали, что российские вооруженные силы поразили в портах Черноморска-Днепробукске 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах ВСУ. Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили за сутки 150 БПЛА самолетного типа. В зоне ответственности группировки войск «Южная» противник потерял 86 беспилотных летательных аппаратов, 37 наземных роботехнических комплексов. Подробности сообщил начальник пресс-центра «Южной группировки» Вадим Астафьев.
14: Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны. В районах Николаевки, Славянска, Никаноровки, Краматорска, Ижевки, Алексеево-Дружковки и Кондратовки. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены боевая бронированная машина, 19 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии. Средствами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 92 октокоптера.
13: В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия, согласно данным Минобороны, потеряла за сутки 5 станций спутниковой связи «Старлинг», 57 БПЛА и 40 пунктов управления дронами. Цель ударов США по Ирану – вернуть его за стол переговоров, заявил Дональд Трамп. «Мы уничтожим все их мосты, все электростанции, если они не согласятся на переговоры», – сказал президент США в интервью Fox News. Также он предупредил, что американская армия продолжит наносить удары по Ирану до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты. По оценкам Трампа, у Ирана еще остались военные возможности, однако их не так много. Он вновь повторил, что не верит словам иранского руководства о том, что оно не стремится получить ядерное оружие. Напомню, сегодня Иран и США вновь обменялись ударами. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 30 года. Новые подробности сотрудничества сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
15: Договорились о трех основных вещах. Первое – это продление работы совместно МКС до 30 года. Второе – мы оба и Россия, и Штаты создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации после того, как завершится работа МКС. И третье, коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками, поскольку у нас орбитальная группировка России сотни аппаратов, у них тысячи, и возникают риски каких-то столкновений, и этого допустить нельзя, поэтому будем очень плотно в этом направлении между Роскосмосом и НАСА взаимодействовать.
13: Накануне на МКС прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Меннон. Они пробудут на станции 261 день. По российской программе запланировано 38 экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2-0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Испанцы снова сыграли на владение мячом и почти не позволили создать ничего французской команде. Отмечается, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после матча назвал свою команду лучшей в мире. В финале испанцы сыграют против победителя матча между командами Англии и Аргентины, который пройдет сегодня. Ну а финал чемпионата мира 2026 состоится 19 июля в США. Столбик термометров в Москве сегодня поднимутся до идеальных 25 градусов. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
16: В течение сегодняшнего дня столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона. В Москве и Павловске будет облачно, с прояснениями местами, но в основном это на востоке. Может брызнуть небольшой дождь, ветер северо-запада 4-9 метров в секунду. И столбики максимальных термометров поднимутся до идеальной в середине лета отметки плюс 25 градусов. Показания барометра будут меняться мало, составят 746 миллиметров ртутного столба.
13: Завтра из-за влияния холодного атмосферного фронта в столице станет чуть прохладнее. Тем не менее, с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону. Благодаря этому в мегаполисе ощутимо потеплеет. Врач рассказала, кому нельзя есть черешню. Употребление этого фрукта стоит ограничить при аллергии на косточковые плоды, людям с синдромом раздраженного кишечника и в период обострения некоторых заболеваний ЖКТ, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Екатерина Федосина. По словам доктора, полностью отказываться от черешни большинству людей не нужно, но некоторым стоит соблюдать осторожность. Людям с сахарным диабетом черешню можно есть, но важно учитывать ее количество в общем рационе и не употреблять сразу большие порции. Также не рекомендуется есть черешню натощак. Это может усилить раздражение желудка и вызвать дискомфорт. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
7: Погода.
13: По уточненным данным синоптиков, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 23-25 градусов, в Ленинградской области местами и до 27. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице 24-26, по области также до 27. Сейчас в Москве плюс 18 градусов, пока пасмурно, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня замечательный праздник. Сегодня в России наши доблестные гинекологи отмечают свой день профессиональный, да, и мы, наша редакция, обращается с искренними словами поздравления к этим специалистам и в их лице к Дмитрию Михайловичу Лубнину, врачу-акушеру-гинекологу, врачу УЗИ, кандидату медицинских наук, основателю проекта «Позитивная гинекология». Дмитрий Михайлович, вас с профессиональным праздником, доброе утро, да.
2: Доброе утро, спасибо большое.
1: Да, Дмитрий Михайлович, но мы сегодня хотим, мы с вами мужчины, да, вот, мы хотим заботиться тем, чтобы беречь наших женщин, да, правильно к ним относиться, это очень важно для нас, да, для того, чтобы в семьях, в парах была та же самая вот гармония, да, в разных сферах, и в душевном, и в телесном. Мужчины наши должны понимать, как надо заботиться о женщинах, да, потому что часто достаточно эти сферы, эти темы, ну, они как бы обходятся стороной, с девочками, как правило, разговаривают мамы, с папой разговаривают с мальчиками, и как бы друг о друге такое представление у нас, скажем так, туманное достаточно, да. Вот, Дмитрий Михайлович, вы как и мужчина, и как врач, специалист в гинекологии, если посмотреть вот на вот проблематику, да, мужского, может быть, как бы недопонимания, может быть, не совсем серьезного отношения какого-то, поверхностного, да, вот на что нам, мужчинам, надо обратить внимание, чтобы действительно эффективнее, как говорится, со всей любовью беречь наших женщин?
2: Ну, на самом деле, достаточно простой пример. Мы, мужчины, привыкли к тому, что у нас более-менее стабильное, одинаковое психоэмоциональное состояние. Ну, чуть-чуть настроение может меняться в зависимости от жизни. А в женщине существует свой внутренний инструмент, который меняет ее настроение регулярно. И довольно противоположно, и довольно ярко. И женщине приходится с этим мириться и жить с этим. И при этом как бы стараться сохранять одинаковый настрой к жизни постоянно. И вот это надо учитывать. И относиться к женщине так же, как к мужчине, с точки зрения ее настроения, ее эмоций, нельзя.

0: вот если понимать, что женщине трудно живется с ее нестабильным настроением, то можно будет ее в каких-то местах понять, простить, и тогда будет больше гармонии. Я думаю, что в этом нюанс.
1: Угу. Дмитрий Михайлович, ну то есть вот именно мы с вами, мужчины, да, разговариваем на одном языке, то есть нам с вами вот на основе нашего жизненного опыта вот эти перемены, их вот сравнить со своим собственным, ну вот со своей собственной биографией, да, опытом, опять же, жизни невозможно, да, вот, ну, на личном, в личном понимании нам нужно просто выучить, что ли, это как таблица умножения, да, вот это привыкнуть к этому факту, что мы другие, мы разные, да, и вот мы лично не имеем ситуации в жизни, ну, как вы уже подчеркнули, когда внешние какие-то причины заставляют нас менять настроение, да, но мы понимаем, что с этим сделать, убрать эту внешнюю причину. Для женщины причина внутренняя, она биологическая, и вот нам, мужчинам, именно ну, своим телом, условно говоря, своим разумом, это в нашей жизни непостижимо, да, то, что у них происходит.
0: Ну, мы можем какой-то момент понимать, что это состояние, в котором мы, предположим, с самого утра можем испытывать беспричинную грусть или какую-то беспричинную агрессию, или мир нам кажется совершенно черным, а в какой-то момент он начинает нам казаться прямо в тех же обстоятельствах ярким, приятным, легким, у нас не полны энергии, а в какой-то момент мы как будто бы с большого тяжелого похмелья пытаемся в эту жизнь внедриться. И вот только это происходит регулярно, и это происходит не только внутри репродуктивной жизни. Чем старше становится женщина, тем тяжелее ей становится переживать потерю гормонов. И многие женские проявления, их считают капризами, считают какими-то моментами эмоциональной распущенности. На самом деле это не так. И женская склонность к каким-то депрессивным состояниям, к эмоциональной лобильности, к плохому самочувствию, к сниженному либидо, к отсутствию воли во многом определяется колебаниями, играми гормонов, которые проходят на протяжении всей жизни. И в определенной ситуации какие-то характерологические черты женщины, нужно понимать, что это не ее неспособность соответствовать нам, а это ее вынужденное самочувствие. И уважать то, что женщина с этим совсем существует всю жизнь. И принимать, уважать. И главное, мы, гинекологи, довольно часто можем помочь таким женщинам, например, во второй половине жизни, во взрослом возрасте, когда перед менопаузой или период менопаузы меняется очень многие состояния, и психоэмоциональные, и физическое. И у нас сейчас есть возможность корректировать это состояние, возвращать женщинам радость жизни, энергии, либидо, молодость, способность заниматься спортом. Вот это все мы умеем делать, и женщинам вовремя надо обращаться к этой проблеме, а не терпеть. Вот я, наверное, вот об этом хочу сказать.
1: Да-да-да, это очень важная страничка, мы сейчас ее тоже перелистнем. Дмитрий Михайлович, вы затронули тему спорта. Вот люди делятся, я вижу, да, по нашим городам на две категории. Те, которые занимаются спортом, и которые, соответственно, занимаются едой. Вот с точки зрения женского здоровья, опять же, в контексте сегодняшней темы, насколько вот действительно подтянутость, внешняя физическая форма, вот у нас люди любят бег, да, ну, фитнес, наверное, где-то там они занимаются фитнесом, либо какой-то спортивной ходьбой. Ну, в общем, если женщина физически подтянута, да, и если ее мышцы, именно тонус вот мышечный, да, в таком здоровом, спортивном, бодром состоянии, насколько это помогает преодолевать вот те регулярные, да, вот, сказать, смены настроения? Как вы оцениваете?
0: Я бы так сказал. Современная женщина должна инвестировать в мышцы. Потому что мышцы – это будет залог ее хорошего самочувствия, ее долгой молодости, ее хорошего внешнего вида. То есть не только обычные аэробные нагрузки, а мышцы позволят женщине чувствовать себя долго и хорошо. Поэтому спорт обязателен. И спорт не только легкий, но и спорт направлен на поддержание мышечной массы. И если женщина к взрослому возрасту придет с хорошей мышечной массой, то это очень хороший залог на ее будущее здоровье. Поэтому женщины, начинайте с малых весов, прогрессируйте, но инвестируйте в мышцы. Это залог сердечно-сосудистой системы, костной ткани, хорошего настроения, высокого либидо и всего остального. Поэтому инвестиция в мышцы – это современная модная инвестиция.
1: Дмитрий Михайлович, а есть ли какая-то формула, которая помогает понять, какая мышечная масса, добавленная, условно говоря, к тем самым там рост минус 110, вот если в сантиметрах, то вот является здоровой величиной? Потому что иногда, конечно, видишь таких вот раскачанных женщин, они такие вот как бы и ходят так вот, переваливаясь немножко, у них такие на ногах банки, на руках банки такие, они крепкие такие, смотрят так вот, соответственно, уверенно вперед себя. Да, но вот насколько вот эта мышечная масса, есть какая-то формула идеально, да, для женщины?
0: Ну, формула, возможно, есть, но любая формула – это шаг к неврозу, потому что несоответствие формулам вызывает у человека невроз. А нужно понимать, что все, что выросло без формы, это все здоровое. Вот. А то, что вы называете банками, оно без формы не растет. Поэтому все, что выросло на живую, все хорошо.
1: Дмитрий Михайлович, если говорить о питании правильном, опять же, вот мы в нашей программе уже, наверное, чуть не сказал столетиями встречаемся со специалистами по правильному питанию, это и нутрициологи, и прочие специалисты самого разного профиля, да, мы собаку на этом съели, я уже наизусть знаю, в любое время суток меня разбуди, я расскажу, как надо правильно питаться, и сам даже почти уже стал совершенно правильно питаться, почти, наслушавшись этих разговоров, но когда видишь статистику, обнаруживаешь, что по-прежнему в нашей стране бутерброды с колбасой, сыром на завтрак являются самым любимым видом первого приема пищи. Вот насколько для женского организма важное значение имеют именно для внутренних органов и для гинекологии женской, да, хотя это, наверное, тавтология, да, женская гинекология, да, но тем не менее, вот для женского здоровья вот именно правильное питание, и каким оно должно быть?
0: Ну, питание не должно приводить к ожирению, потому что гинекология большое значение имеет ожирение. Ожирение – это причина 13 видов рака. В гинекологии это причина рака эндометрия, молочной железы и другие органы, это не гинекология. И нужно понимать, что если это питание приводит к ожирению, то вы в высоких рисках находитесь, поэтому вот это не надо делать. Ну, что касается здорового питания, оно вообще для любого человека полезно. И, ну, есть еще другое понятие, есть орторексия. Орторексия – это расстройство пищевого поведения, когда человек настолько озабочен здоровым питанием, что это уже превращается в отклонение, как анорексия или булимия. Поэтому, наверное, вопрос в здоровом питании должен начинаться не с рекомендаций нутрициологов, а вопрос здорового питания должен начинаться именно с вопроса с психологом. Почему? Потому что человек ест нездоровую еду чаще всего, потому что он как бы имеет отношение с пищей. Пища приносит удовольствие, а это единственный легальный способ его получать. И вот когда у человека есть отношение с пищей, то тогда, конечно же, никакие советы ему не помогут. Он может их записывать, заучивать, но при этом не реализовывать. А здоровое отношение с пищей, то есть без перекосов, оно и представляет из себя, по сути, потребление пищи только ради того, чтобы поддерживать в себе энергетический баланс, необходимый для жизни и без избытка.
1: То есть вот это все смакование еды, да, когда она и красивая, и вкусная, это вообще, в принципе, отклонение, потому что, мне кажется, в последние лет 20, благодаря маркетологам и коммерсантам от питания, ну, еду конкретно старательно возводят в культ вот этого источника удовольствия, и это опасно, да, для всех нас.
0: Ну, скорее всего, да, потому что мы всегда потребляем больше, чем нам нужно. Человеку вообще очень мало еды нужно. Человек практически всегда переедает. Вот. И поэтому, если мы делаем это и привлекательным, то, безусловно, это стремление, это как бы способствует перееданию. Вот. Поэтому здоровое отношение с пищей – это когда у человека нет вот какого-то острого желания есть, есть конкретную пищу и, главное, без остановки. Поэтому, безусловно, все прекрасно. У нас большой акцент сделан на нутрициологах, у нас большой акцент сделан там на фитнес-тренировках, но у нас очень маленький акцент сделан на специалистах по расстройству пищевого поведения. А это лежит в основе причин того, что происходит. То есть мы работаем со следствием. А еда – это большая проблема, и многие психологи считают, что это одна из самых тяжелых и трудноразрешимых проблем, как и там, проблемы зависимости. Но если бы на передний план больше выходило психологов, рассказывающих о расстройстве пищевого поведения, их типах, видах и как это лечится, то, наверное, мы бы шли и смотрели в корень. И когда мы это вылечили бы, то человек с отсутствием расстройств пищевого поведения, как бы ему красиво бургер не украшали, как бы картошку там не посыпали, он, в принципе, совершенно спокойно относится к этой рекламе и не будет соблазняться на это.
1: Дмитрий Михайлович, еще одна тема – это бурный рост пластической хирургии в последнее время. И, насколько я знаю из разговоров, опять же, в нашем эфире с хирургами, не пластические вопросы, а хирургами, они в один голос говорят, что, в принципе, скальпель – это последнее средство, которое хотелось бы вообще, в принципе, применять к человеческому телу. Если можно без этого обойтись, то лучше делать все остальное. И любое вот внедрение в ткани ножом – это ужасно. Меня очень пугает бесстрашие многих женщин, которые, ну вот я наблюдаю эту картину, да, активно режут себе носы, там, импланты. В этом году вообще какая-то сумасшедшая новость пришла о том, что появились бэушные импланты. Это же с ума сойти. То есть, ну, кто-то поносил, потом с какой-то трейд-ин, да, скидка, как машину бэушную, да, продают, и кто-то себе захочет, значит, зашить вот эти вот, как бы, поношенные уже, вот ужас какой-то. Вот с вашей точки зрения, для женского здоровья вот этот скальпель и пластического хирурга, вот эта вся пластика, там, интимная, внешняя, на лице, людям не нравятся носы, ведь там же как говорят, вот, может быть, удовольствие от того, что ты увидишь в зеркале более красивого человека, пересилит вот этот вред физиологический, биологический от самой этой хирургии. Как вы на это смотрите в контексте именно женского здоровья?
0: Ну, смотрите, есть реальные дефекты, которые люди исправляют с помощью пластической хирургии в любом возрасте, и это нормально. Ситуация, когда человек находит в себе дефекты и пытается их исправлять, в психиатрии называется дисморфомания. Состояние, когда человеку в целом так кажется, и он считает, что это его приведет к счастью, но на самом деле это бесконечный процесс. И плохо, что хирурги пластические соглашаются такое оперировать. Не все, но много не зарабатывают. Вот. Хотя таких людей надо отправлять к психиатрам для того, чтобы, по сути, помогать им справиться с этим неправильным восприятием своего тела. А что касается возрастных изменений, то это последовательное наблюдение за телом. Ну, то есть это и здоровый образ жизни, и питание, и спорт. Но с определенного возраста женщине необходимо проходить вначале малоинвазивные косметические процедуры. Ну, то есть те, которые не связаны со скальпелем, как вы говорите. Это то, что позволяет поддерживать и сохранять молодость кожи, лица, тела. И вот если их последовательно делать с правильного возраста, то это не приводит к более драматическим изменениям тела. А потом у кого-то, и правда, в зависимости от генетики, появляется необходимость прибегать к пластической хирургии при необходимости, ну, желания сохранить более молодую внешность. И у каждого это определенный срок, зависит от генетики. Кто-то долго сохраняет свои вот хорошую кожу, хорошую клетчатку, подкожно-жировую клетчатку, соединенные тканные пакеты, вот эти, которые поддерживают, а у кого-то быстро они рушатся. Так вот, если мы ничего не будем делать, не будем заниматься спортом, здоровым питанием, не будем заниматься косметическими процедурами, а только в какой-то возраст, уже довольно сильно разрушив внешность, придем за попыткой ее исправить, то тут наступает более грубая пластическая хирургия, которая начинает исправлять уже более выраженные изменения. То есть, по большому счету, если профилактически заниматься своим здоровьем, то вероятность того, что вы придете к более грубой пластической хирургии в будущем, она маловероятна. Ну, что касается груди и тела, то, ну, здесь есть физиологические моменты, и женщина вправе позволить себе исправить, скорректировать, например, грудь, если она перенесла роды, кормление и прочее все. Здесь на это трудно повлиять. Но что касается тела и лица, то здесь есть нюансы. Хотя лицо, безусловно, стареет по определенным законам, но профилактические косметические мероприятия, они позволяют оттянуть время более сложной большой хирургии.
1: Дмитрий Михайлович, и вопрос вы затронули тоже в косвенно алкоголе, потому что, ну, я понимаю потребности капиталистов от винной и алкогольной индустрии продавать побольше. Уже укоренился образ, что просекка на пляже, где-нибудь на курорте, или какая-нибудь оперолька неестественного такого оранжевого цвета. Это вот спутник современной женщины. Да, так, ну, пошла на пляж, значит, сразу и бокал в руки, правильно, и здорово, и жизнь сверкает. Насколько вот именно для гинекологии женский вот этот алкоголизм, бокальчик, два, бутылочка, вот вроде бы легкий, с пузыриками, так, вкусненько, все сладко, как карамелька. Насколько это, с вашей точки зрения, опасная история?
0: Это не опасная история, если это происходит редко, по ситуации, является элементом приятного времяпрепровождения. Но если это не происходит к хроническому злоупотреблению алкоголем. Но поэтому, как бы, все яд, главная доза, говорил Парацельс, поэтому умеренность во всем – это залог вашего здоровья. Конечно, в них много сахара, во-первых, алкоголь всегда яд, но в малых дозах, наверное, он допустим был в ситуации веселья. Главное, чтобы это не превращалось в частое хроническое употребление. Вот тогда это плохо.
1: Угу. Хорошо, хорошо, Дмитрий Михайлович. И последний вопрос, буквально на полминутки. Насколько удовлетворение мужчиной, не только в постели, но и по жизни, радость от общения с мужчиной обезопашивает женщину от гинекологических проблем?
0: Я бы тут больше сказал о психоэмоциональном состоянии женщины рядом с мужчиной. Вот его физическое присутствие внутри женщины совсем не важно для большинства женщин, для здоровья большинства женщин. А вот ту психологическую обстановку, которую он создает в доме, вот это очень сильно влияет на здоровье женщины. Поэтому вот как бы соитие, оно несколько переоценено для женщины, нежели чем психоэмоциональный комфорт.
1: Да, да. Дмитрий Михайлович, как всегда, вам огромное спасибо за разговор. Дмитрий Михайлович Лубнин, врач-акушер-гинеколог, врач УЗИ, кандидат медицинских наук, основатель проекта «Позитивная гинекология». Ну и сегодня всех специалистов-гинекологов с профессиональным праздником, товарищи.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщила Минобороны России. Так, в Одессе и Черноморске поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА. В Минобороны также проинформировали, что российские вооруженные силы поразили в портах Черноморска и Днепробукске 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах противника. В зоне ответственности группировки войск «Восток» украинская армия потеряла за сутки 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 57 БПЛА, 40 пунктов управления дронами. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Гавриловка, Любицкая, Великомихайловка, Васильковка, Новосолошина и Коломийцы. В течение суток противник потерял, в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 475 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили огневую точку ВСУ под Красным Лиманом. Минобороны также сообщили, что расчет разведывательного БПЛА «Суперкам» выявил позицию орудия противника, который замаскировали в лесополосе. Цель ударов США по Ирану – вернуть его за стол переговоров. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. «Мы уничтожим все их мосты, все электростанции, если они не согласятся на переговоры», – сказал президент США в интервью Fox News. Также он предупредил, что американская армия продолжит наносить удары по Ирану до тех пор, пока он сам не решит, что все цели Вашингтона достигнуты. По оценкам Трампа, у Ирана еще остались военные возможности, однако их не так много. Он также вновь повторил, что не верит словам иранского руководства о том, что оно не стремится получить ядерное оружие. Напомню, сегодня Иран и США вновь обменялись ударами. Развитые беспилотные технологии, безопасные дороги с нулевой смертностью. О транспорте будущего в интервью ТАСС рассказал заммэр Москвы Максим Алексутов. Он подчеркнул при этом необходимость масштабных экспериментов и пилотных поездок для уверенности в безопасности беспилотного транспорта.
3: Это большое количество экспериментов, большое количество пилотных поездок, чтобы убедиться, что транспорт этот безопасный и прочим. Вот если можно было бы сразу же шагнуть в светлое будущее, чтобы убедиться, точно знать, что этот беспилотный транспорт, он безопасный, он удобный, он надежный, то, конечно, хотелось бы вот этот путь его сделать короче, но, видимо, придется все-таки его пройти от начала до конца с большим количеством пилотных поездок и доработок всей этой транспортной системы. Второе, конечно, хотелось бы, чтобы наши дороги были более безопасными, и это беспилотный транспорт частично тоже решает эту проблему, потому что в основу транспорта, беспилотного транспорта, положен обмен данными между беспилотным трамваем, беспилотной машиной, светофором, ровером. И чем больше транспортное средство будет передавать информации другим участникам дорожного движения, тем более безопаснее и безаварийно они будут ехать.
0: Ранее заммэр Москвы сообщал, что за последние 11 лет в столице удалось снизить смертность ДТП в 2 раза, а количество угонов уменьшилось в 30 раз. Более того, за первые 5 месяцев этого года число смертельных случаев на МКАД уменьшилось более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года. Дожди в Москве продолжатся до конца недели, говорят синоптики центра ФОБОС. Вероятность осадков сохраняется в столице сегодня и завтра, но они будут не сильными. А вот с пятницы в столицу вернется июльская погода, отмечают метеорологи. Температура воздуха составит 25-27 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет плюс 18 градусов. Облачно, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. С местами с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Руководство Федерации водных видов спорта России ожидает, что отечественные спортсмены завоюют по 3 золотые медали в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании на чемпионате Европы. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Федерации Радмир Габдуллин. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. Сборная Франции не смогла выполнить план на игру в полуфинале чемпионата мира против команды Испании. Об этом заявил капитан французов Килиан Мбаппе в интервью телеканалу ESPN. Испанцы победили со счетом 2-0. Второй полуфинал между англичанами и аргентинцами пройдет 15 июля, а финал и матч за третье место состоятся в воскресенье. Защитник Виктор Парада перешел из испанского футбольного «Алавеса» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 24-летним испанцем рассчитано на 4 года. Матч за Суперкубок России по футболу будет судиться с использованием новых правил. О последних изменениях расскажет Даниил Моногаров.
2: Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что поправки в правилах начнут действовать уже в игре открытия нового сезона. Накануне проходил судейский брифинг Российского футбольного союза для клубов РПЛ. Первое, чего стоит коснуться, это, конечно, ограничение по времени при замене. Футболисту будет даваться 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. Если время вышло, то запасной может вступить в игру только в следующую остановку по истечении 1 минуты после возобновления встречи. Также добавлено требование к спортсменам покинуть поле на 1 минуту в случае остановки матча из-за предполагаемой травмы, проведения медосмотра или оказания помощи. Введено и 5-секундное ограничение на вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот. Кроме того, участникам игры разрешено ношение аксессуаров, если они не представляют опасности и надежно закрыты. Помимо протокольных изменений, есть и корректировки в работе арбитров. Расширены функции ВАР, теперь видеопомощник может обратиться к главному судье в ситуациях, когда игроку показывается желтая или красная карточка, а нарушил правила совершенно другой футболист, явно ошибочно выносится второе предупреждение, либо назначается угловой удар. Я напомню, 18 июля в субботу на «Маяке» состоится прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Эфир со встречи «Зенит-Спартак» слушайте с 19 часов по московскому времени.
1: Россиянки Алевтина Ибрагимова и Елена Приданкина пробились во второй круг теннисного турнира в Яссах в одиночном разряде. Ибрагимова сломила сопротивление Доминики Шалковой из Чехии со счетом 6-2-7-5, а Приданкина была сильнее румынки Мирьям Булгару 7-5-6-1. За выход в четвертьфинал Ибрагимова поспорит с испанкой Паулой Бадосой, а Приданкина сыграет с украинкой Александрой Олейниковой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный Моцарт-гала со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
5: Шереметьев.
4: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
6: Виктор Васильев. Илья Носков.
7: Граф Шереметьев – богатейший человек. Нужно срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
6: Ольга Ломоносова.
8: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
6: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
9: Неужто ты гордость семьи? Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
6: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
10: Забытые вожди страны советов.
11: Еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем цикле «Забытые вожди страны советов». Наш герой в этой серии программ – Климент Ефремович Ворошилов. Евгений Юрьевич, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро, здравствуйте.
12: Да, взаимно, Сергей. Доброе утро, здравствуйте.
11: Да. Евгений Юрьевич, ну мы как, остановились с вами в прошлый раз на роли Климента Ефремовича в нашей революции, правильно?
12: Да, в нашей революции он действительно принял самое активное участие в Октябрьском вооруженном восстании, ну, назовем это так, или в Октябрьской социалистической революции. Более того, он даже был избран от фракции большевиков в состав учредительного собрания. Но мы знаем, как закончилась история этого учредительного собрания, когда большевики и лебоэсеры покинули зал его заседаний. Это собрание потеряло свою легитимность, поскольку там не было кворума. Поэтому большевики никакое учредительное собрание не разгоняли. Оно схлопнулось само собой. А уже в начале марта 1918 года Климент Ефремович направляют на родину, в Луганск, и он там создает первый социалистический отряд, который оборонял Донецкую Криворожскую республику, а она к тому времени уже была создана, от немецко-австрийских оккупантов. И затем уже в середине апреля 1918 года совнарком Донецко-Криворожской республики, который возглавлял легендарный большевик Артем, значит, создает пятую армию и назначает Климента Ефремовича командующим этой армией. И вот весь 1918 год он командовал этой армией, она отступала под напором немецких войск, а затем уже в конце осени 1918 года он стал командующим Царицынской группой войск и замкомандующего Южным фронтом, который оборонял Царицын. Это было стратегически важное звено в противостоянии большевиков и с интервентами, и с беляками, поскольку именно Царицын рассматривался прежде всего Колчаком и Деникиным как центр соединения белого движения, то есть армии Колчака и добровольческой армии Деникина. И вот там,
0: Евгений Юрьевич, маленькая ремарка, позвольте, это важно для понимания сегодняшних событий. Вы сказали, напомнили о противодействии оккупантам австро-германским, да, ну вот в те годы, да, там, 18-й год, которые пришли на земли Новороссии, да, и, соответственно, да, с целью захватить их. Затем мы помним то же самое вторжение во Второй мировой войне, нынче. Я так понимаю, вот именно Евросоюз в лице тех же немцев очень сильно лязгает зубами на эту землю. Вот скажите, пожалуйста, вот эти претензии на владение Новороссии у немчуры, они как раз разгорелись вот в эпоху 1918 года? Или это раньше еще у них были, скажем так, такие алчные взгляды на ту землю?
12: Вы знаете, дело не в земле, тут амальгама, тут и разгром России как таковой, и овладение, естественно, этими территориями, поскольку Криворожско-Донецкий район, он очень богат полезными ископаемыми, прежде всего железной рудой и каменным углем. Причем углем не абы каким, а коксующимся, а именно этот уголь нужен для металлургической промышленности. Ну и помимо всего, в Донецкой земле или в Новороссийской земле огромное количество редкоземельных металлов и других очень редких сырьевых ресурсов, которые, ну, прямо скажем, довольно редко встречаются в других регионах мира, поэтому очень ценятся. И здесь, что называется, все сошлось. С одной стороны, противостояние с Россией, с другой стороны, контроль над очень богатым ресурсами, минеральными ресурсами, районом. А сейчас ведь проблема...
0: То есть, Евгений Юрьевич, я правильно понимаю, что речь идет именно о территории, это левобережная Украина, да? Вот, ну,
12: это левобережная Украина, но тогда это была не Украина. Все-таки верховье Дона, там, где вот располагался Старобельск, Луганск и так далее, это была территория области войск Донского. Но там жило смешанное население, и крестьянское, и городское, и казачье население. Но это был один из эпицентров противостояния большевиков и с петлюровцами, и с немецко-австрийскими оккупантами. Ну, а затем, под давлением и беляков, и немецко-австрийских оккупантов, и петлюровских войск, большевики вынуждены были временно оставить эти районы, и потом Ворошилов оказался как раз в Царицыне, но это современный Волгоград, который до 61 года носил имя Сталина. Именно там, при обороне Царицына, возобновились тесные контакты Климента Ефремовича и Иосифа Виссарионовича, потому что Сталин был назначен членом военного совета Южного фронта. Ну, а затем, уже когда наступил перелом, в сражении за Царицын, то Ворошилов опять возвращается в Советскую Украину. Его назначают командующим Харьковским военным округом. А я напомню, что именно Харьков тогда был столицей Советской Украины. Одновременно он становится командующим 14-й армии и наркомом внутренних дел Украины. То есть он получает довольно сильные властные аппаратные полномочия. Ну а уже в ноябре 1919 года, когда на базе нескольких кавалерийских или казачьих дивизий создается легендарная первая конная армия, командующим которой был назначен Семен Михайлович Буденный, Климент Ефремович становится членом Реввоенсовета первой конной армии. И вот они в связке с Буденным на завершающем этапе гражданской войны принимали самое активное участие в разгроме и интервентов, и беляков. Но последней точкой в этой широкомасштабной гражданской войне стало освобождение Крыма от врангелевских войск. И Ворошилов здесь сыграл выдающуюся роль. Помимо этого, естественно, Ворошилов, как крупный партийный работник, принимал участие и в политической жизни партии. В частности, он в марте 1919 года был делегатом 8-го съезда РКПБ. Я почему акцентирую внимание именно на этом? Дело в том, что на 8-м съезде возникнул конфликт между Троцким, тогдашним нарком военмором, и председателем Реввоенсовета Республики, и так называемой военной оппозиции. Ну, обычно в состав этой оппозиции включают целый ряд крупных партийных деятелей, в частности Сталина, Куйбышева и Ворошилова. И именно Ворошилов был, ну, как бы выразителем интересов этой самой военной оппозиции. Ему приходилось публично дискутировать с Троцким. Сталин немножко отошел в тень. Он как бы курировал это все, да, противостояние, но говорящей головой, как у нас принято говорить, был именно Климент Ефремович Ворошилов. Но на этом съезде военная оппозиция потерпела поражение, поскольку Владимир Ильич Ленин встал тогда на сторону Троцкого. А суть противостояния состояла в следующем. Военная оппозиция отстаивала так называемые партизанские методы борьбы, тогда как Троцкий выступал за то, что рабоче-крестьянская Красная Армия должна строиться на жестком единоначалии, жесткой уставной дисциплиной, ну и так далее, и так далее. Вот. Потом он опять вернулся на фронт, добили беляков, что называется, в конце, в ноябре 20-го года в Крыму, и затем Ворошилов опять возвращается к партийной работе, и в марте 1921 года он становится делегатом знаменитого 10-го партийного съезда, где как раз и была принята новая экономическая политика, НЭП. И именно на этом съезде он избирается впервые в состав ЦК, и он был членом ЦК более чем кто-либо из большевиков, даже больше Сталина. Сталин был членом ЦК почти 41 год, а Ворошилов был членом ЦК 45 лет. То есть никто более из членов большевистской партии или коммунистической партии в составе ЦК такое продолжительное время не находился. Это вот своеобразный рекорд, который установил Климент Ефремович Ворошилов.
0: Евгений, ну, пару слов, еще... можно пару слов, да, вот да. От вас. Какую роль в поражении белых сыграло то, что в отличие от красных у них не было четкой заявленной цели? Потому что вот когда сегодня задаешь вопросы любому там поисковику или еще какой-нибудь системе новомодной, да, которым людям сегодня советуют с кем общаться, да, в интернете, какая цель белых? А тебе система выдает, значит, цель после победы собрать опять учредительное собрание, а там посмотрим. То есть вот отсутствие вот этой конкретной, визуальной, да, осязаемой цели в этом белом движении, собственно говоря, и привело к их в итоге к проигрышу.
12: Ну, в том числе, но я бы не стал акцентировать внимание именно на отсутствии какой-либо единой цели. Там действительно были разногласия. Например, тот же Деникин выступал под лозунгом «Единой и неделимой России», а Краснов, например, педалировал идею создания отдельной Донно-Кавказской Федерации и так далее. Я думаю, что здесь речь идет о том, что беляки, с одной стороны, уже к концу 18-го, начало 19-го года потеряли поддержку со стороны стран четвертного блока и Антанты, то есть интервенты потихоньку стали с сматывать удочки, как у нас говорят. А с другой стороны, стали разрушаться тыловые коммуникации белого движения, потому что политика Беляков в отношении крестьянства и рабочего класса, она вызывала жгучую ненависть к ним. Они, по сути дела, восстанавливали прежнюю систему помещичьего землевладения, ну и так далее, и так далее. И
0: подавляющая... Ну, давайте после короткой рекламы продолжим. Евгений Юрьевич Спицын с нами в цикле «Забытые вожди страны Советов».
10: Маяк.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Доброе утро. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. До 30 литров топлива в одни руки теперь отпускают в Вологодской области. О росте объема отпускаемого бензина в одни руки сообщил губернатор Вологодской области. Помимо увеличения лимита за одну транзакцию, в регионе также отменены технологические перерывы в работе АЗС. По словам Георгия Филимонова, они сохраняются только на время слива топлива из бензовозов. Благодарю руководство компании за оперативное взаимодействие и дополнительные меры по обеспечению Вологодской области топливом. Ситуацию с обеспечением региона бензином держу на личном контроле, отметил глава Вологодской области. В Вологде ремонт на Советском проспекте совмещен с отключением горячей воды. Специалисты ТГК-2 Вологда-Гортеплосети и Вологда-Горводоканала обновляют теплотрассы и водопровод на нескольких участках. У площади Революции, у дома 37, от Галкинской до Зосимовской, общая протяженность реконструкции более 2 километров. Работу планируют завершить в августе. Из-за планового ремонта на ТЭЦ центральный район остался без горячей воды до 12 августа. В Череповце ограничено движение на перекрестке Максима Горького Победы. На перекрестке около колхозного рынка идет капитальный ремонт трамвайных путей. В связи с работами до 19 июля здесь меняется схема движения транспорта. Проезд по улице Максима Горького через проспект Победы исключен. Автобусы номер 3, 7, 18 и 37 двигаются в объезд по прилегающим улицам. Отметим, в этом году отремонтируют участок проспекта Победы от Красноармейской до улицы Верещагина. Фонтан середины 20 века вернется на площадь Революции в Вологде. Глава города Сергей Жестяников провел в Москве рабочую встречу со скульптором Игорем Бургановым, в ходе которой обсуждался проект восстановления фонтана на площади Революции. Принято принципиальное решение не возводить новый объект, а точно воссоздать облик фонтана, который украшал эту общественную территорию в середине 20 века. Параллельно с разработкой проекта фонтана ведется активная работа по реставрации памятника героям Великой Октябрьской революции. Барельеф уже снят, а на этой неделе подрядчик приступит к демонтажу основной конструкции монумента. После полной реставрации памятник установят в парке 50-летия октября. Это позволит сохранить значимый для вологжан объект в достойном месте. С начала июля в лесах Вологодской области искали 11 человек. Одного из них до сих пор не нашли. За аналогичный период прошлого года потерявшихся было почти вдвое больше – 19 вологжан. Спасатели напоминают, при походе в лес надевать яркую одежду и отказаться от камуфляжной. Если все-таки заблудились, главное – не паниковать. Остановитесь и попробуйте понять, откуда пришли. В лесу лучше всего выходить вдоль рек, линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог. Они всегда приведут к людям. В областной картинной галерее покажут 70 работ художника Николая Давыдова «На земле под небесами». Так называется персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств Николая Давыдова. Она откроется в четверг, 16 июля, в главном здании областной картинной галереи. Одним из уникальных достижений художника является серия пейзажей, написанных на Афоне, где он смог за несколько лет запечатлеть все монастыри и скиты Православной Монашеской Республики. Произведение Произведения Николая Давыдова находятся в собраниях Союза художников России, в музеях разных городов России и Белоруссии, в частных коллекциях как в нашей стране, так и за рубежом. На выставке в Вологде будет представлено около 70 работ автора, созданных в течение последних 30 лет. Посетить выставку «На земле под небесами» на улице Мира, 34, можно будет до 30 августа. Большой легкоатлетический фестиваль состоится в Великомостюге. Масштабное событие пройдет на родине Деда Мороза впервые 1 августа по инициативе почетного жителя города Виктора Чучина. Местом притяжения любителей бега станет местный стадион «Спартак». В программе праздника межрегиональный турнир по прыжкам в длину на родине Деда Мороза с участием профессиональных легкоатлетов России и зарубежья. Финал вызова гравитации, массовый забег «Квасная миля» и многое другое.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение от ФСБ. Спецслужба предотвратила теракт на нефтезаводе в Югре. Задержан завербованный СБУ россиянин. Его взяли у тайника с взрывчаткой, сообщили в ведомстве. На месте происшествия изъято самодельное взрывное устройство, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 килограмма, электродетонатора и таймера замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку фигуранта с куратором. Возбуждено уголовное дело. По данным ФСБ, подозреваемый через мессенджеры установил конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал им сведения в отношении расположенных в Югре объектов топливно-энергетического комплекса. Российские военные ночью нанесли удары по портам и судам, которые используются для доставки грузов для украинской армии, сообщила Минобороны. Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ. Ударом там подверглись цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. В портах Черноморск и Днепробугск поражены 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах вооруженных сил Украины. Над российскими регионами за ночь было перехвачено и уничтожено 93 украинских беспилотника, сообщила Минобороны. ПВО работало с 8 вечера вторника до 7 утра среды. Вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Иран официально объявил о прекращении действия мирного соглашения с США. В МИДе страны подчеркнули, что Вашингтон перечеркнул все достигнутые договоренности. На удары Пентагона КСИР этой ночью ответил массированной атакой на американские военные объекты. На этом фоне Дональд Трамп вновь грозит уничтожить мосты и электростанции, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Репортаж ближневосточного корреспондента ВГТРК Александра Белибова.
3: Центральное командование США опубликовало кадры новых ударов по Ирану. Большую часть целей составили системы противовоздушной обороны и радиолокации, позиции противокорабельных ракет и площадки запуска беспилотников в южных провинциях страны на побережье Ормузского пролива, блокаду которого эскадра американских ВМС из 20 боевых кораблей возобновила минувшей ночью. На кадрах медленно уходящий под воду «Балкер Луни», что был атакован КСИР, когда пытался пройти Ормузский пролив по неутвержденному иранцами маршруту. Видео наглядно демонстрирует, пролив, несмотря на заявление из Вашингтона, контролирует именно Тегеран. Ответные удары Исламской Республики на американские атаки становятся все менее сдержаны. Иранские вооруженные силы сообщают о поражении мест дислокации истребителей F-18, пункта размещения личного состава и ангара с военной техникой на американской авиабазе в Иордании. В Бахрейне снова под ударом штаб 5-го флота США, но не только он. Впервые с начала нового витка эскалации поражен гражданский объект. Промышленный комплекс «Маамир», являющийся центром алюминиевой промышленности Бахрейна. Масло в огонь разгорающегося с новой силой конфликта на Ближнем Востоке подлил и Трамп, заявив, что уже скоро перейдет от точечных ударов по военным целям в Иране к масштабному уничтожению инфраструктуры Исламской Республики. Но использовать методы запугивания, чтобы добиться желаемого результата в переговорной плоскости, это не та позиция, с которой Вашингтону стоит вести диалог с Тегераном, ответил Трампу его иранский визави. Александр Белибов, «Вести».
1: К рассказу корреспондента добавлю, иранские власти только что заявили, что не менее 30 гражданских погибли при ударах США по южным районам Ирана. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 30 года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Накануне на МКС прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Они пробудут на станции 261 день. Российско-американское сотрудничество обеспечивает непрерывное присутствие человека в космосе уже четверть века. Об этом заявил глава НАСА Джаред Тайзекман. Он поздравил космонавтов и госкорпорацию Роскосмос с успешным запуском ракеты «Союз» с пилотируемой кораблем «Союз МС-29», отметив, что для него огромная честь находиться на родине космонавтики, космодроме Байконур.
4: Для меня огромная честь находиться здесь вместе со всеми вами, на родине пилотируемой космонавтики, где Юрий Гагарин открыл звезды для всего человечества. Я хочу поздравить Роскосмос и всех присутствующих здесь, кто внес свой вклад в эту важную работу.
1: Как заявил Айзекман, США будут стараться продолжать взаимодействие с Россией по космосу так долго, насколько это будет возможно. Он отметил, что МКС служит большим примером того, как работает сотрудничество России и США. Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2-0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу. В финале испанцы сыграют против победителя матча между командами Англии и Аргентины, который состоится сегодня. Сборная Испании во второй раз сыграет в финале чемпионата мира в 2010 году. Испанцы обыграли команду Нидерландов. Финал чемпионата мира 2026 пройдет в воскресенье 19 июля в Соединенных Штатах. Столбики термометров в Москве сегодня поднимутся до идеальных 25 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение сегодняшнего дня столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона. В Москве и Павловске будет облачно, с прояснениями. Местами, но в основном это на востоке, может брызнуть небольшой дождь. Ветер северо-запада 4,9 метра в секунду. И столбики максимальных термометров поднимутся до идеальной в середине лета отметки плюс 25 градусов. Показания барометра будут меняться мало, составят 746 миллиметров ртутного столба.
1: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 23-25 градусов, ну а в эти минуты в Москве плюс 18, атмосферное давление в пределах нормы.

А мне говорят, куда пошла? А мне говорят, с ума сошла?

0: Вова Пикчерс.
1: Дорогие друзья, я рад приветствовать в нашем эфире Владимира Верещагина, продюсера, актера, красавчика. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Так приятно, когда понимаю, что тебя действительно ждали.
1: Да, да, конечно, ждали, Володя, конечно, ждали. Володенька, сегодня тема такая, что, ну, вы, в принципе, каждую нашу встречу каетесь, да, за всех ваших товарищей, коллег, соратников или конкурентов, а сегодня особенный день покаяния, потому что, наконец-то, правильно сформулирован вопрос для нашего разговора, не что посмотреть или там, куда сходить, в какой кинотеатр, а кто... Кто виноват, звучит вопрос сегодня так, что кино такое? Я хотел бы, Владимир, уточнить у вас, вы же говорите о нашем кино, что наше кино такое, или вы хотите вот так глобальненько взглянуть на вещи, а?
2: Ну, хочется вообще как бы рассказать, как кино появляется, потому что вот надоело каяться за всех и каждого. Хочется, чтобы все-таки знали профессии в лицо и понимали, почему кино именно такое, никакое иное. И главное, кого можно хвалить за то, что понравилось, и наоборот ругать, если почему-то не зашло.
1: Володя, просто в качестве прелюдии я хотел бы вас проинформировать о том, что у нас происходит, и буквально накануне нашего разговора такие вот чудеса случаются. Вы встали в нашу сетку, ну, мы так говорим на внутреннем языке, да, то есть вот вы определили время, когда вы будете в нашем эфире, к нашей большой радости, а новости, они ведь от нас не зависят, они приходят из разных источников, но вот аккурат накануне вашего явления народу вот, пришло известие из Новгородского государственного университета, где проводили обследование студентов на то, как на их психику влияет просмотр кино, и влияет очень плохо, там все очень плохо, но суть не в этом, суть в том, что студенты Новгородского государственного университета, не какие-нибудь там избалованные москвичи или экзальтированные петербуржцы, а, в общем-то, такая вот глубинная Русь, как говорится, да, и заявили, что вот 97% этих студентов замечательных, они смотрят только иностранную кинопродукцию, понимаете, есть о чем задуматься таким, как вы, понимаете, Володенька.
2: Согласен, вот. Огромное поле деятельности.
1: Боюсь, упустили уже студент.
2: Я бы наоборот сказал, потому что если до этого все-таки у нас кино в засилье было в основном именно иностранного, в хорошем смысле, по понятным причинам, потому что всегда проще взять уже готовый видеофайл, бобину, называйте как хотите, и понимать, что ты получишь, поставить на экраны и, собственно говоря, там расклеить афиши, собрать деньги. Другое дело, это, конечно, вкладываться и ждать... рисковать, не до конца понимать, что за кот появится из мешка, возможно.
1: Скажите, просто, Володя, а вот давайте начнем с этого.
2: Плохо нарисованный кот.
1: Вы же в первую очередь именуете себя.

0: продюсером уже во вторую актером, да? А продюсер это как раз нас же приучили. Это главный человек на площадке. Это человек, который каждому может утереть нос, сказать: пшел отсюда вон, я возьму другого. В том числе режиссеру
1: не может, а
0: указать.
1: Должен, Сергей, да, да, должен, да,
0: как ему,
1: нос,
0: как ему работать. Да, да,
1: обязательно,
0: да, да,
1: должен,
0: Володенька,
1: потереть нос, я бы даже сказал, потому что они же не могут как бы сами в основном.
0: Сопли, да, собрать в кулак, их сопли намотать, да, это все понятно. Володенька, а вот скажите, пожалуйста, а действительно сегодня продюсер, который все-таки вкладывается, да, в какой-то кинопроект, он читает сценарий, в случае с невыстрелившим кинопроектом оказывается, что читал сценарий плохо или не объяснил, как надо работать с этим хорошим сценарием, хорошему режиссеру, или монтажеру уже не объяснил, да, как надо смонтировать то, что вот эти все люди сделали на площадке за огромные деньжищи. Вот продюсер сегодня в России, он конкретно отвечает своим баблом, то есть капиталом, да, за провал фильма. Потому что мы же видим эти рейтинги провалившихся фильмов, там, с госучастием, без госучастия. Ну, там достаточно серьезные убытки, если говорить об убыточных фильмах, да. Вот продюсер, вот насколько его жизнь становится более приближенной к обычному человеку, да. Вот скажите, пожалуйста, он пересаживается на метро, он это, перестает летать бизнес-классом. Ну, то есть, реально, продюсеры отвечают собственным уровнем жизни за то, что сыграли не в тот проект и разорились, а?
1: Ну, начнем с того, что, конечно же, во-первых, никто не летает частными самолетами в России уж точно. Но, конечно же, да, там есть абсолютная полная ответственность и обычным капиталом, и социальным, потому что самое главное, на самом деле, наверное, вещь, которая у продюсера должна быть, это вот это вот чутье, понимание и прочее. И, конечно же, вот это вот огромное доверие, которое ему оказывают те люди, которые с ним вместе идут в поход. Мы сейчас говорим не только про людей, которые дают деньги, но и тех людей, которые дают гораздо, ну, как минимум, не менее важную часть, а именно свой талант. Потому что найти хороших людей, собрать хорошую команду, иногда под обещание денег, иногда под обещание того, что вот еще немножко, ребята, мы запустимся, это, наверное, самая сложная и одна из самых важных функций продюсера. Потому что кино-то это абсолютно творчество коллективное, да, здесь прошли те времена, когда человек в одно лицо мог пойти и снять кино и что-то им заработать. Даже сейчас, когда выходят фильмы по мотивам странных роликов с разных, соответственно, видеохостингов, даже в этих роликах как бы уже было десятки людей задействованы, а в полнометражных фильмах по мотивам этих роликов снятых, которые сейчас зарабатывают большие деньги, в том числе в российском кинопрокате, там работают сотни людей для того, чтобы все это получилось именно так.
0: Да-да-да, поэтому... Володя, Володя, тут маленькая ремарка, да, я наблюдаю периодически в Москве съемочные коллективы, но им нравится, например, какая-нибудь, как они говорят, как вы все говорите, локация. Нам по-русски да. Звучит отвратительно, потому что это от слова «локать», а на самом деле это английское, в смысле, место, да? Но звучит по-русски плохо. И вот я вижу эти, знаешь, вот они занимают парковочные места, иногда на сотни метров, выгоняют местных жителей, не дают им парковаться, выставляют свои вагончики. Потом идет целая кутерьма с каким-то краном. Потом приезжают артисты, осветители. В общем, там такая толпа, и я понимаю, что каждый из них хорошо ест. Ну, иначе бы он не пошел в кинематограф, он бы на завод пошел, да? Я представляю, какие огромные деньжищи там у вас крутятся, если один съемочный день, вот просто вот с расположением вот этого табора огромного, да, людей на месте, какие огромные деньги. Но тут я другой вопрос вам хочу задать, Володя. Вы рассказали о том, что сегодня кинопроцесс задействует очень много людей, и я в этом убеждаюсь, когда вижу вот эти толпы слоняющихся как бы участников съемочного коллектива, там десятки людей, действительно, да с ума сойти. Сколько людей. А учитывая, сколько у нас фильмов в год снимается, я представляю, какая орава народа питается за счет кинематографа, да? И что, естественно, сказать, на это требуются огромные деньги. Но, смотрите, у нас последние два года появляется искусственный интеллект, появляются цифровые технологии. Уже ваши коллеги, продюсеры, режиссеры, мы сейчас на эту тему и с вами поговорим обязательно, утверждают, что, например, в кинопроизводстве тот же искусственный интеллект может прийти и помочь выгнать, например, монтажера, либо еще кого-то, да, может наложить нужный фон. Я не говорю сейчас о том, чтобы искусственный интеллект изображал людей, актеров, пускай актеры будут настоящие, мясные, да, вот мясные и кожа. Но в целом, как бы повлиять на кинопроцесс, удешевить его, мне кажется, и сделать как раз, опять же, более авторским, да, более таким балабановским, что ли, да, когда все-таки один творческий человек, а не счетовод с калькулятором в башке в виде продюсера, руководил кинопроцессом, да, чтобы от сценария до выхода на экран помочь именно творцу делать фильмы, а не барыга. Понимаете, которые воспринимают кино как строительство, как торговлю колготками, ну просто инвестпроект, вложился в колготки, продаешь у метро, получаешь прибыль, вложился в фильм, показал в кинотеатрах, получаешь прибыль. Вот, Володя, разве искусственный интеллект, который мы ругаем и мы считаем, что это все гадость, конечно, да, потому что это непонятно, какие конкретно кукловоды управляют этой всей системой, да, а явно за ними кто-то стоит, за этими машинами, да, это не само по себе, это не Господь Бог и не цунами, это человеческое творение, да, не надо нам врать, что это само по себе работает. Так вот, искусственный интеллект удешевит производство и сделает кино более авторским, а?
1: Смотрите, три вещи прям, которые приходят сразу в голову. Первое, это то, что, конечно же, те люди, которые говорят про то, что искусственный интеллект сделает кино практически бесплатным и тем более авторским, конечно же, не работали с искусственным интеллектом в нашей сфере и тем более с авторами. Дело в том, что, во-первых, искусственный интеллект не бесплатный. И главное, что он не умеет делать сам. Вот, то есть даже когда ты ему даешь полностью хорошо прописанные так называемые промпты, задания, что ты хочешь там увидеть на экране, он все равно комбинирует из того, что он уже видел, из того, чему он уже научился. У него нет вот этого как раз божественного прозрения, у него есть просто огромное количество данных, из которых всполохами он берет какие-то, заимствует какие-то части, которыми не... И вот этим вот движением, и вот этим заимствованием очень сложно управлять. Это та причина, по которой как раз по-настоящему авторское кино, которое как раз самое дорогое и самое сложное, и стоит этих вот самых конских денег в кинематографе, понятно, что там в советское время большие красивые авторские картины, такие как «Война и мир», они стоили сравнимо с «Аватаром» сегодня. И правильно стоили, потому что действительно крутое кино. Так вот, что может дать искусственный интеллект?
0: Володя, сразу ремарку, смотрите, части, Володя, сейчас остановись вот на этом моменте, да, и чат, продолжишь мысль. Но вот ты сказал, что искусственный интеллект не создает ничего, а использует старые наработки. Но ты согласись, слушай, ну 90% фильмов это просто продукт, в котором просто надо хорошо сделать свою работу. Ну, не нужно вот этого чего-то прорывного в обычной комедии, в обычном фантастическом фильме.
1: О нет, это большое заблуждение. Это большое заблуждение, потому что почему нам нравится кино? Почему нам нравится музыка? Почему нам нравятся какие-то произведения искусства? Потому что мы видим что-то, что мы не видели до этого. Это может быть не сверхъестественный какой-то прям переворот, какой-то прям разрывный.
0: Володя, вот смотри, насколько ты далек от народа. Вот как ты объясняешь феномен, что человек вечером после работы садится посмотреть, например, 253-ю серию питерских создателей сериалов про ментов, про пилигримов, про
1: перов, которые... Это мы тоже обсуждали.
0: Слушай, они то же самое делают каждый раз, потому что что-то случается, он приезжает, валит и отваливает. Понимаешь, нам все одно и то же. Там не нужен, ни Тарковский не нужен в этом жанре, понимаешь, брат? Ну, не
1: и
0: нужен.
1: Вот
0: ну.
1: Я согласен, потому что мы про это тоже говорили, потому что есть так называемый как бы комфортный просмотр. Когда ты хочешь вернуться, почему люди пересматривают одни и те же картины с чувством ли ностальгии или с чувством желания просто посмотреть на более простые обстоятельства прекрасных дуралеев. Я говорю про какие-нибудь комедии смешные новогодние, типа того, что мы смотрим и под Новый год, или пересматриваем сериалы, либо посмотреть какой-нибудь вот это вот, да, там про питерских героев невоспетых, потому что это примерно одно и то же, но немножко другое. Но когда мы смотрим, приходим в кино и смотрим большую картину, ту, про которую как раз ты говоришь, когда мы смотрим какую-то классную комедию, когда мы смотрим какой-нибудь сочный блокбастер, мы хотим увидеть что-то новое. Потому что не только потому, что мы принесли деньги и хотим за свои деньги что-то получить, а потому что в первую главную очередь наш мозг устроен так, что мы, если что-то уже видели, для нас это имеет меньше ценности. Из-за этого рассыпается большое количество браков, к сожалению. Вот. Но...
0: Если но помогает, но, Володя, но помогает латекс, правда? Спасает ситуацию иногда.
1: И комфортный просмотр, совместный комфортный просмотр, конечно.
0: Ну, а с другой стороны, Володь, ну смотри, ну вот есть феномен, например, там будут сейчас жужжать на меня опять и говорить, вот ты, мол, этот самый застрял на ней, влюбился и так далее. Ничего я не влюбился, просто вот есть же, например, ну вот Моника Белуччи, ну понятно, ей сейчас 60 с лишним, можете отбросить последнее десятилетие, но на протяжении 30 лет это была икона женской красоты, да, и, соответственно, вот ты говоришь, хочется чего-то нового, а вот в феномене, вот, например, женщин, да, которые вот красотки, да, появляются в картинах, их же много достаточно, ну, не надо там ничего нового, достаточно смотреть, что вот это, она еще и двигается, она еще и говорит, ого-го, класс, буду смотреть.
1: Ну, смотри, во-первых, новое то, что она двигается, потом она говорит, то есть сначала ты смотришь, потом она двигается, потом она говорит, дальше ты смотришь на нее в других обстоятельствах, и мы все помним прекрасные разнообразные картины с Моникой Белуччи, да, и каждый раз эта женщина по-разному все-таки играет, она одарена не только, скажем так, физическими данными с точки зрения визуальной красоты, но все-таки актерское мастерство там тоже присутствует, вполне себе определенно неплохое, и поэтому каждый раз смотришь не просто «вау, какая женщина», а ты смотришь еще в каких обстоятельствах все это происходит, в какие ситуации она попадает, то есть не случается, ты, понятно, изначально подключаешься к этой женщине, как мы уже поняли, не первый раз, но при этом ты еще...
0: Ну, пока еще подключаюсь все-таки дистанционно.
1: И поэтому тебе уже не все равно, что с ней случится. Это же тоже самый важный момент. Потому что если зритель видит ленивое что-то происходящее, что он видел уже миллион раз, у него не происходит вот этого эмоционального переноса, у него не происходит этого эмоционального подключения.
0: Погоди, Володя, опять. Да, хорошо, другая крайность. Смотри, вот с одной стороны, давай, с одной стороны земного диска, по Юрию Эдуардовичу, по земному диску есть Моника Белуччи, да, на другой стороне земного диска есть, например, Гоша Куценко. Конечно, угадал. Смотри, ты думаешь о том же. Понимаешь, полная противоположность Моники Белуччи во всем. Да? Единственное, что их, может быть, роднит, это слабые вокальные данные. А все остальное у них абсолютно разное. Да? И волосы, и улыбка, и нос, и все разное. Ну вот ты говоришь, что не хочется смотреть на ленивого. Но Гоша-то, он всегда на расслабоне. Понимаешь? Вот сегодня, кстати, день русской лени, да, который мы сегодня несколькими часами ранее оправдали. Это очень полезно, оказывается, для мозга. Это торможение нейронов,
1: но это хорошо. Но справлять мы его не будем, потому что лень.
0: Да, но смотри, но Гошан, он никогда не напрягается, понимаешь, он не делает того, что, например, Стэтхэм делает вот эти драки, или тот же Киану Ривз уклоняется от пуль, нагинается, как мы говорим, эффектно в «Матрице», да, там четверть века назад нагибался, по крайней мере, сейчас не знаю как, понимаешь?
1: Последний «Матрице» точно то же самое делал.
0: Ну, я хочу на него смотреть, потому что он все время от него идет, я ненавижу это выражение, энергия. Я не понимаю, что это такое, кроме атомной энергии, электрической, да, но про людей не понимаю. Но, тем не менее, вот от него действительно идет какой-то расслабон. Я вижу Гошу, и мне как-то, и мне вообще по барабану, врач он, бандит он в этом фильме, генерал, он, кстати, перепробовал массу этих амплуа, да, но везде Гоша, понимаешь, и он везде раскайфованный, понимаешь, вот о чем я.
1: Ну, Гоша, во-первых, великий артист, сейчас без всякой иронии, потому что несколько вышло сейчас сериалов с ним, которые показали, что он прям может выходить из своей комфортной зоны. Понятно, что у него есть эта амплуа, за которую ленивые продюсеры выберут, да, и нам нравится тоже смотреть, что хотя бы у кого-то хорошо, что хотя бы кто-то, когда вокруг бушует, не пойми что, еще с момента его там самых ранних картин, что вот есть человек, который, да, в «Антикиллере», в том же, кстати говоря, уклонялся от пуль, не так эффектно, как Киану Ривз, но вполне себе эффективно, как по-российски, вот, что несмотря на все бушующее
0: так и пули,
1: вокруг,
0: он пули-то все равно... наши родные, да, такие специальные.
1: Да-да-да. Ну, а в фильме «Мама, не горюй», какой он был прекрасный,
0: да.
1: Вспомни.
0: Да-да. Володенька, ну, давай сразу после новостей середины часа мы с тобой продолжим наш разговор. Владимир Верещагин, продюсер и актер в нашем проекте «Вова Пикчерс».
2: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
3: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
2: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
4: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. АНО «Культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. ФСБ предотвратила теракт на трубопроводе в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в ведомстве. Силовики задержали россиянина, завербованного украинскими спецслужбами при попытке забрать взрывное устройство из схрона под Тюменью. СВУ содержало 1,5 килограмма иностранной взрывчатки. Подозреваемый передал кураторам сведения об объектах ТЭК в регионе.
2: В начале этого года вступил в переписку с офицером разведки Украины. По его запросу я передал ему информацию о наличии нефтегазопровода в Белоярском районе. Потом он вышел ко мне с предложением забрать пакет с взрывным устройством в лесополосе в районе Тюмени для совершения террористического акта на трубопроводе Красноленской МТС.
0: Возбуждено уголовное дело. По меньшей мере 30 мирных жителей погибли в результате воздушных ударов США по южным районам Ирана в последние дни. Эти данные сообщили сегодня в правительстве Исламской Республики. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о завершении новой серии ударов по Ирану, в ходе которых были атакованы десятки военных объектов в районе Армузского пролива и на иранском побережье. Иран официально объявил о прекращении действия мирного соглашения США. В МИДе страны подчеркнули, что Вашингтон отменил все достигнутые договоренности. На удары Пентагона Ксир этой ночью ответил массированной атакой на американские военные объекты. Несмотря на беспорядочную стрельбу комплексов ПВО «Патриот», иранские баллистические ракеты и беспилотники поразили назначенные цели на военных базах США в Бахрейне, Иордании и в Кувейте. В свою очередь, Пентагон поразил десятки иранских объектов на берегу Армузского пролива. На этом фоне Дональд Трамп вновь грозит уничтожить мосты и электростанции, если Тегеран не вернется за стол переговоров. Ростех решает большой спектр государственных задач, продолжает производство критически важной продукции, несмотря на беспрецедентные санкции. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Глава Кабмина сегодня провел встречу с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым.
3: Корпорация, которую вы возглавляете, решает очень большой спектр важнейших государственных задач практически во всех ключевых отраслях промышленности. Несмотря на беспрецедентные санкции, сотни ведущих научных организаций, производственных предприятий Ростеха продолжают создавать критически необходимые материалы, комплектующие, оборудование, разрабатывают инновационные системы, цифровые решения.
0: Мишустин отметил, что такая активная работа идет не только в корпорации, но и по всей стране, в том числе благодаря инструментам поддержки, которые были запущены в прошлом году в рамках новых национальных проектов. Небольшие дожди в Москве продолжатся до конца недели. В столице вероятность осадков сохранится сегодня и завтра, но они будут не такими сильными, как на востоке Русской равнины, говорят синоптики центра ФОБОС. В пятницу в столицу России снова вернется июльская погода. Под влиянием антициклона облака рассеются, и выходные термометры покажут 25-27 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет плюс 19 градусов, пока без осадков, дует небольшой северо-западный ветер, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 22 очка, 4 подбора, 4 перехвата и 8 результативных передач российского разыгрывающего Егора Демина помогли Бруклин Нетс взять верх над Сакраменто Кингс со счетом 115-83 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Демин вышел в стартовом составе и провел на площадке 22 минуты. У проигравших российский форвард Виктор Лахин за почти 17 минут набрал 4 очка, сделал 6 подборов и одну результативную передачу. Приморская «Динамо» продлила контракт с центровым Павлом Захаровым еще на 2 сезона. Об этом сообщает пресс-служба Владивостокского баскетбольного клуба. 25-летний россиянин играет в составе новичка Единой лиги ВТБ с лета прошлого года. Футбольная сборная Испании вышла в финал чемпионата мира. Испанцы обыграли французов со счетом 2-0. Соперник сборной Испании по решающему матчу определится в сегодняшнем полуфинале между Англией и Аргентиной. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Чемпионы Европы, испанцы, не сделали никаких перестановок в составе по сравнению с предыдущей встречей против бельгийцев. У Франции, наконец, залечил мышечную травму Чуамини и вышел на поле вместо Кане. На левом фланге атаки быстроногий Баркаля сменил Дуэ. Поначалу шла равная борьба, в которой мяч чаще гостил в центре поля. Однако навес Кукурели на 20-й минуте привел к тому, что Динь на своем фланге, выбивая мяч, попал в корпус Ямалю. Судья назначил пенальти, который реализовал Айар Сабаль. С начала прошлого года Микел принял участие в 24 голах за Испанию в 19 матчах. На счету форварда Реала Сосьедад 17 забитых мячей и 7 передач. В концовке тайма едва не отличился Руис после фирменной комбинации испанцев, который голевым пасом мог увенчать Ямаль. Франция пусть и насела на ворота соперника к перерыву, явных угроз не создала. После перерыва мало что поменялось. Контроль мяча от испанцев, их плотная игра в центре поля, отличные перехваты и регулярные офсайды у Франции, по сути, деморализовали команду Дешама. А на 58-й минуте стеночка отпора и Ольма привела к голу защитника Тоттенхэма после его выхода 1-1. Вскоре отличился еще и Ямаль, но из офсайда. Франция до первых опасных ударов в створ от Дембеле добралась лишь компенсированное время. Закономерно и вчистую ступив в полуфинале Испании 0-2.
0: Петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику Сан-Паулу Дамиану Бабадилье и может в ближайшее время перейти к активным переговорам по трансферу парагвайского футболиста. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что пока «Зенит» не направлял официального предложения, но рассматривает возможность подготовить оффер в размере около 10 миллионов евро за 24-летнего хавбека. Россиянка Алина Корнеева пробилась во второй круг теннисного турнира в Афинах. Она в стартовой встрече была сильнее японки Аои Ита со счетом 6-2, 6-1 и теперь сыграет с американкой Эн Ли. А вот Анна Блинкова уступила Александре Сосновичу из Беларуси 6-3, 2-6, 2-6. Бывший нападающий команд Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс и Сент-Луис Блюз Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб Амура. Об этом сообщает пресс-служба Хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги. 36-летний россиянин займет должность помощника главного тренера. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
6: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.

0: Pictures.
1: Итак, дорогие друзья, с нами Владимир Величагин, продюсер, актер. Мы сегодня пытаемся Владимира вывести на честный, откровенный разговор, кто виноват, что кино такое или стало таким, да? Ну вот вы видите, я выступаю со стороны зрителей, Володенька, да, и предъявляю... кидаю тебе, нет, не как в 90-е, предъяву, а перчатку, а ты от нее уклоняешься и не признаешь никаких моих аргументов, сопротивляешься, как уш на сковородке, крючишься, да, и, соответственно, не выходит у нас с тобой конструктивный диалог, не мешаешь, мешаешь ты народу повлиять на кинопроцесс, да, ну хорошо, допустим.
2: Наоборот, хочу, чтобы все поняли, как же, из чего он строен, какие люди, за что ответственны. Вот если, например, понравилось, как выглядит актриса в кадре, кто в этом виноват?
1: Да, Володенька, но смотри, раз мы имеем объективный результат, кино не такое, чтобы мы хотели его пересматривать на Новый год, правда? Но мы же, давай начнем находить точки соприкосновения. Современные фильмы, из них я не могу назвать фильм, который я хочу посмотреть в 31 декабря. Ну, не могу назвать. Вот не могу и все.
2: Первого?
1: Значит,
2: подожди.
1: Смотри, значит, я имею в виду снова и снова, да, не какую-нибудь премьеру, а снова. Так вот, смотри, значит, проблема есть, да, значит, надо что-то делать. Если система сама, ты меня подводишь к мысли, что система такова, что она продюсирует вот эти картины такого свойства, да, значит, ее надо менять, эту систему, значит, где-то в ней заложена какая-то выбраковка, как ты думаешь?
2: Я думаю, что, во-первых, смотри, как бы есть исключения. Есть несколько фильмов, которые вышли в новейшее время и которые прекрасно идут на больших любимых наших эфирных телеканалах, на той же «Россия-1». Каждый практически Новый год показывают трилогию, к которой я имею отношение, «Последний богатырь». И каждый раз с хорошими цифрами и большим зрительским интересом это одно из, как бы, тех хороших, скажем так, исключений, которые
1: есть. Безусловно, ты в белом. Ты в белом.
2: Ну, хотя бы три фильма в белом, остальные, возможно, нет. Но понятно, что, опять же, действительно, у тебя, когда выходит такое огромное количество контента, естественно, что у тебя сохраняются в твоей памяти, в твоем сердце, и которое год от года не становится больше. Там уже очень много мест занято тем, что ты посмотрел в юности, в молодости. Вот. Соответственно, там места немного, и туда попадают, естественно, только самые важные, самые большие вещи, которых действительно не то чтобы много происходит. И тут действительно есть вопрос в том, как кино создается. Почему я как раз хотел и рассказать, и все еще хочу, и мне кажется, мы в этот эфир не поместимся с этой большой, грандиозной задачей, все-таки рассказать, кто и как делает кино, кто все эти люди, которые толкутся на парковке вот на твоем районе, облюбованным кинематографистами, кто тот человек, кто привел этих людей вообще к тебе на район, а его зовут, между прочим, локейшн-менеджер, управляющий, как это, локациями. Вот. Этот человек виноват в том, что машины вот так вот запаркованы, а много рядов, и первым приезжает, кстати говоря, сразу после автомобилей, собственно, приезжают именно вот эти самые осветители во главе с грозным человеком, по должность которого называется гафер. Не потому, что он гавкает на всех, хотя это тоже бывает в основном все-таки только на своих, вот, но потому что как раз вот он глава цеха осветителей. И именно они как раз занимаются тем,
1: что... Кстати, Володя, это же удивительная история вообще, сама по себе, достаточно абсурдная, да? То есть люди снимают на улице, но при этом у них есть осветители. Ну, я понимаю, что им надо подсветить конкретно, но сама нелогичность с точки зрения... Да, смотри, с точки зрения обывателя, сама по себе... Да, нелогичная история, что вы выбираете уличное освещение, но при этом вы еще и тащите туда свет. Это вообще не укладывается в голову.
2: Больше всего это не укладывается в голове инвесторов и начинающих продюсеров, которые просто говорят, подождите секундочку, на улице же светло, я же все вижу. Почему мы не можем просто встать и снять? И дальше он начинает объяснять про то, что свет бывает разный, рисующий, контровой и так далее. Что в конце концов иногда слепящее солнце, от него надо спрятаться. Нужно как раз осветитель, у них есть огромные рамы. Если, не дай бог, какая-то непогода, да, то их начинает тут,
1: Володя,
2: же парусить,
1: ну, понимаешь, какая история? То есть я понимаю боль продюсеров, начинающих, как ты их назвал, они-то каждую копейку считают, а вот этот ваш гафер, он, наверное, не дешевый специалист, да? И понимаешь, какая история? Мы когда начинаем вдаваться вот в эти детали и объясняем, как работает вот этот гримваген, приезжает осветители, гафер, потом гримеры, и все вроде здорово, и всем заплатили вовремя, и все хорошо, и специалисты на разных проектах поработали круто, и там они были и тут, и там, и актеры замечательные, а в итоге раз... И понимаешь, это все равно, что говорить какому-нибудь, например, оборонному заводу, говорит, слушайте, ну мы же вам дали станки, подвели электричество, дали специалистов, инженеров, где ракета? Они говорят такие, ну вы понимаете, а вот ракеты нет. Да, понимаешь, Володенька, ну смотри, но если нет, начать
2: есть, есть красивая, но деградационная.
1: Да,
2: здесь
1: скорее да, так, да, хорошая демка, да, но серийной нету. Вот одна была, полетела на госиспытаниях, а больше нету. Что-то не. Слушай, скажи мне, пожалуйста, но ведь все равно работа начинается со сценария. Ну не поедет гафер, если нет этого самого главного, самой главной вот этой истории. Истории о чем кино? Вот скажи, пожалуйста, продюсеры, да, они как себе представляют, то есть, вернее так, где они черпают свое представление о том, какой, давайте начнем с элементарного, какой сюжет хочет посмотреть зритель? То есть, где они знакомятся с вкусами
2: даже не
1: зрителя?
2: С сюжета начинается. Даже не с сюжета начинается, начинается все с жанра, да, то есть как бы продюсер должен поверить в то, что эта картина по какой-то причине станет успешной. Как это происходит? Понятно, мы отметаем в сторону историю с заказом, потому что очень часто ты делаешь, тем не менее, для уважаемых и знающих людей, которые сидят на телеканалах, ты делаешь проекты, и они знают, что аудитория смотрит, у них для этого есть рейтинги, они отслеживают вот эту вот динамику зрительского интереса и понимают, какая должна быть героиня, какой должен быть персонаж, и у них это получается успешно, ну, как минимум у некоторых, у лидеров. Поэтому мы это немножко в сторону отводим, здесь как бы продюсеру во многом помогают, если не в основном, как раз продюсеры канала, которые знают свою аудиторию, понимают, что ей нравится, когда она это хочет смотреть. Но когда делает, как бы речь идет о том, что продюсер затевает именно сам, он тоже хочет перестраховаться. И поэтому чем дальше, тем больше мы видим экранизации разных картин. И вот здесь тоже немножко подводный камень есть, потому что ты вроде как берешь большую книжку, которая успешная. Это может быть какая-то книжка из нашего детства, или может быть книжка, которая наше с тобой внимание как бы миновала, но тем не менее очень популярна среди другой аудитории. Вот недавно выходил фильм мелодраматический по произведению, значит, нашей писательницы из Екатеринбурга, которая скрывалась, к сожалению, умерла, а под псевдонимом Анна Джейн, и у нее огромные тиражи, огромная популярность, о чем мы не знаем, среди женской аудитории. И понятно, что когда ты понимаешь, что вот смотришь на цифры продаж книги, понимаешь, что, ну, получается, во-первых, этим жанром интересуются, во-вторых, если взять эту историю, самую там топовую среди ее книг, и экранизировать, то, скорее всего, даже если придет, условно говоря, там столько-то процентов от людей, эту книжку прочитавших, то это уже будет достаточно большой успех. Ну, собственно говоря, так оно и произошло. Поэтому, да, продюсер тоже пытается перестраховаться. Или, например, я возьму супер-классного режиссера, вот сейчас мы пройдем, поанализируем, какие картины нравились за последнее время, кто сколько денег собрал, какие были эфирные успехи, и мы сделаем что-то в этом направлении. И на самом последнем месте стоит история, когда приходит, собственно говоря, какой-то автор и говорит, у меня есть такая классная идея, и вот это вот, если идея действительно настолько классная, настолько как-то внутри срезонировала продюсеру...
1: То есть она должна быть, Володя, оригинальной, искрометной какой-то, да, вот именно удивить, удивляющей. Да,
2: заразить, должна заразить, либо попасть в сердце, ну, то есть если человеку, да, например, да, нравится...
1: Смотри, Володь, тут смотри. Вот, знаешь, вижу демона как раз вот в твоем рассказе. Смотри, получается, что продюсеры тех же телеканалов, ну, большие дяди, да, которые все знают и заказывают то, что любит аудитория, они ведь не слишком сильно отличаются от искусственного интеллекта, который оперирует уже известными данными. То есть от них прорыва не ждешь, да, они хотят гарантированно попасть просто в сердцевину своей аудитории. То же самое, что делает искусственный интеллект. Он собирает самые кассовые позы, ну, я имею в виду, если о фотографии, да, если видео, да, или музыку, как он делает, самые кассовые аккорды, компилирует их и так далее. То есть в этом смысле ничего
2: не Ну, не совсем так. Тут есть разница. Есть разница. Прям большая кардинальная.
1: Володь, смотри. Самое главное, что ничего нового они не закажут, потому что это риск, да, во-первых. А во-вторых, смотри, есть это расхожее идиотское американское мнение, что спрос рождает предложение. Но аудитория не знает, так сказать, того, чего нет. Да, и продюсеры не знают того, чего нет.
2: Как говорил Стив Джобс, да.
1: Они не могут предложить, вернее, публика не предвидела iPhone, правда, ну, если говорить на этом языке, да, и публика не предвидела искусственный интеллект, и его ей продают сейчас, втюхивают, да, пока бесплатно, потом начнут платить, и как следует платить, еще лучше, чем за электричество.
2: Уже платно, уже очень много денег.
1: То есть, смотри, получается, что, но я о другом, понимаешь, нет, получается, структуры, которая, ну, скажем так, анализирует общественное настроение, чаяния какие-то, да, не конкретные сюжеты, а подспудно, понимаешь, не проверенное уже десятилетиями, а что сейчас волнует аудиторию, понимаешь, нет анализа.
2: Две мысли сразу. Во-первых, естественно, анализ есть, потому что, когда мы говорим про людей на телеканале, они не хотят точно такого же. Они хотят, чтобы это было все-таки немножко другое, как минимум немножко другое, да, и чем это будет отличаться от того, что уже сделано. Они помнят все картины и сериалы, которые у них выходили за последнее время, и более того, там же выходит не только то, что они заказывают, но выходят и другие картины, которые производятся как раз вот с этим чаянием, с этим горением. Вторая вещь, что, естественно, как бы у тебя, если мы говорим немножко лукаво, ты сейчас говоришь, что надо давайте поисследуем чаяния, а при этом говоришь, что люди-то не знают, чего хотят. А смысл-то чаяния исследовать? Здесь скорее надо посмотреть.
1: Нет, я имею в виду, Володь, смотри, перед рекламой короткой скажу. А люди хотят, чтобы об их проблеме говорили, понимаешь, о том, что их волнует, заботит, вот что. Ничто не как развлекаться хотят, а чтобы им посочувствовали. Вот о чем я говорю. Давай после короткой рекламы на этот вопрос как раз ответим.
0: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Региональный материнский капитал в 2026 году уже получили около 1100 вологодских семей. В Вологодской области продолжается реализация мер поддержки семей с детьми. Одна из них – региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей, который предоставляется при рождении третьего и каждого последующего ребенка в рамках программы губернатора «Семья оплот Русского Севера». По вопросам оформления и условиям получения выплаты можно обращаться в Центр социальных выплат по телефону контакт-центра в Вологде 23 99 70. Хранить в гараже большие объемы бензина опасно для людей и для автомобиля, как пояснили в региональном МЧС. Сейчас некоторые вологодские водители, поддавшись панике из-за ажиотажного спроса на бензин, стремятся запастись топливом на долгое время, заливают его в канистры и хранят в больших объемах в гаражах. Однако ни к чему хорошему такие действия не приведут. Дело в том, что хранение топлива в гаражах запрещено правилами противопожарного режима, за это грозят немалые штрафы. Во-вторых, это просто опасно. И в-третьих, при неправильном хранении бензин теряет свои свойства. Вологжане могут присоединиться к федеральному проекту профессионального развития. Педагоги, управленцы, специалисты в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также школьники и студенты региона могут присоединиться к проекту «Флагманы образования». Для участников открыты новые конкурсные направления, программы развития, диагностика профессиональных компетенций и инструменты для построения индивидуальной образовательной траектории. Регистрация на различные направления проекта продолжается. На командный курс до 1 августа, на направление «Спорт», спорттрек до 5 сентября, на трек «Учить и учиться» до 7 сентября. Прием заявок экспертное сообщество «Созвездие флагманов образования» завершился 1 июля. Сегодня жители Вологодской области могут бесплатно посетить музеи региона. 15 июля в третью среду месяца вологжане бесплатно посещают музеи Вологодской области. В этот день есть возможность познакомиться с новыми выставками и постоянными экспозициями государственных и муниципальных учреждений культуры. Акция проходит в рамках проекта «Культура рядом», который стартовал в июле 2019 года. Чтобы получить бесплатный билет, достаточно предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий прописку на территории области. Можно заглянуть в Вологодский музей-заповедник и его филиалы. Гостей ждут в музее кружева, в мире забытых вещей, в Вологодской ссылке, доме купца Самарина, доме музея Петра I, литература, искусство век 20 и в музее Семенкова. В Череповце стартовал новый инклюзивный творческий проект. Открыт набор в камерный театр «Истоки». Его организовали при некоммерческой организации «Я могу». Дети и молодые люди с особенностями развития под руководством наставников будут заниматься актерским мастерством, хореографией, сценическими речью и пластикой. Они будут участвовать в создании спектаклей и обязательно выйдут на подмостки. Новое знакомство, дружеская атмосфера, обретение уверенности в себе и отдельно занятия будут бесплатными. Сейф первого городского главы, купца и мецената Ивана Милютина, нашли в Череповце. По крайней мере, так считают краеведы и музейные работники. Тяжелое металлическое хранилище из 19 века сейчас реставрируют в мастерской. Совсем скоро он дополнит экспозицию мемориального дома Ивана Андреевича на Соборной горке. Вологда и Санкт-Петербург сойдутся в футбольном противостоянии. Событие состоится в рамках Дней Санкт-Петербурга в Вологодской области. На стадионе «Витязь» 17 июля между собой сыграют молодежный состав ЦСКА «Витязь» и петербургского «Динамо». Начало встречи в 17:00. Кроме того, специальными гостями спортивной части станут известные футболисты Алан Дзагоев и Алексей Игонин.
4: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщила Минобороны России. Так, в Одессе и Черноморске поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотников. Минобороны также проинформировали, что российские вооруженные силы поразили в портах Черноморска и Днепробукске 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах противника. Минобороны также объявила об ударе по газораспределительной станции в Краматорске, используемой в интересах ВСУ. Ведомство опубликовало кадры удара. Был применен беспилотник «Герань». Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, заявили в Минобороны и добавили, что российские военные продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК. Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области россиянина при подготовке теракта на одном из нефтяных предприятий «Югры». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Действуя по указанию куратора, мужчина изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство с целью совершения диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтяной промышленности в городе Нягань. При попытке скрыться агенты украинских спецслужб задержали сотрудники ФСБ. На месте происшествия изъяли самодельное взрывное устройство, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 килограмма, электродетонатора и таймера замедлителя, а также мобильные телефоны, содержащие переписку с куратором. По данным ФСБ, подозреваемый через интернет-мессенджер вышел на контакт с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения о расположенных в регионе объектах ТЭК. Задержанный дал признательные показания. По словам мужчины, в начале этого года он вступил в переписку с офицером разведки Украины. Следственное подразделение регионального управления ФСБ по Тюменской области возбудило уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту. Госкорпорации «Роскосмос» и НАСА достигли соглашения о продолжении совместной эксплуатации Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Он пояснил, что стороны зафиксировали договоренности по трем ключевым аспектам, приоритетом из которых является пролонгация деятельности на станции еще на несколько лет.
3: Мы с Жаредом действительно утром с нашими командами провели раунд переговорный и договорились о трех основных вещах. Первое – это продление работы совместной МКС до 2030 года. Второе – мы оба, и Россия, и Штаты, создаем свои национальные орбитальные станции и договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем какой-то дополнительной кооперации.
1: Ранее руководитель программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсия Галан заявил, что многолетнее взаимодействие с Россией в рамках проекта МКС окажет серьезную помощь Соединенным Штатам при планировании миссии на Луне. Иран официально объявил о прекращении действия мирного соглашения с США. На удар Пентагона Ксир этой ночью ответил массированной атакой на американские военные объекты в регионе. Иранские баллистические ракеты и беспилотники поразили цели на военных базах США в Бахрейне, Иордании и Кувейте. В свою очередь, Пентагон поразил десятки иранских объектов на берегу Армузского пролива. На этом фоне Дональд Трамп вновь грозит уничтожить мосты и электростанции в Иране, если Тегеран не вернется за стол переговоров.
4: Энергетические объекты я оставлю напоследок, но в конечном счете мы доберемся и до них. Мы нанесем по ним мощнейший удар сегодня вечером, нанесем мощный удар завтра вечером, ударим и следующей ночью. Мы выведем из строя все их электростанции, снесем все их мосты, если только они не сядут за стол переговоров.
1: В правительстве Исламской Республики сегодня сообщили, что по меньшей мере 30 мирных жителей погибли в результате воздушных ударов США по южным районам Ирана в последние дни. Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2-0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу. В финале испанцы сыграют против победителя матча между командами Англии и Аргентины, который пройдет сегодня. Сборная Испании во второй раз сыграет в финале чемпионата мира. В 2010 году испанцы в матче за титул обыграли команду Нидерландов. И напомню, что финал нынешнего чемпионата состоится в воскресенье 19 июля в США. Завтра из-за влияния холодного атмосферного фронта в Москве немного похолодает. Тем не менее, с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону. Благодаря этому в городе ощутимо потеплеет, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В четверг промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В сумерках 14-17, дневное время посвежее до плюс 20. А вот с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему будет много солнца, никаких осадков, то есть такая классическая погода миллион на миллион. Ну и максимальная температура повысится с плюс 20-23 в пятницу до плюс 25-28 в выходные, ну а на следующей неделе, возможно, и все 27-30.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня без осадков и 23-25 градусов. В Москве местами возможен небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит 24-26 градусов.

0: Здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики лирики». Я Лирик Митрофанова, приветствую Лирика Кудряшова.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Здравствуйте все.
0: Очень интересная тема, но мне кажется, она такая масштабная, объемная и очень интересная. Откуда появляются названия брендов? Вообще, кто им дает название? Тут можно, извините, начну со «Спартака». Потому что «Спартак» я вообще никогда не могла предположить, что в честь кого назвали этот клуб.
1: А что не с «Динамо»-то сразу? Почему не с «Динамо»-то? Почему со «Спартака»?
0: «Спартак» чемпион.
1: Все, тогда все. Здесь разговор сразу заканчивается.
0: Ну, видимо, Испания тоже, поэтому... Да. Николас Корось с нами сегодня, член гильдии маркетологов. Николас, приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
2: Доброго-предоброго утра и физики, и лирики, и все слушатели «Маяка».
0: Да, но это такая масштабная тема названий. Может быть, вы как профессионал и эксперт, и специалист сузите, да? Или с чего-то мы можем начать и долго-долго этого обсуждать? Вот я начала со «Спартака», но мы можем с «Простоквашино».
2: Я очень коротко, Маргарита Михайловна, я прям очень коротко сразу начну. Но дело в том, что, во-первых, занимаюсь этим ежедневно, а во-вторых, прекрасно понимаю, для чего эта компания. Потому что это один из самых важных и продуманных шагов компании в названии собственного бренда, или название товара, или название компании. Потому что именно название в первую очередь позволяет, с одной стороны, выделиться среди тысяч других названий, а второе, это формально второе, на самом-то деле я бы, честно говоря, на первое место это ставил, выстроить нужные эмоции через название, наладить связь с аудиторией покупательской. Поэтому имена людей, либо фамильные какие-то акценты в названиях, либо названия животных именно в нейминге, в названиях компаний, имеет самое-самое важное первостепенное значение для успешного старта компании, его функционирования бренда. Ну и причин тому, конечно, еще много.
1: А какая средняя длина названия вот любой фирмы или бренда, который позволяет себя продвинуть на рынке? Чем короче, тем лучше, или это не обязательно? Есть какой-то вот там 17 букв?
2: Это правда.
1: 17 букв, например, да, и больше
2: это
1: уже
2: правда.
1: Люди не запоминают.
2: Чем короче название, тем проще его произнести и запомнить. Поэтому название не только в немецком языке, а это язык-рекордсмен по длиннобуквенным названиям. Самое большое 120 букв у немцев, это название там земельного лесного кодекса. Но и, как мы знаем, иногда Институт русского языка тоже радует нас. Вот в прошлом месяце было три самых больших длинных русских слова, которые, слава богу, никогда не станут неймингом.

0: потому что там 54 буквы, 29 букв. Это невозможно, не то что запомнить, это произнести нереально.
1: А сейчас в нейминге что на пике моды, что очень популярно? Какие-то, может быть, цифры или какие-то, может быть, ошибки допускают в бренде, чтобы это бросалось в глаза, потому что сейчас внимание очень расфокусировано у всех.
2: Да что вы говорите?
0: Мода.
1: Точно, точно говорю. Точно, я не могу.
0: Мода на название существует так же, как и мода на цвет. И если моду на цвет, ну, как-то более или менее институт Пантон регулирует за последние 15 лет в мире, а не только фэшн-дома заявляют о каких-то новых цветах, то мода на название тоже существует. Это общесоциальные, общесоциокультурные, антропологические тренды. Но чем опасно слово «мода»? Она краткосрочна. И если мы видим какое-то модное название, то...
2: Давайте попробуем пример, говоря, какой-нибудь. Вот, ну какой-нибудь, что было и прошло.
0: Допустим, просто имя, не связанное с ассоциациями, там, Архимед, Платон. Мы же понимаем, какие ассоциации это сразу вызывает, да, в названии. А вот просто имя. Светлана,
1: Елена, Ольга, Елена, да, какая-нибудь.
0: Люсия. Здесь есть и плюсы, и минусы. В Советском Союзе. Да, вот как раз Советский Союз мы вспоминаем. Там мода была растянута не на один год, а примерно на 5-7 лет. И поэтому такие популярные имена, самые популярные имена женские в советское время, могли существовать десятилетиями. Елены, Людмилы, Светланы. Вот три самых популярных имя, они появлялись и в торговле.
2: Так да, же, магазин, как по-моему, был Людмила.
0: Одно из самых популярных... мужских имен Саша, вот правильно ведь вспомнила одеколон Саша, это прямо на пике популярности, и женщины считали, что можно одеколон Саше подарить не только Саше, но и Олегу, Лёше, Мите, Лёне, Юре, Николасу.
2: Ужасно. И Егор Михайловичу.
0: Конечно, вдобавок.
2: То есть, начальник.
0: Поэтому, поэтому и сейчас, вот я могу даже привести примеры, а вы можете, допустим, подсказать, какие-то годы там были, там, Интеграл, Пиксель.
1: 90-е, 2000-е.
0: Конечно, но эта мода связана с развитием технологий, поэтому если в социокультурной среде какие-то тренды появляются, ну, как, допустим, всплеск имен Юра в нашей стране возник после апреля. Конечно, конечно, конечно. Поэтому сейчас, когда разрабатывается название, мы всегда, да и все маркетологи, и все специалисты в области нейминга говорят, не ведитесь на сиюсекундную моду, иначе вас примут за бренд-однодневку.
2: Так, ребята, ну мой пример со Спартаком – это вообще идеальный вариант. Он до нашей эры прославился, этот герой античный, и вот до сих пор клуб носит название, и не один. То есть это действительно маркетинг какого-то высшего, но он затрагивал еще какой-то
0: социальный пласт.
2: Да.
0: Протест. Точно так же, как клуб «Динамо» – это символ движения на века на всех языках мира, потому что все-таки идет это из античности термин. Точно так же «Спартак». Если сначала это название футбольного клуба, спортивного клуба было связано с революционными античными процессами протеста против рабовладельцев, то сейчас у современных болельщиков «Спартака», у молодых, никаких ассоциаций с героем «Спартака» не возникало, пока не появился сериал «Рим», «Кровь на песке» и так далее, и так далее. И тут болельщики «Спартака» молодые узнали, ой, оказывается, вот он кто такой «Спартак». Да более того, исследования показывают, не все и соединили это в своей голове. Клуб «Спартак» и сериал.
1: То есть иногда надо просто книжку открыть, да, чтобы понять, почему бренд так популярен или нет, да, сквозь века и сквозь годы. А вообще базовая формула коммерчески успешного названия, она из чего складывается? С чего вообще начинается работа неймера профессионального?
0: В первую очередь выявить, не будет ли противоречить название компании продукту, который будет выпускаться. Второе, ну, допустим, ну, нельзя назвать улитка шиномонтаж, потому что туда мало кто поедет, потому что все мы знаем, как бесит режим ожидания и срыв сроков во время шиномонтажа, когда мы приезжаем по рекламе, за полчаса все сделаем.
2: А мне кажется, смешно. Это иронично, улитка. Ну, пока...
1: Ну, смешно, пока ты не прогоришь.
0: Когда за иронию будут платить деньги, тогда, Маргарита Михайловна, мы с вами согласимся.
2: Ну, подождите, а как же, эй, ползи, ползи, веселей, ползи, улитка, на вершину Фудзи? Те люди, которые знают эту хокку, или хайку, как угодно, даже не книгу этого писателя, а, ну, это... А, то есть вообще это не важно сейчас, да?
0: Нет, для Японии это важно, когда речь идет о...
2: То есть тише едешь, процессе. Дальше будешь, вот я к чему. То есть
0: тише едешь, дальше
2: неочевидно.
0: Будешь, да.
2: А,
0: ну, конечно, всем понятно, что это процесс,
2: длительный
0: процесс.
2: У меня просто нет шиномонтажа в бизнесе. Поэтому я фантазирую.
0: Хорошо. Второй. Ладно, давайте разбираться оперативно. Второй путь, какой важен, после того, чтобы не противоречило. Правильно ли это название все поймут? Мне нужно вспоминать попытку продаж автомобиля Паджеро в одной из крупнейших стран Латинской Америки, потому что слово Паджеро очень ругательно звучит в обиходной лексике. И если в Европе и в Азии Паджеро на ура, то пришлось потратить сначала гигантские деньги, чтобы люди прекратили смеяться и оскорбляться на это название в Южной Америке, а потом потратить еще кучу денег для того, чтобы объяснить, мы не то имели в виду. Это, знаете, вот как примерно... Вот есть еще и юридически неправильно понятые вещи, потому что это тоже нужно анализировать. Когда одна из крупнейших авиакомпаний мира лет 25 назад решила запустить рекламу под слоганом «Flying Letter».
1: Летающее письмо?
0: Leather, кожа.
1: Летающая кожа,
0: но,
1: да.
0: В обычном Cockney language, в обычном простонародном английском, британском языке это означает «летай голым», то есть в коже, не в одежде, а в коже. И когда несколько человек напрямую, ну, скорее всего, ради провокации, решили раздеться в аэропорту у стойки этой авиакомпании и попытаться пройти в салон самолета, вы же понимаете, что началось?
1: Им задали вопросы какие-то, да? Уже?
0: Нет, их задержали.
1: А, задержали. Ну и потом задали вопросы.
0: Магазину... И тут юридическая песня началась. И кто за это поплатился?
1: Авиакомпания. Ну, конечно.
2: Песня и пляска,
0: поэтому
2: я так сказала.
0: Не просто назвать, чтобы это... было понятно, просто, но и чтобы это было осознанно понятно и просто. Ну и, конечно же, нельзя забывать об эмоциональном отклике.
2: Вот у это меня сейчас, либо... когда ты про кожу сказал, я сразу решила упомянуть мир кожи в Сокольнике. Она же на всю жизнь, эта кожа в нас.
1: Пропечаталась в голове, да.
2: Да, вот как такие, как такое мир кожи. Это вообще что? Ну, окей,
0: ну,
2: хорошо.
0: Опять это... же, это конец 90-х, начало нулевых, ну, да, когда да. Мир был везде. Мир компьютеров, мир холодильников, мир чего угодно.
2: Да. Хорошо,
0: но когда
2: от мира
0: этому...
2: мы сейчас отстранились. А давайте тогда...
0: Но когда к этому еще да. присовокуплялось региональное название, там, Вохомский мир кожи, Нерехский мир кожи, Буйский мир кожи, Кадыйский мир кожи. Вот недавно из Костромы вернулся, поэтому у меня все костромские названия сейчас в голову лезут.
1: Николас, такой вопрос. Смотрите, вот, допустим, у меня есть небольшой бизнес, сельпо, да, и почему нейминг просто продукты или магазин продукты всегда выиграет? Почему, если я там что-то буду придумывать, да, там, улитка магазин или там, божья коровка, если я напишу просто продукты, это всегда будет точнее и выгоднее для бизнеса?
0: Это, в первую очередь, выгоднее для вашего кошелька. Так поступают все разумные, экономные основатели бизнеса, особенно в регионах. Потому что за этим якобы no name кроются большие финансовые выгоды. Вы не платите за регистрацию этого имени, раз. Вы не платите за рекламную вывеску, это два. Потому что вы имеете бесплатно право разместить категорию вашего магазина. Продукты, обувь, табак. Ой, табак уже нельзя, господи, боже мой.
1: 18+.
0: Да-да-да. Вот, прошли те времена. Вы ни за что не платите. Вы просто говорите, что здесь продается то-то, то-то и то-то. И значит, что у вас чистый бизнес, просто торговли. Захотите, завтра закроете. Захотите, еще 10 штук откроете. И конкуренция нулевая. Об этом тоже говорят, что рынок не переполнен, рынок не конкурентный, потому что когда рынок переполнен, и когда, ну, допустим, выйдете после эфира на улицу и посчитайте, сколько в одном квартале от вашей могучей радиоточки аптек, будет не менее 6 в поле зрения.
2: И, не у каждой
0: аптеки если везде
2: будет
0: просто аптека,
2: да,
0: это
2: точно.
0: Зайди в любую. А если это аптека Люсинда, это такая мода на сложные, такие нарочитые имена была 5 лет назад, то Люсинда, как бы это жутко ни звучало, в голове осядет. В Люсинде я уже покупал, зачем мне искать новые аптеки, если в Люсинду я однажды зашел, просто посмотрев, что это за фигня такая.
1: Да, и там есть аспирин. А вообще есть какие-то законодательные табу в нашей стране при регистрации названия, чего делать не надо? Или какие-то, или запреты
0: какие-то? Вот это очень важный момент, реально важный момент, потому что риски, риски, связанные с названиями, даже имен, просто имен. Потому что это и юридические, и репутационные. Ну, вдруг завтра какого-нибудь там насильника серийного поймают, и его имя даже произносить для примера не буду, потому что это уже юридический риск для нас с вами, если мы произнесем, сколько количество людей сейчас может обидеться и воспринять это как оскорбление. Какие юридические риски у имен? Это проблемы с регистрацией товарного знака. Я имею в виду самую пугающую для маркетологов статью Гражданского кодекса 1483. Имя особенно известного человека не может использоваться без его согласия. И если, допустим, пример приведу. Читали, любили мы классическую литературу в школе. И так нам нравился Филиппок как герой. Но вот мы выросли и решили назвать модный брендовый магазин одежды Филипп. Как вы думаете, есть юридические риски у человека, который решил сделать? Есть.
1: Почему? Есть. Это разные имена.
2: Очень
1: же.
2: Разные.
1: Почему?
2: Люди могут.
0: Да. Да. А дальше рассказываю. Проводим спонтанный опрос населения, который мы подадим в суд, и спросим: Филипп, продолжите фамилии. И примерно 4/5, ну, определенной возрастной группы ответит Филипп, ну, Киркоров. Может быть, кто-то вспомнит папу Александра Македонского. Тоже Филиппом звали. Но в основном скажут Филипп Киркоров, если продолжит продлить.
2: Черный
0: и
2: его.
0: Все. И эти документы пойдут в суд и лягут в обоснование о том, что ассоциативно модную, яркую, красивую, креативную одежду в магазине Филипп это решили приматься к имени Филиппа Бедросовича. Юристы могут так поступить. Поэтому помимо проблем с регистрацией товарного знака, особенно если мы там назовем магазин там Бузов и Бузова. Если владелец не Бузов, то да. Я думаю, что юристы Ольги Бузовой быстренько подадут на него в суд, на владельца этого магазина.
2: Ох, как все это интересно.
0: Споры. А как насчет споров при партнерстве, если умер основатель или решили разойтись основатели?
2: Ой, да нет.
0: Если бизнес оформлен на имя партнера. О, таких примеров множество. Или конфликты с однофамильцами, если фамилию какую-то взяли.
2: Николас, у нас заканчивается время эфира. Я говорила, что тема очень масштабная, объемная, да. Очень интересная. Давайте еще раз встретимся в следующую среду. Наметим прямо нашу встречу на 11:05.
0: С удовольствием.
2: Спасибо. Спасибо еще раз. И... к вам вернемся.
3: И лирики. Клиповое мышление говорит нам о том, что мы умеем перерабатывать очень большое количество информации, выделяя какие-то важные тезисные моменты, то есть сужая огромную воронку информационного потока до того, что нам нужно. Антон Гасимов, психолог.
4: Так говорит «Маяк».
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. АО «Культурный центр», федеральная территория «Сириус», ОГРН 121-2300-74250.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
9: В Москве 11:30.
3: Новости.
9: Студия Наталья Христова. Операторы дронов ВСУ, атаковавшие гражданские объекты в Брянской области, понесли значительные потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что высоких результатов удалось достичь благодаря эффективности бойцов «Севера». За минувшие сутки они уничтожили до 160 украинских военных, 4 автомобиля, орудия полевой артиллерии, 2 станции РЭП. ФСБ задержал в Тюменской области россиянина при подготовке теракта на одном из нефтяных предприятий «Югры». Действуя по указанию куратора, мужчина изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство с целью совершения диверсии, рассказали в пресс-центре ФСБ. Агенты украинских спецслужб задержали недалеко от схрона при попытке скрыться. По данным ФСБ, подозреваемый вышел на контакт с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения о расположенных в регионе объектах ТЭК. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к теракту. Разработанный госкорпорацией Ростех онкосканер дешевле иностранных аналогов на 10-15%. Он позволяет более точно диагностировать заболевания, а также сокращает время диагностики, которое занимает 2-3 минуты. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемизов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
10: Сканер, это, конечно, дает большие возможности, во-первых, более точно диагностирует заболевание раком и, самое главное, сокращает время на диагностику. Занимает всего там 2-3 минуты. Мы сейчас в Калуге на базе нашего предприятия «Азимут» создаем уже серийное производство этих онкосканеров и к концу года можем уже начать серийно выпускать до 200 устройств в год. Потребность, я думаю, что будет большая. Ну и потом, они у нас дешевле, чем иностранные, на 10-15%, и вполне можем выходить на международный рынок.
9: Чемизов отметил, что в госкорпорации принято решение о поставках этого сканера в федеральные и региональные медицинские центры по всей стране. Приятная для отдыха погода придет в Москву в выходные. Во вторую половину недели установится теплая и комфортная погода в столице, рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова-Арти. По ее словам, с пятницы по воскресенье осадков не ожидается, а ночи постепенно станут теплее. Если в ночь на пятницу в Москве прогнозируется плюс 12-14 градусов, то в выходные ночные температуры составят уже плюс 16-18 градусов. В пятницу максимальная температура воздуха составит 20 21-23 градуса, по области до 25. А в субботу и воскресенье дневная температура в Москве повысится до плюс 25-26 градусов. Ранее синоптики прогнозировали, что ночь на пятницу станет самой холодной в Москве за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
11: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Женская сборная России под тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира, который проходит в Южной Корее. Российская команда уступила сборной Марокко. Мужская команда России в поединке за третье место проиграла сборной Таиланда. Футбольный «Локомотив» в товарищеском матче одолел ЦСКА со счетом 1-0. Железнодорожники в текущей межсезонье не пропустили ни одного мяча. Тему спаррингов с участием клубов российской премьер-лиги продолжит Александр Неценко.
12: Столичный «Локомотив», завоевавший бронзовые медали в минувшем чемпионате России, демонстрирует невероятные результаты в межсезонье. Команда Михаила Галактионова не пропустила в 7 спаррингах ни одного мяча, заодно одолев во вторник ЦСКА на РЖД-арене 1-0. В первом тайме преимуществом сперва владели армейцы, потом инициативу перехватили железнодорожники. Однако на 48-й минуте «Локомотив» забил. Руденко выиграл единоборство у Мойзеса и сделал пас под разящий удар Нинахову. Защитник в одно касание переправил мяч в ближний угол. Вскоре случилось удаление. Ньямси из «Локомотива» перебрал желтый карточек, но по договоренности клубов команды остались в равных составах. А камерунца заменил игрок молодежного состава Белотелов. Глебов и Круговой армейцев были близки к тому, чтобы сравнять счет, но своими шансами не воспользовались. ЦСКА уступил, до сих пор не одержав ни одной победы этим летом. За 5 спаррингов у команды Дмитрия Гдесамова 3 ничьи и пара поражений. «Локомотив» взял верх в 6 встречах из 7, закончив дуэль против родины нулевой ничьей. Напомню, что армейцы начнут сезон в РПЛ домашней встречи против «Балтики», а «Локомотив» сыграет на своем поле с «Ахматом». Грозненцы, к слову, во вторник разгромили 3-0 боснийский «Радник». Дубль с игры оформил Милкадзе, с пенальти отличился Касентура.
11: Напомню, уже 18 июля в российском футболе стартует новый сезон матчем за суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», который состоится в Нижнем Новгороде. Следите в субботу за трансляцией этого поединка на нашей радиостанции. Начало в 19:00 по московскому времени. «Урал» получил 3 предложения от клубов российской премьер-лиги по футболу по полузащитнику Илье Ишкову. Однако ни одно из них пока не устроило руководство клуба. Об этом заявил директор команды первой лиги Роман Орещук. Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему россиянину со стороны казанского «Рубина». 22 очка, 4 подбора, 4 перехвата и 8 результативных передач российского разыгрывающего Егора Демина помогли Бруклин Нетс взять верх над Сакраменто Кингс со счетом 115-83 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. У проигравших российских форвард Виктор Лахин набрал 4 очка, сделал 6 подборов и 1 результативную передачу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
15: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
16: Шереметьев.
15: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
17: Исключено.
18: Дворянка по праву рождения.
15: Речь идет о чести моей семьи.
18: Служанка по воле случая.
15: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
19: Неужто ты гордость семьи?
15: Или в планах
19: заполучить богатство Николая через постель?
18: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки.
16: Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Физики и лирики в эфире. Лирик Митрофанова, лирик Кудряшов. И к нам присоединяется, надеюсь, физик, популяризатор науки Сергей Акинфеев. Здравствуйте, Сергей. Привет.
1: Здравствуйте.
2: Лиричная тема, по-моему, все равно будет, нет?
0: Ну, странно. Я, конечно, сразу вспомнила про песню «Ленинград», которая называется «Баба-робот». Читайте, она без мата, там можно это все послушать, черти какой год. Но пришла новость о том, что роботы сейчас настолько развитые, да, и настолько мощные такие создания какие-то, что даже могут работать и заменять людей вот в гостиничном бизнесе. И мы хотели уточнить, вот обслуживать гостей в гостинице, насколько этот опыт китайский вот интересен для исследователей и реальных людей?
1: Ну, там анонс говорит о том, что отель будет только открываться и постепенно, и в следующем году. Вот, а роботы там достаточно, ну, они не, это не самое сложное, там не то, что прям будут андроиды ходить и все делать. Это штуки, которые будут ездить, которые вот напоминают тех, которые в Макдональдсе развозят. Ну, чуть сложнее, они там будут понимать жесты, они смогут там отвезти, багаж отвезти, будут чистить. То есть это не выглядит как, они не будут человекоподобными. Эти роботы.
0: Ну, они по картинке просто такой какой-то агрегат, да, который ездит на
1: Да, ну, он там чуть более совершенный, безусловно, потому что у него там больше функций, да, но в целом у них очень ограниченный функционал, то есть не то, что они там готовить будут, они будут развозить закуски. Ну, это, наверное, будет что-то типа вендингового аппарата такого, который просто будет ездить на этих самых, на колесиках, вот. Но интересно там, что вся инфраструктура отеля будет затянута для этой общей задачи, то есть там и лифты будут управляться, и ресепшн будет управляться, и там все запросы будут приниматься, и роботы будут выполнять. Эта штука интересная, да, но в целом это не выглядит как что-то прям суперфантастическое.
0: А вот что выглядит тогда фантастически для вас, для популяризаторов науки и исследователей именно этой темы? То, что мы иногда даже понять не можем. Мы все время боимся, что нас заменят. Ну хорошо,
2: что,
0: да,
2: нет,
0: действительно. Что робот будет? Может радиоведущего заменить элементарно. Ну это правда, искусственный интеллект, он может. Но пока с юмором проблемы. Ну, он такой необычный. Да, это пока. Так что вот что вы бы нам рассказали о чем, что правда вот стоит внимание вот этому уделить? Какие-то заводы, которые полностью, видимо, роботизированы. Абсолютно.
1: Опять же, для того, чтобы автоматизировать и роботизировать завод, не нужно делать робота, который выглядит как человек. То есть, там, завод давным-давно роботизированный, там стоят эти штуки, манипуляторы, которые могут варить, там, поворачивать детали. Вот. Интересно, самая сложная задача в этой сфере это сделать робота действительно как бы совместимого с человеком. Да, то есть у нас вокруг все нас сделано для людей. Ручки, двери, лестницы, лифты. Это все сделано для людей. Поэтому вот задача сделать робота, который похож на человека и может с этим всем взаимодействовать, это достаточно сложно. Сейчас пытаются сделать много компаний. Вот в прошлом году была популярна вот эта вот идея с роботом Нио, да, который можно было купить по подписке, сколько там, по-моему, $500 в месяц он стоил. А оказывается, они дальше продолжают, то есть они не сдались, да, это не единичная акция была, они продолжают дальше делать своих роботов. Недавно совсем они, значит, показали промо-ролик о том, что они доделали руку этому роботу, и выглядит очень круто, на самом деле, то есть он там бокал вина поворачивает, он там какие-то нежные маленькие виноградинки отделяет от этого самого, от грозди, и вот такие вот тонкие какие-то операции выполняет, и это выглядит здорово. Он не делает это быстро, разумеется, вот, но это интересно, потому что он все данные получает по компьютерному зрению, да, действительно, похоже, что если они доведут этого робота до ума, это действительно будет новый рынок.
2: То есть это Skynet потихонечку входит в нашу жизнь, да, если мы берем вселенную Терминатора,
1: конечно,
2: да?
1: Потихонечку, естественно, да. Но Skynet это же была система просто, которая управляла.
2: Ну, конечно. Нет, но они потом человекоподобные.
0: Будет восстание машин.
2: Да, да,
0: меня первую поймали.
2: Часть три, да.
0: Скажи 300.
2: Да. А если в этой роботизированной гостинице отключится интернет, но вот человек придет и кусачками перережет кабель, вот что дальше будет?
1: Да, это все то же самое, как и в обычной гостинице. Я думаю, что у них внутренняя сеть-то будет нормально работать, просто роботы все эти поврубаются, потому что, конечно, им нужно куда-то будет подключаться для того, чтобы обрабатывать запросы. Вот, ну и, собственно, у вас будет нефункциональная гостиница, как и сейчас.
0: Ну да, просто электрик выпил. Есть ролики в интернете. Когда, помните, три пенсионерки останавливают электрика, а он щиток ремонтирует, просто стоять не может на ногах.
2: А как роботы будут реагировать на возможное девиантное поведение постояльцев? Скажите, пожалуйста. О, Василий едет, заезжай ко мне. Давай, давай, сейчас мы здесь все сделаем.
1: Там не заявлен робот-охранник, то есть там четыре разных типа робота, значит, заявлены, которые вот в одной этой модели функционируют. Робота-охранника среди них нет. Вот. Кстати, да, что интересно, если вы посмотрите промо-материалы этого отеля, он расположен на таком острове, к которому идет всего одна дорога. Вот, поэтому, если что, это все можно перекрыть тут же, если вот прям какие-то проблемы начнутся.
0: А тогда я наброшу на вентилятор робототехники. Вот я вспоминаю детский сад, современный, если взять детский сад. Ну, в принципе, он не меняется веками, да, ну, по большому счету, да, есть некий воспитатель, дети там что-то колобродят, и им спать нужно обязательно, там, с двух до трех. Притом, хочешь ты спать, не хочешь, ты должен лечь, по какой-то причине непонятной. А вот смотрите, сейчас дети современные, с телефонами, с гаджетами, совсем. А вот если... А как это? А вот на человека-роботы какой, который похожи, как это называется?
1: Андроиды?
0: Нет, когда похож. Вот это антропоморфный робот, и он воспитатель, он знает очень много, он отвечает, как Алиса, на все вопросы, он там дает советы этим мелким каким-то, ну там, трехлеткам. Четырехлеткам. То есть это вообще теоретически же неплохо выглядит со стороны. И тетя не будет звонить там свекру, знаете, ну, воспитательнице.
2: Ну, ты бы отдала ребенка своего в такой детский сад?
0: Ну да, а почему да нет? Если это настроено, робот просто нормально. Ну, и тебя не заставляют спать, и потому что я специально писала заявление, что мой ребенок не хочет спать в это время, и ее освобождали от сна. Но, видимо, это было исключение, поскольку я микрознаменитость.
1: Мне кажется, дети разберут этого робота просто через... Я не знаю, он сутки там не проживет, пока он там.
0: Ну, это прикольно, ну а женщину они же не разберут.
2: Разберут.
0: А женщина эмоционально нестабильна. Представляешь, ее 25 человек разбирает, и она может огрызнуться, а робот нет.
1: Не, ну они же, я имею в виду, они реально его физически разберут. Женщину они как бы выведут из себя.
0: Морально разбирают.
1: Да, морально, да. Это, ну, опять же, есть, наверное, какие-то техники обучения. Вот, и вы же, ну, типа, у вас есть опыт работы с детьми, наверное? Ну, я имею в виду у тех, кто идет воспитатели. А робот там реально, он там сутки не протянет. Ему, ну вы что, это же племя детей. Они его с ног скинут, да, и все, да. Вот он будет лежать, как это самое. Как
0: я черепа. Не знаю, но тогда разные дети бывают. Я видела японских детей, которые строем ходят. Они вообще, ну, ничего не делают.
2: Да, это тоже строит, он с ними тоже строем ходить будет.
1: Конечно, если дети узнают, что он не может встать сам, какая разница, японские, китайские или русские дети, они его скинут просто за секунду, чтобы посмотреть, что будет.
0: То есть пока вы не даете шанс, только искусственный мясной интеллект...
1: Не, ну можно подготовиться, сфер. Поставить его на гусеницы, там, я не
2: знаю. Прикрутить к полу, чтобы не отодрали.
0: Такая Росгвардия детско-садовская только, да?
1: Да, делать сирену там ему в 120-110. Такое,
2: ну, ой, ужас какой. Давайте паузу. Стоп, паузу давай, возьмем. Ладно,
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Региональный материнский капитал в 2026 году уже получили около 1100 вологодских семей. В Вологодской области продолжается реализация мер поддержки семей с детьми. Одна из них – региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей, который предоставляется при рождении третьего и каждого последующего ребенка в рамках программы губернатора «Семья оплот Русского Севера». По вопросам оформления и условиям получения выплаты можно обращаться в Центр социальных выплат по телефону контакт-центра Вологде 23 99 70. Хранить в гараже большие объемы бензина опасно для людей и для автомобиля, как пояснили в региональном МЧС. Сейчас некоторые вологодские водители, поддавшись панике из-за ажиотажного спроса на бензин, стремятся запастись топливом на долгое время, заливают его в канистры и хранят в больших объемах в гаражах. Однако ни к чему хорошему такие действия не приведут. Дело в том, что хранение топлива в гаражах запрещено правилами противопожарного режима, за это грозят немалые штрафы. Во-вторых, это просто опасно. И в-третьих, при неправильном хранении бензин теряет свои свойства. Вологжане могут присоединиться к федеральному проекту профессионального развития. Педагоги, управленцы, специалисты в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики, а также школьники и студенты региона могут присоединиться к проекту «Флагманы образования». Для участников открыты новые конкурсные направления, программы развития, диагностика профессиональных компетенций и инструменты для построения индивидуальной образовательной траектории. Регистрация на различные направления проекта продолжается. На командный курс до 1 августа, на направление «Спорт» спорт-трек до 5 сентября, на трек «Учить и учиться» до 7 сентября. Прием заявок экспертное сообщество «Созвездие флагманов образования» завершился 1 июля. Сегодня жители Вологодской области могут бесплатно посетить музеи региона. 15 июля, в третью среду месяца, вологжане бесплатно посещают музеи Вологодской области. В этот день есть возможность познакомиться с новыми выставками и постоянными экспозициями государственных и муниципальных учреждений культуры. Акция проходит в рамках проекта «Культура рядом», который стартовал в июле 2019 года. Чтобы получить бесплатный билет, достаточно предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий прописку на территории области. Можно заглянуть в Вологодский музей-заповедник и его филиалы. Гостей ждут в музее кружева, в мире забытых вещей, в Вологодской ссылке, в доме купца Самарина, в доме музея Петра I, литература, искусство, век 20 и в музее Семенкова. В Череповце стартовал новый инклюзивный творческий проект. Открыт набор в камерный театр «Истоки». Его организовали при некоммерческой организации «Я могу». Дети и молодые люди с особенностями развития под руководством наставников будут заниматься актерским мастерством, хореографией, сценическими речью и пластикой. Они будут участвовать в создании спектаклей и обязательно выйдут на подмостки. Новое знакомство, дружеская атмосфера, обретение уверенности в себе и отдельно занятия будут бесплатными. Сейф первого городского главы, купца и мецената Ивана Милютина, нашли в Череповце. По крайней мере, так считают краеведы и музейные работники. Тяжелое металлическое хранилище из 19 века сейчас реставрируют в мастерской. Совсем скоро он дополнит экспозицию мемориального дома Ивана Андреевича на Соборной горке. Вологда и Санкт-Петербург сойдутся в футбольном противостоянии. Событие состоится в рамках Дней Санкт-Петербурга в Вологодской области. На стадионе «Витязь» 17 июля между собой сыграют молодежный состав ЦСКА «Витязь» и петербургского «Динамо». Начало встречи в 17:00. Кроме того, специальными гостями спортивной части станут известные футболисты Алан Дзагоев и Алексей Игонин.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, сообщила сегодня Минобороны. Так, в Одессе и Черноморске поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ, а также цеха по производству и сборке БПЛА. В Минобороны также проинформировали, что российские вооруженные силы поразили в портах Черноморск и Днепробукский 4 морских судна, которые доставляли грузы в интересах ВСУ. Минобороны также объявила об ударе по газораспределительной станции в Краматорске, используемой в интересах вооруженных сил Украины. Ведомство опубликовало кадры удара. Был применен беспилотник «Герань». Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, заявили в Минобороны и добавили, что российские военные продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК. ФСБ задержала в Тюменской области россиянина при подготовке теракта на одном из нефтяных предприятий «Югры». Действуя по указанию куратора, мужчина изъял из заранее оборудованного схрона самодельное взрывное устройство с целью совершения диверсии на предприятии нефтяной промышленности в городе Нягань, рассказали в пресс-центре. Агенты украинских спецслужб задержали недалеко от схрона при попытке скрыться. На месте происшествия изъяли СВУ, состоящее из взрывчатого вещества иностранного производства массой 1,5 килограмма. По данным ФСБ, подозреваемый вышел на контакт с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения о расположенных в регионе объектах ТЭК. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и о приготовлении к теракту. США сегодня утром объявили о завершении ударов по Ирану, поразив десятки военных объектов вблизи Армузского пролива и прибрежных районов Ирана. Это следует из заявления Центрального командования вооруженных сил США. В сообщении отмечается, что американские истребители, БПЛА и корабли в течение 7 часов наносили высокоточные удары по иранским ракетным объектам, базам БПЛА, военно-морским силам и системам береговой охраны. Центком подчеркнули, что удары наносятся для снижения способности Ирана, цитирую, угрожать коммерческим судам и гражданским экипажам. Корпус стражи Исламской революции, в свою очередь, сообщил о поражении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте, об ударах по базе вооруженных сил США в Иордании и поражении объектов 5-го флота в Бахрейне. В заверенный центр избиркомом федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы включено более 2000 человек. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. В списке кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным округам, включено 1357 человек. Всего на выборах замещается 450 депутатских мандатов. Выборы депутатов и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. Испания обыграла Францию со счетом 2-0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу. В финале испанцы сыграют против победителя матча между командами Великобритании и Аргентины, который пройдет сегодня. Сборная Испании во второй раз сыграет в финале чемпионата мира. В 2010 году испанцы обыграли команду Нидерландов. Финал чемпионата мира 2026 пройдет в воскресенье 19 июля в США. Мощный ливень обрушился на Сочи. Уровень воды резко поднялся сразу в 6 горных районах. Подробности у корреспондента ВГТРК в регионе Инги Габеши.
2: В городе начали убирать последствия залпового ливня, который обрушился на курорт под утро. Из берегов вышли горные реки и успели подтопить дороги и дворы. Например, в жилом комплексе Министерские озера, это Хостинский район Сочи, там из берегов вышла река Бзугу. В Барановском сельском округе на улице Армянская сель сошел во двор частного дома. Жителям даже предложили перебазироваться в пункт временного размещения. Движение на федеральной трассе не перекрывалось. Городской транспорт работает, и сейчас вода постепенно сходит, но штормовое предупреждение будет действовать в Сочи весь день, так что на пляж сегодня лучше не ходить.
1: В Москве столбики термометров сегодня поднимутся до идеальных 25 градусов. Такую погоду обещает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение сегодняшнего дня столичный регион окажется на орбите влияния тыла циклона. В Москве по области будет облачно, с прояснениями. Местами, но в основном это на востоке, может брызнуть небольшой дождь. Ветер северо-запада 4,9 метра в секунду. И столбики максимальных термометров поднимутся до идеальной в середине лета отметки плюс 25 градусов. Показания барометра будут меняться мало, составят 746 миллиметров ртутного столба.
1: Завтра из-за влияния холодного атмосферного фронта в столице немного похолодает. Тем не менее, с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону. Благодаря этому в мегаполисе ощутимо потеплеет. В России заметно подешевели черешни, абрикосы и нектарины. На фоне массового поступления продукции из южных регионов страны и более дешевого импорта заметно снизилась стоимость большинства сезонных фруктов. Многие из них сейчас стоят дешевле, чем год назад, пишет российская газета. Наиболее заметное снижение произошло в сегменте косточковых. По данным Аккорд, относительно начала июня черешни подешевела на 40% до 300 рублей, абрикосы также на 40% до 150 рублей. Нектарины стали дешевле почти на треть и подешевели до 120 рублей. Стоимость персиков остается стабильной, начинается примерно от 200 рублей за килограмм. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра небольшая облачность, но без осадков. Ночью в северной столице 13-15, днем 19-21 градус. В Москве завтра облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью плюс 13-15 градусов, днем лишь 18-20, обещают синоптики. Сейчас в Москве плюс 19 градусов, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики. Ой, сложная тема. Андрей Олегович, спасай. Даже роботы не так меня пугают, как современное искусство.
2: Абстрактное или современное. Да. Ну, у нас тема сегодня звучит следующим образом. Ученые объяснили, как мы понимаем, мы люди, абстрактное искусство, и помогать нам будет в этом разбираться Елена Васильевна Охотникова, кандидат культурологии, искусствовед, клинический психолог, автор книг и статей по истории искусства, психологии и его восприятия. Лектор образовательного проекта «Магистерия», преподаватель Высшей школы экономики. Здрасте.
1: Елена Васильевна, здравствуйте. Вот абстрактное искусство, пожалуйста, есть ли какое-то определение, и как нам к нему относиться?
2: Как, вот на экзамен пришел по культурологии, а тебе спрашивают, а что такое абстрактное искусство? Ты такой забираешь зачетку и грустно уходишь.
3: Ну, это самый правильный вариант, просто не ходить на такие экзамены, где у тебя просят конкретики, когда ты говоришь об абстрактном. Да господи, бог с ними, с определениями. У нас под абстрактное искусство попадает все сейчас, да, в сознание современного человека, все, что не имеет конкретной формы. Да. Если мы не видим корову, то мы такие, как-то, значит, тут какие-то пятна, какие-то объемы. Вот. И абстрактное искусство – это искусство, которое требует другой системы восприятия. Это совершенно правда. Да? То есть мы обычно же живопись как с вами воспринимаем? Вот вы как воспринимаете живопись?
2: Цвет, пространство,
1: реализм?
2: Пространство, ага. Как-то так.
3: Наверное, давайте честно, мы хотим историю, правда? Вот это почитать, что там написано, типа «вечер в лесу», да? Лес вижу, вечер вижу. Да. Вот. То есть у нас как бы классическая живопись в широком понимании настраивает нас на рассказ. То есть нам показывают какие-то объекты, которые призывают нас вспомнить собственный опыт. Да? И поэтому мы узнаем ту же корову, то же здание, еще что-то. Абстрактное искусство играет совершенно другими вещами. Вам показывают то, что не похоже на то, что вы видели в реальном мире. То есть вам показывают световые пятна.
2: Вне вашего разума то, что находится? Да,
3: да нет, на самом деле вам просто показывают что-то, что вам придется додумать. И зритель на это реагирует очень по-разному.
1: Может быть, каких-то пару примеров, чтобы...
2: Черный квадрат.
1: Хоть как-то, потому что надо же это подкрепить.
3: Давайте лучше про Ротко поговорим, да, вот про соответствие.
1: Какая прелесть, Марк Ротко. Его так критикуют и хозяйки, и домохозяйки.
3: Кто посмел критиковать Ротко?
1: Моя свекровь. Сказала, это что вообще такое?
3: А ваша свекровь видела Ротко живьем? Ну-ка.
1: Я боюсь это задавать. Я видела последний раз два раза в 23-м году, и вот этой зимой он сейчас выставляется в Европах. Я летала специально это.
3: Это прекрасно.
1: Во Флоренции и в Париже в фонде Луи Виттона он поставлялся.
3: Прекрасно.
1: Он сейчас очень популярен.
3: Как человек тронутый Ротко, зачем вы полетели его смотреть?
2: Да там мимо проходил.
3: Подождите,
2: наверное,
3: мы сейчас к сути переходим.
1: Не летала я не специально на него. Я могла специально полететь на Сикстинскую Мадонну.
2: Красиво так звучало, красиво, да?
1: Да. Не-не-не, специально, конечно, я бы на него вряд ли полетела.
3: Это отличный вопрос. А вот хорошо, вы полетели не специально, но тут Ротко. Оказия такая. И вы идете. Зачем? Что вы хотели?

0: я хотела, ну, посмотреть, потому что... Я не, ну, да, хороший ваш вопрос. Я в тупик не поставила, потому что я знаю, что это круто, это интересно, необычно. И это то, что
1: почему об этом говорят, понять, почему, да, почему об этом говорят, да, и хочется самим посмотреть, видимо.
0: Почему настолько
1: любопытство,
0: популярен?
1: Любопытство.
2: Любопытство отлично, без любопытства в искусство вообще нельзя ходить, mm-hmm, да, mm-hmm. Любопытство. Конечно,
0: и понять, нравится мне или нет.
2: Во, вот отлично, понравилось или нет?
0: Да, да, да.
2: Почему? Чем?
0: Цвета
2: что красивые, случилось?
0: Цвета красивые, необычно.
2: Так,
0: он один
2: отлично.
0: Такой,
2: что, что почувствовали? Давайте.
0: Почувствовала, что как Платон или кто-то, я знаю, что я ничего не знаю. И я не просила даже объяснять это.
2: А
0: все.
2: Что?
0: Мне просто нет, нравится все.
2: Подождите, а что там надо знать? Вам показывают цветовое пятно. Что вы должны знать о цветовом пятне?
1: Дальтоники или нет?
0: Вдруг оно что-то значит? Ну, я у ребенка своего спрашиваю. Ага. Она занимается современным искусством. Ага. И я говорю, Поля, объясни, что это? Что это было?
2: Что это было? Что сказал ребенок?
0: Она говорит, наша электричка. То есть это может быть что угодно.
2: Вот на самом деле, смотрите, что сейчас произошло, да? Мы пытаемся к современному абстрактному искусству, да, применить категории обычного. То есть, ну что там такое произошло?
1: Это ошибка?
0: Может, я что-то не понимаю, Егоровна.
2: И следующее чувство, может быть, дело во мне, может быть, это я что-то не поняла. Все вокруг ходят и говорят, боже, это прекрасно. Да? Но на самом деле в том, что касается Ротко, прекрасно случается вот от чего. От того, что это художник, который за счет того, как он использует цвет, потому что там все не случайно, понятно, да, можно в этом покопаться, у него довольно сильная теоретическая база всего, что он делал. Это художник, который, используя цвет, заставляет вас что-то почувствовать. Причем это что-то, чем больше вы стоите и смотрите, тем больше оно растет внутри вас, и вы выходите из зала с ощущением, что с вами что-то произошло. Вот так и работает абстрактное искусство. Если это искусство, конечно. Если это
1: а как отличить коммерцию от искусства? Абстракционизм.
2: Вопрос, потому что как бы сейчас я скажу волшебную фразу, и все, половина выставок
1: Москвы
2: вылетела. Но я могу сказать, как я это ощущаю, да, то есть даже, наверное, не как искусствовед, а просто как человек-зритель. А искусство, если это настоящее искусство, это что-то, что, ну как бы, оно что-то меняет в тебе, ты чувствуешь, ты испытываешь чувства. Это могут быть хорошие чувства. То есть ты говоришь, боже, все, это было божественно. Это как с любовью, да, ты там что-то, вот, что в нем такого? Я не знаю, но я просто чувствую, что в нем есть что-то такое. Uh-huh. А бывают негативные чувства, как с людьми тоже, да, ты приходишь, он бесит меня, ну вот бесит, но забыть не могу. Да? И вот если вы чувствуете, значит, перед вами искусство, оно делает вас живыми.
1: Это может быть идеальный просмотр конкретного произведения искусства. Mm-hmm. А если сзади тебя 10 китайцев, которые орут, плюются, ну и так далее, да, или там толпа ходит, да, в каком-то большом музее. Как...
0: Да дети плохо себя ведут.
1: Да, дети.
0: Трогают картины, им это интересно.
1: Да, орёт сигнализация, да, вот как здесь быть?
2: Так вопрос, на что вы пришли смотреть, опять-таки.
1: Ну, народ, как к примеру, да, я пришёл.
2: Подождите, возвращаясь в историю с отношениями, вот вы с человеком, которого вы любите, mm-hmm. или который вам интересен. Вокруг аэропорт, толпа, куча детей на полу.
1: Абстрагироваться
2: надо. А вы видите только... Да вам не надо абстрагироваться. Вы абстрагируетесь, если вы что-то почувствуете. Mm. И вот это очень хороший тест на правду в отношениях с современным искусством. Современное искусство, тут нужно честно говорить, оно во многом очень беспомощно без слова куратора. Ну, давайте честно скажем, да, пока не пришел человек и не рассказал, что все это значит, большинство людей, ну, думают, что... Ну ладно,
0: еще я вот... что-то не понимаю.
1: Извините. Ну, да, нет, просто если как бы выставляется какой-то автор в большом музее, угу. то это, соответственно, показатель чего-то, да?
2: А это тоже интересно. То есть, если в большой музей его взяли, значит, он молодец.
1: Да.
2: И не дай Боже тебе сказать, что
1: он,
2: ты...
1: он не молодец.
2: Что король голый, абсолютно, да?
1: А такое бывает?
2: Конечно, бывает. Сплошь и рядом. Понимаете, у нас сейчас всегда большой вопрос, а что мы продаем? Давайте вещи называть своими именами. Мы продаем обманку, мы продаем имидж, мы продаем то, что люди хотят купить. Потому что очень часто люди говорят, что им что-то нравится, не потому что им нравятся конкретные вещи, потому что им нравится идея обладания, например, вещью, которая дорого стоит. да, и так далее. Но вот мы сейчас, давайте вернемся именно к тому, зачем нам с вами искусство, да, вот мы люди, которые, ну хорошо, были бы у меня деньги на Ротко, я бы Ротко купила, это правда.
0: Но, допустим, давайте возьмем, Жуан Миро, вот тоже, там какие-то фигурки, и вот это выглядит, ну как будто ребенок рисовал, но... И вот это может, вот, например, если Ротко там мне безусловно нравится, то этот мне вообще просто подозрительная штука. Как вот это себе это объяснять?
2: Вопрос в том, как полюбить этого художника или в чем вопрос?
1: Зачем его смотреть? В этом вопрос.
0: Если всем признано, что он гений тоже абстракционизма, я думаю, помнишь, как у Хармса, я писатель, а по-моему ты...
1: Это вопрос восприятия или вопрос желания принадлежности, желания принадлежать какой-то группе или войти в какой-то социум, который понимает?
2: Зрите в корень. На самом деле, отношения с искусством, вот прямо если по-честному, это действительно вопрос честности. Насколько вы честны сами с собой. Насколько вы честно можете сказать, что вы видите в этом что-то или не видите. Это страшно. Особенно страшно, если ты этим занимаешься профессионально. Потому что я вот вам могу сказать, что, условно говоря, объяснить, почему какая-то вещь дорого стоит, ну, там, из признанного искусства, да, или почему от нее все сходят с ума, я могу. Это совершенно не значит, что все из этого...
1: Нравится.
2: Да даже дело не в нравится, что все из этого искусства, в моем понимании, о котором я говорила выше. Понимаете? И вопрос просто в том, что когда у тебя вроде как есть образование, ты вроде должен знать, что это все это значит, ты можешь позволить себе чуть больше, да, и сказать, что, слушайте, ну, какая-то фигня, да, значит, и молодые художники такие, господи, они не сказали, что это фигня, я говорю фигню. Вот, нет, на самом деле вопрос именно в способе быть искренним самим собой, и в этом смысле абстрактное искусство идеально для этого подходит. Потому что когда искусство фигуративное, да, ну, как бы всегда, вот, если обращали внимание, очень интересно в музее слушать, что люди говорят около картины. Это прямо любимое развлечение. Я иногда специально хожу, тихонечко слушаю.
0: Как в соцсетях комменты читать.
2: Да, ну или вот это подслушано в Москве, да, значит, кто что сказал. Это же прелесть, что такое. Не в смысле, только, боже, сохрани, не с какой-то там иронией. Это правда восхитительно, потому что...
1: А приведите топ-3 примера сейчас, что вы услышали, ну, давайте за последний год, что вас просто вот...
2: Ну, не за последний год, просто у меня есть любимый пример, еще из какого-то глубокого детства. Помнится, ходила я по выставке, не выставке, тогда просто по залу Брюлова, еще была маленькая, и я вот помню, передо мной стояли две тетушки, они так долго смотрели там на что-то, говорят, вот эту картину он писал много лет, ну, а этот всего за 7 дней, ну, ладно, пошли дальше. Да, например, вот для зрителя он пытается себе объяснить, а почему я должен этим восхищаться? Потому что это долго написано, да, это он старался. В этом смысле абстрактное искусство проваливается, потому что у меня ребенок так рисует за 5 минут. Да? Нам вот вопрос того, чего мы хотим. Нам же хочется, чтобы художник плотью и кровью, да, значит, чтобы он, в смысле, он там полчаса потратил, и вот тебе, пожалуйста, 20 миллионов. Нам хочется, чтобы он страдал, да, нам хочется, чтобы он отдавал себя, иначе мы не готовы на это смотреть, как на что-то дорогое.
1: То есть люди, которые нравятся абстрактное искусство, они психологически другому, у них структура психологии другая, да, то есть им не обязательно, или просто у них много денег, что они могут купить абстрактную какую-то картину.
2: Мотивы у них разные. Есть люди, которые инвестируют в искусство. Это те, у которых много денег.
1: Это инвесторы, могут... да. Но мы их не берем. Мы берем простого человека, который...
2: Простого человека, у которого есть деньги на
1: билет. На билет.
2: Такой маленький, симпатичный.
1: В галерею, да.
2: То вот, понимаете, мотивы-то у всех разные. Просто я веду к тому, что с абстрактным искусством мы можем честнее выстроить свои отношения и с самим собой, и с тем, на что мы смотрим. И в этом плане я вас очень призываю, если вам что-то не нравится...
1: Встать и уйти. Или пройти
2: во-первых,
1: мимо.
2: Вообще, в принципе, если вас что-то не устраивает, встаньте и уйдите. Но это время вашей жизни, понимаете? Вот. И очень хорошо прощупать вот это внутреннее ощущение, когда ты... Все говорят, это круто, а ты не видишь, что это круто, и не соглашаешься. Да, ты можешь сказать, что... Ну,
1: про себя или вслух?
2: Как вам больше нравится.
1: Кстати, где сказать?
2: Знаете, в моем любимом итальянском языке есть прекрасное слово «particolare». Это такое, знаете, как бы особенный, идеальное слово. В русском так не получается. Вот когда ты должен что-то прокомментировать, но ты как бы не хочешь давать оценку, и вот ты говоришь, ну, è una cosa particolare, ну, оно такое. Это вот то, что в русском сейчас говорит, ну, такое, да, значит, вот, ну, такое. Ну, воспользуйтесь этой формулировкой, но в любом случае, если вы уже пришли в музей, если вы уже пришли на что-то смотреть, или если, не дай Боже, вы это купили, делайте это по большому искреннему чувству, без рацио, которая вам объяснит, почему вам это нравится. Попробуйте впасть вот в этот, вот это состояние контакта с вещью и с собой. И в этом смысле Ротко, возвращаясь к нему, он прекрасен, да, потому что он вот за счет вот этого именно долгого медитативного смотрения, ведь это человек, который научил нас останавливаться перед картиной надолго. Это сейчас-то, когда мы, в принципе, все, знаете, свайпим, все, что можем. Ротко – это такой опыт абсолютно медитативный, когда ты, вот только ты остановился, главное остановиться. Не пойти быстренько, да, посмотрите, ну, желтое пятно, все, я все понял. Остановитесь, и вот в этом состоянии залипания такого, да, там такие открываются вещи про себя самого, и ты вдруг понимаешь, что ты в состоянии стоять перед картиной долго, потому что у тебя появляется время на самого себя в этом процессе. И тебе вообще никто не нужен. Тебе не нужны ни китайцы, которые щелкают сзади, ни дети, которые лежат на полу. Ты ничего не видишь, кроме вот этого диалога, который конкретно этот художник выводит тебя на этот диалог за счет света. Есть художники, например, не абстрактные, которые...
1: Можете с точки зрения рацио про Ротко буквально там, какую-то палитру рассказать, чтобы было понимание. Хотя по радио, конечно,
2: как
1: это...
2: работает мозг.
1: По радио смотреть фильмы – это очень весело, да, и картина. Но тем не менее...
2: Сейчас все побегут Ротко смотреть.
1: В двух словах, да, как это выглядит и почему для человеческого глаза это... Почему его цепляет? Почему мозг цепляет?
2: Ну, во-первых, Ротко же очень хорошо изучал теорию цвета, да, это же есть еще как бы большая теория, да, которая идет давно, там он любил очень Тернера, который тоже как бы эту историю... И пытаясь понять, что есть цвет, что есть свет, как это работает, как мы реагируем на теплые и холодные цвета, на их сочетание, потому что у нас, естественно, на это есть, ну, биологическая реакция некоторая, да. Другое дело, что Ротко это художник, который не до конца... режиссирует ваше восприятие произведения. Это к вопросу еще о плюсах абстрактного искусства. Вот фигуративное искусство часто заранее знает, что вы почувствуете. Оно ставит определенную точку, потому что, извините, если вам сделали перспективу и расставили персонажей в определенном порядке, вы будете смотреть их с одной точки. А абстрактное искусство позволяет вам выбирать точку самостоятельно.
0: А можно вопрос? У нас пару минут буквально.
2: Да.
0: А если современный какой-то юноша, девушка, художник, я так вижу, и вот тут тоже возьмет валик малярный и вот так вот проведет по холсту, ну, загрунтует его, все по науке сделает.
1: По лицу,
0: он
1: на курсе,
0: может,
1: да,
0: претендовать на Ротко номер два или что-то?
2: То, что он повторил то, что Ротко придумал? Нет, он не станет Ротко. Ведь фишка-то в том...
0: То есть он был один и неповторяемый?
2: Да
0: и
2: нет, он повторяемый. Слушайте, ну что, вот можно рисовать в стиле Модильяни, да, казалось бы, да? Ну а что, там провел все, вот дети даже рисуют на этом.
0: Искусственный интеллект может.
2: Я вообще молчу. Вопрос-то в том, что Ротко – это человек, который так думал. То есть его мозг создал вот эту систему. Поэтому Ротко – это Ротко. Это не значит, что он неподражаемый и единственный. Это значит, что этому человеку удалось найти какой-то такой язык, совершенно не требующий
1: перевода. Это своя система,
2: да,
1: которая подходит
2: зрителю. Да. И, грубо говоря, в этом гениальность. Не в том, что он цвета красиво расположил на поверхности, а в том, что он как бы к этой истории пришел. Это вот некая операционная система. И ты стоишь и думаешь... Блин, а как это у него в голове все вот так вот сложилось? И у тебя от этого начинаются такие мурашки.
1: Так это
0: у него сложилось, а у тебя нет.
1: Как вариант.
0: А так просто.
1: Так это рацио или талант?
2: Рацио или талант. Нужно ставить разницу, да, какую-то разделить.
1: Ну нет, давайте, если мы одного художника разбираем.
2: Я вам скажу так, что талант всегда идет вместе с рацио. Талант просто как страсть не ведет к созданию чего-то, что вот становится таким большим и влияющим на других людей. Голова должна работать во всех смыслах слова, и она работает.
0: Об Сальвадоре Дали. Он так хорошо рисовал, вообще классический рисунок, но потом занялся вот этими плавучими часами и ребрышками.
1: И утонул, да, у них.
0: Барашка.
2: Ну что, он от меня не торкает, понимаете, Сальвадор Дали, что я
0: вот понимаете,
2: сказать?
0: Вообще многие считают это дурной тон, когда он нравится, понимаете?
2: Я его вижу как проект. Я не очень люблю, когда мне сразу в лицо говорят, что ну как бы меня покупают и мне продают.
1: А вы давно проваливались вот так вот, находили контакт с абстрактным искусством, с абстрактной картиной? Можете?
2: Ну вот
1: вспомнить?
2: Видите, я специально помянула Ротко. Это был мой первый опыт, когда я вообще поняла, зачем это зачем это так устроено.
0: А Малевич «Черный квадрат» вас вообще не заволновал в свое время? Это же чистое продолжение идеи.
2: ну, там или немножко нечистая. Другая последовательность, но да нет, я взволновал меня черный квадрат как черный квадрат.
0: Нет, нет, людей, хорошо, вы, ну, мы вас взяли как эксперта,
2: да,
0: то есть
2: взяли
0: вы
2: меня.
0: Ну, не просто человек, а вы должны нам понять, разобраться, да, помочь.
1: Пять секунд то у вас на ответ.
2: Секунд.
1: Пять.
2: Как разобраться в черном квадрате?
1: Прийти и посмотреть на него.
2: Да господи, боже мой, разбирайтесь в себе, и вы поймете современное не только искусство.
1: Спасибо, спасибо, Елена Охотникова, вас с нами. Спасибо.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
1: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В Москве 12:30.
1: Новости.
5: В студии Наталья Христова. Минобороны объявила об ударе по газораспределительной станции в Краматорске, используемой в интересах ВСУ. Ведомство опубликовало сегодня кадры удара. Был применен беспилотник «Герань». Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени, добавили Минобороны и отметили, что российские военные продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергии предприятия, обслуживающие ВПК. Михаил Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в России. Премьер-министр провел встречу с гендиректором Ростеха Сергеем Чемизовым. Глава Кабмина подчеркнул, что каждое из направлений деятельности госкорпорации должно быть нацелено на укрепление технологического и промышленного суверенитета России.
6: В частности, такая задача относится к выпуску техники для строительства дорог. У нас она активно развернута в этой сфере. И планы масштабные, как на федеральном, так и на региональном уровнях. И, безусловно, нужно сокращать зависимость от иностранных решений, инструментария.
5: Онкосканер, разработанный Ростехом, дешевле иностранных аналогов на 10-15%. Он позволяет более точно диагностировать заболевания, а также сокращает время диагностики. Об этом также шла речь на встрече Мишустина с Чемизовым. Чемизов отметил, что в госкорпорации принято решение о поставках этого сканера в федеральные и региональные медицинские центры по всей стране. Генконсульство России в Стамбуле выясняет обстоятельства задержания россиян в соборе Святой Софии, Айя София. На данный момент информации по этому случаю еще нет, уточнили ТАСС в диппредставительстве. Источники в стамбульской полиции подтвердили факт инцидента, но от дальнейших комментариев отказались, отмечает агентство. Власти провинции и миграционное управление также пока не комментируют случившееся. По данным некоторых российских СМИ, супружеская пара была задержана 13 июля в Айя Софии за чтением Библии. Силы безопасности доставили их в полицейский участок и составили протокол с подозрением на правонарушение на основании статьи о разжигании ненависти или вражды среди населения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько лет назад, напомню, подписал указ, согласно которому бывший в статусе музея собор Святой Софии официально стал мечетью. В ней возобновились религиозные службы. Полицейские задержали в Лыткарино курьера телефонных мошенников, которые выманили у студентов фамильные драгоценности и деньги. Ущерб составил более 1 000 000 рублей. Сначала юноши позвонили якобы из поликлиники, запросили личные данные для диспансеризации. Затем, как рассказал начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, подключились лже-правоохранители. Они и убедили жертву, что от его имени составлена доверенность на преступника. Курьера заключили под стражу и сейчас устанавливают личности всех причастных к этой мошеннической схеме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
5: Завтра в Москве немного похолодает. Местами синоптики обещают кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Сейчас в городе плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров.
4: Новости спорта.
7: это.
8: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Санкт-Петербургский баскетбольный «Зенит» сформировал тренерский штаб на сезон 26-27. Сине-бело-голубые начнут предсезонную подготовку под руководством главного тренера Душка Ивановича. Помогать рулевому на позиции ассистентов будут испанец Артура Альварес, черногорец Благота Секулич и россиянин Максим Учайкин. Тренером по физподготовке назначен хорват Йосип Милиша. Футбольный ЦСКА в будущем сезоне РПЛ будет бороться за место в первой тройке. Такой задачей рассказал главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов. В первом туре чемпионат России красно-синие примут Балтику. В субботу у команды назначен последний спарринг этого межсезонья против столичного «Динамо». Футболист «Локомотива» Арсений Герд перешел в родину на правах аренды, сообщила пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано на один год и не предусматривает право выкупа. Минувший розыгрыш полузащитник провел в «Чайке», правда, отыграл лишь 7 матчей. С ним в составе команда заняла первое место в первой лиге и вышла в РПЛ. Сборную Франции по футболу возглавит Зинедин Зидан. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо. Накануне команда уступила испанцам в полуфинале чемпионата мира 0-2. Ранее стало известно, что нынешний наставник финалистов прошлого мундиала Дидье Дешам точно покинет тренерский штаб. Он возглавлял команду с 2012 года. Всероссийская федерация волейбола будет готовиться к отбору на Олимпийские игры 2028. Об этом заявил председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев. По его словам, также в ближайшее время будут поданы заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в следующем году. Женская сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в Южной Корее. Нашу команду представляли Алиса Сошникова, Маргарита Аграфенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. В финале коллектив проиграл сборной Марокко. Мужская команда России в составе Хан Магомеда Рамазанова, Даниила Жданова, Муслима Ахтаева и Семена Фролова в игре за третье место уступила сборной Таиланда. Дзюдоисты Тамерлан Башаев и Валерий Яндовицкий выступят на спартакиаде сильнейших в начале августа. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и трехкратный медалист чемпионатов Европы вошли в состав команды на турнир в Магнитогорске. Всего в предварительном списке участников значится более 300 спортсменов из почти 50 регионов страны. Они разыграют 14 комплектов наград. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
10: Шереметьев.
9: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
11: Виктор Васильев. Илья Носков.
12: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
11: Ольга Ломоносова.
13: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
11: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
14: Неужто ты город из семьи?
15: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
11: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Фейские лирики. Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. И сейчас будет удивительный разговор о цвете глаз. Какой цвет глаз самый редкий на планете? Я думал, какой самый красивый, да? Ну, это, видимо, выхлоп предыдущей
1: полчасовки. Современному абстрактному искусству.
0: Да. Тимур Чернов с нами, научный сотрудник МФТИ, автор телеграм-канала «Рогатый заяц». Тимур, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А что значит редкий цвет глаз, который реже всего на планете встречается, да, на Земле?
2: Ну да, мы можем пересчитать количество, мы можем посчитать количество людей, понять, какой у них цвет глаз, поделить одно на другое. Самым редким на планете является, как вы думаете, какой?
0: Ну, давайте зеленый.
2: Зеленый, совершенно верно. Удивлен вашему ответу, потому что обычно все считают, что голубой. Голубого все-таки немножко больше.
1: А красный?
2: А, смотрите, наверное, да, красные глаза можно считать самыми редкими, но это не считается нормой, потому что это результат отсутствия какого-либо пигмента, и красные глаза, они у альбиносов, когда радужка ничем не окрашена.
0: А как?
2: И за этот цвет отвечает непосредственно вот пигмент крови, то есть сосуды ничем не пигментированы, и поэтому мы видим цвет непосредственно крови на радужке.
0: А, то есть вот когда мы какой-нибудь там ночным самолетом куда-нибудь летим, с утра прилетаем, смотрим в зеркало и удивляемся, да? Вот это красный?
2: Нет, это история про белок глаза, когда там лопаются сосуды, он окрашивается. А здесь речь идет именно про радужку, про вот этот вот кружочек вокруг зрачка. Бывают люди, альбиносы, у которых нет пигмента меланина, и она окрашена в красный цвет в таком случае.
1: А от чего зависит цвет глаз? И почему про физики? Вот вы как физик, сотрудник ответственный МФТИ, вдруг это...
2: Вообще не физик. Я закончил биофак МГУ и преподаю там биологию.
1: Тогда понятно.
2: Да, не надо. Мухи отдельно, как отдельно.
1: Хорошо, не надо вам к нужному, к физикам приписывать.
0: Да, примазываться к МФТИ.
1: Хорошо, тогда если биолог, то вы точно знаете, а как это получается и распределяется? И почему карий самый доминирующий?
2: Значит, здесь, разумеется, генетика, причем наследование цвета глаз очень интересное. И первоначально, да, думали то, что это обусловлено одним геном, сейчас насчитали 16 целых генов, которые отвечают за цвет глаз. Часть из них непосредственно за определенный цвет отвечают. И, возможно, вы встречали людей с точечками на радужке, когда глаза одного цвета, и есть еще точечки. Это другая группа генов. Бывает то, что по краю радужки есть такая окантовочка. Это еще отдельная история с генами. Ну и в зависимости от того, какого народа больше, у кого какие гены были в генотипе, такого цвета становится больше. И с каждым годом у нас разные, скажем так, коэффициенты рождаемости в разных регионах. К 2050 году, вот недавно в новостях слышал, каждый четвертый ребенок будет рожден в Африке. Вот. И превалирование в рождаемости людей из Африки и Индии приводит к увеличению доли черных глаз в популяции.
0: А где это, по популяциям, если брать планету Земля, то на каких территориях какие цвет глаз преобладает, какой цвет глаз преобладает?
2: Ну, сейчас все немножко начинают перемешиваться, но если мы берем традиционные народности, то у подавляющего большинства населения мира черные глаза. Всякие вариации из серии голубых, зеленых, серых – это преимущественно Европа.
0: А это не... Да. Нет, я просто начинаю как-то с трудом соображать. Это вот то, что мы видим, зеленый глаз какой-нибудь или янтарный, это не иллюзия все-таки? Не иллюзия глаз, не преломление.
2: Нет, это... Ну, разумеется, там есть эффекты, связанные с преломлением, потому что у человека есть только два пигмента, эомеланин и феомеланин, и все окраски не черные, скажем так, ну, черные и рыжие в основном могут давать напрямую эти пигменты. Зависит от того, каким образом, ну, от количества и того, каким образом распределен этот пигмент в том или ином органе. Но в любом случае это генетически детерминировано, каким образом он будет распределяться и какого цвета для пользователя, скажем так, будет та или иная радужка.
0: Пользователя, классно.
1: Да, ребята, я как раз вот еще подумала, что дети рождаются все, я не знаю, как африканские, но...
0: Меняются глаза, да.
1: Маленьких. Глаза
2: синими
1: все глазами.
2: Прям
1: синие.
2: Даже вот это синие.
1: Объясните?
2: Это связано... тем, что не все успело насинтезироваться, скажем так. И да, действительно, подавляющее большинство малышей, прям такие вот, я, ну, как минимум, у обоих моих детей, вот, были ярко-синие глаза, но где-то к году или вот чуть-чуть позже уже устаканивается тот цвет глаз, который останется
1: генетический
2: человеком навсегда.
0: Да. А как это, а почему это происходит и как это происходит?
2: А, ну, смотрите, мы же не можем сразу бегать и прыгать, когда родились, не, потому что у нас не недоразвили соответствующие органы. И синтез белков и других веществ в нашем организме запускается не сразу. А, поэтому необходимый пигмент у новорожденных детей еще не успел в достаточном количестве синтезироваться. В этом нет ничего страшного, это абсолютно нормально.
0: То есть ребенок, да, у которого при рождении определенный цвет глаз, он на протяжении всей жизни так не бывает, да, он все равно изменится? Или все-таки у детей остается?
2: Где-то вот через несколько месяцев после года уже тот цвет глаз, который, значит, генетический, он реализуется до конца.
1: Я тоже удивилась, я так обрадовалась, думаю, темные волосы у ребенка моего и голубые глаза, а потом они потемнели такие, буравчики, я говорю, ну ладно, хорошо, интересно, но это правда забавно, это все биология, да, но генетика здесь самая главная история в этом во всем.
2: Да, разумеется.
1: Ну а что это говорит о человеке, или это вообще ничего, голубые, янтарные, серые, зеленые глаза, почему, как
0: так,
1: это?
0: Так это вышло, да?
2: Так вышло, закрепилась, да, подобная мутация, никакой нету с этой связи с адаптивностью. Единственное, что снижает адаптивность глаза красного цвета, потому что пигмент на радужке нам нужен для того, чтобы правильно фокусировать свет через зрачок и не пересвечивать сильно сетчатку. Вот. Поэтому люди вот с красными глазами, если ничего с этим не делать, они, скорее всего, раньше будут терять зрение возрастное. Но сейчас есть контактные линзы, светозащитные очки, и, в общем, это давно уже не вызывает серьезных проблем.
0: Мы говорили, что зеленоглазы, да, самый редкий тип глаз, а с точки зрения климата это как-то влияет, да, где больше всего зеленоглазых водится сейчас?
2: Конечно же, в Европе, Европа. И причем вот туда вот посевернее, всякая вот Скандинавия. Вот, но связано это с тем, что человек, когда вышел из Африки и двигался на север, он постепенно терял свою меланиновую окраску, связано это с необходимостью синтеза витамина D. Вот, и гены эти связаны между собой, и поэтому начали закрепляться не черные варианты окраски всего, и волос, и кожи, и глаз.
0: Ну как, да. Слушайте, да-да-да, нет, я просто вспомнил, ну да, спрашивай, Рит, ладно, хотел спросить.
1: Нет, я просто хотела уточнить о странном таком явлении, когда разного цвета глаза, это Дэвид Боуи, например, и коты.
0: Отличное сравнение, песню надо новую написать про это.
1: Дэвид Боуи и коты, ну давайте поищем, можем поставить в конце эфира. Так вот что это за звук?
0: А как это называется, когда разный цвет глаз?
2: Гетерохромия это называется, и это норма для женщин, кстати говоря. Вот. У мужчин это не считается вариантом нормы. Связано это с тем, что ряд генов, отвечающих за окраску глаз, находится на X-хромосоме, которой у женщин две. И на достаточно ранних этапах развития одна из X-хромосом дезактивируется, она так скручивается и перестает работать. И процесс этот происходит абсолютно случайным образом. И если складывается так ситуация, что в одном глазу работает одна X-хромосома, а в другом глазу работает другая X-хромосома, то это приводит к формированию разного цвета глаз. Бывают ситуации частичной гетерохромии, когда, например, там глаза, оба глаза карие, но сегмент один глаза голубой. Вот. А в случае мужчин это не считается вариантом нормы, потому что у мужчины в норме одна X-хромосома, но бывают ситуации так называемого мозаицизма, достаточно редкие, когда тоже может проникнуть другой тип генетического материала и вызвать вот эту вот гетерохромию у мужчин.
0: Тимур, буквально 2 минуты, небольшая пауза, и мы вернемся к этому разговору.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Георгий Филимонов обсудил с Ольгой Любимовой подготовку Вологды к 880-летию. Глава региона провел рабочую встречу с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Стороны обсудили работу оргкомитета и подготовку областного центра к празднованию юбилея. Ключевой темой стала комплексная реставрация ансамбля Вологодского Кремля, один из крупнейших проектов по сохранению наследия, реализуемый по поручению президента России. Глава региона доложил о ходе нацпроекта «Семья». В этом году в области капитально ремонтируют 13 учреждений культуры и оснащают оборудованием еще 18 объектов. Подана заявка на включение 4 объектов в программу на 2027-2028 годы. Она получила поддержку. Также полностью выполняется квота по проекту «Земский работник культуры». 26 специалистов в прошлом году и 14 в этом. Дороги региона приводят в порядок по нацпроекту. В этом году в Вологодской области приводят в порядок 18 объектов региональной и межмуниципальной дорожной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора Георгия Филимонова, общая готовность объектов ремонта составляет около 53%. С начала сезона на 6 участках уложено 291 тысячи квадратных метров верхнего слоя асфальтобетона. Речь идет о южном подъезде к Великому Устюгу, дорогах Барская и Евсюкова, Святогорье Гаврилково, а также трассах Усть-Алексеево-Мякиницына и Нижний Новгород-Шарье-Великий Устюг. До конца сезона планируют ввести в эксплуатацию 12 объектов протяженностью около 125 километров. Здесь обновят дорожное полотно, обустроят более 5 километров тротуаров, 31 остановку и 24 автопавильона. В Вологде в августе начнется ремонт улицы Марии Ульяновой за 211 миллионов рублей. Стартовали конкурсные процедуры по выбору подрядчика для комплексного ремонта улицы Марии Ульяновой. Дорожные работы планируется начать в августе текущего года. Обновление затронет весь участок дороги протяженностью около километра от улицы Чехова до Советского проспекта. Стартовая цена контракта составляет 211 миллионов рублей. Конкретные сроки, участки перекрытий, а также схемы альтернативных маршрутов для автомобилей листов и общественного транспорта будут объявлены дополнительно. Ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в фонде «Защитники Отечества». Юридическая помощь – один из самых востребованных вопросов в Вологодском филиале фонда «Защитники Отечества». В числе обращений – предоставление льгот, социальных гарантий, выплат и других мер поддержки. Отметим, в Вологодской области юридическую помощь уже получили более 3000 участников специальной военной операции и членов их семей. В усадьбе «Спасское Куркино» показывают редкие документы из фондов Вологодского госархива. В усадьбе открылась выставка «Тот самый Гелеровский», организованная Государственным архивом Вологодской области. Вниманию посетителей представлены редкие архивные материалы, метрические записи, фотоснимки, газетные публикации, письма и иные документальные свидетельства, раскрывающие становление и развитие творческого пути мастера слова. Выставка приглашает пройти вместе с Гелеровским путь, который сам он описывал как череду богатейших приключений и событий.
3: Спорта.
4: Вологженка завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту. Состязания «Волга Роллер Кап» прошли в Ярославле и объединили свыше 100 атлетов из нескольких регионов России. Алиса Андреева показала третье время в скоростном слаломе, езде на одной ноге, змейкой между конусов. Тренируют девушку Александр Мишенев и Артем Пашихонов. Товарищеский футбольный матч команд Вологды и Санкт-Петербурга состоится на этой неделе. 17 июля на стадионе «Витязь» пройдет товарищеская встреча юных футболистов Вологды и Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится в рамках дней Санкт-Петербурга Вологодской области. В 16 часов начнется встреча с Аланом Дзагоевым и Алексеем Игониным, а в 17:00 стартует матч команд ЦСКА «Витязь» и «Динамо» Санкт-Петербург. Для болельщиков будет доступна прямая трансляция в официальных пабликах Министерства спорта области и ШОР «Витязь».
3: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение суток поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Нанесены удары по местам хранения беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, 558 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных украинских катера. Противник потерял в зоне спецоперации боевую машину реактивной системы залпа огня «Бастион». В общей сложности потери армии Украины, согласно данным Минобороны России, составили около 1500 военнослужащих за сутки. США объявили о завершении ударов по Ирану, поразив десятки военных объектов вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана, следует из заявления Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов. Американские истребители, БПЛА и корабли в течение 7 часов наносили высокоточные удары по иранским ракетным объектам, базам БПЛА, военно-морским силам и системам береговой охраны. Центком подчеркнули, что удары наносятся для снижения способности Ирана, цитирую, угрожать коммерческим судам и гражданским экипажам. Корпус Стражи Исламской революции, в свою очередь, сообщила о поражении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте, об ударах по базе вооруженных сил США в Иордании и поражении объектов 5-го флота США в Бахрейне. Дональд Трамп опубликовал коллаж, заменив карту Украины Северной Америкой. Провокационная картинка появилась в соцсети президента США, пишет РИА Новости. За основу Трамп взял фото, сделанное во время визита Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон в августе прошлого года. В результате обработки изображений рядом с рабочим столом Трампа появилась измененная карта, на которой флаг США прикрывает Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении была размещена карта Украины, говорится в материале финского таблоида Ilta Sanomat, который первый перевел. Заметил пост. Президент США ранее неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом на фоне торговых споров. Он также заявлял о претензиях на Гренландию и Венесуэлу, чего президента захватили и вывезли в Нью-Йорк. Электронное голосование в ближайшей перспективе запланировано только в Москве, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, заверенный Центр избиркома федеральной списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы включено более 2000 человек. В списке кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным округам, включено 1357 человек. В единый день голосования, который пройдет 20 сентября, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей 4 территориальных органов МВД, пожелал им успехов и подчеркнул необходимость уделять больше внимания заботе о личном составе в условиях высокого некомплекта и нагрузок. При этом Колокольцев определил противодействие киберпреступности как одно из приоритетных направлений служебной деятельности и поставил конкретные задачи вновь назначенным руководителям территориальных органов ведомства.
3: В последние годы значительная доля совершаемых в стране криминальных посягательств приходится на киберпреступления. Невзирая на некоторые позитивные тенденции, связанные со снижением массива таких деяний, надо наращивать усилия по их раскрываемости. Тем более, что мошенники постоянно адаптируют схемы обмана, используют возможности искусственного интеллекта, ищут пути обхода различных блокировок. Буквально в конце прошлого месяца вступил в силу 210-й федеральный закон. Им предусматривается расширенный комплекс мер для защиты граждан от угроз в цифровой среде.
1: Колокольцев также отметил, что МВД России последовательно внедряет новые перспективные подходы в сфере противодействия нелегальной миграции. Минцифры тем временем дало рекомендации, что делать, если человек стал жертвой телефонного мошенничества и перевел преступникам деньги. Он может получить компенсацию от банка или операторов. Эта мера прописана во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Проектом постановления правительства утверждается порядок и сроки получения такой компенсации. Если решение по обращению гражданина положительное, банк либо оператор связи возмещает ущерб в течение 30 дней. А в случае трансграничного перевода денежных средств в течение 60 дней, уточнили в Минцифры. Там отметили, что в случае несогласия решение может быть оспорено. Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 29 июля. Сборная Франции не смогла выполнить план на игру в полуфинале чемпионата мира против команды Испании. Об этом заявил капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Ранее стало известно, что сборная Испании со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции в полуфинальном матче чемпионата мира. Второй полуфинал с участием команд Аргентины и Англии пройдет сегодня, а финал состоится в воскресенье 19 июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра без осадков, ночью 13-15 градусов, днем 19-21. В Москве местами кратковременный дождь, ночью 13-15, днем в четверг плюс 18-20 градусов. Сейчас в российской столице плюс 20, облачно, без осадков, дует небольшой северный ветер, атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба. We'll be right back.

0: игрушек, и сегодня наша тема Китай, китайские игрушки, и вот тут, внимание, где будем ставить ударение в слове оберег? В принципе, это правильное место для ударения, оберег и не оберег, но все чаще говорят обереги, поэтому, может быть, когда-нибудь это станет нормой, но грамматически правильно оберег. Итак, от оберегов до гаджетов. И у нас в гостях сегодня китаевед Александр Валерьевич Ершов.
1: Здравствуйте.
0: Александр Валерьевич, приветствую вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Маргарита, Андрей, приветствую
1: вас. На китайском как звучит слово оберег или оберег на русском? У них есть вообще такое понятие?
2: Ну, не совсем. Такого вот конкретно совсем уж понятия нет. В общем, но да, есть вот что-то близкое к понятию талисман там, или тот же оберег. Да, ну, можно сказать там, допустим, хуфу. По-русски это смешно, конечно, звучит, я понимаю. Но вот из песни, как говорится, слов
1: фу, не выкинешь. Фу-фу,
2: это
1: да.
2: Это охранять, нет. Да?
1: А охранять.
2: Это вот, собственно, какая-то там изначально дощечка, что-то вот такой вот, ну, талисман своего рода там что-то. Вот, то есть такой охранительный какой-то талисман. Можно вот.
0: Но это
2: вот
0: не серьезная вещь, это не игрушка, фу-фу. Правильно? Мы говорим об эволюции игрушек,
2: а да,
0: все-таки мы
2: да.
0: Вопросы детства обсуждали из древнейших времен и по наши дни. Вот Китай же одна из древнейших цивилизаций, только обособленная.
2: Ну, фактически даже из существующих самое древнее, надо сказать.
1: А
2: без всяких преувеличений.
1: С чего?
0: Так и как там игрушки развивались?
1: Да, у маленьких китайских древних детей были игрушки?
2: Да, конечно, были игрушки. В общем, ну, так или иначе, мы понимаем, что технологии могут меняться, а люди-то примерно все остаются одними и теми же, как они и были. Поэтому, в общем, конечно, и в древности тоже играли. В основном... Ну, делали из чего? Из глины, из дерева. Вот. До сих пор, собственно, вплоть до недавнего, в принципе, времени игрушки эти сохранялись, поскольку Китай же довольно быстро перескочил из вот этого развития, когда он находился фактически в таком, в рамках традиционного общества, и вдруг он перепрыгнул, в общем, фактически очень быстро уже в современность. Поэтому еще там 20 лет назад можно было встретить в деревнях, в сельской местности мастеров, которые делали игрушки из глины, это были и просто игрушки, и игрушки-свистульки различные. Ну вот ваш покорный коллега в том числе вот их собирал, есть определенная коллекция. И в какой-то момент это быстро ушло, потому что это все сместило, но это было ремесленное производство, и в какой-то момент, конечно, это все стало быстро замещаться уже промышленным производством. Поэтому сейчас игрушки в Китае, ну, такие уже примерно плюс-минус, как и везде. Ну, вот там знаменитая эта лабубу, которая такая довольно, скажем так, хайповая вещь, на волне это все возникло. Но есть, конечно, и более такие традиционные игрушки, которые сейчас, ну, так или иначе встречаются по всему миру. Вообще, большая часть, наверное, игрушек сейчас в Китае производится. Так,
1: для всего мира.
2: Масштабом промышленного производства.
1: Мы на этой неделе действительно говорим, и какую бы мы цивилизацию ни обсуждали, ни трогали, у всех есть йо-йо, вот эта игрушка. В Китае она наверняка тоже была, или она тут даже пошла, китайская йо-йо.
2: Ну да, вообще
1: Куньчжо она называется, да, по-китайски?
2: Да, вот была действительно такая игрушка. Ну вот на самом деле сейчас, уж по прошествии там не одной тысячи лет, сложно, конечно, сказать, но вот китайцы в том числе одни среди тех, кто претендует на то, что действительно она вот была изобретена у них. Может быть и так. Тут уже некоторые вещи иногда сложно сказать, как и с музыкальным инструментом. Так часто бывает. Там много претендует народность.
1: А играть никто не умеет по-прежнему, да? В лучшем смысле. Но она выполняла ту же самую функцию, да, то есть отпугивание злых духов, да, так и звуки издавала, и темные силы, да, отпугивала.
2: Да.
1: Другой вопрос, который приходит на ум, если мы говорим о Китае и об игрушках, это воздушные змеи. Это их история, да, изначально?
2: Да, вот это воздушные змеи, конечно, это вот тут можно без, в отличие от ее, всяких сомнений сказать, конечно, это традиционно китайское изобретение, значит, но, в общем, можно сказать, что вот у нас это в большей степени все-таки как-то, когда это пришло вот и в Россию, и в западные страны, сложилось так, что это какая-то такая детская

0: сначала бегает ребенок на нитке, значит, у нее этот бумажный змей там реет в облаках, но в Китае, на самом деле, это несколько к этому относится, это не просто детская игрушка, забава, это, в общем-то, фактически такая значимая культурная традиция, то есть этим занимаются в Китае взрослые люди, особенно во время праздников, в первую очередь во время, в общем-то, Чхундия, во время китайского Нового года, вот, запускают этих змеев, они сделаны разных форм, разных размеров, там, и вполне взрослые люди этим занимаются, в общем, такая вот действительно значимая, имеющая там долгие столетия, да чего уж там, наверное, и не одно тысячелетие, это культурная традиция. Вот. Традиционно, соответственно, но делали из того же, из чего, в принципе, делают и сейчас. Это бумага, в первую очередь, конечно, иногда там это шелк, если это такой более, как говорится, дорогой вариант. Вот. Ну, там какие-то элементы.
1: Слушай, а, нет, а есть же еще дизайн, да, это же не только, да, вот какие-то треугольники, да, есть еще фонарики, да, соответственно, которые могут отпускать в небо, да, какой вообще в Китае
2: это
1: дизайн?
2: Это вообще с детством связано, вот как культом детства?
0: Нет,
2: вообще,
0: вот с фонариками другая история, это скорее, в общем-то, скорее когда. У нас почему-то, опять же, тоже превратно это истолковали, считается, что вот эти фонарики, это такой романтичный, в общем, момент в Китае в большей степени это все-таки связано с поминовением усопших. Поэтому такая вот, в общем, неоднозначная штука, когда фонарики у нас запускают. Вот, поэтому тут, как бы, что называется, надо, ну, наверное, когда пользуешься какой-то другой культурной традицией, стараться все-таки понять ее истоки. По возможности. Да. Вот, а возвращаясь к воздушным змеям, то да, конечно, как я уже сказал, они разных форм, разных размеров. В общем-то, там разные животные могут изображаться. Могут изображаться там как животные, так и какие-то насекомые разные, птицы даже. То есть они действительно не вот такие вот просто кусочки там из бумаги сделанные, которые в небе реют разноцветные. Нет, там, в общем, действительно богатая, насыщенная культурная традиция. Как я уже сказал, абсолютно взрослые люди этим не гнушаются заниматься. Это, в общем, такого рода, можно сказать, и спорт в какой-то степени.
2: А вот вопрос змеев. Как раз вот про детство. Я не просто так вспомнила, потому что мы с древних времен вот как раз к культу детства 20 века подошли. И как вообще китайцы вот к детям относились? И вообще, насколько это... Вот как в Японии мы узнали, что есть специальные праздники, день, там, год, или этот праздник трехлетних девочек.
1: Нет, праздник
2: или,
1: мальчиков, праздник девочки.
2: Да, вот есть, это. Да. То есть, насколько это... Ну, это были взрослые, маленькие взрослые, или это все-таки были дети всегда? В их культуре, понимании.
0: Философском
2: и, может быть, бытовом.
0: Чтобы не ответить на него в двух минутах, но я постараюсь совсем вот укомпоновать. Ну, во-первых, понятие детства вообще возникает в новое время, там, в 19-м, наверное, только веке где-то. Его не было ни в одной традиционной культуре нигде. Ни там в европейских странах, ни в восточных странах этого не было. То есть изначально считалось, что вот это маленькое существо, которое, в принципе, идентично взрослому, но меньше его. Оно потихонечку растет и становится вот таким же, как и обычные взрослые люди по мере того, как становится больше. И, собственно, как было в Китае? Ну, Китай всегда был чудолюбивой нацией. То есть в Китае китайцы всегда очень любили детей. Был, в общем-то, брак, он рассматривался как в первую очередь для того, чтобы завести максимальное количество детей, женились в традиционном Китае. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я, конечно, не про современный Китай говорю, но Китай, там, который существовал, ну, вплоть до конца 19 века.
1: То есть им вот любое количество детей, да, было разрешено?
2: Так в том-то и дело, и поэтому советские, не советские, у них был бы феномен одна семья, один ребенок. Почему такое чудовищно? Или это, нет, ну, в рамках цивилизации это хорошо, да? То есть у них, ну, огромное количество населения. То есть это был каким-то отдельным предметом для изучения потом, культурологического и общественного. А потом вот государство чуть ли не стало регулировать количество детей.
0: Да, но государство начало регулировать количество детей позже. Это, в общем, 1979 год. А до этого действительно это количество не лимитировалось никак, не ограничивалось. И, в общем, чем больше у тебя детей, тем... В общем, лучше у тебя идут дела. Поэтому женились, как я уже сказал, выходили замуж очень рано, в раннем возрасте, там, когда было буквально 15-16 лет. Ну, во всех традиционных обществах было так. Не нужно там нам ужасаться и говорить, а эти китайцы, вот что же у них там такое было. Во всех традиционных обществах было так. И у нас на Руси было так, и в других странах везде было примерно то же самое. И фактически там человек уже годам к 40 имел уже много детей. Там у него могло быть 7, 8, 9, 10 и так далее. Но, в общем, и у нас также было то же самое, любое традиционное общество. А ограничения начались позже. Это уже 20 век, это уже другая эпоха, это уже эпоха индустриальная, когда мы понимаем, что дети – это не столько рабочие руки, как в рамках традиционной экономики, а сколько, в общем, нужно их там, как говорится, не только родить, но и обеспечить хорошим образованием и, в общем, жилплощадью и так далее. Поэтому в Китае в 1979 году действительно была изменена демографическая политика, стала проводиться так знаменитая семья, политика по формуле «одна семья, один ребенок». Вот. Но это только вот во второй половине десятых годов фактически смягчили, отменили, потому что, опять же, общество тоже поменялось. Уже, в общем, исчезла необходимость в таком строгом
2: ограничении. Но возвращаясь к игрушкам, это как-то влияло, вот, социальные эти их перемены на там производство? Потому что сейчас Китай производит все игрушки планеты, я бы так сказала. Мне так кажется.
0: Да, вот я и говорю, что сейчас Китай выпускает совокупно действительно больше игрушек, чем какая-либо, в общем, другая страна. Ну, как я уже сказал, самые, конечно, распространенные, вот если мы, опять же, мы говорим о традиционном обществе, это глиняные игрушки, глиняные фигурки такие. Вот, то есть что это могло быть? Это могли быть какие-то животные, это могли быть мифические всякие существа, там, драконы.
1: А воины могли быть?
0: Свиньи, фениксы. Ну, воины, в принципе, тоже могли быть. То есть это как люди, так и животные, так и да. Нет, не таракотовые. Таракотовые – это отдельная история. Что
2: это для взрослых игрушка.
0: Да. Вот. Таракоты уже открыли во второй половине 20 века, так что, в общем, до этого они были забыты на 2000 лет. И, соответственно, вот эти могли быть просто игрушки, могли быть свистульки. Собственно, они вот есть. Вот. У меня, в частности, в коллекции есть там ряд таких игрушек. Там. Поэтому я все время их собирал, ездил по Китаю, вот как раз вот эти вот глиняные игрушки. Они раскрашивались часто, в общем, действительно таким обладали символическим смыслом. Сейчас эта традиция, можно сказать, полностью утеряна, вот ее уже нет. Все, что сейчас, если на эту тему в Китае делается, это уже вторично. Это уже скорее для туристов, для коллекционеров. Но вот как игрушка сама, это уже фактически
1: ушло, да,
0: в начале 21 века, да, окончательно, а вот... потому что мастера ушли.
1: Старые мастера. А скажите, пожалуйста, я вот в своей бытности, ну, был пару раз в Китае, но в Пекине, и там все, и молодые, и не только, играют в какой-то мячик, да, который набитый чем-то, или валан набитый чем-то. Это старая игра китайская, подбрасывают. Там встают там 6 или 8 человек, даже какие-то бабки, по-моему, вот в парке играли в это. Я просто в шоке был, без всяких шуток, там теткам по 60, по 70 лет, я так, как они ногу поднимают, у меня нога просто отвалится, да, и они вот этот валанчик перекидывают. Это давняя китайская игра?
0: Да, да, это старая
1: китайская игра. Как она? Дзяньцзи, да, она называется? Или нет?
0: Она, пхайчу, она вообще-то чаще всего вот называется, но тут на самом деле надо понять другое. У нас вот считается, что человек, когда взрослый, он уже должен быть такой степенный, важный. Ну, у нас еще 20-25 лет назад, если человек в возрасте там даже 40 лет садился на велосипед, все смеялись: дядь, ну ты че? Ну,
1: не упади.
0: Это, на самом деле, да, не упади. Ну, дети ездят, а ты вот на велосипед уже в таком возрасте взгромоздился. И в Китае это совсем не так. В Китае и пожилые люди занимаются не только вот мечом. Они там и на тренажерах занимаются, которые в каждом дворе стоят, и танцы танцуют на площадях, и еще что-то. То есть постоянно вот пожилые люди в Китае, конечно, включены во всю эту активность. И, в общем, поэтому они чувствуют себя вот так вот невыключенными из общества. Они могут и мячик этот ногами покидать, и потанцевать. И, в общем, они очень чувствуют себя такими вот включенными во всю, как говорится, ткань социального общества.
1: Это вот и гимнастику, да, вот они делают в парках.
0: Да, да, да.
1: Да, вот это все. Но это, конечно, не...
2: Как-то мы от детей немножко, да, чуть-чуть.
1: Китайским бабкам.
2: Как бы там ни было, вот сейчас эра компьютерной, да, игротеки. Наверное, как современный Китай регулирует ребенка и игрушки в компьютерах, да, интернетах? Есть ли какие-то специальные, что детям нельзя это смотреть, это можно, и вот такой вот, сколько времени можно проводить за компом, играя? Вот такие прям современные вопросы.
0: Современные, да, вопросы. Ну, действительно, эпоха сменилась, игрушки высокотехнологичные, глиняные свистульки вряд ли современного ребенка привлекут, к сожалению или к счастью, уж не знаю. Но тут дело в другом, что, конечно же, та же интернет-зависимость, зависимость от игр, она характерна и для Китая, и Китай, в общем, этого не избежал. Там даже еще в 10-е годы создавали специальные такие вот летние лагеря для детей, которые больнее этой зависимостью. Это действительно болезнь, на самом деле. Не надо это как-то воспринимать как там, оскорбление, что-либо. Но это болезнь. Зависимость – это довольно серьезная штука. Отличили от этой зависимости действительно в этих летних лагерях. Сейчас в целом, конечно, это уже ушло, хотя дети, как и во многих, в общем, странах, ну, развитые экумены, скажем так, высокотехнологичные, они привержены ко всем этим высокотехнологичным игрушкам, смартфонам и так далее. Ну, такой вот жесткой какой-то регламентации уж совсем нет. Это во многом зависит от родителей, какой они сами установку ставят. Но, тем не менее, все-таки вот сейчас, в частности, там, месяц назад, с небольшим, было принято решение в Китае о том, что весь контент, который блогеры публикуют, он обязательно должен, вот, собственно, быть маркирован соответствующим образом. То есть, если ты там рассказываешь про инвестиции, у тебя должно быть финансовое образование. Если про медицину, как там, куда какую пиявку приложить или какой листочек, значит, будь любезен, докажи, что у тебя образование медицинское. То есть, приложи соответствующий документ. И все видео должно быть соответствующим образом маркировано. Но это вот к вопросу о том, как дети там смотрят все эти разные вещи, да, очень много, конечно, там, как говорится, ерунды, которая недостоверна. Вот сейчас китайские власти решили бороться в том числе таким образом вот с этой недостоверной информацией.
1: А действительно китайские родители очень жестко относятся к игрушкам, и, ну, детским, да, компьютерным, я имею в виду, и все, что не несет какого-то образовательного контента, прям строго вот... там по рукам чуть ли не бьют, или это все сказки,
2: слухи,
1: которые европейцы с большим удовольствием слушают и поглощают эти слухи.
0: Европейские журналисты, да, они вообще очень любят рассказывать про Китай всякие страшные ужасы. Свои-то они ужасы там местные не видят, когда у них детишки ходят смотреть на расчленение жирафов и зебр в зоопарк, там, познавательные такие уроки. Почему-то их это как-то вот не трогает. Или там, когда 3-4-летним детям рассказывают, там, кто где у чего, кого растет, и сколько есть полов и так далее. Но их это все не трогает. В Китае, сам, конечно, самый ужасный ужас. Там же демократии нет. Вот. Ну, здесь надо понимать другое. Истина, как всегда, посередине. Китайское общество – общество очень высококонкурентное. Соответственно, в нем, чтобы нормально, как говорится, жить и развиваться, нужно иметь много знаний, много умений, нужно хорошо учиться, нужно, в общем, поступить в хороший университет, этот университет окончить, получить хорошую работу и так далее. То есть это такое очень высококонкурентное общество. А поэтому очень многие родители, которые своим детям, как говорится, желают, в общем, такого успешного будущего, они, конечно, будут, как говорится, образно говоря, по рукам бить. Говорят, что ты вот сидишь, что занимаешься всякими игрушками, а тебе еще вообще нужно там подготовиться к паре экзамена. Поэтому, да, будет такое. Но поэтому у многих китайских детей дисциплина такая, в общем, довольно жесткая. И не сказать, что они вот прям могут так свободно играть.
2: Спички детям не игрушка. Давайте я подведу.
1: Итог, да.
2: Просто проще перечислить не игрушки.
1: Такой свободы, как у наших детей, там нету, да. То есть вышел, пошел и вернулся через 2 дня.
2: Стою за гаражами, в Аляске прижали. Хорошо. Спасибо огромное нашему гостю, китаеведу. И мы сейчас передадим микрофон другие студии. Александр Валерьевич, научный сотрудник, и изучает Китай. Александр Валерьевич Ежов. Ну, а мы продолжим рассказом о ёлочных игрушках. Это совсем скоро. Оставайтесь с нами.
3: 100 минут по... Как можно научить свободе? Только самому быть свободным. И чтобы человек рядом с тобой как-то вдруг понял, что ты ничем не обусловлен. И единственное, что у тебя есть, это чувство. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
7: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена. Дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
8: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Кремль осуждает намерение властей Латвии запретить использование русского языка в прессе. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что политика ненависти ко всему русскому уже постоянно для Латвии. Это вызывает неприятие, сказал Песков.
2: Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражаются в правах огромное количество жителей страны. Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Это их постоянная характеристика. Здесь можно только выразить полное неприятие.
0: И еще из сегодняшних заявлений Дмитрия Пескова на брифинге. Владимир Путин регулярно получает сводки по линии МЧС и других ведомств, в том числе о паводковой ситуации в Свердловской области, сообщил пресс-секретарь. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. Сегодня в управлении МЧС Свердловской области сообщили, что 360 жилых домов и более 1500 приусадебных участков находятся в зоне подтопления в регионе из-за паводка. Сообщение с пометкой «Молния». США в среду в 13 часов по московскому времени начали новую волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование Соединенных Штатов. Российские вооруженные силы в течение суток поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщает Минобороны. Нанесены удары по местам хранения беспилотников дальнего действия. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, более 500 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных украинских катера. Противник потерял в зоне спецоперации боевую машину реактивной системы залпового огня «Бастион». В общей сложности потери армии Украины в результате действий российских группировок превысили 1500 военных за сутки. Россиянин стал нулевым пациентом, подхватив опасное вирусное заболевание в Испании. Об этом пишет газета «РУ», ссылаясь на телеграм-каналы. По информации источника, после прогулки в горах Пикос де Уропа, мужчина обнаружил на своем теле 3 клещей. Он снял их и надеялся, что все обошлось. Однако через 2 недели у россиянина поднялась температура под 40 и стала сильно ломить тело. В клинике врачи проверили кровь на энцефалит и обнаружили сильное воспаление. Мужчину госпитализировали и поместили в изоляционный бокс. Супруга на следующий день сообщила, что у мужчины подозрение на вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго, который считается таким же опасным, как лихорадка Эбола. Испанские медики посчитали россиянина нулевым пациентом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве немного похолодает. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Сейчас в Москве чуть выше 20, без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.
1: Новости.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Санкт-Петербургский баскетбольный «Зенит» сформировал тренерский штаб на сезон 26-27. Сине-бело-голубые начнут предсезонную подготовку под руководством главного тренера Душка Ивановича. Помогать рулевому на позиции ассистентов будут испанец Артура Альварес, черногорец Благота Секулищи, россиянин Максим Учайкин. Тренером по физподготовке назначен хорват Йосиф Милиша. Футбольный ЦСКА в будущем сезоне РПЛ будет бороться за место в первой тройке. О такой задаче рассказал главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов. В первом туре чемпионата России красно-синие примут Балтику. В субботу у команды назначен последний спарринг этого межсезонья против столичного «Динамо». Футболист «Локомотива» Арсений Герд перешел в родину на правах аренды, сообщила пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано на 1 год и не предусматривает права выкупа. Минувший розыгрыш полузащитник провел в «Чайке», правда, отыграл лишь 7 матчей. С ним в составе команда стала чемпионом первой лиги и вышла в РПЛ. Сборную Франции по футболу возглавит Зинедин Зидан. Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо. Накануне команда уступила испанцам в полуфинале чемпионата мира 0-2. Ранее стало известно, что нынешний наставник финалистов прошлого мундиаля Дидье Дешам точно покинет тренерский штаб. Он возглавлял команду с 2012 года. Всероссийская федерация волейбола будет готовиться к отбору на Олимпийские игры 2028. Об этом заявил председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев. По его словам, также в ближайшее время будут поданы заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в следующем году. Женская сборная России по тхэквондо стала серебряным призером командного Кубка мира в Южной Корее. Нашу команду представляли Алиса Сошникова, Маргарита Аграфенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. В финале коллектив проиграл сборной Марокко. Мужская команда России в составе Ханмагомеда Рамазанова, Даниила Жданова, Муслима Ахтаева и Семена Фролова в игре за третье место уступила сборной Таиланда. Дзюдоисты Тамерлан Башаев и Валерий Яндовицкий выступят на спартакиаде сильнейших в начале августа. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио и трехкратный медалист чемпионатов Европы вошли в состав команды на турнир в Магнитогорске. Всего в предварительном списке участников значится более 300 спортсменов из почти 50 регионов страны. Они разыграют 14 комплектов наград. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
1: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
1: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
1: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
7: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка.
8: 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
7: Большой футбол. Это нужно слышать.

0: история игрушек, о игрушках во всем мире. И сейчас отдельный вид игрушек – это елочные игрушки, то, чем украшали с древнейших времен елки, да, если у кого-то они были. Мне кажется, елку поставили, потому что пальмы не росли у нас. Но это Ольга Ивановна Киржаева нам сегодня расскажет, учитель истории и обществознания школы 1517. Ольга Ивановна, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте всем. Действительно так, что не пальмы, потому что нас нет. И история, ну вот именно, если говорить о елочных игрушках, то, наверное, нужно сказать о том, игрушка – это производная, ну, на елку нужно повесить, да, на какое-то дерево. Вот. И поэтому вначале нужно, вероятно, поговорить о том, как вообще появился этот обычай вот елку украшать. Угу. А вообще данные традиции уходят с глубокими корнями в древность. Еще древние кельты украшали деревья в день зимнего солнцестояния, то есть зимой. А в Европе с приходом христианства, когда оно стало распространяться где-то 4-5 века нашей эры, на Рождество, именно христианский, да, рождественский праздник, и стали украшать дерево. Ну, почему ель? Вот, смотрите, день зимнего солнцестояния. Зима? Зима. Какие деревья, ну, выглядят более-менее презентабельно? Те, которые какие?
1: Хвойные.
0: Зеленые.
1: Хвойные.
2: Да,
0: зеленые. Зеленые.
2: Понятно,
0: то есть, на
2: те, которые листва опало, чего их, ну, не совсем, наверное, будет красиво украшать. Поэтому вот хвойные деревья, ель в том числе, да, в принципе, сосна, да, они стали теми, вот будем говорить, атрибутами рождественского праздника. Но существует прям вот такое предание с конкретной датой, когда произошло то, что именно ель стали украшать, согласно канонам, будем говорить, библейским и традиции библейской. Это связано с Мартином Лютером, с тем реформатором, протестантом, да, ну, начало протестантского движения в Европе. Но это еще было немного до года 1517, в 1513 году. Он как-то возвращался домой в Рождество, его путь пролегал сквозь лес, звезды на небе, россыпь этих звезд, плюс хвойные деревья, ему так это все впечатлило. Но, правда, вот возникает вопрос, что раньше не впечатлило, но вот именно в 1513 году это произошло. И когда он уже прибыл домой, то он решил, что нужно вот украсить елку. А чем украсить? На вершину надо Вифлеемскую звезду, которая говорит о том, что это, ну, то есть она показывала путь в пещере, где родился Иисус, то есть такой отсыл. На деревья, на веточки что повесили? Яблоки. А почему? Запретный плод, да? А вот, нужно свечи поставить. Вот свечи, с одной стороны, они говорили о жертвенности Христа, а с другой символизировали ангельскую чистоту. И вот такое, будем говорить, великолепие, оно появилось, понравилось. Ну и для того, чтобы оно было еще более интересным, мишуру, какие, ну, фольгу такую, да, вот определенными изображениями туда прикрепляли. Ну и позднее, наряду с яблоками, стали орехи прикреплять на эту елку, вафли, фигурки какие-то из сахара, могли пряники, печенье какие-то. Ну, вот это все, конфеты. Это все украшало первые елки.
1: А свечи вот так когда появились?
2: И свечи тогда же, свечи были. И смотрите, здесь возникает вопрос, как вот из этих игрушек, которые были, не игрушки, а это было то, что дала природа, или то, что человек делал своими руками, да? Ну, как вот там вафли, к примеру, да? Вот.
0: Ну, или пряники.
2: Дала природа. Или пряники. А как мы подошли к тем нам более понятным стеклянным игрушкам? Ну, те, которые традиционно мы вот вешаем на елку. А здесь, опять же, в Европу отправляемся. И нас здесь интересует небольшой город в Тюрингии, Лауше, где, опять же, согласно легенде, есть четкая дата. В 1848 году случился неурожай яблок. Так чем же елку украшать? Ну, яблок-то нет. А давайте-ка мы сделаем. А вот в этой как раз области, где находился в Тюринге город Лауше, там были вот эти стекольные заводы, ну, будем говорить, и кустари, которые стеклодувы были. В результате чего они сделали стеклянные шары. Внутри, чтобы был для блеска, они делали слой свинца, а снаружи украшали блестками. И эти шары были достаточно тяжелые. Ну, то есть не любая веточка, да, ели, она могла их выдержать. А уже позднее, где-то лет через 20, появились, ну, более совершенные технологии, которые позволяли выдувать уже тонкостенные шары любых размеров. Ну и, соответственно, они еще и свинец, этот, который вреден, заменили на нитраты серебра. Все это блестит, соответственно, еще и разукрашивали их. И наряду уже там с шарами, которые, это что, яблоко, да, которое было раньше на елке, появились и другие изображения, шишки они стали делать, и там человечков они стали делать, и какую-то ягоду для зверей, и кухонную посуду даже. Вот это все уже выдувалось из этого стекла.
0: А в России... Да, кстати, герб, герб Лауши, город называется Лауша, и на гербе елка, шарики,
1: и
0: олененок.
2: Просто олень. Да, они очень долгое время были вот такими лидерами в производстве этих игрушек. Только в 20 веке, в 20-й год, 20 век, ну, где-то лет 100 назад, их уже стали теснить и Японии, и Польши, и Соединенные Штаты Америки. А вот, ну, то есть, пальму первенства они, может быть, и отдали, уступили. Ну, да, то, что это сбор до сегодняшнего дня.
0: Считается, а наша вот такой... Россия до революции и после, там же очень сложные, да, были регулировки,
2: да,
0: но игрушки сохранялись.
2: Да, да, мы сейчас к этому подойдем. Давайте вот что, смотрите, свечи. Ну, все красиво, да, свечи горят, но...
1: Пожар.
2: Но пожар опасно, да. И вот свечи были заменены электрические гирлянды. Ральф Моррис, телеграфист американский, где-то в конце 1870-х годов воодушевился чем? Он вдохновился так называемыми нитями маленьких сигнальных электрических лампочек, которые были на пультах. А он предположил, а почему бы их на провода и не повесить на елку? Его идея так понравилась коллегам и производителям. Ну, надо сказать, что прошло не менее где-то 10 лет. И вот в 1895 году в США повесили на ель перед Белым домом вот эти первые гирлянды. У нас в России, ну, уже будем говорить в Советском Союзе, вот такие первые гирлянды, которые были на елках, это уже в 60-х годах. 20 века. Ну, то есть тоже не так давно. А вот, будем говорить, за рубежом они появились немножко раньше. Ну, а теперь переходим к нашей истории, да? А почему мы начали с Европы? Ну, потому что при Петре Первом, который совершал свое путешествие в Европу, и то, что ему там нравилось, он стремился привнести в культуру, в быт России, ему понравились вот эти елки, хвойные деревья, которые перед Рождеством, на Рождество там были украшены яблоками, сладостями, соответственно, вот этими свечами, которые там были. И он решил, а что это у нас в России так быть не может? Может так быть. И мы тоже будем вот так же отмечать новогодние, ну, рождественские праздники. Сказано, сделано. Но вот пока он был во главе государства, эту традицию соблюдали. А потом про нее вот как-то про указ, он даже указ издал о том, что вот мы так отмечаем рождественские праздники. А потом про это забыли. И забыли, ну, надо сказать, достаточно долго, где-то примерно лет на 100, даже больше, потому что традиция стала возрождаться уже при Николае Первом только. А Николай Первый, как мы помним, стал во главе российского государства в 1825 году, то есть 19 век. Ну, во многом вот эта традиция украшать ели в Рождество, конечно, шла от его жены Александры Федоровны. Она была немкой по происхождению. И традиция украшать елку была для нее очень привычной. А вот. И, соответственно, остальным 19 век все-таки уже, будем говорить, благосостояние дворянства в первую очередь, да, оно, будем говорить так, было лучше. И, соответственно, вот они, дворяне, в первую очередь, люди зажиточные, стали придерживаться этой традиции, а потом и простые люди. Ну, смотрите, игрушки мы пока еще в 19 веке немножко начнем позже делать свои. Игрушки стеклянные привозили из Германии, они были очень дорогими. И вот как я нашла такое свидетельство, есть такой Сергей Романов, историк игрушки, коллекционер новогодних украшений, он пишет так. Купить игрушку из стекла для жителей России в конце 19-го даже века было то же самое, что современным россиянам купить машину. Вот настолько они были дорогие, эти игрушки. Ну, может, уж не машину, но это было, будем говорить так, большое, да, состояние.
0: Если говорить
2: поэтому
0: об игрушках...
2: они были не у всех, да, такие стеклянные игрушки?
0: Я просто вот чуть-чуть вклинюсь, потому что вот мы все время вопросы детства вспоминаем. Это настолько было важно и для детей, и взрослых. Просто даже литературу не делили на детскую и взрослую, правильно? Там Чехов с Куприным они для взрослых вроде писали. И как-то так. Но все-таки дети же тоже ждали этих праздников. И вот этот носок, в который клали какие-то тоже вкусности, это, наверное, было очень нужно для детского возраста.
2: Вот смотрите, у нас же в носок-то особо не эти подарки не складировали, будем так говорить. Вот у представителей дворянства прятали угощения на ветках. У них для этого были сюрпризницы. Игрушки, которые были полы внутри или с коробочкой. Вот в некоторые и клали конфеты, украшения или маленькие игрушки. Это было так. У простых людей это просто фольгу заворачивали и, соответственно, на елочку подвешивали. И потом, когда вот торжество завершалось, детям разрешено было вот все, что там съедобное было на этой елке, съесть, будем говорить так. Еще, смотрите, так как стеклянные игрушки были дорогие, ну, елку-то же нужно было, хотелось чем-то украсить помимо этого. Вот в тот период времени был очень популярен так называемый картонаж. Я вот больше чем уверена, люди, рожденные в СССР, помнят такие еще игрушки. Это вот такой плотный картон, он во многом был еще такой выпуклый, немножко форму имелась, эта птичка была, да? То есть крылышки у нее были вот как немножко с бугорочком, да, вот это все. И вот из этого картонажа, они такие плотные были. Я когда увидела это на картинке, готовясь к передаче, да, я поняла, что я это знаю. Ну вот, то есть мне это привычно глазу, я это видела. Вот, и их, ну, как гирлянды делали, могли повесить вот эти фигурки из картонажа, они могли висеть и отдельно. Ну, еще и делали из чего простые люди? Из дерева вырезали, из сахара фигурки такие, ну, как леденцы, да, потом из глины делали. Ну, то есть весь тот подручный материал, который был, с которым можно было сделать такую игрушку. А еще из ваты. Вот я точно помню, в своем детстве у нас на елке были такая она плотная вата, которая раскрашивалась и делались какие-то ягодки.
1: А вату, по-моему, там, под елку клали.
0: Под елку клали, как будто это снег.
2: Нет, это игрушки были такие. Из
0: плотной. А давайте сейчас вот такой фетр, маленький перерыв. Максим, небольшой, и вернемся вновь.
3: Маяк.
4: Всем привет!
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк.
3: Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? Профилактики заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
5: Сейчас идет неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем.
6: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас особенный гость, медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Поддубная.
7: Ну, по-моему, об этом даже в детских лагерях раньше рассказывали.
8: Наш специалист вот как раз сегодня, например, есть выезд.
7: В детский лагерь, да?
8: Не подскажу, в какой, но я вам скажу, что да, сегодня вот осуществляется выезд.
7: Ну, вас беспокоит вот то, что вот это такой подход сейчас к школьникам, что они даже не знают об этом?
8: Я думаю, что здесь не надо снимать ответственности с родителей, потому что в любом случае мы, как родители, несем ответственность за наших детей, и кто, как не мы, можем поговорить с нашими детьми так, чтобы их не травмировать, так, чтобы дать им эту информацию максимально адекватно, потому что, ну, когда приходит вот какая-то тетя, вот непонятно,
7: это
8: начинает
7: понимаю,
8: о чем-то
7: говорить,
8: это может травмировать ребенка.
7: С какого возраста с ребенком нужно говорить о ВИЧ?
8: Я думаю, что здесь индивидуально. По своему опыту могу сказать, что вот я со своими детьми, вот первые вопросы, наверное, начались в возрасте там 5 лет, наверное, даже вот так. То есть, а вообще, что там это такое. То есть когда вот дети начинают активно взаимодействовать в группе, там, например, в садике.
7: Ну, он же не спрашивает мама, что такое ВИЧ. Он же так не спросит.
8: Конечно, нет. И там начинаются какие-то легкие вопросы. А откуда я появилась? То есть, а что такое там? А я вот слышала секс, например, да, что такое слово есть. И, во-первых, не стоит сразу начинать открывать энциклопедию и вот этими знаниями заваливать ребенка. То есть стоит всегда на такие вопросы отвечать. А откуда это ты это слышал? А что ты думаешь по этому поводу? А вот, то есть, вот адресовать вопрос ему, узнать, а что он имеет в виду. Может быть, это вообще какое-то созвучное слово он имеет в виду. То есть, может быть, он и не готов услышать всю эту информацию. Вот, поэтому всегда переадресовать этот вопрос, а что ты думаешь об этом, а где ты это слышал, а в каком контексте, а кто тебе рассказал. И как-то максимально аккуратно, доступно для его возраста, ну, правдиво рассказать ребенку то, что вот он хочет узнать. Потому что если отнекиваться и говорить, тебе это рано, я там, например, не хочу с тобой об этом говорить, я не готов, можно попросить у ребенка взять паузу. То есть если вы прямо вот вам вывалили, и вы не готовы сейчас, да, нужно я согласна, что, может быть, нужно подготовиться к какую-то литературу, почитать, что-то как-то понять, как-то собрать себя духом. Вот, и попросить у ребенка, что позволь мне вот сегодня оставить этот вопрос открытым, подумай, что ты сам об этом думаешь, а завтра давай вот мы с тобой сядем и попробуем об этом побеседовать. Ребенок всегда пойдет навстречу.
7: Как своему ребенку вы объясняете, что такое ВИЧ?
8: Ну, я говорю о том, что это такое заболевание, оно хроническое, что они знают, как оно передается. Для того, чтобы их защитить, я им дала эту информацию. Вот. Они прекрасно понимают, как это не передается, и не боятся таких пациентов. Они понимают, что моя работа нужна, в то же время она не опасна. То есть я их вот на это как раз такие акценты такие расставляю, о том, чтобы опять же формировать у них правильное отношение к работе. Потому что если мы будем приходить и говорить, ах, как я устала, как это плохо, они будут воспринимать работу именно так.
7: У нас в студии медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Олеговна Поддубная. Надежда Олеговна, часто ли обращаются беременные женщины? И какие страхи у них самые сильные?
8: Мы проводим работу и с беременными женщинами всегда. То есть вот и я выхожу, и Наталья Викторовна, заведующая отделом профилактики, выходит работать с этими группами. Потому что в любом случае и в период беременности женщина трижды за беременность дает тест на все инфекции, чтобы не попасть в этот период серонегативного окна, про который мы говорили, когда вирус уже есть, но его не определили лабораторным путем. Также берут анализ в родах. Но бывает такое, что женщина заражается в период грудного вскармливания, и это опасно, потому что такие случаи заражения у нас тоже были, когда женщина родила ребеночка, приехала домой, она кормит грудью, начинаются у них половые отношения с мужчиной, у нее начинаются, и она половым путем вирус от мужчины получает, и с грудным молоком она вирус ребенку передает. Такой случай был у нас совершенно недавно выявлен. И очень жаль этого ребенка, ему назначена терапия, он ее получает. Но вот ребенок теперь вынужден будет всю жизнь получать эти препараты.
7: Это получается, пока жена была беременна, папа сходил налево,
8: ну,
7: заразился, такое, да. А потом заразил ребенка, да. И жену. И вполне благополучная семья, да?
8: Да, да, да. К сожалению, выявилось там вот диагноз выявился за счет того, что женщина снова встала на учет, она снова забеременела, снова стала сдавать анализы. И вот когда она встала на учет во второй раз, она узнала о том, что у нее ВИЧ-инфекция. При анамнезе, при сборе данных обнаружилось, что она до сих пор кормит грудью первого ребенка. Естественно, сразу же на тестирование и ребенка, и мужа, и вот они все выявились. Второго ребенка она родила, второго ребенка мы наблюдаем. Ребеночек у нас здоров.
7: Как вам кажется, что нужно менять в обществе, чтобы уязвимые группы чувствовали себя в безопасности?
8: Ну, наверное, нужно, чтобы люди понимали, что каждый в зоне риска. Потому что любой, хотя бы даже один опасный контакт, он может стать тем самым. Очень часто люди об этом не задумываются, не думают о своей безопасности, должным образом не защищая себя. Поэтому вот я думаю, что не стоит создавать иллюзию, что мы в безопасности, что нам ничего не угрожает. То есть если я вот... То есть очень многие люди на самом деле не сдают очень долго никакие анализы и чувствуют себя здоровыми. На самом деле потом выясняется, что они уже долгое время болеют. Поэтому я думаю, что стоит проверяться раз в году, не забывать проходить диспансеризацию, вот, выявлять свои риски, смотреть на них повнимательнее. Вот.
7: Что вы можете сказать тем людям, кто боится пройти тест на ВИЧ?
8: Я думаю, что страшнее не знать. Думаю, что страшнее это, тем более, если у тебя есть партнер, есть человек, с которым ты живешь, которого ты также можешь подвергать опасности заражения. Я думаю, это страшнее навредить другому человеку.
7: Ну, наверное, финальный вопрос, Надежда Олеговна. Какую главную мысль вы хотите донести до общества через нашу беседу?
8: Ну, можно, наверное, попросить людей больше заботиться о себе, побольше прислушиваться к себе. Вот. Не пренебрегать своей безопасностью. То есть в первую очередь думать о себе, своей безопасностью, конечно, не говорю о том, что мы все должны стать такими вот эгоистами, да, думать только о себе. Не совсем про это. Скорее про то, чтобы бережно относиться к себе, к своему здоровью и физическому здоровью, и ментальному здоровью. Это тоже немаловажно. Не забывать о своей безопасности.
7: Как-то мы говорим об этом, что вот следите за своим здоровьем, а все равно как-то число ВИЧ-инфицированных растет.
8: Все равно растет, конечно.
7: И получается, что совет не работает.
8: Мы будем надеяться, что люди нас услышат.
7: Как там в песне, да? Ты не вылечишь мир, и в этом все дело спасется лишь тот, кого можно спасти. Сегодня на мои вопросы отвечал медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Подубная.
3: Профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
9: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
10: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: В Москве 14 часов.
3: Новости.
11: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции, сообщила сегодня Минобороны. Так, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, говорится в сообщении. Войска группировок «Север» и «Центр» улучшили тактическое положение, а войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи. Войска южной группировки улучшили положение по переднему краю. Россия получает от США сигнал о том, что Вашингтон готов вернуться к содействию в украинском урегулировании после того, как разберется с текущими проблемами вокруг Персидского залива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сказал, что Кремль анализирует заявление США по теме новых антироссийских санкций.
12: Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами. К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать глобальной озабоченности. Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования. Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых, собственно, всем хорошо известно, мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать свои технические в плане украинского регулирования. Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций.
11: Говоря о возможном посредничестве Белграда в урегулировании на Украине, Песков заявил, что до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям. Ранее сербский президент Александр Вучич сообщил в своих соцсетях, что прибыл в Киев, где планирует провести переговоры с Зеленским. Москва не передавала никаких посланий Зеленскому через Вучича, сказал представитель Кремля. Тем временем американские военные в среду днем начали очередную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В последние дни штаты били по Ирану в основном в вечернее и ночное время. Сегодня утром по московскому времени Вашингтон объявил о завершении ударов по Ирану, поразив десятки военных объектов вблизи Армузского пролива и прибрежных районов Ирана. Это следует из заявления Центрального командования вооруженных сил США. Американские истребители, БПЛА и корабли в течение 7 часов ночи наносили высокоточные удары по иранским ракетным объектам, базам БПЛА, военно-морским силам и системам береговой охраны. В Вашингтоне подчеркнули, что удары наносятся для снижения способности Ирана, цитирую, угрожать коммерческим судам и гражданским экипажам. КСИР, в свою очередь, сообщил о поражении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте, об ударах по американской базе в Иордании и поражение объектов 5-го флота США в Бахрейне. В заверенных Центризбиркомом федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы включено более 2000 человек, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. В списке кандидатов, выдвинутых партиями по одномандатным округам, включено 1357 человек. Всего на выборах замещается 450 депутатских мандатов. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. Онкосканер, разработанный Ростехом, дешевле иностранных аналогов на 10-15%. Он позволяет более точно диагностировать заболевания, а также сокращает время диагностики, которое занимает 2-3 минуты. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
13: Сканер это, конечно, дает большие возможности. Во-первых, более точно диагностирует заболевания раком. И самое главное, сокращает время на диагностику. Занимает всего там 2-3 минуты. Мы сейчас в Калуге на базе нашего предприятия «Азимут» создаем уже серийное производство этих онкосканеров и к концу года можем уже начать серийно выпускать до 200 устройств в год. Потребность, я думаю, что будет большая. Ну и потом, они у нас дешевле, чем иностранные, на 10-15%, и вполне можем выходить на международный рынок.
11: Чемезов также отметил, что в Ростехе принято решение о поставках этого сканера в федеральные и региональные медицинские центры по всей стране. Завтра из-за влияния холодного атмосферного фронта в Москве немного похолодает, а вот с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, и синоптики обещают комфортную летнюю погоду. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
14: В Москве по области будет облачно, с прояснениями местами, но в основном это на востоке, может брызнуть небольшой дождь, ветер северо-запада 4-9 метров в секунду, и столбики максимальных термометров поднимутся до идеальной в середине лета отметки плюс 25 градусов. В четверг промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В сумерках 14-17, в дневное время посвежее до плюс 20. А вот с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему будет много солнца, никаких осадков, то есть такая классическая погода миллион на миллион. Ну и максимальная температура повысится с плюс 20-23 в пятницу до плюс 25-28 в выходные, а на следующей неделе возможны все 27-30.
11: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
11: В Санкт-Петербурге завтра без осадков и тоже станет чуть прохладнее. Плюс 19-21 градус обещают синоптики. Ну а в эти минуты в Москве чуть выше 20 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров.

на правах рекламы. Новости компании. В Москве появился первый в стране памятник пластическому хирургу. На прошлой неделе, 5 июля, на Луковом переулке торжественно открыли барельеф Игоря Владимировича Данищука, основателя Национального общества эстетической медицины. Церемония прошла с соблюдением всех протоколов. Среди гостей были представители мэрии, Департамента культурного наследия и СМИ. С докладами о вкладе хирурга в науку выступили коллеги и ученики. Автор памятника – академик Андрей Забалуев. Почтить память собралась и семья. Дочь Ольга Данищук, ныне главный врач клиники «Клиника Данищука», супруга Марина, а также давние пациенты. Установка барельефа стала уникальным прецедентом. До этого момента в России не существовало памятников, посвященных мастерам пластической хирургии. Ольга Данищук, дочь хирурга, отметила, что памятник стал символом признания для всей школы отечественной эстетической медицины.

0: Как знать на маяке.
1: А кто здесь?
2: Это что такое, я не поняла.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго
2: дня. Да что же это такое, где дикторы-то нормальные? Угу.
1: Паша, я поздравляю тебя.
2: Ваха, спасибо большое, с чем очень приятно, неожиданно.
1: Я тебя поздравляю с Днем Русской Лени.
2: О-о-о.
1: Такой праздник сегодня, так что все, можешь не работать.
2: С Днем Русской Лены поздравлю сегодня жену.
1: День рождения у нее?
2: Нет, просто она русская Лена.
1: А, русская Лена, хорошо, я присоединяю всех русских Лен. Также
2: сегодня день рождения у конвисера. Вы его не знаете, возможно, но
1: группа
2: это
1: B3,
2: наш друг.
1: Да, Санкт-Петербург. Да.
2: Он сейчас в Абхазии отдыхает.
1: В Абхазии.
2: Поздравляем.
1: А там хорошо, там
2: очень.
1: Море, да. Поздравляем, да.
2: С удовольствием. Здоровья.
1: Друг музыкант, да.
2: А, кстати, я игрался с чатом искусственного интеллекта.
1: А я на вокзале был. Представляешь? На двух.
2: На двух вокзалах.
1: На двух из трех. Знаешь,
2: очень интересно.
1: Сегодня
2: ты в народ пошел.
1: Я делал аналитику. Ты что же аналитика?
2: Конечно.
1: Я сегодня делал аналитику вокзалов. Я слышал, что их классно отремонтировали. Вот я зашел на Казанский вокзал, сегодня зашел на Ленинградский. Ну, слушай, красиво.
2: Да.
1: Но там просто красиво. Хочется сесть на поезд и уехать далеко.
2: Очень скоро уедем далеко. А я спросил у чата, почему мы так популярны и любимы. Оказалось, что провокационные вопросы и спорные темы очень привлекают слушателей. Это наша работа. Потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня в программе проницательнейший чтец человеческих душ по почерку, графолог Виктория Лилюхина. Изысканнейшие ценители благородной белизны, историк искусства Мария Соколенко и эксперт по фарфору Михаил Кораблев. Блестящий страж самого главного мотора организма, врач-кардиолог Ирина Михайлова. Сегодня мы узнаем, почему испортился почерк у школьников, как появился русский фарфор, что такое холтер-мониторинг, в 14.52 новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Вначале было слово.
1: Потом
2: кому?
1: Пришел аналитик.
2: Аналитику слово. А у нас сегодня материал российской газеты с очень точным названием «Прогулка со вкусом». Такой вот случай, когда заголовок вообще ничего не преувеличивает.
1: Гастропрогулка?
2: Гастропрогулка по Вологде. Вот давайте почитаем. В Вологде набирают популярность гастрономические прогулки. Тут сразу хочется сказать, ну, конечно, потому что Вологда – это город, который логично воспринимать не только глазами, но и вкусом.
1: А Вологда – это тот
2: Вологда
1: Вологда
2: где?
1: Где наша черноглазая. Вот, понимаешь?
2: Где резной палисад, авторы и уточняют. Тоже. Экскурсия превращается в путешествие, где можно не только услышать историю, но и попробовать ее. Это ключевая фраза материала. Я как аналитик сразу вижу. Может быть, сегодня буду критиковать. Даже немножко сейчас посмотрим.
1: Да, да, да, да.
2: Значит, здесь экскурсия. Это уже не просто в этом доме жил. А что? А опыт.
1: А в этом, он в этом доме ел.
2: Ел, пил, спал. Ты идешь по

0: центру смотришь на деревянные дома с резными наличниками, и в этот момент тебе дают попробовать то, что этот город собой представляет.
1: А что красота? Он представляет собой?
0: Резной палисад, как минимум.
1: Что, мы будем жевать резной палисад?
0: Нет, вологодское масло будем намазывать. Вот, конечно,
1: это другое дело.
0: В тексте отдельно подчеркивается, вологодское масло остается главным гастрономическим брендом региона. Ну, а как иначе? Это визитная карточка. Съедобная визитная карточка.
1: Дорогое масло, но вкусное.
0: Да.
1: Так, покупаю, да.
0: Вот бы у всех были такие визитные карточки. Дает тебе визитную карточку человек, а ты ее раз съел, и понимаешь, какой человек на вкус.
1: У меня просто визитная карточка на пачке масла сразу. Пачка дает.
0: В общем, если ты в Вологде не попробовал масло, считай, был в режиме демо-версии. Авторы материала и спикеры у нас кто? Гиды, организаторы делают важный акцент. Через гастрономию турист лучше понимает особенности региона. Я полностью на их стороне, потому что вкус — это короткий путь через желудок.
1: Конечно. Да. Сердце мужчины-то.
0: Да, ты можешь забыть, а ощущение никогда не забудется. Это работает сильнее любой таблички на стене.
1: Конечно, вчера чак-чак ты сразу вспомнил.
0: Вот, сразу Казань, да. Значит, как подчеркивается в статье, маршруты — это не хаотичный набор точек, целая экскурсия с логикой и сценарием. Вот это принципиально, я считаю, потому что хороший гастромаршрут — это как хороший эфир, где есть ритм, есть драматургия, как у нас, есть ведущий, который все это связывает. Без этого просто набор остановок, поели тут, поели там. Вот давайте внутреннему редактору моему дадим слово. Опасность все равно есть. Чуть потеряешь баланс, получится гастрономический марафон. Идем, едим, идем, едим. И к финалу ты уже не помнишь, где был. Но отлично помнишь пирожки. Вот, Вологде стараются держать планку, делают не про количество, про смысл. Это чувствуется даже через газетную строчку. Вот, пожалуйста, интерес к таким прогулкам растет. Абсолютно логично, потому что современный туризм уже не про галочки, а про ощущения, про то, что не просто посмотреть город, а прожить его, пусть даже за несколько часов.
1: Через желудок.
0: Да, через желудок. И вот тут Вологда выглядит очень уверенно. Компактная, атмосферная, с ярким гастрономическим символом. Все складывается. Ну, в общем, молодцы авторы в российской газете. Они показывают Вологду как город, который можно буквально попробовать на вкус. Идеальная формула. Идешь — красиво, слушаешь — интересно, ешь — вкусно. Ну, тут главное не перепутать.
1: Да, кроме масла-то что едим?
0: Ну, все вологодское.
1: А, все вологодское.
0: Все вологодское. Хорошо, масло и резной палисад. Угу. Если после прогулки вы говорите, какой удивительный город Вологда, это успех. А если какое удивительное масло, а где мы вообще были, значит, Вологда все равно победила.
1: Надо, чтобы еще черноглазая была.
0: Тогда легче. Какая интересная черноглазая. Приятных вам путешествий.
2: Как знать?

0: Транзистория.
1: Это выпуск новостей, посвященный технологиям. Сегодня у нас три новости. Поговорим мы про новинки от компании Huawei прямо сейчас. Дальше у нас искусственный интеллект. И под конец очень необычный мессенджер. Всем людям, кто хочет замедлиться, он очень понравится.
2: Ух ты, медленный?
1: Медленный, очень медленный. Начнем с новинок от Huawei. Компания представила на международном рынке, на китайском представила ранее, а теперь представила на международном рынке новые флагманские смартфоны. Это Pro 90S и 90S и Pro Max. Если раньше производители соревновались в количестве камер, то теперь борьба идет за качество снимков. Главная гордость старшей модели – это 200-мегапиксельный телеобъектив с большим сенсором и новая основная камера X-Image второго поколения на 50 мегапикселей. В Huawei уверяют, что смартфоны стали заметно лучше снимать с большим увеличением, делать макрофотографии, точнее передавать цвета. Но по своему опыту пользования могу сказать, что предыдущая модель 80 Ultra снимала просто отменно. Причем часть работы берет на себя искусственный интеллект. Ну а куда уж сегодня без него? Конечно, везде он в смартфонах присутствует. Он помогает подобрать удачную композицию, улучшает детали, корректирует изображение уже после съемки, позволяет редактировать фотографии буквально в несколько касаний. По сути, в кармане пользователя оказывается не только камера, но и фоторедактор с искусственным интеллектом. Про автономность тоже не забыли. Все смартфоны получили аккумуляторы емкостью 6000 мАч, ну а быстрая зарядка позволяет восполнить запас энергии за считанные минуты. Старшая модель поддержит проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную 80 Вт. Ну а тем, кому важен внешний вид устройства, предложат не только классические черные и белые цвета, но и яркие градиентные варианты корпуса. Переходим к искусственному интеллекту. Сбер расширил возможности своего помощника GigaChat. Теперь новая модель GigaChat Audio умеет понимать не только смысл сказанного, но и эмоции человека. Представляешь, до чего дошли? Уже эмоции понимаем.
2: Ну, если точку поставишь в конце, значит, раздражен.
1: Он по интонации. При этом для модели даже не нужно переводить речь в текст. Нейросеть анализирует голос. Не точки, голос анализирует, понимаешь? Распознает интонацию, тембр, особенности произношения и пытается определить настроение собеседника. Если человек говорит раздраженно, так, помощник отвечает спокойнее. Чтобы
2: побольше взбесить еще.
1: Наверное, кстати, для этого, да. Если слышит радость или хорошее настроение, подстраивать стиль общения тоже соответствующим образом. Теперь работает с длинными аудиозаписями GigaChat до 3 часов. Ну, представь, у тебя записано большое совещание или интервью, или вот ты записал наш весь эфир, да, и ты спрашиваешь, а на какой минуте вот у нас был разговор о том-то, о том-то?
2: Да.
1: И он такой раз, и находит тебе нужный фрагмент и краткое содержание сразу подготовит.
2: А спроси, почему любят передачу «Как знать?»
1: Вот. Это тоже можно спросить, конечно. Еще одна полезная функция – это распознавание разных спикеров. То есть, вот интересно, нас с тобой он сумеет определить? Это, мне кажется, для него будет серьезной задачей, да. Так вот, удобно это тоже. Кроме того, GigaChat становится более персональным и персонифицированным. Если во время разговора скажете о своих предпочтениях, он сможет запомнить информацию и использовать ее в будущем. Например, при следующем планировании путешествия учтет, какие страны нравятся, или предложит ресторан тоже с учетом вкусов. Разработчики говорят, что по качеству понимания речи новая модель уже сопоставима с лучшими мировыми аналогами. Она поддерживает сразу несколько языков, включая русский, английский, казахский, киргизский, узбекский. Представляешь, приезжаешь в Узбекистан, и все, и плов у тебя сразу на столе. Ну, а пользоваться могут не только обычные пользователи, но даже разработчики, поскольку модель доступна в открытом доступе. Ну, и напоследок.
2: Так,
1: новость
2: самая
1: тех,
2: сладкая.
1: Кто устал, да, от мгновенных сообщений и бесконечных уведомлений. В сети набирает популярность необычный мессенджер, который называется Руст. И этот мессенджер, он решил замедлить общение. Принцип работы здесь необычный. Ваши сообщения доставляют виртуальные птицы. Причем скорость доставки зависит от того, какую птицу ты выберешь и насколько далеко находится собеседник. Иногда письмо долетает за несколько часов, а иногда ждать приходится пару дней.
2: Классно.
1: Да. Пользователи могут собирать собственную коллекцию птиц-почтальонов. Есть быстрые птицы, а есть настоящие рекордсмены по медлительности. Если хочется совсем отключиться от гонки, можно отправить сообщение, например, черепахой или улиткой.
2: Класс.
1: Вот. Создатель сервиса говорит, что хотел вернуть людям ощущение спокойного общения, когда никто не ждет ответа через 5 секунд после отправки сообщения. Здесь можно написать человеку, закрыть приложение и спокойно заниматься своими делами, пока виртуальный почтальон летит к адресату.
2: А Почта России есть среди птичек?
1: Об этом я пока не знаю. Нужно будет уточнить. Ну, а после выпуска новостей, как и обещали, поговорим про плохой почерк у школьников, каковы причины и какие бывают последствия.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр федеральной территории «Сириус». ОГРН
5: 121-2300-74250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: В Москве 14:30.
4: Новости.
6: В студии Наталья Христова. Владимир Путин встретился с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Среди прочего, предприниматель рассказал президенту, что компания выходит на рекордный объем добычи руды. В этом году ожидает более 17 миллионов тонн.
7: Наши результаты по прошлому и этому году говорят о том, что мы к этим сложным условиям, в которых мы работаем, практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году, более 17 миллионов тонн в Норвежском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к росту производительности труда. И мы рассчитываем, что в дальнейшем это станет нашим приоритетом.
8: Я знаю, что вы делаете это и с использованием самых современных технологий.
7: Безусловно, Владимир Ильич, потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда, он в значительной степени ограничен. Поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта.
8: Да. Об этом докладываю.
7: Да, Владимир, и мы очень много уделяем внимания внедрению искусственного интеллекта, и у нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил уже порядка 10 миллиардов рублей. И мы рассчитываем к 2030 году эффекты от этих новых технологий довести до 30 миллиардов.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Норникель – крупнейшая системообразующая и градообразующая компания, которая работает на многих направлениях. Кроме того, деятельность холдинга связана со стратегическими темами развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Предыдущая встреча Путина с Потаниным состоялась в октябре прошлого года. В ходе беседы глава Норникеля рассказал президенту о деятельности компании. Американские военные сегодня в 13 часов по московскому времени начали очередную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В последние дни Соединенные Штаты били по Ирану в основном в вечернее и ночное время. Утром по московскому времени Вашингтон объявил о завершении ударов по Ирану, поразив десятки военных объектов вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана. В течение 7 часов американские истребители, БПЛА и корабли наносили высокоточные удары. КСИР, в свою очередь, сообщил о поражении главного Центр подготовки и обеспечения армии США в порту Мина Абдулла в Кувейте, а также об ударах в Иордании и в Бахрейне. Налоговая инспекция предъявила новые требования к Елене Блиновской по делу о банкротстве. Как пишет РИА Новости, речь идет о недоимке НДФЛ по вкладам блогера за 2023 год. Около 16 тысяч рублей. Требования управления ФНС по Кировской области рассмотрят без судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле. В марте прошлого года королеву марафонов приговорили к 5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. В октябре назначенный Блиновской срок лишения свободы снизили до 4 лет и 6 месяцев. Власти американской Новой Англии закрывают пляжи из-за огромных ядовитых медуз, которые называются львиная грива. Они распространились вдоль побережья Массачусетса. Эти медузы считаются крупнейшими в мире. Длина их щупалец может достигать 36 метров. Контакт с львиной гривой, как предупреждают туристов, способен вызвать сильные ожоги, аллергические реакции, проблемы с дыханием и в редких случаях представлять угрозу для жизни. Приятная для отдыха погода ожидается в Москве в эти выходные. В целом теплая погода установится во вторую половину недели, сообщила РТ главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, с пятницы по воскресенье осадков уже не ожидается, а ночи постепенно станут теплее. В пятницу днем воздух в столице прогреется до плюс 21-23 градусов, по области до 25. В субботу и воскресенье дневная температура в Москве повысится уже до 25-26 градусов.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» вновь будет бороться за золотые медали РПЛ. О задаче защитить титул рассказал председатель правления клуба Константин Зырянов. Также функционер отметил, что остался полностью удовлетворен выступлением команды в прошлом сезоне. Зампредседателя совета директоров футбольного «Урала» Григорий Иванов может стать президентом футзальной суперлиги. Его кандидатура официально прошла регистрацию в избирательной комиссии. Выборы состоятся 3 сентября этого года. Россия будет готова на самом высоком уровне проводить международные турниры по волейболу, в том числе чемпионат мира, если вновь получит такое право, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета Всероссийской Федерации Волейбола Николай Патрушев. Руководитель отметил, что проблем с инфраструктурой не будет. К мировому форуму 2022 года, который планировалось провести в нашей стране, готовились современные арены, а в Кемерове и вовсе стадион возвели с нуля. В столичном центре Ирины Винер сегодня стартовал международный шахматный форум. О мероприятии расскажет исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов.
9: Он традиционный, 22-й по счету уже будет в этом году. Нынешние реалии таковы, что мы сейчас немножко переформатировали. И современный уже форум, или Москва-2026, он будет уже включать в себя только детский турнир и два этапа Кубка России. Среди как бы открытых, вот там мужчины в основном, да, но и отдельно женский. У детей будут три категории. Мы проводим раздельные турниры. Будет у мальчиков и девочек до 11 и 13 лет. Раздельный турнир у юношей и девушек до 17. Вот. Ну и, как я уже сказал, отдельные будут турниры. Открытые. Это как бы этап Кубка России среди мужчин. Там является таким, будем говорить, квалифицированных шахматистов. Там есть ограничения по рейтингу. То есть 1800 и выше. Это российский или международный рейтинг. То есть это как бы примерно соответствует первому разряду и выше. То есть будет немало гроссмейстеров, мастеров играть. Вот. У женщин 1700 и выше. То есть там тоже очень сильный квалифицированный состав. Вот. Уже заявились у нас и там Лунина Валентина, Погонина. Там, ну, то есть очень много кого. Боднарук Анастасия, чемпионка мира по блицу. Поэтому мы ждем такой серьезный состав. Ну, как и у женщин, так и у мужчин.
2: Хоккейный «Ак-Барс» продлил контракт с нападающим Алексеем Пустозеровым. Новый договор рассчитан до конца сезона 26-27. За казанскую команду россиянин выступает с 2024 года. В минувшем розыгрыше он провел 58 матчей и набрал 26 очков. А вот защитник Степан Фальковский покинул клуб в связи с истечением срока соглашения. Регулярка КХЛ стартует 5 сентября. «Ак-Барс» в этот день в Казани встретится с «Сибирью». У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте «Радио Маяк».

каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Как знать».
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И шоу «Как знать» продолжается. И к нам присоединяется филолог, графолог Виктория Лилюхина. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы хотим сегодня объяснить нашим слушателям, почему у школьников плохой почерк.
2: Стал.
1: Да.
2: Был нормальный, стал плохой.
1: В наше время так не писали. Я смотрю, как дочка пишет, 6 класс вот сейчас впереди у нас, да, после каникул. Я говорю, а что же это такое? А почему буквы так пляшут? А почему строчки неровные? Она пытается там что-то исправить. Через пару месяцев я снова открываю тетрадь и снова сползает. Ну, может же писать. Может писать. Никто же не следит за чистописанием сейчас, да? Кто как хочет, так и пишет. Главное, чтобы писали. Главное, без ошибок. Виктория, действительно, школа уже не смотрит на каллиграфию и чистописание.
3: Да, это действительно так, но обязательно нужно здесь пояснить несколько моментов. Так называемое чистописание предполагает идеально ровные строки, идеальные буквы, большую концентрацию. И это, конечно, тоже очень важно, но важно и уходить потом все-таки от этой каллиграфии в свой индивидуальный стиль, потому что человек не остается ребенком, он развивается, личность развивается, и, естественно, у него должны, у этой личности, вернее, должны проявляться свои индивидуальные черты, и это должно влиять на почерк. Почерк не может и вообще как бы в идеале не должен оставаться все время вот таким вот близким к прописи. Да,
2: но вот у меня сразу ремарка в этот момент. Он не должен, конечно, оставаться, и потом должен появляться свой собственный индивидуальный почерк. Но, как Константин Сергеевич Станиславский говорил, для начала надо сделать правильно, а потом сделать и талантливо, да? Ну, то есть надо сначала научиться вот как вот правильно, а потом уже, пожалуйста, экспериментируйте как хотите.
3: Совершенно верно. И учат ведь, учат. У нас есть еще прописи, дети пишут, естественно, стараются как могут, просто характер прописи еще немного изменился. Если вообще советское время вспоминать, советские прописи, это немножко не то же самое по очертаниям, написанием букв, что сегодня.
2: Что прописи, изменилось?
3: Ну, стало меньше таких усложненных элементов, завитушек каких-то, буква стала проще. И вообще это, кстати, хорошо, потому что как бы и язык наш, и, в общем, письмо стремится к простоте, и это, в общем-то, норма. А элементы сложные – это что-то больше про форму, про внешнее, и это всегда усложняет. А поэтому немножко как бы и вообще процесс обучения письму тоже усложняет вместе с тем. Нам надо же передать суть, поэтому буква должна быть простой. А другой вопрос, что детям сегодня… Ну, мне кажется, детям, в общем, и всегда, но сегодня как-то особенно, может быть, это моя точка зрения, сложно обучаться письму, они обучаются ему дольше, потому что все-таки окружающая обстановка уже немного не та, приоритеты уже не те, и очень много всяких отвлекающих моментов, которые, да, влияют и на концентрацию тоже, а вместе с тем и на идеальность, если хотите, каллиграфичность письма. Но не катастрофа, если ребенок схватывает, так сказать, основу, он понимает, как буква пишется, и потом в подростковом возрасте все переходит в автоматизм. Он уже не вспоминает, как пишется А, как В, как Б, пишет бегло, в своем стиле, и хотя бы сохраняет, ну, читабельность. Это, в общем, бывает довольно важно.
2: Но если мединститут только не идет. В мединститут читабельность теряет сразу, да.
3: Это стереотип, конечно, потому что у нас врачи – это разные люди, они пишут по-разному, в зависимости от своих особенностей.
1: Ну, а ошибки-то тоже скоро будут как-то это пропускать учителя, да, и не наказывать ребенка. Ну, написал «молоко», ну, как слышишь, так и пишет, он не обязан знать, что там «молоко».
3: Нет, это другая история. Мы сейчас с вами обсуждаем почерк, это одно, это графика, да, начертание букв.
1: Там упрощать, а почему здесь мы не упрощаем? Давайте и здесь упростим. Нет, где-то мы упрощаем, а где-то не упрощаем.
3: Это не упрощение, нет, это уже не упрощение, это вы уже пытаетесь целую систему языка поменять и сделать так, как удобно будет каждому говорящему. Это тогда хаос, систему так менять нельзя. Язык – это очень устойчивая система, поэтому мы так и будем учить правила, так и будем учить жиши через «и», потому что нужна какая-то основа.
1: Подавляем система, индивидуальность. Подавляем индивидуальность.
3: Нет, поддерживаем коллективность в хорошем смысле этого слова, не разваливаем язык.
2: Вот видите, как можно одну и ту же мысль высказать по-разному. Подавляем индивидуальность,
0: да,
2: или, как сказать, поддерживаем коллективность. Понимаете? Да. Вот да, одно и то же, просто то же. С разных сторон. С разных сторон. С разных сторон. Но, насколько понимаю, вы говорите, что вот детям сейчас сложнее, концентрация, значит, сложнее у них. Ну, могу предположить, что потому что дети уже рождаются с гаджетами, они сидят с гаджетами, они уже печатают, там пальчиками водят по экрану и так далее. Но с другой стороны, я думаю, ведь на уроках наверняка в школе им же не дают пользоваться гаджетами. Дают ручку, сиди и пиши, например, да?
0: Да.
2: Но родители уже тоже в теории могут отобрать, значит, телефон, пока, значит, не напишут чистовик вот здесь вот в прописи. Гаджет не получишь. И нормально дети научат писать. А даже по поводу букв вы говорите, ну, я вот в советское время учился, я что-то не помню, что какие-то сложные буквы были. Обычные были буквы и тогда.
3: Ну вот, видите, вы это считаете обычным. А когда я говорю о том, что гаджеты как-то влияют на детей сегодня, ну, вообще на взрослых людей тоже, я имею в виду в целом образ жизни. Сегодня вообще вот эти возрастные границы по ВОЗ, они несколько изменились. И у нас увеличился, скажем так, возраст подростничества, молодой возраст отодвинулся, средний возраст и так далее. То есть говорят о том, что вообще уровень вот этот инфантилизма, то есть позднего созревания, да, психологического, он, проблема инфантилизма существует сегодня, он сильно развит. А почему? Потому что где-то гаджеты упрощают жизнь настолько, что можно, ну, не брать где-то на себя ответственность, да, уже сегодня гаджет делает за тебя все, и можно не где-то не развиваться, где-то не подключать свое поведение, да, не подключать свою креативность. Уже как будто бы все сделали за меня, и можно где-то не развиваться. Следовательно, можно немножко затормозиться, да, немножко как бы расслабиться. И, следовательно, это может влиять так или иначе на почерк, а зачем? То есть зачем мне концентрироваться, зачем мне быть внимательным, если я в жизни это не применяю или мало где применяю, если часть, скажем так, дело за меня делает машина, например. Это влияет в целом и на взрослых людей тоже. Сегодня мало кто пишет от руки, потому что зачем мне есть компьютер, я сейчас быстро там в телефоне, в заметках, и меня это устраивает, думают так люди, и они так живут. И это влияет, да, на то, что... А зачем, собственно, мне напрягаться где-то?
2: Но
3: вот
2: взрослые
3: напряжение,
2: люди...
3: да, усидчивости меньше.
2: Взрослые люди все-таки, прежде чем перейти к компьютеру, они все-таки писали. И свои прописи они сделали, да, они отдали дань. Опять же, когда мы говорим о письме, насколько я понимаю, это все-таки мелкая моторика, которая развивается и которая важна для ребенка. Когда человек уже взрослый, ну, наверное, какие-то вещи он может себе позволить, действительно, если ему удобнее печатать, пускай печатает. Но он же все-таки это все развивал, он же писал в свое время, так или иначе. Да?
0: А ребенку нельзя просто взять и писать печатными буквами. Зачем ему вот это вот беглое, какая-то вот завитушки, там вот это вот все? Пускай печатными буквами пишет. Он же видит печатные буквы на клавиатуре. Он к ним привык, он родился с этой клавиатурой. Ну, а почему?
3: Можно, заставляем? Но некоторые так и пишут. Некоторые так и пишут. Некоторые после прописи оставляют себе во взрослом возрасте вот такой печатный
0: почерк. А учителя русского и литературы снижают оценку за печатные буквы? Почему?
3: А, не знаю, я такое не встречала. Я, например, такое не делаю, как учитель русского языка и литературы.
0: Ну хорошо, а как понять, у ребенка это все-таки, ну, как бы особенность письма или все-таки слабая моторика, может быть, координация, может, у него что-то, проблемы какие-то вот с нервной системой. Мы можем определить по почерку? Или все это индивидуально? Особенности почерка?
3: Мы можем, но здесь нужно говорить четче о возрасте, потому что если рассуждать о почерке с точки зрения графологии, то графолог анализирует почерк уже автоматизированный, то есть человека, который подросток и старше, ну, условно, там от 12-14 лет. А если мы говорим о почерке младших школьников, у них еще нет автоматизма, они еще только учатся, это сложный, вот письмо — это сложный психомоторный навык. Соответственно, там говорить о чем-то конкретно графологу будет сложно, потому что там любой почерк мы можем взять, там везде будет напряжение, которое может передавать вот особенности какие-то там, нарушения там зрительно-пространственной системы и так далее, координации. Там могут быть разные буквы, разные правильный наклон, пляшут строки, и ребенку нужно несколько лет, чтобы как-то себя выровнять, привести в какую-то общую себя структуру, да. А если мы говорим о почерке подростка, и почему-то в его почерке, да, сохраняются вот эти особенности, если они были раньше, да, например, очень сильный нажим, пляшут строки, буквы не сидят на строчках, буквы разных размеров. Иногда кажется, что один образец написан разными людьми, разный стиль вообще совершенно. То здесь, конечно, нужно думать, потому что чем больше таких признаков непродуктивных, как мы говорим, в почерке, тем больше такой тревожный сигнал. Но, опять же, стоит оговориться, что подростки – это тоже еще личности, формирующиеся. То есть они еще себя ищут. Соответственно, у них нет внутренней однородности. Откуда взяться однородности в почерке? То есть мы уже тут не говорим о том, что мы ищем однородные почерки подростков, дескать, вот у них все в порядке. Мы вообще редко такие почерки видим. Мы говорим просто о количестве, это не однородности. Тогда вот надо бить тревогу, если этого много.
2: Ну, то есть в результате, если как курица лапой пишет, то и нормально. Потом как-нибудь научится, да, получается?
3: Ну, понимаете, это такое, как курица лапы, это такое мнение как бы человека со стороны, потому что у каждого свое курица лапы. Для кого-то вот немножко неаккуратно, это уже все некрасиво, совершенно ужасно и коряво. Для кого-то, ну, небрежно пишет, ну и нормально, и сойдет. Если говорить с точки зрения графологии, в графологии нет понятия красивый-некрасивый почерк, в графологии нет понятия курица лапы, в графологии есть продуктивные почерки и непродуктивные. И, кстати, продуктивный почерк – это почерк человека, который пришел к балансу внутреннему, и он в целом выглядит сбалансированно. Он, кстати, совершенно не каллиграфический. Он, наоборот, если вы видите идеальный почерк, особенно взрослого человека, вопросы – это уже дисбаланс.
1: Спасибо большое наоборот, за эту беседу. Филолог Виктория Лилюхина была с нами на связи. Спасибо. До новых встреч.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Моисеенко, в эфире новости. Георгий Филимонов обсудил с Ольгой Любимовой подготовку Вологды к 880-летию. Глава региона провел рабочую встречу с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Стороны обсудили работу оргкомитета и подготовку областного центра к празднованию юбилея. Ключевой темой стала комплексная реставрация ансамбля Вологодского Кремля, один из крупнейших проектов по сохранению наследия, реализуемый по поручению президента России. Глава региона доложил о ходе нацпроекта «Семья». В этом году в области капитально ремонтируют 13 учреждений культуры и оснащают оборудованием еще 18 объектов. Подана заявка на включение 4 объектов в программу на 2027-2028 годы. Она получила поддержку. Также полностью выполняется квота по проекту «Земский работник культуры». 26 специалистов в прошлом году и 14 в этом. Дороги региона приводят в порядок по нацпроекту. В этом году в Вологодской области приводят в порядок 18 объектов региональной и межмуниципальной дорожной сети по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора Георгия Филимонова, общая готовность объектов ремонта составляет около 53%. С начала сезона на 6 участках уложено 291 тысячи квадратных метров верхнего слоя асфальтобетона. Речь идет о южном подъезде к Великому Устюгу, дорогах Барская и Евсюкова, Святогорье Гаврилково, а также трассах Усть-Алексеево-Мякиницына и Нижний Новгород-Шарье-Великий Устюг. До конца сезона планируют ввести в эксплуатацию 12 объектов протяженностью около 125 километров. Здесь обновят дорожное полотно, обустроят более 5 километров тротуаров, 31 остановку и 24 автопавильона. Вологда. где в августе начнется ремонт улицы Марии Ульяновой за 211 миллионов рублей. Стартовали конкурсные процедуры по выбору подрядчика для комплексного ремонта улицы Марии Ульяновой. Дорожные работы планируется начать в августе текущего года. Обновление затронет весь участок дороги протяженностью около километра от улицы Чехова до Советского проспекта. Стартовая цена контракта составляет 211 миллионов рублей. Конкретные сроки, участки перекрытий, а также схемы альтернативных маршрутов для автомобилистов и общественного транспорта будут объявлены дополнительно. Ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в фонде «Защитники Отечества». Юридическая помощь – один из самых востребованных вопросов в Вологодском филиале фонда «Защитники Отечества». В числе обращений – предоставление льгот, социальных гарантий, выплат и других мер поддержки. Отметим, в Вологодской области юридическую помощь уже получили более 3000 участников специальной военной операции и членов их семей. В усадьбе «Спасское Куркино» показывают редкие документы из фондов Вологодского госархива. В усадьбе открылась выставка «Тот самый Гелеровский», организованная Государственным архивом Вологодской области. Вниманию посетителей представлены редкие архивные материалы, метрические записи, фотоснимки, газетные публикации, письма и иные документальные свидетельства, раскрывающие становление и развитие творческого пути мастера слова. Выставка приглашает пройти вместе с Гелеровским путь, который сам он описывал как череду богатейших приключений и событий. Вологжанка завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту. Состязания «Волга Роллер Кап» прошли в Ярославле и объединили свыше 100 атлетов из нескольких регионов России. Алиса Андреева показала третье время в скоростном слаломе, езде на одной ноге змейкой между конусов. Тренируют девушку Александр Мишенев и Артем Пашихонов. Товарищеский футбольный матч команд Вологды и Санкт-Петербурга состоится на этой неделе. 17 июля на стадионе «Витязь» пройдет товарищеская встреча юных футболистов Вологды и Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится в рамках дней Санкт-Петербурга Вологодской области. В 16 часов начнется встреча с Аланом Дзагоевым и Алексеем Игониным, а в 17:00 стартует матч команд ЦСКА «Витязь» и «Динамо» Санкт-Петербург. Для болельщиков будет доступна прямая трансляция в официальных пабликах Министерства спорта области и ШОР «Витязь».
4: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием, воздушного базирования, ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также на территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Артема, Белозерская, Рубежная, Светлая, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 325 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, машины и 3 автомобиля. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Президент поинтересовался у Потанина, какую зарплату получают сотрудники в Норникеле.
3: Сколько работающих сейчас?
4: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
3: И средняя зарплата какая?
4: Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в два раза средний, так сказать, по России. Но там север, конечно, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом. У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведем большие программы по медицинскому страхованию. У нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников.
1: Президент также поинтересовался, как складывается конъюнктура на мировых рынках металлов. Потанин сообщил, что конъюнктура сложная. Есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. В этой ситуации Норникель наращивает продажи металлов в России. Глава компании также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Владимир Путин отметил, что внедрение материалов с новыми свойствами должно быть востребовано в России. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что данную работу координируют Минсельхоз и Минэнерго. Эти же ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где активно идет уборочная кампания.
5: Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
1: По словам Новака, внутренний рынок России наполняется дизельным топливом. После полного запрета на его экспорт он им обеспечен, подчеркнул вице-премьер. О новых мерах поддержки пенсионеров шла речь на расширенном заседании фракции ЛДПР в Госдуме. В дискуссии приняли участие ученые, представители органов власти. Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, главная задача – выработать реальные предложения, которые помогут повысить качество жизни пожилых граждан.
6: Пенсионеры – наша гордость! Это они сохранили великую страну, также не в самое простое время. Это благодаря им мы получили образование и воспитание, благодаря которому являемся патриотами и можем достигать своего сегодняшнего высокого результата в любой профессии. Именно пенсионеры заслужили достойную старость. Поэтому ЛДПР требует и будет прилагать все усилия для скорейшего запуска отдельной федеральной государственной программы поддержки пенсионеров.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. МИД призвал россиян принимать дополнительные меры личной безопасности в связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива. Гражданам России рекомендуется избегать потенциально опасных районов. В нашем дипведомстве также призвали россиян не распространять кадры работы ПВО и последствия атак в странах Персидского залива. Напомню, в минувшую среду США возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Сегодня днем Штаты начали очередную волну ударов по Ирану, в том числе по острову Большой Томб. Тегеран отвечает обстрелами американских военных объектов на Ближнем Востоке. В среду Корпус стражи Исламской революции сообщил о поражении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина-Абдулла в Кувейте, об ударах по американской базе в Иордании и поражении объектов 5-го флота США в Бахрейне. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 18-20 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Мария Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня про фарфор хотим поговорить, про русский фарфор, но для начала мы всегда задаем глупые вопросы. Фарфор – это вообще что? Из чего делают фарфор?
3: Из чего делают фарфор? Ну, я кратко расскажу, чтобы было понятно и простыми словами, да, потому что у нас не специализированный эфир для ученых и для конкретно любителей фарфора, а такой обобщенный. Все, что изготавливается из глины, из любой, называется одним словом керамика. Uh-huh. Это фарфор, фаянс, опак, другие виды.
2: Керамогранит, я помню,
3: керамогранит
2: на
3: тоже,
2: этаж
3: кстати,
2: пешком занес.
3: Это тоже пачку. Один из видов керамики. Угу. Даже зубная керамика – это один из видов керамики. Да? Фарфор – это высший сорт керамики. И фарфор отличается от всех других видов керамики тем, что в его составе, есть каолин. Специальная белая глина, которая, собственно говоря, и придает фарфору все его прекрасные свойства.
2: Я был однажды в Чехии, в Плезне, на фестивале пенных напитков, и нас повели на экскурсию. Огромная пещера такая, мышки летучие сидят, и выработка этажей 5, наверное, над тобой такие сводчатые потолки, мы в касках были.
1: Там,
2: и
1: а что добывали?
2: Каолин. Белая, это глина, да, получается?
3: Белая глина, да. И, собственно говоря, очень долго не могли открыть европейцы секрет фарфора, потому что они не могли понять, что в составе фарфора должен быть вот этот вот каолин. А поскольку родина фарфора – это Китай, и китайцы с 6 века известен фарфор в Китае, и китайцы рьяно секрет охраняли.
1: Правильно делали, кстати.
3: Ну, они благодаря этому, конечно, зарабатывали большие деньги. И когда экспедиции в Китай там, с 13 века, да, Марко Поло, то, что дальше, Ост-Индская компания, начали вывозить товары, то фарфор попал в Европу. И поскольку он был очень дорог, с чем это было связано? Да, небольшое количество могли его привозить, материал хрупкий, транспортировать было сложно, долго.
1: Но тогда, наверное, не клеили на ящики.
2: Пупырки не было.
1: Да, пупырки не было, не клеили вот это вот фрэджайл, типа хрупкое.
3: Да-да-да, перевозили в деревянных ящиках, в сене. Вот, и при транспортировке, конечно, часть товара билась, естественно.
2: А на таможне еще в сено втыкали палки какие-нибудь, проверяли, там не везут ли каких-нибудь преступников.
3: Не могу сказать документальных таких, не сохранилось подтверждений. И тот фарфор, который в небольшом количестве попадал в Европу, могли его приобретать только высшие слои общества. Из-за его редкости, уникальности, дороговизны, да.
1: А могли расколоть, например, чашку фарфоровую, ученым европейским отнести, чтобы они проанализировали
2: молекулярный состав.
3: Но у них они еще не изобрели во флуоресцентрах этих приборов, которыми можно рентгеновских этих спектрографов, с помощью которых можно, да, было. Поэтому все экспериментально. И почему вообще какую роль, да, в том, что европейский фарфор появился, сыграли? Ну, большую роль сыграли коллекционеры, потому что было несколько крупных европейских собраний восточного фарфора, и в частности собрание восточного фарфора короля Саксонии, одно из крупнейших, разоряло казну, потому что фарфор был дорогой.
1: Хобби это дорогое всегда.
3: Очень дорогое было хобби, и когда он женить сына своего хотел, вернее не хотел, а была свадьба, да, готовились к свадьбе, он хотел...

0: чтобы на свадьбе у гостей был фарфоровый сервиз за десертным столом. И он не смог купить нужное количество предметов. Угу. Даже при наличии финансов их просто не было в наличии.
1: Бедный.
0: Да, и дальше... Ну, это был удар. Это был удар, потому что они же друг перед другом, все дворы, они показывали, кто из них...
1: Сейчас вот мы здесь сидим, слушатели сидят и думают, господи, нам бы ваши проблемы.
0: Да, да. Они должны были друг другу показывать, насколько они богаты, состоятельны, успешны. И таким образом фарфор был одним из видов демонстрации, в том числе и финансового благополучия его
2: владельца.
0: Настоящий
2: ты курфюрст или не настоящий?
0: Настоящий или не настоящий, да. И далее складываются обстоятельства таким образом, что ученый Чернгаус, который при дворе у Августа Сильного работал, он работал над созданием синтетического мрамора, искусственного, да, мрамора, над созданием фарфора. Но опыты эти с конца там, 17 века шли, но ему не удавалось.
1: Потому что он про глину не знал.
0: Потому что он про глину не знал, да. Потом появился при дворе такой, ну, как оказалось потом, немножко аферист по фамилии Бёдгер, да, он был алхимиком, и занимался он в Берлине тем, что демонстрировал опыты по превращению обычного металла в золото.
1: Ну, нормальная,
2: это мы любим.
1: Нормальная схема алхимиков. А философский камень показывал?
0: Ну, естественно, как же без этого. И он сбежал из Берлина, потому что его там преследуют, и в Саксонии его, значит,
1: приютили.
0: При дворе приютили. Ну, приютили
2: это
0: первое
2: Дрезден,
0: время.
2: Наверное, да, где-то?
0: Да, да. И он, значит, сначала Августу Сильному пообещал, что он научит его, как из металла золото получить. Вот. Но поскольку это было невозможно, и он это понимал, вот этот вот ученый Чернгаус, который был математиком, физиком, то есть он серьезно наукой занимался, те финансы, которые выделил Август Сильный Бёдгеру, он решил, что лучше их применить к получению фарфора. И экспериментально у них это получилось в лабораторном количестве, потому что он изучал керамическое производство, производство фаянса Чернгаус. И первым директором завода должен был стать он. Но как это в 18 веке было принято, он неожиданно и скоропостижно умер.
1: А и, они прям завод решили строить, да?
0: Они прям решили строить завод, потому что он убедил короля, что золото получить не могут, а вот фарфор принесет прибыль.
1: Ну, хоть что-то, да.
0: Да, хоть что-то. Издается указ, и директором назначается Бёдгер, который алхимик.
1: Удачно.
0: Да, и почти 200 лет первооткрывателем фарфора считался он единоличным. То есть, и, ну, поскольку он был алхимиком и знал, как это все вот антураж какой, то есть он рассказывал, что вот он хотел получить золото, а Бог его сделал горшечником, и все эти легенды о динозаврах пересказывались, причем с публикациями даже.
2: Велерой и Бог его сделал, наверное.
0: Да, да, да. А в начале 20 века семья Чернгауза стала разбирать его архив, и... Из его архива стало понятно, какую роль он играл в открытии секрета фарфора. Но там история такая, что кроме него целая команда инженеров горного дела, инженеров, химиков принимала участие в том, чтобы и открыть состав фарфора, и наладить само производство.
1: Ну, тоже типичная история. Один есть некий условный начальник проекта, да, и на него трудится большая команда людей, а знаем мы потом только имя начальника проекта.
0: Ну, в основном, да, история похожа, но поскольку это все происходило в 18 веке, часть задокументирована, часть не задокументирована, и поэтому вот эти легенды о динозаврах, они достаточно долго пересказывались. Из чего состоит фарфор? Вот этот белый европейский твердый фарфор. Основных три компонента. Это белая глина, каолин, полевой шпат и кварц. То есть основных три компонента. Ну, там в зависимости от мануфактуры, поскольку каждая мануфактура хранила в секрете свой рецепт фарфора, он никому не пересказывался, не передавался. В XVIII веке это было очень строго. И были специальные специалисты, арканисты, которые этот секрет хранили.
1: Но это именно европейский фарфор, мы сейчас говорим,
0: мы
1: да?
0: Мы говорим о европейском, но мы перейдем плавно на русский, потому что
1: я имею в виду, что китайский, может быть, как-то у них другой был рецепт, или рецепт всего фарфора он одинаковый везде был?
0: Рецепт, вот эти три компонента, они в состав любого фарфора входят. В разных пропорциях, в зависимости от пропорции, известен мягкий фарфор и твердый фарфор.
2: То есть... А именно белая глина нужна, а просто серую глину, шпат и кварц, если мы замешаем, не получится у нас фарфор?
1: Фаянс будет.
0: Будет, ну да, да. Обуславливают именно вот эти три компонента свойства фарфора. Он получается из-за кварца полупрозрачным.
2: И стекленеет, получается.
0: Стекленеет, да. При очень высокой температуре происходит обжиг, поэтому внутри, если есть пузырьки воздуха, какие-то вкрапления, это все выгорает. И масса получается непористая, то есть очень плотная масса. И глазурь спекается с черепком, и это обуславливает то, что фарфор устойчив к механическому воздействию, к химическому воздействию. То есть мы сейчас говорим о самом материале, да? И у него низкая теплопроводность. То есть в нем, допустим, горячие напитки долго остывают, долго остаются теплыми, при этом ручка не нагревается, удобно пользоваться.
2: А шпат что сообщает нашему фарфору?
0: Полевой шпат для регулировки температуры обжига.
2: Мы можем повысить температуру обжига с помощью вкрапления шпата, да?
0: Ну, условно говоря, да.
1: То есть, получается, мы берем вот эти компоненты, не знаю, мешаем как цемент, условно говоря, замешиваем в какую-то...
0: Нет, там тоже долгий процесс приготовления самой фарфоровой массы. Эту глину, этот калий добывали, она должна была до нескольких лет лежать в определенных там условиях, вылеживаться. Потом из нее изготавливали фарфоровую массу. Ну, если простым языком говорить, в тот период не было литья из фарфоровой массы, как сейчас, да? Вот тонкостенные изделия, фарфоровая жидкая масса выливается в форму, и получаются такие тоненькие чашечки, тарелочки. Тогда не могли так. Такой технологии еще не
1: то
0: было.
1: То есть толстые чашки были?
0: Нет, фарфоровую массу замешивали, она была похожа на пластилин. И вот из этого пластилина, ну, условно говоря, да, как пластилин, ну, похоже, да, она. Глиняная масса, из нее формовали изделия.
2: На кругу, на гончарном тоже, да?
0: Ну, которые позволяют, да, допустим, тарелки и вазы на гончарном кругу. Другие предметы в алебастровых формах. Изготавливалась форма, и туда отминались. В чем еще была сложность? Фарфоровые изделия такой сложной формы невозможно изготовить целиком. Потому что при обжиге, если толщина фарфоровой стенки будет разная в разных местах, при обжиге трещины появятся. И этот вопрос нужно было решать. Как решали?
1: А вот давайте о том, как решали, мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Мы говорим сегодня про фарфор. С нами в студии «Маяка» эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Вернемся и продолжим с этого же места, как изготавливали фарфор, ну и потом дойдем и до других интересных особенностей.

0: тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена. Дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, в порту Черноморск Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ в порту Днепробукской Николаевской области. В момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Новый взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Средствами ПВО за сутки сбиты 558 украинских беспилотников и 8 управляемых авиабомб. Силами Черноморского флота уничтожено 4 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск Днепр за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка и Орехов. Запорожской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдан», безэкипажные катеры, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в интервью «Вестям». По ее словам, ВСУ ежедневно бьют по детским площадкам, по автобусам, где едут дети. Дети гибнут от рук киевского режима каждый день, отметила Лантратова. Омбудсмен также подчеркнула, что Запад не хочет видеть трагедию Старобельска. Это политика двойных стандартов. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом. После полного запрета на его экспорт он им обеспечен, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей». Он сообщил, что сегодня состоялось совещание с участием губернаторов, на котором подробно рассмотрели ситуацию с снабжением дизелем сельхозпроизводителей в регионах, где идет активная уборочная кампания. Зампред правительства отметил, что российский рынок наполняется дизельным топливом, его хватит для проведения сельхозработ. Кроме того, по словам Новака, штаб по топливу обсудил сегодня приоритетные поставки для транспорта, перевозящего продукты коммерческих торговых сетей. Летняя погода без осадков установится в пятницу в Москве и Подмосковье. По области воздух прогреется до 25 градусов, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Аналогичная погода ожидается и в субботу, при этом станет еще теплее, днем до плюс 28. В воскресенье столбики термометров могут подняться до 29 градусов. По словам синоптиков, последним препятствием на пути в центральную Россию теплого антициклона с запада станет холодный атмосферный фронт, который пересечет территорию в четверг. Завтра он принесет местами кратковременные дожди с грозами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 18-20 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в четверг без осадков плюс 20.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» вновь будет бороться за золотые медали РПЛ. О задаче защитить титул рассказал председатель правления клуба Константин Зырянов. Также функционер отметил, что остался полностью удовлетворен выступлением команды в прошлом сезоне. Футболист «Акрона» Стефан Лончер продлил договор с тольяттинским клубом. Теперь соглашение с черногорским полузащитником рассчитано до 2028 года. За два полных сезона легионер отыграл 67 официальных матчей и отметился 10 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Сегодня на гребном канале «Москва» стартует чемпионат страны по академической гребле. Подробнее о соревновании расскажет президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
2: Это основной турнир для сильнейших спортсменов в нашей стране, но в этом году это еще и отбор на чемпионат Европы и на чемпионат мира сразу. Поэтому сложнее и важнее турнира, наверное, представить невозможно, потому что иногда чемпионат Европы там, последние, так скажем, годы проходил в конце мая, а в этом году Международная Федерация решила немножко сдвинуть, и у нас получается, что буквально сразу через неделю после чемпионата страны стартует чемпионат Европы, и ровно там через месяц с небольшим пройдет чемпионат мира. Поэтому сейчас большинство спортсменов, конечно же, на чемпионат страны приедут во всеоружие, уже как бы пытаться пройти отбор, хоть он не такой простой, да, и не только там победа на чемпионате страны в сегодняшних условиях дает возможность выступить на чемпионате Европы, на чемпионате мира, но, тем не менее, я думаю, что все спортсмены будут готовы показать свой максимум и максимально быстрые секунды.
1: Хоккейный «Акбарс» продлил контракт с нападающим Алексеем Пустозеровым. Новый договор рассчитан до конца сезона 26-27. За казанскую команду россиянин выступает с 2024 года. В минувшем розыгрыше он провел 58 матчей и набрал 26 очков. А вот защитник Степан Фальковский покинул клуб в связи с истечением срока соглашения. Регулярка КХЛ стартует 5 сентября. «Акбарс» в этот день в Казани встретится с Сибирью. В столичном центре Ирины Винер стартовал международный шахматный форум «Москва-2026». В программе мероприятия этапы Кубка России среди мужчин и женщин, соревнования среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, а также юношей и девушек до 17 лет. В субботу и воскресенье здесь запланирован турнир звезд, в котором сыграют чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Корякин и чемпион Европы Эрнеста Инаркиев. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
4: Шереметьев.
3: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
5: Исключено.
6: Дворянка по праву рождения.
3: Речь идет о чести моей семьи.
6: Служанка по воле случая.
3: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
7: Неужто ты гордость семьи?
3: Или в планах
7: заполучить богатство Николая через постель?
6: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
0: Маяк.
8: Как знать.
9: Мы здесь уже, да, здравствуйте еще раз. Говорим о фарфоре, сегодня будем говорить о русском фарфоре. С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами эксперт-специалист по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. И мы остановились перед выпуском новостей на этапах производства фарфора.
10: На этапах производства фарфора. Здесь тем, кто работал в области фарфорового производства в 18 веке, нужно было решить несколько задач, потому что производство фарфора, оно такое многоэтапное, требуется два обжига, Первый обжиг при температуре где-то 1300 градусов, ого, так это называемый.
0: Где они такие печи брали?
4: Огромные печи.
10: Огромные печи топили дровами. Несколько
0: дровами?
10: Суток.
0: Это да. Сколько ж надо дров, чтобы 1000 градусов достичь?
10: Нужно много дров.
4: А летом нельзя было, а пожароопасно, наверное, да, только зимой и осенью.
10: Фарфоровые производства обычно были вынесены за пределы городов, угу, потому что деревянные постройки для того, чтобы минимизировать риск пожаров, фарфоровые производства, как правило, находились далеко от городов, от жилых построек. Первый обжиг, так называемый бисквитный, когда изделие еще не покрыто глазурью, 1300 градусов. После первого обжига изделие можно немного
0: подрихтовать.
10: Подрихтовать, да. Внести какие-то, ну, небольшие. То есть, почему фарфор дорог? Потому что если изделие треснуло или что-то не получилось, это брак. То есть изделие отбраковывается. Но если говорим о 18 веке, то бракованных изделий могло получаться там до 50%. То есть половина на этапе еще вот белого фарфора отбраковывалась. Затем изделие покрывалось глазурью. Это тоже.
0: А вот первоначально, извините, хотел бы уточнить, первоначально, когда вот первый обжиг при 1300 градусов прошел, мы получаем изделие, оно какого белого цвета уже изначально получается?
10: Оно белое с таким немножко розоватым оттенком. А,
0: розоватым даже?
10: Ну, слегка, угу, слегка, не розовое,
0: то
10: слегка
0: вот
10: розоватый
0: как
10: оттенок.
0: То есть вот не как глиняную чашку мы делаем какую-нибудь?
10: По фактуре, как вот алебастр, такое, угу, немного шершавое, да. Потом покрывается изделие глазурью, обжигается, и тогда, во-первых, на этом, на втором этапе до 1500 градусов температура обжига.
0: Это же еще 3 дня дрова.
4: Как они понимали вообще? Термометры были уже такие точные.
10: Это загадка. Как они понимали, как они регулировали температуру в печах, потому что это все было сложно. Видимо, были
4: если
10: мастера...
4: Если башмак испаряется за 3 секунды, значит 1500.
10: Да, это все на глазок регулировалось, но судя по тем изделиям, которые в 18 веке были изготовлены, на высоком уровне это все было, потому что высококачественный фарфор именно по белью появился уже в 730-е годы. То есть в 710-м году открылись немцы, и к 730-м технология была доведена до совершенства.
0: Ну да, ну на глазок, конечно, как кузнецы какие-нибудь вот это все делали, тоже ведь все на глазок, у них печи, они растапливают.
4: Окорок засунул, раз, два, три, четыре, пять, готово.
10: Я думаю, они смотрели по цвету пламени, потому что при разных температурах цвет пламени меняется. И вот в зависимости от этого они понимали, где надо там что-то
4: прибавить. И стены печи раскалились, наверное, тоже светились в этот момент.
10: Вероятно.
0: А глазурь, из чего мы глазурь делали?
10: Глазурь, те же самые компоненты, из чего фарфоровая масса, только в немного других пропорциях.
4: Кобальт, шпат.
0: Каолин.
10: Каолин,
4: да.
10: Шпат и кварц, да. Угу. Ну, еще какие-то...
0: Кобальта не было.
10: В зависимости от... У каждой мануфактуры был свой рецепт, могли еще в незначительных количествах что-то добавлять, но в целом вот эти три компонента. Еще в чем сложность? Вот на этом этапе, на втором обжиге, изделие уменьшалось в объеме. Примерно на где-то от 14 до 16-17%.
4: Стирали шерстяной свитер при 90 градусах? Вот примерно то же самое.
10: То есть это тоже нужно было учитывать при создании формы изделия. Что оно
0: побольше чашечки уменьшится. Делать сразу, да.
10: Да, да. Вот что, ну, допустим, если это...
0: А как угадать, чтобы они потом одинакового размера были? Ну, то есть, грубо
4: говоря, искусство.
0: Я слепил чашек 5 штук одинакового размера, а одна у меня чашка при обжиге, значит, 15% потеряла, а другая 17, а третья 10, и они у меня все равно все разные получились.
10: Кстати говоря, изделия 18 века, они даже в пределах одного сервиза могут друг от друга, ну, не так, как вы говорите, но в пределах там полсантиметра, сантиметр могут эти размеры варьироваться. И изделия из фарфора не идеальной формы. Это тоже характерно для произведений 18 века, потому что... Все на глазок.
4: Handmade.
10: Да, да, это именно показатель того, что это ручная работа. То есть мы еще не дошли до того, что фарфору придает наибольшую ценность, до росписи, да? И столько нужно этапов было пройти. Это касается и состава фарфора, это касается и всех технологических. То есть для 18 века производство фарфора было, говоря современным языком, инновационным. И восхищение фарфором как материалом на протяжении всего XVIII века, оно присутствовало, конечно. Поэтому декор изделий XVIII века в большей степени вот, демонстрирует белизну фарфора, полупрозрачность. Его не закрывали целиком росписью, не закрывали целиком позолотой, именно демонстрировали материал. Потом уже спустя почти 100 лет, когда все к нему привыкли, появились другие типы декоров, когда стали мастера разных заводов между собой соревноваться.
9: Кто покраше распишет.
10: Кто покраше распишет, потому что начали фарфор расписывать и под декоративные камни, такие как малахит или ляпис-лазурь, и целиком покрывать позолотой.
9: Да, давайте вернемся. Русский-то фарфор у нас раньше появился, чем 19 век.
10: Русский фарфор появился раньше. Русский фарфор, указ об открытии первого фарфорового завода в 744 году подписала Елизавета Петровна. И с 744 года начались опыты, потому что секретом-то никто не делился.
9: Угу. То есть сначала китайцы не делились секретом, потом европейцы не делились.
10: Не делились.
9: То есть европейцы в 18 веке... раньше начали, европейцы, чем мы, да, получается?
10: Европейцы раньше, да. Ну, тут с европейцами я бы связала это именно с человеческим фактором, потому что Август Сильный, владелец майсенской мануфактуры, он был помешан на фарфоре. Он его очень любил, коллекционировал, и вот тут именно фактор такого личностного отношения к делу огромную роль играет, потому что он лично вникал во все дела, какие будут типы декоров, большие заказы были именно от двора. То есть до смерти короля в 733-м, если мне не изменяет память, он умер, основным заказчиком майсенской мануфактуры был именно двор. Он там для своих дворцов что только из фарфора не заказывал. А в случае с Россией Елизавета Петровна, она такого уж пиетета к фарфору не питала. Ее, мне кажется, в большей степени интересовали наряды, красивые драгоценности, а фарфор...
9: Но это модно было.
10: Это модно было. Но фарфор уже создание мануфактуры в такой богатой, да, империи, как российская, это был вопрос престижа государственного.
9: Ну да, да, да, конечно.
10: Потому что в Саксонии фарфоровый завод был, у Габсбургов в Вене был, а в России, а у нас еще не открылся.
9: Непорядок.
10: Нужно было, да. То есть тут в большей степени, потому что я думаю, если бы она именно к фарфору питала, у нее бы была бы коллекция, она бы его так же сильно любила, как Август Сильный, возможности у российской короны были бы раньше открыты.
4: А что же, у нее куколок в детстве не было? Петр Алексеевич не привез дочери любимой?
10: Привез. О. Куколки были. Как раз указ о создании фарфоровой, вернее, не о создании фарфоровой мануфактуры, а указ о преференциях для тех, кто фарфоровую мануфактуру откроет, был подписан еще Петром Первым в 1724 году, за год до смерти. Но тогда не нашлось желающих, и только спустя, получается, 20 лет, да, уже при Елизавете Петровне факторы сложились, и завод открылся.
9: При Петре Первом, получается, уже разработка шла, вот лабораторная, чтобы нам же все секреты хранили, а нам же нужно как-то делать, нам же нужно самим раскрыть был секрет.
10: В России еще не было, не занимался этим никто. Фарфор был в обиходе
9: Петра Первого.
10: Да, был китайский, потому что китайский караван был.
9: Шелковый путь.
10: Путь, да. Ну, китайский, я имею в виду русский караван. И был фарфор майсенский практически с самого момента основания майсенской мануфактуры, потому что Саксония была союзником России по Северной войне. Петр Первый несколько раз был с визитом в Саксонии в конце 17 века, и в 18 веке, по-моему, 711-712 годы. Ну, то есть майсенская мануфактура, она еще только-только налаживала производство. И я думаю, что на мануфактуре он не был, потому что это секретное было производство.
9: Как сейчас, да. Закрытое производство.
10: Но подарки от курфюрста, дипломатические фарфоры ему были преподнесены. Это все хранится в Эрмитаже. Это такой подчастник большой фарфоровый, который был скопирован с серебряных часов аугсбургских мастеров, но он был из фарфора, ярко расписан, позолоченный, очень красивый. сервиз фарфоровый тоже хранится в Эрмитаже для горячих напитков, для чая, для кофе. О том, как к фарфору относились в начале XVIII века, говорит тот факт, что вот подобные фарфоровые сервизы, их размещали в покоях для приема делегаций на специально изготовленных для этого либо бронзовых, либо латунных подставках. То есть это была демонстрация того, что ты очень богатый и у тебя есть фарфор. То есть первый фарфор, он был не столько утилитарный, сколько преследовал именно вот репрезентативные такие цели. И майсонская мануфактура решала часть задач по предоставлению дипломатических подарков.
9: То есть это такое ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства.
10: Да, то есть это были в XVIII веке запрашиваемые дипломатические подарки. Что вы хотите? Мы хотим фарфор. Они, да, большие вопросы. Они этим пользовались.
9: Ну, могли себе позволить.
10: Для того, чтобы решать какие-то вопросы в качестве награды, они, да, фарфоровые сервизы.
4: Меняли фарфор на белых медведей.
9: Да, давайте порешаем вопросы, у меня фарфор есть. Вот так они говорили. Да.
4: Давайте, а у нас белый медведь.
9: Да, давайте мы медведя отложим в сторону. Вот фарфор тоже немножко отложим.
4: Посиди, Миша.
9: Вернемся к нашей беседе после небольшой рекламной паузы и, наконец-то, узнаем, как русские люди узнали секрет фарфора, как они его раскрыли. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Вернемся через 2 минуты.
6: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов сообщил о реализации рекордного числа инвестпроектов в регионе. В Вологодской области запущена рекордная программа из 601 инвестиционного проекта. Инициативы охватывают ключевые отрасли экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику и туризм. Для развития бизнеса власти региона активно создают новые площадки, такие как ОЭЗ «Вологодская» и индустриальные парки. Инвесторам доступны налоговые льготы, компенсации затрат на инфраструктуру и льготная аренда земли. В Череповец за 2 дня пришло 13 бензовозов. Как пояснил глава города Андрей Накрашаев, несмотря на увеличение поставок, ажиотажный спрос пока сохраняется. На 9 заправках ежедневно работают волонтеры. Они помогают организовать движение автомобилей, разводят транспортные потоки и делают все возможное, чтобы очереди двигались быстрее. С четверга запускаем ночную смену волонтеров. Это позволит поддерживать порядок и оказывать помощь автомобилистам в круглосуточном режиме. Прошу сохранять спокойствие и приобретать топливо в объеме, необходимом для текущих поездок. Поставки продолжаются, ситуацию ежедневно контролируем. Отметим, ситуация с обеспечением топлива в регионе находится на ежедневном контроле у губернатора. Лимит добычи лося в Вологодской области увеличен до рекордных 4123 особей. Об этом сообщает группа глав охоты Вологодской области в соцсетях. Лимит добычи бурого медведя составит 1591 особь, рыси, барсука и выдры 68, 244 и 89 особей соответственно. Отметим, что на протяжении последних 10 лет численность этих животных в регионе стабильная. В 2026 году планируется увеличение лимитов добычи лося по сравнению с прошлым сезоном на 10%, бурого медведя на 11%, выдры на 13%, барсука на 9%. Наиболее популярная добыча среди охотников Вологодской области – лось, на втором месте – медведь. Разрешение на добычу рыси берут охотники из восточных округов. Нужно обладать большим опытом, чтобы добыть этого очень осторожного зверя. Меньшим спросом пользуются выдра и барсук. Волог городе устраняют заросли борщевика. В районе магазина, расположенного на окружном шоссе 53, сейчас находятся заросли борщевика. В ближайшее время территорию облагородят по поручению городских властей. В областном центре продолжаются покосы территории. С начала сезона травы очищено уже более 1000 гектаров улиц, парков, скверов, дворов и неразграниченных территорий. Химическая и механическая обработка территории от борщевика запланирована на площади более 140 гектаров. Северная чернь и вологодское кружево. Сегодня в Вологде открывается выставка известных брендов региона. На экспозиции «Северное искусство» посетители увидят кружевные панно, одежду, скатерти работы заслуженных художников России, а также ювелирные изделия, предметы интерьера и религиозного назначения от великоустюгских мастеров. Экспозиция будет работать до 27 сентября. Вход на открытие свободный. Далее по билету в выставочные залы. Об этом сообщает Вологодский музей-заповедник. День города отпразднуют в Великом Устюге с 17 по 21 июля. Жителей и гостей родины Деда Мороза ждут концерты, дискотеки, ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, интерактивные площадки и аттракционы. Основная часть событий пройдет 18 июля. На главной сцене состоится торжественное открытие Дня города, продолжит программу межрегиональный фольклорный фестиваль «Пой народ, заводи хоровод». А вечером выступит череповецкая кавер-группа «Грант», а также Виталий Синицын с группой «Бродяга время». Прокопьевская ярмарка развернется на Советском проспекте и прилегающих улицах, где помимо этого будут работать интерактивные площадки «Казачий курень», «Деревенская заимка», «Деревенская околица» с традиционными забавами и старинными играми. А на Смольниковском озере в субботу впервые состоится костюмированный заплыв на сапах. Ярких и креативных участников ждут награды.
6: Спорта.
5: Вологодский «Стрелок» одержал победу в юношеской лиге. Накануне в Московской области стартовали соревнования юношеской лиги страны по пулевой стрельбе. В первый соревновательный день были разыграны 5 комплектов наград. В упражнении пистолет малокалиберный стандартный 25 метров. Среди юношей до 15 лет победителем стал вологжанин Иван Расторгуев. Серебряную награду выиграл Владимир Толстых из Воронежской области, а бронза у Богдана Кириллина из республики Саха, Якутия. Отметим, что юношеская лига страны продлится неделю и завершится 21 июля.
6: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также на территории порта Одесса были поражены два цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности. Новый взрыв прогремел в Харькове. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Одессе, Сумах, в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Сообщается также, что масштабный пожар произошел в одном из районов Киева. Горят склады. Над городом высоко поднимается густой столб дыма. Ранее в ночь на вторник после взрыва в Киеве также были повреждены склады. В результате возникли пожары. Город затянуло дымом, передает ТАСС. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийце, Днепропетровской области, Барвиновка, Егоровка, Новосолошино, Никольское и Новое Поле Запорожской области. Противник потерял свыше 465 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Бастион» и орудия полевой артиллерии. Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в интервью на телеканале «Россия-24». По ее словам, каждый факт фиксируется, отправляется в международные структуры.
3: Ежедневно бьют по детским площадкам, ежедневно бьют по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети. Дети гибнут каждый день. И мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем международные структуры. И, знаете, ведь надо отметить, нам пришел ответ из аппарата Верховного комиссара ООН.
4: Да, интересно.
3: Да, они попросили предоставить данные о официальном расследовании, приложить списки пострадавших детей, дать контакты их родственников, дать контакты руководства образовательного учреждения. А мы обязательно это соберем. Мы в ближайшее время подготовим ответ, потому что мы все-таки надеемся на объективную оценку международной общественности произошедших событий.
1: Лантратова также отметила, что Запад не хочет видеть трагедию Стробельска. Это политика двойных стандартов. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что данную работу координируют Минсельхоз и Минэнерго. Эти же ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где активно идет уборочная кампания.
5: С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, и будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей. Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
1: По словам Новака, большинство оптовых потребителей в России получают топливо через специальные нефтебазы, но есть и практика его закупки напрямую у нефтеперерабатывающих заводов. Дружба народов – главная ценность русского мира. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на общероссийском открытом партсобрании. Обсуждали итоги работы партии, говорили о подготовке к выборам в Госдуму.
2: Мы должны прекрасно понимать, что впервые выборы в Государственную Думу и местные проходят в условиях жесточайшей войны, которую объявили натовцы и англосаксы всему русскому миру, великой цивилизации, которая трижды спасала ту же хваленую Европу от набегов от Батыя, Наполеона до Гитлера. Новый коллективный Гитлер недавно собирался в Париже и под натовскими флагами и нацистскими лозунгами демонстрировал свою агрессивную, абсолютно русофобскую и антисоветскую политику.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Завтра из-за влияния холодного атмосферного фронта в Москве немного похолодает. Тем не менее, с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону. Благодаря этому, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в столице ощутимо потеплеет.
4: В четверг промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В сумерках 14-17, в дневное время посвежее до плюс 20. А вот с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему будет много солнца, никаких осадков, то есть такая классическая погода миллион на миллион. Ну и максимальная температура повысится с плюс 20-23 в пятницу до плюс 25-28 в выходные, ну а на следующей неделе, возможно, и все 27-30.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 20, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, 18-20 градусов.

0: Здравствуйте.
1: Всем здравствуйте. Да. Видите, как мы волнуемся. Мы увидели доктора, и у нас уже ничего не выговаривается, потому что на нас сейчас навесят какую-то большую такую вот, я не знаю, что это, гаджет какой-то, холтер-монитор. Давайте разбираться от принципа действия до клинической пользы. Я очень боюсь докторов, Ирина Леонидовна. Зачем этот холтер нужен вообще?
0: Ну, на самом деле, я бы, наверное, начала с того, что вообще холтерский монитор – это суточная регистрация электрической активности сердца, а электрическая активность сердца – это работа сердца.
1: Откуда у нас электричество в моторе?
0: А вот, вы знаете, уже в 1850-х годах исследователи тех времен, они обратили внимание, что ткани организма способны генерировать электрическую энергию. Уже тогда они обнаружили…
1: Я слышал, что алкоголь вырабатывает организм у нас.
0: Ну, алкоголь… Наверное.
1: Осуждаем организм.
0: Но то, что электрическая активность вырабатывается каким-то, ну, сердцем, это было обнаружено. И только в 1901 году впервые удалось зарегистрировать эту электрическую активность. Как зарождается импульс, как он проводится по тканям, как ткани отдыхают после этого импульса.
1: Это мощный импульс какой-то там?
0: Ну, не настолько мощный, поэтому и сложно было его записать. И вот Эйндховен, исследователь, в 1901 году он впервые смог записать эту электрическую активность, и в 1924 году он получил за это Нобелевскую премию. И на самом деле, как он разработал, как регистрируется, как мы должны разместить электроды, вот вся вот эта...
2: Как
0: вот,
2: расшифровать потом?
0: Как расшифровывать? Вот он основоположник этого. Если, и все, что дальше было, все на основе, как на фундаменте, то, что придумал Эйндховен. И на этом все и выросло. Все наши вот эти кардиологические, знаете, мы самые считаются, чего-то там понимаем в этой какой-то...
2: То есть холтер-мониторинг у нас еще с 1924 года?
0: Нет, в 1924 году получил Нобелевскую премию за то, что удалось записать эту электрическую активность и как это все интерпретировать, рассказать.
1: Это вот просто были основы электрокардиограммы, да?
0: Да. Вот он получил Нобелевскую премию, а вот Норман Холтер, собственно, он дал свою фамилию всему вот этому холтеровскому мониторированию. И я думаю, что вот
1: Холтер
0: это холтеровская...
1: Это фамилия
0: того, кто... Вот смотрите, электрокардиограмму, когда человек приходит снимать, он приходит, да, посидел
1: такие,
0: там, да,
1: гелем
0: посидел, ему говорят, посидите, он посидел, потом говорят, ложитесь,
1: полежать,
0: потом, да. Потом говорят, разденьтесь, полежите, подышите, да, ему вешают электроды, снимают.
2: Гелем мажут, я помню.
0: Гелем мажут,
2: да,
0: чтобы эти электроды, они, прикрепились, да, снимают, ему говорят, подышите глубоко, не подышите, и в течение, может быть, минуты, я не знаю, сколько там, максимум 2 минуты, регистрируют электрическую активность сердца в покое.
1: Я думал, нам дают электричество туда внутрь, через присоски.
0: Нет, это же сердце сокращается. Пока сердце сокращается, именно этим импульсом оно и регулируется. То есть зародился импульс, прошел, то есть предсердия сократились, отдохнули, прошло возбуждение на желудочке, они сократились, потом есть...
1: А в реанимации два утюга, вот эти вот разряд, это вот запускает сердце,
0: чтобы придать импульс, да, если сердце остановилось.
1: Понятно.
0: То есть такой подзарядку, так скажем, его, чтобы оно вздрогнуло и опомнилось.
1: Прикуривают сердце таким.
0: В общем, как автомобиль. Иногда удачно, иногда, к сожалению, неудачно.
1: Да.
0: Ну, большими разрядами, на самом деле. Так вот, обыкновенная электрокардиограмма, она регистрирует состояние сердечной деятельности покоя. То есть сердце никуда не торопится, оно спокойно, человек лежит в своем спокойном состоянии.
1: Ты пришел к доктору, разволновался,
0: ему же говорят, посидите, полежите, подышите, да, и мы смотрим, что мы можем увидеть на этой электрокардиограмме. Ну, какой-то былой рубец. Допустим, мы видим на 12 каналах, вот что-то на боковой стеночке какая-то проблема с генерацией импульса, проведением его, там на какой-то верхушке, в общем, это уже
1: так
0: задача кардиолога.
1: Так много информации в
0: ЭКГ. Да, очень большая информация. То есть ты видишь это как...
1: Просто я думал, бьется, не бьется.
0: Сейчас эти карты Таро какие-то там раскладывают. А то есть ты видишь, в принципе, состояние высоких боковых отделов, боковых отделов, перегородки, верхушки сердца, нижней, задней боковой стенки. Этот импульс генерировался, как он проходил, и поэтому ты можешь увидеть, что какое-то нарушение ритма в данный момент, который есть, вдруг выскочила какая-то экстрасистола, да, допустим.
1: И диастола еще там есть.
0: Это про другое.

0: тоже.
1: Не ругайте, пожалуйста, мы на радио.
0: То есть ты видишь какое-то иное, ну, то есть неправильное какое-то вдруг экстрасистоле, то есть это преждевременная генерация импульса из какого-то другого участка, неправильного. То есть какая-то экстрасистоле выскочила. Нарушение проведения, паузы какие-то в данный момент.
1: А раннее зажигание, как в машине, вот это вот, позднее, раннее.
0: Ну, не совсем, но похоже. Вообще все примерно, да, идет похоже. Ну, вот. И ты можешь увидеть, например, рубец. Ты говоришь, батенька, вы, наверное, инфаркт перенесли. А когда? Когда?
1: Инфаркт миокарда, вот такой рубец. Помните?
0: Это все, что уже вот или в настоящий момент происходит, инфаркт там вот сейчас, здесь и сейчас, да, какая-то острая ситуация, ты можешь ее увидеть в момент регистрации вот этой вот коротенькой электрокардиограммы. Ну, ты можешь, например, увидеть инфаркт в ходу, острейшая фаза, острая фаза, или там можешь заподозрить тромбоэмболию, там грозное там состояние. Ты можешь увидеть нарушение ритма здесь и сейчас, ты можешь увидеть там нарушения электролитные какие-то. Ну, в общем, массу ситуаций. Но они происходят здесь и сейчас. А что происходит с человеком, когда он встанет, оденется и уйдет, ты не знаешь. Так вот, Холтер наш, да, который в 1961 году все-таки он начал, он был электрофизиолог, физик, потому что это физика на самом деле, это не совсем медицина. И Нобелевская премия, это даже Эйнховену тоже была дана по физиологии и медицине немножко. Потому что это помощь врачам, но в принципе это физика. Это не совсем медицина. Так вот, Хоффман был нейрофизиологом, физиком, и он увлекся вот этой идеей регистрации электрической активности. Сначала там он хотел головного мозга, потому что какая разница, чего электрическую активность снимать. Потом заинтересовался сердцем, и он хотел придумать, как же зарегистрировать электрическую активность вот в течение какого-то времени. И вот в каких-то там 1900, я там подсмотрела, в 47-м, по-моему, или 8-м году, он создает первый такой экспериментальный аппарат для, и на себе его экспериментирует. Так вот, он весил 38 килограмм, да, он ехал на велосипеде, то есть количество времени регистрации это было ограничено возможностью там батареи.
2: Но мне кажется, у него плохие были результаты, если на велосипеде с 38 килограммами ехать, так сердечко-то...
0: Ну, он молодец.
1: Он рюкзачок себе придумал такой, да?
0: Ну, вероятно.
2: И вот это практически.
0: Но уже там лаборатория, которая этим занималась, потому что это было очень, это вообще очень важно с точки зрения медицины, регистрация электрической активности сердца в течение дня. Потому что мы можем увидеть, что же происходит, ну, сейчас есть уже современный, конечно, медицина, не медицина даже, а наука пошла по пути, чтобы сделать этот аппарат легким, чтобы батарейки долго работали, да, чтобы можно было долго снимать. Сейчас есть мониторы и на 24 часа, и на 48 часов, и на 72 часа, если это нужно. Сейчас есть мониторы, которые имплантируются под кожу, и там вообще они надолго могут там до нескольких месяцев.
1: И чтобы посторонние
0: работать.
1: Наводки не принимал, да, потому что там и электропроводка, и шерстяной свитер, и тапками
0: это как
1: по ковру
0: раз
1: прошел.
0: Вот над этим, в принципе, с 1961 года по настоящее время и бьются. Как сделать, чтобы наводки не было, чтобы подальше от микроволновых
1: печей. Как победить
0: свитер,
1: да?
0: Да, подальше от телефона. Подальше от телефонов, от электромагнитных всяких излучений. Ну, как в нашем мире от них там спрятаться, я, правда, не знаю. Но
2: чем дальше, тем сложнее.
0: Ну да. Вот... Ну, поговорим, да, потом, как готовятся.
1: Да.
0: Так вот, по этому пути и идет. Как сделать так, чтобы это было легким аппаратом, чтобы он работал максимально долго, потому что мы можем увидеть определенно, какое нарушение ритма в течение дня происходит у человека. Потому что это физика, опять же, да, оно записывает. Потому что если человек приходит и говорит, у меня какие-то перебои, у меня вот что-то переворачивается в сердце, какие-то проблемы... Ты ни ухом, ты никак не поймешь. Ну, ты чувствуешь тум-тум, что там, там, ты не знаешь. Если там, например, у вас там желудочковая экстрасистола, да нет. Ты пока не увидишь ее на электрокардиограмме, пока ты ее не верифицируешь на электрокардиограмме, ухом это просто нерегулярный ритм. Все. Мы говорим быстрее, снимаем ЭКГ, смотрим, что конкретно мы слышим ухом. Так вот, в течение суток ты можешь понять, какие есть нарушения ритма. Они днем, они ночью, они ассоциированы с физической нагрузкой, они после еды, они до еды. Да? Ну, то есть это уже тактика, как бы ты начинаешь думать, с чем это может быть связано? Может, это там грыжа диафрагмального, ну, как гастрит.
2: А может, пельмени переел.
0: Вот я про то же. Да, потому что у нас есть гастрокардиальный синдром, то есть проблема с желудком, а сердце реагирует. Холецистокардиальный синдром, проблема с желчным пузырем, а сердце реагирует, так или иначе. Так вот, на прихолтерском мониторе, когда мы начинаем расшифровывать все, что он записал, всю эту электрическую активность, сейчас, конечно, все это удобнее, это не надо, чтобы это было рулон бумаги, да, какой-то.
1: Сейчас искусственный интеллект, наверное, уже подключили к этому.
0: Ну да, конечно, но все равно перепроверяют, потому что мало ли чего ему там кажется, все равно глазом ты смотришь вот эти промежутки. Ну, тоже, наверное, поговорим потом, попозже. Так вот, ты, в общем, это очень важно с точки зрения определения тактики ведения, когда эти экстрасистолии появились, да, с чем они связаны, как они начинались, почему они закончились, это все видно при расшифровке монитора. Второе, самое главное, это нарушение проведения, паузы, остановки. Да, сердце, которое вот работало, вдруг пауза. Потому что если паузы большие, то это вопрос о кардиостимуляции. То есть, опять же, о ведении тактики, как ты должен дальше вести. Убирать лекарства, которые урежали пульс. Или вопрос о кардиостимуляторе, если паузы там больше 5 секунд. Вот бывает такое, что человек может даже... То, что, ой, насколько все субъективно, кто-то вообще не чувствует и по 7 секунд пауз остановки, а кто-то, знаете, 3 экстрасистолы, вот он тебе будет рассказывать, ой, такой, все сутки я измучился, меня там било, стучало, смотришь, холтер, одна экстрасистола в час. Вот он, они весь и страдался, понимаете, человек. А кто-то там
2: тонкая душевная организация человека.
0: Тонкая душевная организация. Поэтому, да, и отношение к этому. Так, этот... нарушение ритма проведения и косвенные признаки плохого кровоснабжения сердца. Потому что сердце в покое, оно скажет, мне все нормально. Но если ты дал нагрузку, прошелся по лестнице, дал какую-то себе хорошую физическую нагрузку, разогнал работу сердца,
2: в спортзал сходил,
0: да, психанул, покурил, да, допустим. Потом
1: осуждаем.
0: Опять, да, осуждаем. Ну, допустим, ты собрал весь спектр как бы неблагоприятных воздействий на сердце, и в этот момент сердце косвенно может показать, что оно плохо кровоснабжается. То есть мы делаем холтер еще с диагностической целью определиться, нет ли проблем с кровоснабжением сердца. Это не 100%, это косвенно, но уже задумываешься, и уже как золотой стандарт оценки состояния кровоснабжения сердца, это сейчас коронарография, мы на них можем посмотреть, вести, но это уже совсем другая история, но она опять же определяет нашу тактику ведения. То есть если при холтерском мониторе мы видим признаки плохого кровоснабжения сердца, косвенные признаки при нагрузке, на высоте нагрузки, между прочим, они могут быть безболевые. Человек даже у него стоп-крана нет. То есть ты видишь там определенные признаки, там депрессию сегмента на небольшой частоте сердечных сокращений, а человек в дневнике ничего не пишет, он себя хорошо чувствует. И ты делаешь потом, смотришь сосуды сердца и видишь там большие проблемы. Ну, то есть это показание, чтобы сделать уже коронарографию, определить состоянием сосудов сердца. Вот, поэтому это такие, я считаю, основные показания. И поэтому холтерский монитор, так вот, Эйнховен, как бы основоположник электрокардиографии, он получил Нобелевскую премию, а холтерское мониторирование, да, получило фамилию и, наверное, в веках прославило этого человека.
1: Холтер это фамилия. Не Холдер, потому что мы его носим, да, а Холтер, да.
0: Не, ну, может быть, это транскрипция наша, может быть, не буду врать.
1: Давайте
0: в нашей транскрипции это Холтер.
1: Холтер. Будем разбираться дальше с Холтером после небольшой нашей информационной паузы. Мы сегодня изучаем холтер-мониторинг. С нами врач-кардиолог Центра высоких медицинских технологий ФМБА, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Леонидовна Михайлова. Вернемся после новостей.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
1: Что?
2: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В порту Черноморск Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. Вооруженные силы России ночью продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Кроме того, по данным Минобороны России, в порту Днепробукский Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Рыжевка, Хотинь, Магрица, в Сумской области, в Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Захаровка и Казачий Лопань. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронемашину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Размещение каких-либо военных контингентов из стран коалиции желающих на Украине неприемлемо. Они станут законной военной целью в случае дислокации. И это будет де-факто означать иностранную интервенцию, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Как напомнил дипломат, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита стран коалиции желающих заявил, что планы по развертыванию сил, которые будут дислоцированы вдали от линии фронта, готовы. А ближайшие месяцы в пограничных с Украиной европейских странах пройдут их учения. Тем, кто затевает против России некий новый поход, стоит вспомнить уроки истории и перестать тешить себя иллюзиями о возможности нанесения Москве стратегического поражения, отметила Захарова. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские военные завершили нанесение ударов по Ирану. Сегодня днем Штаты начали очередную волну ударов, в том числе по иранскому острову Большой Томб. Тегеран отвечает обстрелами американских военных объектов на Ближнем Востоке. В среду Корпус стражи Исламской революции сообщил о поражении главного центра подготовки и обеспечения армии США в порту Мина-Абдулла и в Кувейте, об ударах по американской базе в Иордании и поражении объектов 5-го флота США в Бахрейне. Напомню, в минувшую среду Соединенные Штаты возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Как сообщает телеканал NBC, новая операция в Иране может обойтись США в 100 миллиардов долларов. Непогода сохраняется в ряде регионов Урала. Власти Пермского края предупредили жителей о шквалистом ветре и крупном граде. В Свердловской области еще два дня прогнозируются сильные ливни и грозы. Они начались более двух недель назад. Избыток осадков привел к паводкам. По последним данным МЧС, в Свердловской области потоплено более 350 домов и свыше 1500 приусадебных участков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, плюс 18-20.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Данил Пруцев покинет «Спартак». Известный агент Тимур Гурцкая заявил, что если не случится форс-мажор, полузащитник вернется в «Локомотив», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. По информации источника, сделка будет закрыта еще до начала нового чемпионата. Причем посредником в переходе якобы выступит Нижний Новгород. Клуб выкупит Пруцева и также отдаст его в аренду. Международная федерация футбола в нарушение правил увеличит перерыв в финале чемпионата мира в два раза. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Перерыв в финале чемпионата мира может продлиться до получаса из-за спорного решения Международной федерации футбола. Решающий матч пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси. Перед этим состоится 90-минутная церемония закрытия, а в перерыве между таймами запланировано шоу в стиле Супербоула с участием Джастина Бибера, Мадонны, Шакиры и южнокорейской поп-группы BTS. Оно продлится 11 минут, но потребуется дополнительное время, чтобы установить сцену для шоу, а потом разобрать ее. Поэтому телеканалы уже готовятся к 30-минутному перерыву. Международный совет футбольных ассоциаций, орган, устанавливающий правила игры, четко определяет, что перерыв между таймами не должен превышать 15 минут. В 2021 году совет отклонил предложение Южноамериканской конфедерации CONMEBOL увеличить максимальную продолжительность перерыва до 25 минут, сославшись на негативное влияние на самочувствие и безопасность игроков. Но ФИФА уже нарушала регламент в финале клубного чемпионата мира в прошлом году. Он также прошел в Нью-Джерси, и перерыв тогда длился 25 минут, как и в финале Кубка Америки в 2024-м, когда CONMEBOL организовала концерт Шакиры.
1: Олимпийский чемпион по хоккею Иван Телегин назначен на должность заместителя спортивного директора Тольяттинской «Лады». Ранее экс-нападающий ЦСКА и «Авангарда» работал на аналогичной должности в слэш-хоккейном клубе «Югра». В качестве игрока Телегин становился обладателем Кубка Гагарина и трижды завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира. Хоккейный «Амур» подписал просмотровые контракты сразу с тремя защитниками. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, Николай Тимашов, Данил Мокрушев и Данила Белов пройдут предсезонную подготовку с командой. Дальневосточный коллектив начнет сезон в КХЛ двумя выездными матчами с новокузнецким «Металлургом» в начале сентября. Боец Абдулрашид Садулаев вернется к тренировкам через месяц-полтора. Он пропустит чемпионат России, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Напомню, в первом поединке Лиги РФ россиянин проиграл Кайлу Снайдеру со счетом 4-5. В конце схватки из-за травмы ему оказывали медицинскую помощь. У меня на этом пока все. До встречи через час.

0: мороженое, чипсы.
1: Таких дедушек не бывает.
2: Отец твоего отца.
3: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
1: Нам надо их помирить.
3: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
4: 6+.
5: Маяк. Как знать?
6: Продолжаем нашу беседу про холтер-мониторинг. С нами врач-кардиолог Центра высоких медицинских технологий ФМБА, эксперт телеканала «Доктор» Ирина Леонидовна Михайлова. И мы перед рекламой выяснили, что холтер все-таки холтер, а не холдер. Не носим его, а вспоминаем ученого, который дал фамилию этому прибору. Ну, а зачем же батарейка этому прибору? Ведь электрокардиограмма у нас. Разве сердце недостаточно дает при современных технологиях и чувствительности? Может быть, достаточно просто использовать электричество своего сердца?
7: Нет, но все-таки, я думаю, мы ее регистрируем. А чтобы сохранить эти знания и передать уже специалисту, их надо как-то аккумулировать. И
8: еще расшифровать надо. На флешку сначала записать надо.
7: Интерпретировать. Хотя бы для начала, да, чтобы интерпретировать это все.
6: Надо правильно интерпретировать это все.
8: Вот мне, кстати, интересно. Я последний раз, я посчитал, сейчас холтер носил почти 20 лет назад. И тогда это было, конечно, не то, что холтер ездил на велосипеде 38 килограммов, но все равно это была довольно большая такая штукенция, там, ну, килограмма 3, я думаю, она точно весила вот в то время, и даже определенный дискомфорт, конечно, потому что спать же с этим надо, там, как-то жить, мыться неудобно, вот. А что из себя сегодня представляет холтер? Я думаю, ну, современные технологии, ну, может быть, это уже сейчас вообще
6: может,
8: что-то...
6: Может, это уже колечко на пальце?
8: Вот, да, может, что-то вообще невесомое.
7: Нет, ну, на самом деле, 12-канальные, вот если мы хотим посмотреть работу сердца, да, во всех точках, 12-канальный электрокардиомонитор, то он все равно будет досаждать. И все равно нельзя спать будет на животе, потому что электроды крепятся к передней поверхности грудной клетки. Надо там для подготовки, ну, надо принять душ, успокоиться, чтобы было хорошее прилипание этих электродов. Мужчин обычно надо, чтобы они побрились, чтобы потом, когда будут отлеплять, это не было такой эпиляции, знаете. И все равно это ограничение в этот момент, ну, надо сохранить связь вот этих прилепленных электродов с телом, чтобы не было никаких наводок, и записать эту активность так, как она есть, без всяких наводок.
6: Нельзя поэтому,
7: пользоваться
6: телефоном?
7: Может быть, он, конечно, не тяжелый сейчас, ну, нежелательно вдали от всяких, провести этот день.
8: На природе.
7: Нет, лучше в ваших естественных, потому что, посмотрите.
8: Она же, естественно, около компьютера максимально всегда.
7: Ну, тогда не настолько. Потому что, чтобы не было упущено времени. Человек же не просто так пришел, по улице шел, зашел, ему холтер повесили. Скорее, он уже обратился с какими-то определенными жалобами. Да? А какие это жалобы, показания?
6: Колет. Давит.
7: Да, это какие-то перебои в работе сердца, это какие-то эпизоды аритмии, да, аритмия, это чтобы точно зарегистрировать, что за это за нарушение ритма, опять же, помните, я говорила, когда они прошли, почему, при каких обстоятельствах, и поэтому, если человек будет просто сидеть на стуле, там, на диванчике и смотреть телевизор, ну, это неправильно, потому что надо все-таки себе дать какую-то нагрузку, надо,
8: В спортзал же с холтером не пойдет, с другой стороны,
6: на велосипеде покататься.
7: Дать нагрузку нужно, но, как я говорю, всегда без фанатизма, чтобы человек не вспотел, и они с него не сплыли все эти электроды вместе с потом. Но все равно это должна быть посильная нагрузка, и по лестнице поподниматься, и походить по горизонтальным поверхностям, чередуя спокойный и ускоренный темп. Это больше к вопросу о том, чтобы посмотреть, нет ли косвенных признаков плохого кровоснабжения сердца. И плюс посмотреть, не провоцируют ли эти нагрузки нарушение ритма, чтобы определиться, как с ними быть, с этими нарушениями, как их интерпретировать. Обморочное, предобморочное состояние, чтобы исключить нарушение проведения. То есть человек часто стал вдруг какие-то обмороки у него или предобморочные, вот зашатался, тоже это может быть иногда скрытая проблема с проведением сердца, то есть пауза остановки. То есть было сокращение, было, потом хоп, 2 секунды нет, 3 секунды нет. И мониторы сейчас холтеровские, вот холтеровское мониторирование, да, а дальше что? Электрокардиограмма. холтерское мониторирование артериального давления. Холтерское мониторирование, они сейчас уже современные, то есть они, конечно, не такие тяжелые, сам датчик, который регистрирует, но электроды, они как были, так и остались. И если мы говорим о комплексном изучении, конечно, это лучше всего 12-канальный, и помучиться эти сутки там, или если надо, двое суток.
6: Это 12 датчиков получается, да?
7: Да, вот этих электродов, которые будут снимать вот со всех точек, чтобы посмотреть, боковая стеночка, передняя, так-так. Вот. Там или трехканальный он. Ну, все равно это есть смысл, ну, в общем, помучиться этот день, да?
6: А крепится на какие-то крупные вены, получается?
7: Нет, на передний, вот как электрокардиограмма. На крепится, грудь, да. Так и это, на грудь.
6: А что то это есть... за точки? Это какие-то там, ну что там, это вены, не вены, это
7: нет,
6: нервы,
7: нет,
6: не
7: это
6: нервы,
7: на...
6: что это?
7: На коже. На коже прилепляется, ну, как электрокардиограмму, когда снимают.
6: Потому что пульс-то мы мерим на левом запястье.
7: Ну, пульс, да. Но мы же... А, давление, когда мониторим?
6: Да, да, да.
7: Нет, это на предплечье вешается специально. Ну, как так же она надувается манжета, сдувается манжета, только данные эти записываются на этот же аппарат. И когда идет расшифровка, и часто совместно мы тоже, и когда вешаем вместе и холтер, и электрическую, ну, активность сердца снимают, и монитор висит на предплечье, и давление тоже фиксируется, какое было. Ну, это, хотя я не очень люблю, потому что ночью человека будет, он просыпается, не совсем понимает, что происходит, и, наверное, давление суточного монитора, оно больше имеет экспертный характер для меня. Я считаю, что давление лучше мерить в покое, утром проснулся, померил, днем померил, да, и вечером померил. И когда что-то пошло не так тоже. Ну, вот это, я считаю, лучший монитор. Потому что, когда он висит на руке, и каждый час тебе там или каждые полчаса сжимается предплечье, человек пугается, как-то так это ночью тебя будет, вдруг сжимают, причем достаточно агрессивно.
8: Не, ну сейчас, слава богу, есть уже гаджет. Тут у меня есть часы, которые измеряют давление. У них манжета прямо в часах есть. Другой вопрос, что, конечно, они это не является, естественно, медицинским прибором, само собой разумеется. И, конечно же, надо приспособиться и меряют они тоже не всегда корректно. Тоже, но в том смысле, что технологии уже идут в этом направлении, что да. Скоро действительно люди могут носить просто часы и будут получать
6: свое давление.
7: Нет, на самом деле, я сейчас расскажу, когда это имеет очень активно. Ну, мы сейчас говорим о холтере. Да, о том, что есть просто электро вместе с артериальным давлением, и есть кардиореспираторные холтеры. То есть, когда холтерский монитор, мы снимаем электрическую активность сердца, и при этом он еще дополняется датчиком, снимается пульсоксиметр, присоединяется, и назальный датчик, который определяет, как вы дышите. И поэтому это очень важно, знаете, люди, которые храпят ночью, да, и останавливается у них дыхание, их там начинают судорожно водить, чтобы посмотреть в этот момент, мы можем увидеть на электрокардиограмме, например, паузы остановки, вместе проходит с апноэ. И тогда это уже путь к сомнологу. Здесь уже не стимулятор надо вешать, а лечить апноэ. Ну, то есть это опять для диагностики. Вот в современном... Ну, то есть холтер, он хорош именно паузы, остановки, которые человек может даже не чувствовать или чувствовать, чтобы посмотреть, что это. Сейчас мне очень нравится то, что вот есть эти часы сейчас, и есть такие кардиокарта. Такая она, знаете, как банковская карточка, чуть толще и чуть-чуть больше банковской карточки. В каких ситуациях? Когда человек приходит с нарушением ритма и говорит, вы знаете, вот я сам не знаю, когда они возникают. Вот я вот вызываю скорую помощь, а пока не приеду, все прошло. Вот вы мне холтер повесили, ни одной не было. Вот вы мне холтер сняли, и меня... Там полдня...
8: Синдром автосервиса.
7: Нет, на самом деле так бывает. Мы не можем, не обязательно, вот мы повесили, и ее не будет, потому что это, знаете, как кошка гуляет сама по себе, часто бывает. Но не все нарушения ритма надо лечить. Есть очень такое грозное нарушение ритма, раньше называлось мерцательная аритмия, сейчас это фибрилляция предсердия, более по-модному называется, но у нее достаточно страшные последствия, инсульты, грозные осложнения. И поэтому, например, если это просто там пробежки досаждающие, субъективно неприятные, приятные, но они не влекут, даже потенциально не опасны. И лечить это иногда риски антиаритмической терапии, больше побочных эффектов будет, чем мы там победим несколько экстрасистов, знаете, uh-huh. которые от хондрозы будут, от гастрита, там, не знаю, от пельменей, там от чего. Но если это мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия, то здесь мы обязаны назначить профилактику тромбоэмболических осложнений, инсультов. И вот в таких случаях, когда неизвестно, когда возникает, не совсем понятно, как спонтанно восстанавливается до развития, так сказать, уже жизнеугрожающих осложнений, угу. лучше бы ее зафиксировать. Потому что просто так вот у меня аритмия. Да, там некоторые меряют давление, и там показывают аритмию, он приходит, у меня аритмия. А это экстрасистол единственная, которая попадает в момент измерения артериального давления. И не надо ее лечить. А он уже пришел сам себе, вот это слово аритмия, оно как бы всегда мерцательная аритмия, да, вот грозная ситуация. И есть сейчас вот эти кардиокарты. Они, конечно, для верификации там инфаркта или там каких-то пауз, остановок, они не эффективны, но их можно носить там в портмоне, где угодно. Она заряжается там, ну, я не очень пользователь, женится с телефонами, да, с гаджетами. Это несложно, программа устанавливается. Батарейки там хватает, то есть один раз зарядил, там на полгода хватает, где-то у тебя в документах лежит. Вот в таких ситуациях, когда нарушение ритма, непонятно какие, и их не удалось зафиксировать, никак. То есть это очень полезно. Человек берет карты? Двумя пальцами ее как бы вот так вот большим, ну вот, замыкает накладывает, цепь. Да, замыкает цепь, и снимается прекрасный электрокардиограмм. Ничего она уходит на гаджет, который можно потом послать доктору, потом показать скорой помощи, которая приедет. Да? А ты говоришь, знаете, я вот тоже смотрят, как на, ну, как бы человек даже иногда стесняется, потому что вызвал бригаду. Да, а сидит и как бы, знаете, вот у меня там было, а я вот сейчас вот что я могу снимать?
6: Так это же холтер-киллер, то есть холтер-то не нужен, да, с такой вот картой?
7: Ну, это мы когда говорим о вот верификации, да, что конкретно, и как лучше это учить. И вот это уже сейчас, это данные с этой кардиокарты записаны, да, в течение там, ну, вот этого времени, зафиксированы, это уже считается, что это, мы уже, это не рассказ, оно, ну как,
8: но уже нас помощь уже, врачу, да?
7: Нет, она у нас уже сподвигает к верификации, то есть впервые зарегистрирована, допустим, да, фибрилляция предсердий, там такой-то возраст, риски инсультов высокие, то есть если это не, уже не рассказ там бабушки, которая что-то там увидела, да, и вот у меня аритмия.
6: И со скорой помощью может связаться, наверняка такая штука
7: нет,
6: сразу.
7: Он,
6: да?
7: Он приедет, скорая помощь, да, а ты показываешь, вот у меня было это, но вот оно сейчас, видите, прошло. То есть это уже, ну, не знаете, сколько раз уже присылали, это прекрасная электрокардиограмма, она одноканальная, то есть сказать, у вас инфаркт в ходу, я не могу понять, но нарушения ритма, какие конкретно в этот момент проходили, все видно прекрасно, и можно уже начать что-то или сказать, вы знаете, да. Не волнуйтесь.
6: Давайте сделаем небольшую рекламную паузу и вернемся через 2 минуты, продолжим беседу.
3: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов сообщил о реализации рекордного числа инвестпроектов в регионе. В Вологодской области запущена рекордная программа из 601 инвестиционного проекта. Инициативы охватывают ключевые отрасли экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, энергетику и туризм. Для развития бизнеса власти региона активно создают новые площадки, такие как ОЭЗ Вологодская и индустриальные парки. Инвесторам доступны налоговые льготы, компенсации затрат на инфраструктуру и льготная аренда земли. В Череповец за два дня пришло 13 бензовозов. Как пояснил глава города Андрей Накрашаев, несмотря на увеличение поставок, ажиотажный спрос пока сохраняется. На 9 заправках ежедневно работают волонтеры. Они помогают организовать движение автомобилей, разводят транспортные потоки и делают все возможное, чтобы очереди двигались быстрее. С четверга запускаем ночную смену волонтеров. Это позволит поддерживать порядок и оказывать помощь автомобилистам в круглосуточном режиме. Прошу сохранять спокойствие и приобретать топливо в объеме, необходимом для текущих поездок. Поставки продолжаются, ситуацию ежедневно контролируем. Отметим, ситуация с обеспечением топлива в регионе находится на ежедневном контроле у губернатора. Лимит добычи лося в Вологодской области увеличен до рекордных 4123 особей. Об этом сообщает группа глав охоты Вологодской области в соцсетях. Лимит добычи бурого медведя составит 1591 особь, рыси, барсука и выдры 68, 244 и 89 особей соответственно. Отметим, что на протяжении последних 10 лет численность этих животных в регионе стабильная. В 2026 году планируется увеличение лимитов добычи лося по сравнению с прошлым сезоном на 10%, бурого медведя на 11%, выдры на 13%, барсука на 9%. Наиболее популярная добыча среди охотников в Вологодской области – лось, на втором месте медведь. Разрешение на добычу рыси берут охотники из восточных округов. Нужно обладать большим опытом, чтобы добыть этого очень осторожного зверя. Меньшим спросом пользуются выдра и барсук. В Вологде устраняют заросли борщевика. В районе магазина, расположенного на окружном шоссе 53, сейчас находятся заросли борщевика. В ближайшее время территорию облагородят по поручению городских властей. В областном центре продолжаются покосы территории. С начала сезона от травы очищено уже более 1000 гектаров улиц, парков, скверов, дворов и неразграниченных территорий. Химическая и механическая обработка территории от борщевика запланирована на площади более 140 гектаров. Северная чернь и вологодское кружево. Сегодня в Вологде открывается выставка известных брендов региона. На экспозиции «Северное искусство» посетители увидят кружевные панно, одежду, скатерти работы заслуженных художников России, а также ювелирные изделия, предметы интерьера и религиозного назначения от великоустюгских мастеров. Экспозиция будет работать до 27 сентября. Вход на открытие свободный. Далее по билету в выставочные залы. Об этом сообщает Вологодский музей-заповедник. День города отпразднуют в Великом Устюге с 17 по 21 июля. Жителей и гостей родины Деда Мороза ждут концерты, дискотеки, ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, интерактивные площадки и аттракционы. Основная часть событий пройдет 18 июля. На главной сцене состоится торжественное открытие Дня города, продолжит программу межрегиональный фольклорный фестиваль «Пой народ, заводи хоровод». А вечером выступит череповецкая кавер-группа «Грант», а также Виталий Синицын с группой и «Бродяга время». Прокопьевская ярмарка развернется на Советском проспекте и прилегающих улицах, где помимо этого будут работать интерактивные площадки «Казачий курень», «Деревенская заимка», «Деревенская околица» с традиционными забавами и старинными играми. А на Смольниковском озере в субботу впервые состоится костюмированный заплыв на сапах. Ярких и креативных участников ждут награды. Вологодский стрелок одержал победу в юношеской лиге. Накануне в Московской области стартовали соревнования юношеской лиги страны по пулевой стрельбе. В первый соревновательный день были разыграны 5 комплектов наград. В упражнении пистолет малокалиберный стандартный 25 метров. Среди юношей до 15 лет победителем стал вологжанин Иван Расторгуев. Серебряную награду выиграл Владимир Толстых из Воронежской области, а бронза у Богдана Кириллина из республики Саха, Якутия. Отметим, что юношеская лига страны продлится неделю и завершится 21 июля.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

остаться сам. Я боюсь берегов на этой мутной реке. Но если есть тот, кто творит чудеса, так он творит чудеса.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов восточным оружием, воздушному базированию, ударными беспилотниками. По данным Минобороны России, в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также на территории порта Одесса были поражены два цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Аркадьевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Щурово и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, в том числе бронеавтомобиль М-113 производства США, 13 автомобилей, 4 артиллерийских орудия. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Президент поинтересовался у Потанина, какую зарплату получают сотрудники в Норникеле.
3: Сколько работающих сейчас?
4: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
3: И средняя зарплата какая?
4: Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в два раза средняя, так сказать, по России. Но там север, конечно, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом. У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведем большие программы по медицинскому страхованию. У нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников.
1: Президент также поинтересовался, как складывается конъюнктура на мировых рынках металлов. Потанин сообщил, что конъюнктура сложная, есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. В этой ситуации Норникель наращивает продажи металлов в России. Глава компании также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Владимир Путин отметил, что внедрение материалов с новыми свойствами должно быть востребовано в России. Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом. После полного запрета на его экспорт он им обеспечен, заявил вице-премьер Александр Новак. Он сообщил, что сегодня состоялось совещание с участием губернаторов, на котором подробно рассмотрели ситуацию со снабжением дизелем сельхозпроизводителей в регионах, где идет активная уборочная кампания. Кроме того, по словам Новака, штаб по топливу обсудил сегодня приоритетные поставки для транспорта, перевозящего продукты коммерческих торговых сетей. О новых мерах поддержки пенсионеров шла речь на расширенном заседании фракции ЛДПР в Госдуме. В дискуссии приняли участие ученые и представители органов власти. Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, главная задача – выработать реальные предложения, которые помогут повысить качество жизни пожилых граждан.
5: Пенсионеры – наша гордость! Это они сохранили великую страну, также не в самое простое время. Это благодаря им мы получили образование и воспитание, благодаря которому являемся патриотами и можем достигать своего сегодняшнего высокого результата в любой профессии. Именно пенсионеры заслужили достойную старость, поэтому ЛДПР требует и будет прилагать все усилия для скорейшего запуска отдельной федеральной государственной программы поддержки пенсионеров.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. МИД призвал россиян принимать дополнительные меры личной безопасности в связи с эскалацией боевых действий в регионе Персидского залива. Гражданам России рекомендуется избегать потенциально опасных районов. В нашем дипведомстве также призвали россиян не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива. Напомню, в минувшую среду США возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Ормузский пролив. Сегодня днем Штаты начали очередную волну ударов по Ирану. Тегеран отвечает обстрелами американских военных объектов на Ближнем Востоке. Гидрометцентр распространил экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра в столичном регионе. Они прогнозируются до конца дня. Ранее синоптики рассказали, что причиной продолжения осадков в Москве и Подмосковье стал холодный атмосферный фронт, который пересечет территорию Центрального федерального округа в четверг. Улучшение погоды ожидается в пятницу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, ночью в городе плюс 13-15, днем 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице 20 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Трудности перехода» и говорим с вами про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно я поговорю на тему, которая меня интересует в последнее время. И немножко обобщу то, что я слышу от подростков, и сейчас порассказываю с соблюдением всей возможной конфиденциальности, конечно, о том, какие наши поведенческие проявления подростков вымораживают, заставляют их чувствовать гнев, бессилие, и с этими чувствами подростки могут справляться очень по-разному. Кто-то просто дистанцируется,

0: официально и формально подростки не являются полноценными партнерами в переговорах, поскольку не могут нести ответственности. Но здесь очень важно помнить про то, как это, ты хочешь быть прав или счастлив. И вот с подростками это в полной мере работает. Мы можем быть на 146% абсолютно правы, но это привнесет между нами раздор и осложнение, а подростки еще и очень хороши в саботаже того, что им, по их мнению, навязали. Поэтому, если есть у вас минимальная возможность услышать, что подросток говорит, по поводу который вы озвучиваете, и с ним хотя бы это пообсуждать, то совершенно точно стоит делать. Вот это непринятие мнения одна из самых сложных для переживания, проживания и согласия вещей для подростков. Причем, обратите внимание, я еще раз повторю, у нас нет необходимости соглашаться с мнением, но потратить время на то, чтобы это мнение выслушать, на то, чтобы обсудить и потом, возможно, аргументированно его отвергнуть, гораздо эффективнее, чем сразу сказать «нет». Это, честно говоря, работает не только с подростками, но и в менеджменте, и вообще во всех сферах, где нам приходится пересекаться с живыми людьми, а не с роботами. Ну и напоследок скажу, что «нет» мы очень часто говорим не по необходимости, а от тревоги. И вообще зарубаем коммуникацию и делаем ее более краткой, более суровой, не потому что это сейчас очень надо. Мы редко бываем в экстренной ситуации, а чаще всего потому что нам тревожно, ну не знаю, например, завязнуть в переговорах, или наша позиция не очень сильна, и в ней нет ничего, кроме нашего мощного, как нам кажется, авторитета. А иногда у нас нет и достаточных аргументов, чтобы дискутировать с подростками, поэтому мы заканчиваем на «как я сказал, так и будет». Это приводит к последствиям, держите это в голове. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Любовью из Москвы. Любовь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Угу, задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Здравствуйте. Еще раз, у меня такой вопрос. У меня ребенок, 15 лет, мальчик, 15,5, перешел в 9 класс. В 8 классе у него, значит, он плохо учился, прогуливал, там какие-то, голова болит и так далее. И, в общем, окончил он год с 3 академическими задолженностями. Эти 3 академические задолженности, ну, то есть он переведен в 9 класс, и нужно долги эти сдать. Отказался от репетиторов, сказал, что я с ним буду заниматься. Ну, естественно, я это вообще вникаю в эти предметы, и мы с ним вместе занимаемся. И он хочет, и мы там, все идет у нас хорошо. Вот, и, собственно, что он говорит сейчас. Он говорит: мама, я все осознал, и говорит, нужно учиться. И собирается дальше учиться 9-10-11 класс и далее поступать в ВУЗ. Вот, у меня вопрос такой. У меня такой вопрос. Прошел ли вот этот подростковый кризис у него, пиковый, который был как раз с сентября по, ну, полгода, по декабрь этого года? И как можно его мягко направить и поддержать, чтобы у него было желание и силы дальше учиться, чтобы не спугнуть то, что вот он сейчас говорит, но чтобы еще это было подкреплено его действиями и делом. Вот, не спугнуть.
0: Спасибо. Хороший вопрос. То есть уже подросток говорит, уже, но нам хочется гарантий, что вот он за базар отвечает и будет обязательно действовать так, как говорил. Ну, тут, конечно, страховой полис я вам не выдам на случай, если он от своих слов откажется. И, ну, давайте поговорим про окончание подросткового периода, я не знаю. Вообще нет. Давайте так, он все еще не взрослый и все еще мозг там незрелый биологически, да, это не конкретно у него, а просто в этом возрасте еще ожидать зрелости

0: психофизиологическое, ну, преждевременно, так скажем. Вот. При этом могла пройти, ну, острая фаза, в которой ему было трудно справляться с собой. И острая фаза, в которой у вас, например, было повышенное напряжение в отношениях и конфликты. Вот. И на тот момент, что есть сейчас, ну, у вас облегчение. Насколько оно временное или постоянное, ну, я бы гаданием здесь предпочел не заниматься. Здесь моя позиция такая для родителей подростков, что пока так, радуйтесь и наслаждайтесь, и находите возможность получить удовольствие вот от этого этапа сейчас, от такой, ну, давайте назовем это псевдовзрослости. Не так часто они прям совсем взрослыми уже становятся к этим годам, но, по крайней мере, он озвучивает намерение, интенция есть к тому, чтобы, да, свою жизнь жить немножко по-другому. И это вообще-то само по себе уже очень хорошо. Это означает, что хотя бы на уровне рациональном эти идеи в голове присутствуют, он их так или иначе там обдумывает, и они так или иначе у него внутри отклик находят. Ну, супер. Это хороший шаг. Вот. Гарантировать, что при начале учебного года это останется таким же, я бы не стал, потому что все-таки лето, время в достаточной степени расслабленное, несмотря на то, что у него есть приличная учебная загрузка, я так слышу, все равно он регулирует расписание свое, ну, в относительной, в большей степени, да, нету социальных обязательств, которые есть в школе, что надо там улыбаться и прилично себя вести, например, нету педагогов, которые мастера повышение напряжения, да, в юных организмах. А, то есть, вот, ну, достаточно большое количество факторов, вызывающих напряжение, отсутствует. Соответственно, а когда у нас напряжение становится больше, у нас хуже регулятивные механизмы, у нас сужается фокус внимания, уже становится не до славного будущего, там, потенциально великолепного, не до каких-то таких вещей, которые нас бы сильно порадовали. Вот, а наш мозг начинает, и психика, заниматься решением текущих задач и сложностей, которых, ну, в подростковом возрасте приличное количество. Вот, а при этом, вот еще раз повторюсь, хорошо, что он озвучивает то, что озвучивает. Это классная история, потому что дальше к таким вещам можно будет обращаться, и на них можно будет опираться. То есть, грубо говоря, у него появляется больше фундамента для того, чтобы к этим надстройкам возвращаться, возвращаться и возвращаться. То есть, условно, ребенок, который никогда не ездил на велосипеде и не пробовал, он вряд ли на нем поедет. Да, он сначала будет падать. Ребенок, который попробовал, и у него получилось, да, там 10 метров проехать, вероятность, что через несколько раз, сев на этот велосипед, он поедет гораздо выше. Вот. Я бы вот к этому, наверное, относился так. С его стремлениями позитивными мы что делаем? Мы первым делом говорим: ну, здорово, отличный план, мне нравится. Вот, то есть наша первая реакция всегда поддержка. Мы большие любители скептицизма и критичности. Говорит, ну план-то отличный, а сделал ты что? Да, и мы как будто нам кажется, что мы пользу даем, заворачиваем его на практику, но на самом деле мы душим в зародыше вот эту интенцию, стремление. Чего, зачем я буду озвучивать стремление об этом хотеть, если я сразу получаю по башке, и мне сразу объясняют, какой я не такой. Ну, логика здесь очень простая. Соответственно, мы немножечко разделяем. Да, классная затея, супер. И через некоторое время мы можем вернуться. Слушай, ты вот такую штуку озвучил, было? Было. Какая тебе нужна помощь для того, чтобы вот это движение происходило? Мы уже другую рамку задаем, да, мы не говорим, ты должен, ты тут ляпнул, теперь отвечай за слова, да, мы ему предлагаем помочь его намерение реализовать, то есть мы пока еще даже не подменяем его своим намерением, мы остаемся еще в более-менее приличных рамках. Вот, если это не срабатывает, то, несмотря на все наше желание интенсифицировать процесс, имеет смысл отстать от реализации в данном случае. И вернуться к вопросу мотивации. То есть мы начинаем свой разговор не с того, что ты должен делать относительно того, что ты заявил, а мы начинаем свой разговор с того, о чем хочется. То есть мы возвращаемся немножко назад. Наша задача – поддержать вот эту силу желания, не реализацию конкретно, а именно что силу желания. И дальше он, если этой силы желания будет какое-то количество, чтобы пробовать, он будет пробовать, у него будет не получаться, будет момент, когда он, возможно, обратится за помощью, это хороший момент. Вот. Но для этого наша задача не вкладываться в действие, а вкладываться в интерес, в желание и в стремление. Понятно я говорю?
1: Да.
0: Вот, это, опять же, не дает вам никаких гарантий. Ну, но повышает шансы, что его намерение обретет реальную силу какую-то. Потому что в этом возрасте мы уже не очень ими управляем, будем честны. И на уровне действий, по крайней мере. То есть мы сказать-то можем что угодно, но что из этого он будет делать, огромный вопрос. Мы можем повлиять на интерес. Прежде всего, как ни странно, тем, чтобы его не заглушить. Это вот наша самая частая родительская история, когда мы в калашный ряд идем с гениальными идеями, как бы ему сейчас свою жизнь построить, и тем самым просто гасим все на корню, что у него внутри хоть что-то стремилось и хотело. Вот, наверное, так бы я вам ответил.
1: Хорошо, спасибо большое вам.
0: Да, спасибо вам. Еще раз повторю, прям получайте удовольствие от того, что сейчас происходит, когда вот эти моменты просветления у подростков, это тешит и самолюбие, и порождает в нас надежду. Но прям порадуйтесь. Просто порадуйтесь и поподдерживайте. Прямо сейчас вам ничего особенного делать не надо, кроме как его поддерживать. И это будет работать. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Напомню, что ссылку на форму задавания вопросов вы можете отправить своим подросткам, и они тоже могут задать свой вопрос. Только не забудьте сказать волшебные слова, что задавать свой вопрос можно анонимно, то есть не подписывая свое имя. Продолжим с вами через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Маяк. У каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание. Ольга Калинова, виолончелистка.
1: Так говорит «Маяк».
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 558 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Семеновка, Николаевка, Славянск, Никаноровка, Ижевка, Краматорск и Алексеева-Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии. В порту Черноморск Одесской области поражены контейнер ВОЗ и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. Вооруженные силы России ночью продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Кроме того, по данным Минобороны России, в порту Днепробукский в Николаевской области в момент выгрузки поражены 2 сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в поселке Хомутовка в Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, украинский беспилотник атаковал административное здание. Еврокомиссия выделила еще 1 миллиард евро на беспилотники для Киева из программы военного финансирования на 90 миллиардов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев, передает ТАСС. Кроме того, по ее словам, власти ЕС утвердили план распределения еще 10 миллиардов евро по этой же программе на закупку беспилотников, ракет и самолетов для киевского режима. Возможная договоренность Киева и Брюсселя об увеличении масштабов мобилизации в обмен на кредит Евросоюза является геноцидом украинского народа, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что по данным польских источников, Еврокомиссия уже в июле намерена внести изменения в директиву о временной защите украинских граждан в ЕС. Захарова также отметила, что признание бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого о том, что украинцы расплачиваются своей кровью за старую технику Запада, нужно транслировать по всей Украине. Кратковременные дожди возможны в столичном регионе в четверг, сообщила ТАСС заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. По словам синоптика, погоду в Москве и Подмосковье завтра еще будет определять циклон. Ранее в гидрометцентре рассказали, что улучшение погоды в столичном регионе ожидается в пятницу. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков. Днем в северной столице 20 градусов. В Москве в четверг местами кратковременный дождь. Ночью в городе плюс 13-15, днем 18-20 градусов.

0: Новости спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Данил Пруцев покинет «Спартак». Известный агент Тимур Гурцкая заявил, что если не случится форс-мажор, полузащитник вернется в «Локомотив», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. По информации источника, сделка будет закрыта еще до начала нового чемпионата. Причем посредником в переходе якобы выступит Нижний Новгород. Клуб выкупит Пруцева и также отдаст его в аренду. Сборная Аргентины отказалась от своей культовой домашней формы и сыграет в полуфинале чемпионата мира в гостевых цветах. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Сборная Аргентины попросила Международную федерацию футбола разрешить ей выйти на полуфинальный матч чемпионата мира с командой Англии в гостевой форме. По расписанию Аргентины хозяин встречи должна была сыграть в своих родных сине-бело-полосатых майках, но выбрала малоузнаваемую темно-синюю форму. Запрос был сделан менее чем за 48 часов до стартового свистка. ФИФА его удовлетворила, поскольку соперник планировал играть в форме другого тона. На чемпионатах мира Аргентина и Англия встречались 4 раза. Одержали по 2 победы. Аргентина взяла верх в четвертьфинале 1986 и в 1/8 финала 1998 года в обоих случаях в гостевой форме – синий. Причем в 86-м футболки для матча купили на рынке, потому что оригинальная экипировка оказалась слишком плотной для игры в жару. Подходящий вариант выбрал Диего Марадона и принес команде победу со счетом 2-1. Первый гол забил рукой Бога, второй по исполнению назвали величайшим в истории. В 1998-м тоже был скандал. Дэвида Бекхэма удалили после симуляции Диего Симеоне, и англичане проиграли в серии пенальти. После этого Аргентина ни разу не побеждала Англию и теперь решила сыграть в гостевой форме из суеверия. К тому же матч сравнивают с игрой 86-го года, поскольку Месси впервые сыграет против Англии, а его на родине давно возвели в один ранг с Марадоной.
0: Олимпийский чемпион по хоккею Иван Телегин назначен на должность заместителя спортивного директора Тольяттинской «Лады». Ранее экс-нападающий ЦСКА и «Авангарда» работал на аналогичной должности в слэдж-хоккейном клубе «Югра». В качестве игрока Телегин становился обладателем Кубка Гагарина и трижды завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира. Хоккейный «Амур» подписал просмотровые контракты сразу с 3 защитниками. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, Николай Тимашов, Данил Мокрушев и Данила Белов пройдут предсезонную подготовку с командой. Дальневосточный коллектив начнет сезон в КХЛ 2 выездными матчами с новокузнецким «Металлургом» в начале сентября. Боец Абдулрашид Садулаев вернется к тренировкам через 1-1.5 месяца. Он пропустит чемпионат России, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Напомню, в первом поединке Лиги РФ россиянин проиграл Кайлу Снайдеру со счетом 4-5. В конце схватки из-за травмы ему оказывали медицинскую помощь. А у меня на этом все. До новых встреч!
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить о подростках. Тема, конечно же, бесконечная, потому что растущие дети, как там большие детки, большие проблемы, но на самом деле это не всегда проблемы, но однозначно всегда это повышенная тревога, потому что они становятся все более самостоятельными, но это не означает, что они становятся все более разумными. В данном случае расстояние между разумом и самостоятельностью не маленькое, я имею в виду расстояние во времени. И поэтому мы, конечно же, активно беспокоимся, поэтому, конечно же, мы хотим, чтобы все было хорошо. И для этого идем на крайние меры, даже некоторые звонят в прямой эфир, и вы тоже можете это сделать по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Татьяна из Москвы. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, моему сыну 17 лет. У нас произошла очень такая непростая ситуация, даже не одна. Ну, коротко, вот с декабря с ним происходило что-то странное. Он не хотел ничего делать, не хотел учиться, бесконечно проверял свое здоровье, ходил к неврологам, кардиологам, к разным врачам. Но кое-как мы дошли до мая. В принципе, он достаточно неплохо закончил 10 класс. Но остался один хвост, завалил один зачет, ему надо было его доздать. Я, естественно, была расстроена, наверное, давила на него, что надо сдать в июне. И 4 июня произошла такая ситуация, мы утром встали, позавтракали. То есть, в принципе, у нас достаточно доверительные отношения, и всегда я стараюсь как бы разговаривать с ним. Вот, мы позавтракали, все хорошо, я уехала на работу, и через несколько часов мне позвонили из кризисного центра и сказали, что мой сын самостоятельно обратился в кризисный центр, что ему нужна психиатрическая помощь, психологическая, психиатрическая. В общем, когда я туда приехала, мне его не отдали, соответственно, сказали, только если вы против, только через суд. В общем, госпитализировали в психиатрическую больницу. Там он пролежал 18 дней, вышел с диагнозом шизотипическое расстройство. Для нас это был шок, ну вот настолько шок, что даже не представляете. Ну, доктор сказал, что у него достаточно в легкой форме, все это таблеточками можно как-то отрегулировать, в перспективе даже можно снять. Ну и так далее, в общем, я в этот период была и зла на него, и, ну, то, что он мне, ко мне не обратился, вот, больше всего меня это убивало. Прошло 2 недели после выписки, мы перенимаем таблетки, вроде бы стало как-то у нас налаживаться, готовились к приему психиатра и психолога в дальнейшем, и прихожу домой с работы, сын в слезах, меня развели мошенники, он отдал им все наличные, какие были в доме, все мои ювелирные украшения. Ну, мы, естественно, писали заявление. Вот. Вопрос у меня, вот, у меня мир рухнул, я, честно, не знаю, как себя с ним вести и в первой, и после второй ситуации. То есть, я не знаю, как реагировать. Я теперь все рассматриваю под какими-то всеми углами, а так, а если вот так. Понимаю, что очень многих разводят мошенники. Он не единственный. Хотя мы проводили беседы на эту тему, он говорил, ты что, мам? А тут вот за полгода как будто некая деградация произошла. И я не понимаю, мне всю жизнь теперь за ним следить надо, как сейчас реагировать, как ему жить дальше с этим совсем, вот, то есть совсем все плохо. Подскажите.
1: Ну, давайте так, у вас не совсем все плохо, у парня есть диагноз, и давайте так, хорошо, что его заметили и поставили, и есть лечение. Это гораздо лучше, чем если бы дальше продолжали жить с уверенностью, что он просто выпендривается, у вас, по крайней мере, есть понятный план действий.
2: Я не могу, мне казалось, вот до сих пор, может быть, что я его встряхну, и все пройдет.
1: Вот. А как давно поставили диагноз?
2: 24 июня. 2014 года.
1: Ну, то есть вообще месяц прошел, даже меньше месяца.
2: Да.
1: Вы торопитесь, давайте так, адаптация к тому, что произошла такая ситуация и поставлен диагноз, может занимать полгода, может занимать больше. То есть вы сейчас в очень острой фазе в попытке справиться с этим. И часть этой фазы – это делать вид, что не существует, злиться на него в том числе, да, что он такое устроил. Это надеяться, что есть чудодейственные методы. То есть вот это все – это признаки вот острой фазы, в которой мы справляемся с информацией и пытаемся ее, ну, принять, переварить, встроить в жизнь как-то. Потому что такой диагноз, он, ну, меняет структуру системы, меняет планы, меняет отношения, на очень много что влияет. И нам трудно. И в этот момент, во-первых, очень важна психологическая поддержка. Ну, ему понятно про него, да, вам и родителям, да, вы одна или не одна с ним?
2: Ну, в основном одна у нас, папа приходящий.
1: Ну, вам тогда однозначно нужна психологическая поддержка, еще одна голова, с которой можно поговорить, обсудить, поплакаться, пожаловаться, вот все это обстучать. Потому что это прям процесс, который занимает время, и время не занимает прилично. Вот. То есть, вот, наверное, очень важно вам сейчас в результате нашего хотя бы разговора зафиксировать, что вы на этапе. То есть у вас сейчас не конечное состояние внутри, это, ну, оно будет меняться. И это нормально. И как бы с большим, ну, такой я бы предложил попробовать, но это лучше с психологом все, да, такую наблюдательную позицию занимать по поводу того, что с вами происходит, как вы сейчас к этому относитесь, что вы об этом думаете, чтобы было куда выгружать. Это займет время, это не самый простой, не самая простая история, но это точно пройдет, оно точно устаканится, точно выстроится система. С таким диагнозом можно жить спокойно, счастливо. В общем, особенно если вам говорят, что его, возможно, даже снимут. То есть это действительно не тяжелая форма. Вот. Но на это тоже нужно время. Сначала выстроиться по-другому, все равно у вас сейчас жизнь будет отчасти строиться вокруг диагноза. Вы будете разбираться, как с ним жить, и он будет разбираться, как с этим жить. На задний план немножко отойдут все социальные обязательства. Учеба может отойти на задний план, и это окей, да, планы какие-то на поступление могут отойти на задний план, не значит, что он не поступит, да, там, просто это будет сейчас, не, ну, хорошо бы, чтобы для вас это было не так важно, вот, а важно было, ну, разобраться, как с этим жить. Вот такая история. Здесь связка психиатр-психолог, и чтобы вы с ними были в контакте. Он на грани совершеннолетия, у вас есть, по сути, год, когда у вас есть доступ к информации вообще. Вот, дальше ему самому с этим всем жить. И в течение этого года хорошо бы выстроить систему, в которой вы можете быть для него поддержкой. Это не очень просто в подростковом возрасте, но вообще-то реалистично.
2: Я стараюсь всегда... То есть сейчас вся семья и папа включился очень сильно в эту поддержку. Мы боимся, что два момента, что он опять что-нибудь отчебучит с этими мошенниками, или то, что это долгоиграющее. То есть они его зацепили на крючок, то есть то, что мы уже и подали заявление, и все, что вот они могут снова найти его каким-то образом, раскрутить дальше, и он не скажет им нет. Вот. Или сделает с собой что-нибудь.
1: Ну, давайте так, смотрите, у вас есть задача с адаптацией к диагнозу, и она сквозная, самая важная сейчас. И есть очень неудачно совпало просто, да, эта история с мошенниками, это не продолжение истории с диагнозом, это просто очень не повезло, да, что вот прям на него напали в такой уязвимый момент. Потому что надо понимать, что диагноз и вся эта ситуация с стационаром и его потрясла, да, и для него это сильное изменение в жизни. И так получилось, что они попали в этот момент. Это как плохие погодные условия, и не он в этом виноват. На той стороне индустрия, да, с профессиональными взрослыми, лишенными морали. которой не могут сопротивляться ни взрослые, ни уж тем более подростки или дети. Его вины тут нету. При всех инструкциях, я не знаю, вот в мое поколение, там и постарше поколение, трудно найти человека, кто не попадался мошенникам или цыганам, да, там, ну, это вот в моей юности было, была опасность такая, телефонных мошенников еще не было. Вот, этому трудно сопротивляться, поэтому я бы ему вину не ставил.
2: Я не
1: и с диагнозом, я так, такое выражение употребил, редко это продолжается, давайте так. То есть вот они что-то получили, вы заявление подали, ну, они процесс знают, как все это происходит, вот, и редко продолжают, потому что выше риск.
2: То есть вы хотите сказать, что диагноз и мошенники, то, что он уязвим, и это, как вам сказать, не... уязвимость это не будет продолжена.
1: Но у него повышенная уязвимость, но, опять же, нам не каждый день эти мошенники звонят. С ним имеет смысл еще раз выстроить правила с учетом того, на что он сейчас способен, не способен. Может быть, поставить, технически это решается, когда отсекается большая часть спам-звонков. Да. Это техническая задача. Иногда, вот вы как будто сейчас такую ситуацию описываете, мы не знаем, что делать с диагнозом, зато вот у нас есть тема, связанная с мошенниками, и мы всю туда энергию направляем. И это может сработать на какое-то время, но тоже не перегревайте, пожалуйста, ситуацию и его не трясите. Было и было, да, списали потери, двигаемся дальше, вырабатываем новые очень четкие правила, но главная задача – это адаптация к диагнозу. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода. Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Каким должно быть здоровое питание? Как избавиться от лишнего веса и поддерживать организм в тонусе? О профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров».
3: Сейчас идет неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. И сегодня у нас особенный гость, медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Поддубная.
5: Ну, по-моему, об этом даже в детских лагерях раньше рассказывали.
6: Наш специалист вот как раз сегодня, например, есть выезд.
5: Такой, в детский лагерь,
6: детский,
5: да?
6: Лагерь, да. Не подскажу, в какой, но я вам скажу, что да, сегодня вот осуществляется выезд.
5: Ну, вас беспокоит вот то, что вот это такой подход сейчас к школьникам, что они даже не знают об этом?
6: Я думаю, что здесь не надо снимать ответственности с родителей, потому что в любом случае мы, как родители, несем ответственность за наших детей, и кто, как не мы, можем поговорить с нашими детьми так, чтобы их не травмировать, так, чтобы дать им эту информацию максимально адекватно, потому что, ну, когда приходит вот какая-то тетя, вот, непонятно,
5: это
6: начинает
5: понимаю,
6: о чем-то
5: да.
6: говорить, это может травмировать ребенка.
5: С какого возраста с ребенком нужно говорить о ВИЧ?
6: Я думаю, что здесь индивидуально. По своему опыту могу сказать, что вот я со своими детьми, вот первые вопросы, наверное, начались в возрасте там 5 лет, наверное, даже вот так. То есть, а вообще, что там это такое? То есть, когда вот дети начинают активно взаимодействовать в группе, там, например, в садике.
5: Ну, он же не спрашивает, мама, что такое ВИЧ. Он же так не спросит.
6: Конечно, нет. И там начинаются какие-то легкие вопросы. А откуда я появилась? То есть, а что такое там? А я вот слышала секс, например, да, что такое слово есть. И, во-первых, не стоит сразу начинать открывать энциклопедию и вот этими знаниями заваливать ребенка. То есть, стоит всегда на такие вопросы отвечать. А откуда это? Ты это слышал? А что ты думаешь по этому поводу? А вот То есть вот, адресовать вопрос ему, узнать, а что он имеет в виду. Может быть, это вообще какое-то созвучное слово он имеет в виду. То есть, может быть, он и не готов услышать всю эту информацию. Вот, поэтому всегда переадресовать этот вопрос, а что ты думаешь об этом, а где ты это слышал, а в каком контексте, а кто тебе рассказал. И как-то максимально аккуратно, доступно для его возраста, но правдиво рассказать ребенку то, что вот он хочет узнать. Потому что если отнекиваться и говорить тебе это рано, я там, например, не хочу с тобой об этом говорить, я не готов, можно попросить у ребенка взять паузу. То есть если вы прямо вот вам вывалили, и вы не готовы сейчас, да, нужно я согласна, что, может быть, нужно подготовиться к какую-то литературу, почитать, что-то как-то понять, как-то собрать себя духом. Вот, и попросить у ребенка, что позволь мне вот сегодня оставить этот вопрос открытым, подумай, что ты сам об этом думаешь, а завтра давай вот мы с тобой сядем и попробуем об этом побеседовать. Ребенок всегда пойдет навстречу.
5: Как своему ребенку вы объясняете, что такое ВИЧ?
6: Ну, я говорю о том, что это такое заболевание, оно хроническое, что они знают, как оно передается. Для того, чтобы их защитить, я им дала эту информацию. Вот. Они прекрасно понимают, как это не передается, и не боятся таких пациентов. Они понимают, что моя работа нужна, в то же время она не опасна. То есть я их вот на это как раз такие акценты такие расставляю, о том, чтобы опять же формировать у них правильное отношение к работе. Потому что если мы будем приходить и говорить: «Ах, как я устала, как это плохо», они будут воспринимать работу именно так.
5: У нас в студии медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Олеговна Поддубная. Надежда Олеговна, часто ли обращаются беременные женщины? И какие страхи у них самые сильные?
6: Мы проводим работу и с беременными женщинами всегда. То есть вот и я выхожу, и Наталья Викторовна, заведующая отделом профилактики, выходит работать с этими группами. Потому что в любом случае... И в период беременности женщина трижды за беременность дает тест на все инфекции, чтобы не попасть в этот период серонегативного окна, про который мы говорили, когда вирус уже есть, но его не определили лабораторным путем. Также берут анализ в родах. Но бывает такое, что женщина заражается в период грудного вскармливания, и это опасно, потому что такие случаи заражения у нас тоже были, когда женщина родила ребеночка, приехала домой, она кормит грудью, начинаются у них половые отношения с мужчиной, у нее начинаются, и она половым путем вирус от мужчины получает, и с грудным молоком она вирус ребенку передает. Такой случай был у нас совершенно недавно выявлен. И очень жаль этого ребенка, ему назначена терапия, он ее получает. Но вот ребенок теперь вынужден будет всю жизнь получать эти препараты.
5: Это получается, пока жена была беременна, папа сходил налево,
6: ну,
5: заразился, такое, да. А потом заразил ребенка, да. И жену. И вполне благополучная семья, да?
6: Ну, да, да, да. К сожалению, выявилось там вот диагноз выявился за счет того, что женщина снова встала на учет, она снова забеременела, снова стала сдавать анализы. И вот когда она встала на учет во второй раз, она узнала о том, что у нее ВИЧ-инфекция. При анамнезе, при сборе данных обнаружилось, что она до сих пор кормит грудью первого ребенка. Естественно, сразу же на тестирование и ребенка, и мужа. И вот они все выявились. Второго ребенка она родила, второго ребенка мы наблюдаем. Ребеночек у нас здоров.
5: Как вам кажется, что нужно менять в обществе, чтобы уязвимые группы чувствовали себя в безопасности?
6: Ну, наверное, нужно, чтобы люди понимали, что каждый в зоне риска. Потому что любой, хотя бы даже один опасный контакт, он может стать тем самым. Очень часто люди об этом не задумываются, не думают о своей безопасности, должным образом не защищая себя. Поэтому вот я думаю, что не стоит создавать иллюзию, что мы в безопасности, что нам ничего не угрожает. То есть если я вот... То есть очень многие люди на самом деле не сдают очень долго никакие анализы и чувствуют себя здоровыми. На самом деле потом выясняется, что они уже долгое время болеют. Поэтому я думаю, что стоит проверяться раз в году, не забывать проходить диспансеризацию, вот, выявлять свои риски, смотреть на них повнимательнее. Вот.
5: Что вы можете сказать тем людям, кто боится пройти тест на ВИЧ?
6: Я думаю, что страшнее не знать. Думаю, что страшнее это, тем более, если у тебя есть партнер, есть человек, с которым ты живешь, которого ты также можешь подвергать опасности заражения. Я думаю, это страшнее навредить другому человеку.
5: Ну, наверное, финальный вопрос, Надежда Олеговна. Какую главную мысль вы хотите донести до общества через нашу беседу?
6: Ну, можно, наверное, попросить людей больше заботиться о себе, побольше прислушиваться к себе, вот. Не пренебрегать своей безопасностью. То есть в первую очередь думать о себе, своей безопасностью, конечно, не говорю о том, что мы все должны стать такими вот эгоистами, да, думать только о себе. Не совсем про это. Скорее про то, чтобы бережно относиться к себе, к своему здоровью, и физическому здоровью, и ментальному здоровью. Это тоже немаловажно. Не забывать о своей безопасности.
5: Мы говорим об этом, что вот следите за своим здоровьем, а все равно как-то число ВИЧ-инфицированных растет.
6: Все равно растет, конечно.
5: И получается, что совет не работает.
6: Мы будем надеяться, что люди нас услышат.
5: Как там в песне, да? Ты не вылечишь мир, и в этом все дело спасется лишь тот, кого можно спасти. Сегодня на мои вопросы отвечал медицинский психолог Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Надежда Подубная.
0: Профилактике заболеваний и достижениях медицины в новом проекте «Будь здоров». Слушайте нас на радио «Маяк».
7: Программа создана при поддержке Министерства информационной политики Вологодской области.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Часов в Москве.
0: Новости.
9: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России продолжается нанесение ударов по портам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. В порту Южный поражен сухогруз, доставляющий военные грузы. В порту Одесса поражены два сухогруза с грузом военного назначения. Ранее в Министерстве обороны России заявили о продолжении ночью групповых ударов высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотниками. Так, в порту Одесса были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта Одесса были поражены два цеха по производству и сборке беспилотников, в том числе узловой сборки ППЛА средней дальности. Подразделения группировки войск «Центра» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Артема, Белозерская, Рубежная, Светлая, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 325 военнослужащих. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Среди прочего, Потанин рассказал, что компания выходит на рекордный объем добычи руды. В этом году ожидается более 17 миллионов тонн.
10: Наши результаты по прошлому и этому году говорят о том, что мы к этим сложным условиям, в которых мы работаем, ну, практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году, более 17 миллионов тонн в Норвежском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к росту производительности труда. И мы рассчитываем, что в дальнейшем это станет нашим приоритетом.
11: Я знаю, что вы делаете это и с использованием самых современных технологий.
10: Безусловно, Владимир Владимирович, потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда, он в значительной степени ограничен. Поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта.
11: Вот-вот. Да. Об этом докладываю.
10: да, Владимир? И мы очень много уделяем внимания внедрению искусственного интеллекта, и у нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил уже порядка 10 миллиардов рублей. И мы рассчитываем к 2030 году эффекты от этих новых технологий довести до 30 миллиардов.
9: Президент также поинтересовался, как складывается конъюнктура на мировых рынках металлов. Потанин сообщил, что конъюнктура сложная. Есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. А в этой ситуации Норникель наращивает продажи металла в России. Глава компании также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Владимир Путин отметил, что внедрение материалов с новыми свойствами должно быть востребовано в России. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что данную работу координируют Минсельхоз и Минэнерго. Эти же ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где активно идет уборочная кампания.
12: Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
9: По словам Новака, внутренний рынок России наполняется дизельным топливом. После полного запрета на его экспорт он им обеспечен, подчеркнул вице-премьер. Стратегический резерв нефти США достиг минимального уровня с апреля 1983 года. Эти запасы черного золота в Штатах составляют сейчас 316 миллионов баррелей. Снижаются и коммерческие запасы нефти США. За неделю они уменьшились более чем на 1,5 миллиона баррелей, составив около 410 миллионов. 5 единиц оружия, до 1000 патронов можно взять с собой гражданину на отдых, но при условии соблюдения правил транспортировки. Об этом рассказал представитель управления Росгвардии по Московской области Алексей Степанов, передает ТАСС. Если этот лимит будет превышен, необходимо получать специальное разрешение. Он также отметил, что оружие должно перевозиться строго в разряженном виде, без патронов, без магазинов и отдельно друг от друга. Если человек летит на самолете, нужно заранее сообщить авиакомпании о перевозке. Оружия. Что касается поездки на поезде или на автомобиле, то здесь достаточно иметь разрешение на хранение и ношение оружия, но его нельзя сдавать в камеры хранения. Если поездка заграничная, необходимо получить в Росгвардии специальный разрешительный документ на вывоз оружия из страны и, соответственно, знать таможенные правила той страны, куда вы будете его ввозить, пояснил представитель Росгвардии. Приятная для отдыха погода ожидается в Москве в выходные, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, с пятницы по воскресенье осадков не ожидается, а ночи постепенно станут теплее. В пятницу днем воздух в столице прогреется до 23 градусов, по области до плюс 25, в субботу и воскресенье. По прогнозу синоптика, дневная температура в Москве повысится до плюс 25-26 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
8: Погода.
9: Завтра в Москве 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в четверг без осадков, плюс 20.

0: 94957287171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Анной из Кемерово. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Угу, задайте ваш вопрос, пожалуйста.
1: Я хотела задать вопрос. Как мне заставить свою удвоенную сестру на улицу пойти в летнюю погоду, в летний период пойти на улицу гулять, вместе смартфона и прогулки к старшим родственникам?
0: Угу. Так, а сколько ей лет?
1: 15. Мне 28.
0: Угу. Ей 15 лет. Она сидит дома в своем телефоне, правильно я понимаю?
1: Да, да. Но на улице не выходит вообще.
0: Так давно происходит?
1: Только обещает.
0: Или недавно началось?
1: Давно, давно.
0: А, ну то есть это не то, чтобы ситуация свежая, что она не выходит на улицу. Никогда не выходила, правильно?
1: Года два назад это произошло.
0: Года два назад. Хорошо. Соответственно, все это время никакие уговоры, я так понимаю, не помогли. Хорошо. Она здорова?
1: Да, да, конечно.
0: То есть все с ней хорошо, физическое здоровье не пострадало за эти два года?
1: Нет.
0: Окей, значит, у нас уже меньше поводов для беспокойства. А есть ли у нее друзья? Есть ли ей с кем общаться?
1: Не совсем нет. Вообще, только в классе, и все. Из класса один человек, и все, больше никого.
0: Больше никого?
1: На улице никого, да.
0: Угу. Ну, то есть на улице ей вообще делать нечего, потому что там не с кем общаться. А она как-то страдает от того, что у нее один друг, или ей нормально?
1: Ну, да, страдает.
0: Угу. То есть проблема... А из-за улицы, я подозреваю, она не страдает?
1: Ну, она хочет, но она... Как-то я не знаю, что ее держит ее дома. Дома я вообще сейчас ничего не держит. Абсолютно все это. Но...
0: Она страдает, сама хочет пойти на улицу.
1: Угу.
0: Но не получается. Так, пробовали ли вы брать за руку и вместе с ней идти на улицу?
1: Нет. Ну, я уговаривала, пойдем. Нет, она оговаривалась, говорит, что я не хочу, у меня нет желания, у меня нет настроения и такое прочее. Вот.
0: Угу. Хорошо. А вообще у нее как состояние ее? Она грустная, нормальная?
1: Нормальная.
0: То есть она не грустит и не страдает особо?
1: Ну, временами грустит и страдает, временами.
0: Угу. А подавляющую часть времени? Самую малость. Окей, хорошо. Ну, давайте так, звучит, как будто с ней все достаточно нормально, чтобы вопрос выхода на улицу не вызывал прям сильную тревогу. У нас зачастую есть представление, что на улице хорошо, что надо бы там дышать свежим воздухом, а для этого надо идти гулять. Но чтобы там ребенок дышал свежим воздухом, можно, в принципе, и дома проветривать. Да, это будет, как это, гигиенический минимум обеспечивать. И зачастую наша потребность в том, чтобы ребенок гулял, это реализация нашей тревоги. Потому что гулять, как будто это нормально, а не гулять ненормально. Давайте так, для нынешних подростков не гулять и находиться дома и в своем смартфоне больше нормально, чем ошалело шляться по улицам. Единственное, зачем подростки, ну не единственное, давайте, ключевое, зачем подростки выходят на улицу, они выходят пообщаться и потусоваться друг с другом.

0: Если тусоваться и общаться не с кем, то совершенно логично, что выходить на улицу особого резона, к сожалению, нету. И, возможно, проблема на самом деле состоит не в том, что вашей сестре не хочется гулять или она не может вывести себя на улицу, а в том, что ей трудно найти с кем пообщаться, или не нашлось, или недостаточно широкий круг общения на данный момент. Я бы, в общем, озадачился следующим. Какой порядок для всех, кто переживает за негуляющих детей? Первое, сверьтесь, чего у них сейчас с психологическим состоянием. Если они в целом довольны жизнью и иногда страдают, это очень неплохое состояние для подростка. Если они страдают, то хорошо бы понять, из-за чего именно. Более чем уверен, в подавляющем большинстве случаев это страдание будет связано со сверстниками и с общением или с нехваткой этого общения. В общем, наша задача отделить инструмент от причины, потому что мы гулять это инструмент, не знаю, свежего воздуха, социализации, и мы его пытаемся ко всему приложить, да, там молоток везде виден гвоздь. А далеко не всегда решение лежит в области того, чтобы лишний раз погулять. Вот, я предлагаю здесь в большей степени проявить любопытство. И ключевой вопрос, каково подростку, как он себя чувствует в своей жизни сейчас, как он с ней справляется. Если в целом справляется ок, то все остальное это наши хотелки, пока да, нету явного вреда для здоровья. Если не справляется, то мы помогаем, ищем способ, чтобы начал в большей степени справляться. И, как видите, это все равно разговор не про прогулки. Так что всем нам желаю мудрости, терпения, спокойствия и не бросаться в первое понятное решение, потому что чаще всего оно просто понятное, а не самое подходящее. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. И у нас есть письменный вопрос от Екатерины из Архангельска. Девочка 14 лет, слишком зациклена на внешности, нормально ли это? Например, на отдыхе на море не хочет купаться из-за того, что потом будут плохо лежать волосы. Постоянно ходит с расческой, поправляет прическу каждые 10-15 минут, стесняется ходить на пляж в купальнике, хотя с фигурой все отлично. Это нормально. Давайте начнем с главного. В подростковом возрасте вообще, конечно, пик переживаний по поводу внешнего вида, потому что внешний вид резко меняется, раз. А второе, он становится важным при взаимодействии со сверстниками и для самооценки это два. То есть, как ни крути, внешний вид начинает иметь значение и зачастую настолько, что это становится просто идеей фикс. Пока вы описываете достаточно нормативный уровень переживания за внешний вид, многие девочки очень хотят хорошо выглядеть и готовы не делать вещи, которые в их глазах их внешний вид сделают хуже, а-ля купаться в море, готовы нести связанные с этим логистические трудности, критично относятся к своей внешности, причем тут неважно, объективно, хорошо там все или не очень. Неважно, какая на самом деле фигура, нос, волосы и вот это вот все. Критичность будет высокая по-любому. Всегда что-нибудь найдется, чем девочка-подросток может быть недовольна. К сожалению, это так работает. Вот. Мы их не переубедим особо, но мы все равно продолжаем это делать. Мы все равно продолжаем говорить, какие они красавицы и раскрасавицы, и как все у них замечательно, несмотря на то, что они фыркают и говорят, ну что ты еще можешь сказать, ты же мама там или папа, а вот я вот вижу, что все вот так. Не поддавайтесь и не пытайтесь критиковать внешность и говорить, ну раз тебе не нравится фигура, займись тогда спортом. Ничего не поменяется, девочка также продолжит страдать, просто вы еще будете врагом народа. Никакого не надо здесь привносить конструктива. Мы говорим: слышу, вижу твои переживания, сочувствую, что ты так это видишь, так к этому относишься. В моих глазах, конечно, ты выглядишь потрясающе. Ну, вот, попробуй на себя иногда смотреть моими глазами. В общем, ищите чудодейственные формулировки, которые позволят подростку чуть-чуть поспокойнее к себе относиться. И в целом, сами немножечко поспокойнее относитесь к тому, что они к себе критичны. В такой степени это пройдет. Для девочек критичность, для девушек, для женщин критичность к внешности более свойственна, чем для мужчин, и со многими это в той или иной форме, в общем, в течение жизни остается. Но так остро, как в подростковом возрасте, уже скорее переживаться не будет. Все проходит, и это пройдет. Помните мудрые слова царя Соломона. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Также вы можете отправить подростку ссылку на медиаплатформу «Смотрим», раздел «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», для того, чтобы уже подросток задал свой собственный вопрос, и я на него также спокойно и вдумчиво ответил. А мы с вами продолжим через несколько минут.
1: Трудности перехода.

0: Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «Сто лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу Сергей Стиллавин и его друзья. В любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Рекомендовано для совместного прослушивания.
1: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН
2: 1213300250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Одесса на рейде в ожидании разгрузки ударными беспилотниками были поражены два сухогруза с грузом военного назначения, а в порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Новый взрыв прогремел в Одессе. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Одесской области и еще нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах, в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Министерство обороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море с применением беспилотника «Ланцет». Ранее в нашем ведомстве сообщили, что силами Черноморского флота уничтожено 4 безэкипажных катера ВСУ. Подразделения группировки войск Днепр за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих. США уже начали процесс выдачи Киеву лицензии на производство ракет для систем «Патриот», передает РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin, производящая эти ракеты, поддерживает предоставление киевскому режиму лицензии. Ранее Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». Глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий является наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра в условиях приближающейся зимы, заявил Зеленский. Напомню, накануне Юлия Свириденко подала в отставку с поста премьер-министра киевского режима. Ранее в Верховной Раде высказывали мнение, что предстоящая зима может стать самой тяжелой в истории Украины, и для подготовки может потребоваться опыт главы «Нафтогаза», передает ТАСС. Как отмечает агентство, Корецкий является человеком Тимура Минди, соратника Зеленского и фигуранта крупного коррупционного скандала. Как сообщалось, окружение Зеленского приняло в свои ряды Корецкого в конце 2022 года, когда понадобился человек для управления отнятой у украинского олигарха Игоря Коломойского компании «Укрнафта». Новость последних минут. Топливо, которое раньше покупалось через трейдеров на бирже, будет реализовываться через ВИНК, вертикально интегрированные нефтяные компании, напрямую конечным потребителям, заявили в правительстве. Вице-премьер Александр Новак также поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже до 10% с 16%. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, глав регионов и отраслевых компаний. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет, говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации гандбола. Напомню, за время отстранения сборной России пропустили 2 мужских и 2 женских чемпионата мира, по 2 чемпионата Европы и Олимпиаду 2024. Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев. Напомню, 8 июля Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов. Председатель Судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев сообщил о том, что в российских соревнованиях не будет пауз на водопой, похожих на те, что проходят на чемпионате мира. В России все останется в прежнем режиме. У нас длинный чемпионат в разных географических условиях, поэтому единое решение здесь не актуально, сообщил Команцев. Тем временем полуфинальный матч на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира Аргентина-Англия рассудит марокканский арбитр, которого в Англии уже назвали любимым судьей Месси. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Полуфинал чемпионата мира Аргентина-Англия еще за несколько часов до начала приобрел скандальный оттенок. Главным арбитром назначен Исмаил Эль-Фат, американский судья марокканского происхождения, который участвовал в первых испытаниях ВАР. Между тем, по ходу турнира уже звучит неологизм в Аргентина. Болельщики считают, что Международная федерация футбола помогает Лионелю Месси. Спорное решение судей и двойные стандарты в аналогичных ситуациях в пользу аргентинцев привели многих к выводу, что победитель чемпионата назначен заранее. Британские СМИ изучили статистику и подлили масло в огонь. Исмаил Эль-Фат был четвертым арбитром в победном для Аргентины финале чемпионата мира в Катаре. Он же отработал 4 игры с участием Интер-Майами Месси в МЛС и во всех команда Лео победила, в том числе в финале Кубка Лиг 2023 года. Эль-Фат входит в число лучших судей МЛС, но его критикуют за то, что он позволяет Месси слишком многое и часто принимает ключевые решения в пользу Аргентины. Аргентинца. На чемпионате мира его раскритиковали за матч Испания-Уругвай из-за грубой игры южноамериканцев, которая осталась безнаказанной и привела к травме лидера испанцев Нико Уильямса. В анонсах матча Аргентина-Англия британские СМИ назвали Эль-Фата любимым судьей Месси, и конспирология накалилась до предела.
1: 22-летний полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин выбыл на длительный срок. У Зорина повреждение ахиллового сухожилия, которое требует проведения операции. Восстановление после может затянуться на длительное время, до 5 месяцев, цитирует пресс-службу «Спартака» «Метарейтингс». Новости хоккея. Нападающий «Амура» Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб хабаровской команды. 36-летний Грачев, на счету которого 711 матчей в КХЛ, будет работать помощником главного тренера «Амура» Александра Андреевского. Олимпийский чемпион 2018 года Иван Телегин назначен на должность заместителя спортивного директора Тольяттинской «Лады». Ранее Телегин работал на посту спортивного директора «Следж-хоккейного клуба «Югра». И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный «Моцарт-гала» со сцены фестиваля в Зальцбурге. Запись 2006 года с участием Юрия Башмета, Гидона Кремера, Томаса Хэмпсона, Рикардо Мути и Венского филармонического оркестра. Концерт звезд классической музыки и оперы в честь великого композитора в афише кинотеатров с 21 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
6: Шереметьев.
0: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
5: Виктор Васильев, Илья Носков.
6: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
5: Ольга Ломоносова.
7: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
5: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
8: Неужто ты город из семьи?
9: А, или в планах заполучить богатство Николая через постель?
5: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков, подростковый возраст, про то, что подростки творят в этом возрасте, а чего не делают из того, что нам бы вообще-то хотелось. И все это вызывает у нас серьезное напряжение, мы беспокоимся, мы сердимся, злимся, расстраиваемся. В общем, если вы поймали себя на одном из этих чувств, то, пожалуйста, звоните в прямой эфир 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Как раз на письменный вопрос я сейчас и отвечу. Валерия из Москвы спрашивает. Сыну 17, год назад появились симптомы тревожности, ОКР, изолировался от общества, ушел на домашнее обучение, нет друзей, с семьей общение редкое, только по необходимости, учеба онлайн, не могу его обнять, отдергивает руки, сторонится. У психиатра были, таблетки выписали, принимает. Трех психологов отсек, а помощь нужна. Есть ли опытные психологи, которые работают с трудными, тревожно-депрессивными подростками? Может, есть группы эффективные таких вот бедолажек наших аутистов. Ему точно требуется помощь, от меня он ее не принимает. Друзей нет, совсем ноль, только ноутбук. Так, я не очень понял про диагнозы. Аутизм, тревожность и ОКР – это три разных диагноза, и хорошо бы определиться, что именно у вас есть. Я думаю, что аутист в данном случае – это, наверное, скорее метафора, потому что это точно таблетками не лечится. Тревожность может наложиться на личностные особенности. Если он и не так был не очень общительный, и так ему было нелегко выстраивать контакт, то повышенная тревожность может его и так не сильную интенцию, конечно, совсем унять, и стремление выходить наружу у него уже не будет. То есть это, ну, я не могу сказать, это нормально, но я могу сказать, что это скорее закономерно. Вот, значит, нас всегда очень сильно беспокоит вопрос, делать-то что? Учитывая его возраст, учитывая его диагноз, вы тут большое количество вещей сделать уже, к сожалению, не сможете. И, наверное, вы можете продолжать искать специалиста, с которым у него сложится контакт. Часто в связке с психиатрами, особенно если это коммерческие психиатры, работают психотерапевты, у которых есть опыт с конкретным диагнозом. Группы для таких ребят вполне могут быть. Я, к сожалению, конкретных не знаю. Но до группы еще надо умудриться дойти. Я бы, наверное, все-таки в первую очередь искал специалиста, может быть, не там самой звездной квалификации, а того, с которым у подростка сложится контакт. И это, наверное, ключевое, к сожалению, кроме метода перебора и общения со своим психиатром, рекомендации от него здесь никаких волшебных не существует способов. Телефон прямого эфира 495-728-7171, и мы побеседуем с Валентиной. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угу, задайте вопрос, пожалуйста.
2: Ну, мы чуть-чуть, конечно, уже не подростки, нам 21 год, но, в общем-то, с 14 лет я борюсь с татуировками. Договорились с 14 до 18, ну вот все, с 18 уже я... Он, ну, все равно спрашивал, доводил до того, что мама все равно разрешит. Объясняя, как все хорошо с внешностью, с фигурой, мальчик модельной внешности, объясняя, что, сынок, ты просто не можешь принять свое тело, пойдем к психологу. Нет, мамочка, это красиво. Вот хотела бы спросить, вообще, возможно это побороть или надо просто... согласиться, но то есть мы договорились, что это будут все-таки места, которые не видно, то есть это не лицо, не шея, да, не открытые кисти рук, то есть где-то плечи, ножки там и так далее. Вообще возможно это побороть или нет?
1: Ну, я не понимаю пока что бороть, потому что татуировки далеко не всегда означают отсутствие принятия собственного тела, но у вас достаточно сильный уровень включенности для 21 года, надо сказать, и у него достаточно сильный уровень готовности с вами согласовывать и обсуждать. Я не могу сказать...
2: Да, в этом плане прям вот бесспорно, да.
1: Да, и цените, здесь вы скорее жесткую позицию занять не можете, потому что вы понимаете, что, ну, раз мама не соглашается добровольно, значит, согласится недобровольно. Вот, выбора у нее уже не будет. Вот, я бы поисследовал, но пусть он, да, как бы это тот бунт, который вы в любом случае возглавите. Я не знаю, вы там в худшем случае, наверное, можете денег не дать на татуировки. Вот.
2: Нет, денег не даю, кстати, он зарабатывает на них сам совершенно спокойно.
1: Прекрасно.
2: Мама ни копеечки из этого не тратит.
1: Прекрасно. Ну, вот видите.
2: У нас был изначально на это договор.
1: Хотя бы бюджет спокоен в данном случае.
2: Да,
1: в общем,
2: да.
1: Если вам удастся сделать так, чтобы он пообщался с психологом, это не факт, далеко не факт, что это поможет с татуировками, вообще хоть это как-то связано, но хотя бы вам немножко спокойнее станет. Вот,
2: да.
1: Ну, татуировки – дело молодости, и, в общем, он уже достаточно большой. Я скорее удивительно про то, что он вообще с вами это обсуждает, раз у него тем более есть свои деньги. И вам уже много удается отстоять. То есть большего я бы не ждал, честно говоря, при таких раскладах. К сожалению, еще больше отжать от его желания не выйдет.
2: Нет, нет, я ни в коем случае не иду на конфликт, и я вот как раз поставила так, чтобы ребенок мне полностью доверял, даже с учетом того, что парню 21 год. И как бы, да, это на самом деле очень дорогого стоит, что в 21 год он говорит: мамочка, давай обсудим.
1: Да, и это правда. И у этого тоже есть цена. Цена
2: да,
1: в том, что вам
2: да.
1: иногда придется соглашаться на то, на что вы соглашаться бы
2: ну,
1: не хотели.
2: Ну вот, мамочка соглашается. Все, хорошо, спасибо вам огромное. Да,
1: да спасибо,
2: спасибо
1: вам за вопрос. Угу, хорошо, всего доброго, хорошего вечера. Спасибо за звонок. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы продолжим с вами буквально через несколько минут. И вообще, я напомню, что программа выходит в среду и в четверг с 17 до 19 часов.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. В рамках Дней Санкт-Петербурга Вологодской области усилят сотрудничество в сфере здравоохранения. 17 июля регион посетят специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи имени Напалкова. Эксперты ознакомятся с Вологодской областной клинической больницей и областной детской клинической больницей, обменяются опытом с нашими врачами и выработают рекомендации. В программе также консультации пациентов региона, которые проведут кардиохирург, детский кардиолог и детский онколог. В регионе с начала года трудоустроились 15 земских докторов и фельдшеров. В Вологодской области действует масштабная система привлечения кадров, включая выплаты по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» проекта губернатора «Стратегия 2.0». По мнению врачей, программа «Земский специалист» – отличный пример того, как работает государственная поддержка медицины в регионах. Она позволяет сменить ритм мегаполиса на спокойную и уютную атмосферу. Абитуриенты Вологодской области подали более 7 тысяч заявлений в вузы дистанционно. Больше всего документов направили в Череповецкий госуниверситет, свыше 4500. Также более 1 тысячи заявлений поступило в Вологодский государственный университет, около 900 – филиал МГУА и Вологодскую ГМХ. Услуги поступления в вуз онлайн позволяют направить заявление в несколько учебных заведений и до 5 направлений подготовки. Данные об образовании, результатах ЕГЭ и льготах загружаются автоматически. Через личный кабинет также можно добавить сведения об индивидуальных достижениях, оформить договор о целевом обучении, следить за конкурсными списками и статусом заявления, а также подать согласие на зачисление. В этом году документы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета принимают до 25 июля. Приоритетный этап зачисления завершится 3 августа, основной – 7 августа. В Усте пройдет праздник лодки и гастрономический фестиваль. Село Усте готовится широко отметить День Усть-Кубинского округа. Устью праздник, лодки честь. Торжества развернутся в старинном селе на реке Кубине 17-18 июля. Праздник лодки 2026 обещает быть интересным. Свои суда на конкурс лодочников представят 6 мастеров из Устья, Вологды, Череповецкого округа, Вологодского округа, а также 5 детских команд из 4 школ Усть-Кубинского центра образования, Первомайской, Уфтюжской и школы из села Кубинского Вологодского округа. В праздник лодки в селе пройдет гастрономический фестиваль «Уха с секретом» по-устьянски. О русском севере с любовью расскажут байтики и живописные работы Татьяны Шмелевой. Юбилейная выставка вологодской художницы о русском севере с любовью откроется 18 июля в здании областной картинной галереи. Пейзаж – главный жанр творчества Татьяны Шмелевой. Природа русского севера, преимущественно Вологодского края – главная тема. Художник очень любит Ферапонтова, увлеченный подолгу работает там. Привлекают ее и другие жанры – натюрморт, бытовые сценки, изредка обращаются к портрету. Открытие экспозиции состоится в эту субботу в 15 часов. Сегодня в Череповце на площади Милютина гармонисты из Вологды дадут уличный концерт. Программа «Однажды летом» состоится для череповчан. Выступят шоу-дуэт гармонистов, мастер-класс из Вологды. Как отметили организаторы, артисты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, участники телепроектов «Аншлаг», «Играй гармонь» и «Жизнь прекрасна». Их выступления всегда проходят ярко и весело, собирают много слушателей. Сегодня в программе обработки народных песен, аранжировки популярных мелодий и авторские композиции. Вход на концерт свободный.
0: Спорта.
2: 70 человек приняли участие в соревнованиях по конному спорту в Вологде. В В конноспортивном клубе «Виват» завершилась программа соревнований «Рабочая тропа». Участниками двухдневной программы стали дети из многодетных семей, а также спортсмены, имеющие ограниченные возможности здоровья. Соревнования были разделены на два блока. В первом участвовали дети из многодетных семей вместе с родителями и ребята с ОВЗ. Участникам был предложен маршрут на лошади. Часть заданий могли пройти дети, часть – родители. Победительницей рабочей тропы стала Карина Силантьева на лошади по кличке «Енисей». Второе место занял Ярослав Марков, третье – Валерий Жильцов. Параллельно в «Вивате» завершились соревнования по адаптивному спорту среди детей с ОВЗ. Участники были распределены на две группы, каждый учитывал возможности и подготовку. В первой группе победу одержал Валерий Жильцов, во второй – Ирина Малыгина.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде-Череповце ожидается холодная малооблачная погода без осадков. Ветер северный 11-12 метров в секунду с порывами. Воздух прогреется до плюс 15, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

утюги, устали ходить. Он не ждет ничего, он парус в степи. Он смеется ветрам, напиваясь дождем. Он хочет любить, не жалеть ни о чем. Он едет домой уже тысячу лет. Там ждут его те, кого уже нет. Они ушли, желая добра, под вспышки церковного огня.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Одесса на рейде в ожидании разгрузки ударными беспилотниками были поражены два судна с грузом военного назначения, а в порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России заявили о продолжении ночью групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Так, в порту Черноморск Одесской области были поражены контейнеры ВОЗ и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. Кроме того, в порту Днепробукский в Николаевской области в момент выгрузки были поражены два судна, доставлявшие грузы для ВСУ. Взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение шевысили техники 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Барвиновка, Егоровка, Новосолошино, Никольское, Новое Поле, Запорожской области. Противник потерял за сутки свыше 465 военнослужащих. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Президент поинтересовался у Потанина, какую зарплату получают сотрудники в Норникеле.
3: Сколько работающих сейчас?
4: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
3: И средняя зарплата какая?
4: Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в два раза средняя, так сказать, по России. Но там север, конечно, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом. У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведем большие программы по медицинскому страхованию. У нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников.
1: Президент также поинтересовался, как складывается конъюнктура на мировых рынках металлов. Потанин сообщил, что конъюнктура сложная, есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. В этой ситуации Норникель наращивает продажи металлов в России. Глава компании также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Владимир Путин отметил, что внедрение материалов с новыми свойствами должно быть востребовано в России. Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизтоплива на бирже с 16 до 10%. Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, глав регионов и отраслевых компаний. Сообщили в правительстве, еще одно решение топлива, которое раньше покупалось через трейдеров на бирже, будет реализовываться через ВИНК. Вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям, заявили в Кабмине. Мигрантов при приезде в Россию обяжут покупать телефон, в котором будет электронный профиль. С его помощью в полиции будут знать о местонахождении каждого прибывшего, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. Он отметил, что мигрант не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно поменять место своего пребывания. Зубов добавил, что наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Международная федерация гандбола допустила сборные России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном, сообщается на сайте организации. Решение принято в связи с новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета. 7 июля МОК восстановил статус Олимпийского комитета России, отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев назвал снятие ограничений с российских команд по гандболу следствием значительного ускорения процесса по полноценному возвращению отечественных спортсменов на международную арену. прохладная погода ожидается завтра в Москве и Подмосковье, однако уже с пятницы начнется потепление, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков. По его словам, к выходным жаркая погода вернется в столичный регион.
2: Уральский циклон завтра подбросит в центральную Россию порцию довольно прохладного воздуха, поэтому дневная температура в Москве понизится до плюс 21. С другой стороны, это вторжение усилит скандинавский антициклон. И с пятницы, благодаря его влиянию, вероятность осадков в регионе сократится до минимума, так что воздух опять станет быстро прогреваться в дневные часы до плюс 25-27. Такой температурный режим на несколько градусов выше климатической нормы.
1: Ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 23 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без осадков, днем в северной столице 20 градусов.

0: сразу.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Приветствует вас программа «Все сразу» и сразу же к главной теме. Хотя, нет, к памятному дню и дате очень интересной. Вспоминаем об этом иногда, и то по делу. А сегодня отмечается Всероссийский день гинеколога. 15 июля. И, вы знаете, такая тема, я в историю чуть-чуть копнула. Петр Первый, представляете, среди прочих указов, говорит, надо подготавливать место повивальных бабок специалистов по бабьему делу. Это в кавычках. Это так мило звучит. Если бы родился у меня когда-нибудь сын, я бы, конечно, Петром Первым прям назвала, прям в документах так и написала, в честь Петра Первого. Лилия Андреевна Носова сегодня с нами, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского университета. Лилия Андреевна, поздравляю вас с профессиональным днем и спасибо, что
2: нашли время. Спасибо вам большое, мне очень приятно быть сегодня с вами на связи. Все гинекологи у нас разные, специализируются на разных областях. В основном, конечно, мы все сталкиваемся с общей гинекологией и проходим общую ординатуру по акушерству гинекологии. Но если вам интересно, я могу рассказать и про специализации.
1: Абсолютно, потому что вот в возрасте 40+, там уже эндокринологи, гинекологи нужны, а некоторые про них даже не знают. Может быть, это просветительский эфир будет, та часть. Он недолгий, но так мы познакомимся, а так пригласим вас на подольше. Какие основные специализации, да, у гинекологов бывают?
2: Да, конечно, гинеколог-эндокринолог – это важная специализация, особенно в переменопаузе для подбора в основном менопаузальной гормональной терапии для купирования возмоторных симптомов, приливов и так далее, да.
1: Просто нарушения. Именно вот те специальности, которые вот не очевидны, но они точно есть, вот когда специалисты именно узкие, вот те, кто вот бабье дело, то это, видимо, неонатологи, так? Или это не гинекологи?
2: Ну нет, это уже, да, неонатологи отдельная от нас специализация.
1: Ага.
2: А так, конечно, это акушер. Акушер, который наблюдает беременность, ведет роды, послеродовый период. Акушер-гинеколог, да, и ординатура у нас акушерства гинекологии. Дальше, конечно, есть проблема по бесплодию, по ненаступлению, невынашиванию беременности, да, это гинеколог-репродуктолог. Тут одной ординатуры будет обычно маловато. Редко у нас в ординатуру входят основы там по

0: Урогинеколог фокусируется на проблемах, связанных с тазовым дном и мочевыделительной системой.
1: Лилия Андреевна, а человек, да, сколько, 80? Нет. Просто я примерно ваш список. Когда
0: список,
1: у нас 5 минут.
0: Ну, давайте, да, еще два. Два,
1: ну,
0: хватит,
1: давайте,
0: нам.
1: Ну,
0: значит,
1: конечно,
0: у нас сейчас новое направление появилось. Это эстетическая гинекология, эстетический гинеколог. Да, коррекция интимной зоны с помощью филлеров, гиалуроновой кислоты, легкое там недержание мочи, пластика, половых губ,
1: плазмотерапия. Ну, это уж так совсем физиологические подробности, я думаю, те, кому-то, да, надо, они об этом знают.
0: Они обратятся, они уже узнают об этом, да.
1: И еще?
0: И у нас гинекологи есть, которые специализируются на тазовых дисфункциях. В основном это гипертонус мышц тазового дна. Хроническая тазовая боль, большая широкая проблема, требующая дополнительной квалификации.
1: А, то есть вот все эти разновидности, и у каждого врача своя специализация, и если у женщины, да, в основном это женские врачи, какая-то есть вот сомнение в чем-то, то вы направляете уже к специалисту.
0: Иногда,
1: да,
0: в тяжелых случаях, да, когда требуется узконаправленная вот консультация и дальнейшее ведение, мы направляем. В основном, конечно, справляется гинеколог общей практики, можно так сказать.
1: Так, девчонки, ну и вопрос, сколько у вас процентом отношений все-таки врачи, это больше как вот Петр Первый девчат в основном готовил, это было бабье дело, а сейчас, наверное, хирурги, гинекологи в основном, дядьки, да, то, что я вспоминаю.
0: Ну, у нас вообще в врачах, так сказать, больше женщин, то есть у нас в медицинском университете там 1-2 в группе. Также, ну, соответственно, и продолжается. В акушерстве гинекологии у нас примерно так же, наверное, 90% это женщины, лечат женщин. Вот, но есть и мужчины у нас, да, и не обязательно, что это будет мужчина, там, хирург. Да, может быть,
1: тогда...
0: и эндокринолог.
1: Тогда привет передавайте. Мы тогда с вами еще будем дружить. И вашу профессию, конечно, все уважают настолько, что даже боятся об этом подумать. Но мы будем на
0: не
1: связи.
0: Не надо бояться.
1: Да, не надо. Нужно действительно даже профилактически обращаться к врачам до того, как станет еще хуже. Лилия Андреевна Носова, большое спасибо. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского университета была у нас в гостях. И сегодня мы отмечаем День гинеколога, Всероссийский день.
2: Все сразу.
1: Ну и жизненно необходимый вопрос. Почему золото не тускнеет тысячелетиями? Я сразу почему-то золотые зубы вспомнила вот у своего дяди, ну, который, ну, дедушки даже, так скажем. Может быть, поэтому тоже это было так модно. Денис Байгозин сегодня с нами, химик, руководитель химцентра при президентском физмат-лицее 239, доцент университета ИТМО и автор страницы «Блог химика». Денис Байгозин, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать.
1: Что за чудо такое? Вот даже вопрос я когда формулировала, из чего состоит золото, видимо, я думаю, атомный состав должен быть какой-то разобран.
3: Ну, конечно, да. Ну, на самом деле, золото такая притча во языцах. Все прекрасно знают, что золото не тускнеет, золото инертное. Там, типа, все говорят, не все то золото, что блестит. Если мы с вами вспомним химию школьную, да, то вот у вас в классе химии висела таблица Менделеева. А еще была коротенькая табличка из списка металлов. Не помните?
1: Ой, нет.
3: Ряд активности.
1: Я вообще, я даже не смотрела туда. Я лирик такой заклятый. Так, и что?
3: Так вот, значит, что такое ряд активности металлов? Ряд активности – это, ну, собственно, основные металлы там расставлены. Слева самые активные, которые вступают в химические реакции. То есть они там с водой реагируют, со взрывом, там окисляются кислородом воздуха, загораются сразу же. А справа самые инертные, которые не взаимодействуют. Так вот, справа, те, которые находятся в правой части, это медь, это ртуть, это серебро, это платина, это золото. И, казалось бы, вроде бы мы все их знаем, но единственное, которое по-настоящему не тускнеет ни в каких условиях, это действительно золото. Ну и, на самом деле, ученых, не буду говорить, что прямо интересовало, почему так, потому что все просто привыкли, что золото там правее всего в ряду активности, значит, оно самое инертное, ничем не взаимодействует. Но вот не так давно проанализировали, в чем основная причина, и оказалось, что золото еще дополнительно защищено от взаимодействия с кислородом воздуха за счет того, что внутри образуют такие микрокластеры, микроструктуры. И если бы этих микроструктур не было, то в целом золото бы хоть немножко бы дотускнело. Ну вот все представляют себе серебро, да? Вот
1: да.
3: Кто-то серебро носит, оно остается блестящим, а у кого-то оно немножко...

0: темнеет, да. А почему?
1: Обычно это связано с сероводородом, выделяющимся из кожи, но в любом случае это серебро можно окислить, да, то есть оно взаимодействует как-то, хоть и благородный металл. Или, например, вот американская статуя свободы. Да, вот она какого цвета сейчас? Зеленого. А на самом деле она была она ярко оранжево-красная, медная, да, она была чисто медная, просто медь окисляется, да, вот, до зеленого состояния, там она покрылась своей патиной. Вроде так тоже неплохо выглядит, но когда она была изначально, вот советую поискать фотографии начала 20 века, там вполне себе даже цветную сделали, там было очень красиво. Вот. Что там еще? Ртуть, да, вот мы все знаем, что ртуть, она там в градуснике, но когда ртуть у нас разлилась, она, ну, во-первых, испаряется, а во-вторых, она можно, цвета, ее да. можно, да,
0: как,
1: ее как можно
0: терминатор,
1: собрать.
0: Когда разобрали, ну, его, помните?
1: Да. Вот, ее можно же тоже собрать, и для этого ее там марганцовкой заливают, например, марганцовка, она поглощается. А вот золото не поглощается.
0: Никак. Подождите, а платина это что тогда? Потому что мы все женщины думаем, белое золото какое-то, это и платина и есть, а золото золото.
1: Платина, нет, смотрите, белое золото, это на самом деле все равно золото, сплав. Просто вот то, что вы покупаете в ювелирке, это 585-я проба. В нем 585,
0: по-моему. Это такое, оно более розовое.
1: 585, да. Это 58,5% золота только. Все остальное уже не золото. Значит, если у вас желтое золото, то остальное это в основном медь. Там медь и немножко серебра. Сделано это не для того, чтобы всех обмануть. Точнее, нет. Не только для того, чтобы всех обмануть и сделать подешевле украшения, а сделано это для того, чтобы сделать их попрочнее. Потому что само по себе золото, оно руками гнется. А вот кольца типичные обручальные, они, ну, там, понятно, если под пресс попадет, все раздавится, но руками-то они не гнутся. Вот, а белое золото туда добавляют либо палладий, либо никель, кроме, ну, вместо меди. Дорогое белое золото, это, конечно, палладий, тоже такой неактивный металл, тоже ничем не взаимодействует. На никеле подешевле, конечно, белое золото, которое копеечное.
0: Понятно, вот. То есть, в принципе, белое золото, оно... Как золото, только белое, я правильно поняла?
1: Да, там золото 58,5%, а все остальное другие металлы. А так золото там есть.
0: Ой, Денис, спасибо огромное. Очень интересно. И вот как-то, ну, не будем тускнеть, как золото. Видимо, это действительно самый ценный металл на планете, да? Или есть тяжелый металл, как у Пушного?
1: Самый тяжелый металл – это осмий. Вот он самой большой плотности. А самый инертный, самый, ну, я бы сказал, ценный из-за этого – это, наверное, действительно золото.
0: Золото. Спасибо огромное. Будем ценить те подарки, которые иногда нас судьба одаривает. Денис Байгузин, химик, был у нас в гостях. Автор страницы «Блог химика».
2: Все сразу.
0: Следующая новость, ну не то чтобы сенсация, но приятно ее читать. Россияне стали чаще покупать велосипеды. И с комментариями Игорь Ермаков, эксперт сети велосипедных магазинов и мастерских «Велострана». Игорь, приветствую вас, здравствуйте.
3: Приветствую, добрый вечер.
0: Ну что, это радостная новость для тех, кто имеет дело с великами, их продает, завозит и конструирует. Это же целая индустрия, правильно?
3: Да, на самом деле сейчас время очень благоприятное для этого, и хочется верить, что это не из-за вынужденных мер люди заинтересовались велосипедами как транспортом.
0: Я об этом не подумал.
3: Все-таки по воле...
0: Ну вы мужчина, видно, сразу у вас мозг так работает. Ладно.
3: Да.
0: А тогда давайте на всякий случай поговорим про велики вот эти, которые могут сравниться, на которых люди не катаются, а перемещаются. Ну, в смысле...
3: На самом деле сейчас вот этот сегмент таких велосипедов, вот, как транспорта, он, наверное, уже немножко вытесняется всякими электрическими транспортными средствами. Потому что даже мои знакомые, я видел, которые купили такие небольшие мопеды, которые небольшой мощности, ну, электрические, и на них катаются прекрасно вместо общественного транспорта или вместо личного автомобиля. Так вот, в этом случае по Москве добраться очень комфортно, где инфраструктура позволяет. А у любителей велосипедов... Как-то покрутить педали вполне себе, конечно, тоже есть. И велосипедов для города, на самом деле, большущее множество. Каждый может себе подобрать.
0: А если говорить о вот таких самых азах, то есть чем больше колеса, тем легче управляется? Или чем легче велик? Какие у вас тут такие, ну, как советы могут быть начинающим велосипедистам?
3: На самом деле с большими колесами двояко, потому что, с одной стороны, все препятствия проезжаются гораздо комфортнее, потому что большое колесо перекатывается лучше через всякие кочки, бордюры и прочее. Но, с другой стороны, большое колесо и раскрутить сложнее. Поэтому маленький компактный велосипед, он гораздо более гибкий и податливый, когда мы особенно светофор движем. Ширина шин зависит от вашего города, от вашего покрытия. Если асфальт не очень, то лучше пошире, конечно.
0: А, то есть, чем уже эти шины, да, тем они нежнее, я так понимаю?
3: Да, узкие колеса очень требовательны к велосипедисту, так сказать, чтобы не попасть в какую-нибудь сточную решетку, например, которая очень часто встречается на дорогах, или в целом зацепиться за какую-нибудь небольшую неровность. А большое колесо ему уже не так страшно.
0: Ну и минимальные средства защиты, то, что обязательно, это у нас в законах прописано или не особо? Вот то, что шлем обязателен. Такой, ну хотя он такой пластиковый, я купила за 10 тысяч рублей, разорился, я тебе хочу продать, могу в эфире предложить. На нем еще бирка висит, но он вообще ничем не защищает, он просто на ниточке висит и на голове вот этот кокон.
3: Не, на самом деле любой шлем лучше, чем без шлема, поэтому, конечно, нужен. По правилам дорожного движения, собственно, в шлеме и держась двумя руками за руль. Точнее, хотя бы одной рукой, там есть такое уточнение, без рук нельзя, вот. А так, шлем, конечно, нужен, на самом деле, вот, просто не знаешь, что может ждать тебя за углом, поэтому даже если ты очень аккуратно катаешься и кажется, что шлем не нужен, то все-таки лучше им обзавестись. Хороший шлем, он не будет мешать, на самом деле, если он будет комфортно сидеть, он будет хорошо проветриваться, то в нем будет и не жарко, и он не тяжелый, поэтому... Лучше немножко переплатить за комфорт, потому что тяжелый большой громоздкий шлем, который будет мешать, его просто не захочется надевать лишний раз.
0: Понятно.
3: Так что к выбору шлема рекомендует не
0: Игорь,
3: спись.
0: И последний вопрос, может быть, для людей, которые заинтересовались или давно знают о велосипедном, не только спорте, но и вообще вот об этом передвижении и каком-то средстве там, и досуга даже, да, и времяпрепровождения. Какие мероприятия вот в Москве или по стране на это лето остатки планируются? Июль-август.
3: На остаток лета, если по Москве, то вот Московский велофестиваль, он в этом году уже был дважды, по-моему, если я правильно помню. В июле он был ночной, следующий ночной, ну, там, вечерний такой, так сказать, он будет 1 августа, потом в сентябре детский. И 12 сентября еще осенний. Так что еще три мероприятия впереди именно по Москве. По стране, на самом деле, очень много мероприятий от разных организаторов. Да и в Москве тоже есть и соревнования, и всякие пикники.
0: А где это смотреть? На специальных каких-то площадках, сайтах?
3: Ну, есть много велосипедных клубов, которые устраивают свои заезды, свои сборы, поэтому поискать какие-нибудь велоклубы, велозаезды, покатушки, не обязательно такие спортивные, такие просто прогулочных, таких тоже очень много, так что, к счастью, сообщество очень развивается у нас быстро.
0: Ну что ж, спасибо огромное, тогда перед самими событиями, может быть, перед 1 августа еще созвонимся, посмотрим, как будет этот велопробег по Москве проходить, и подробности. Так что спасибо большое, Игорь Ермаков, эксперт сети велосипедных магазинов и мастерских «Велострана», был у нас в гостях.
2: Все сразу. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul.

0: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли новые удары по судам в портах Одесской области. По данным Минобороны, в порту Одесса на рейде в ожидании разгрузки ударными беспилотниками были поражены два судна с грузом военного назначения. В порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и 558 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Ржевка, Хотини, Магрица в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Захаровка и Казачий Лопань. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Украинский беспилотник ударил по автомобилю, машина уничтожена огнем, пострадавший мужчина был госпитализирован. Литва и Латвия заявили о готовности разместить у себя средства ядерного сдерживания. Об этой позиции заявили сегодня лидеры этих прибалтийских республик. После переговоров в Вильнюсе президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о готовности разместить ядерное оружие в случае соответствующего решения НАТО. А премьер-министр Литвы Гитанас Науседа напомнил, что по его инициативе парламент приступил к процедуре отмены статьи Конституции, запрещающей размещение на территории Литвы оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Послы стран ЕС провалили согласование 21-го пакета санкций против России. Переговоры отложены на следующую неделю, сообщил дипломатический источник. Ранее в понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза также не смогли утвердить 21-й пакет санкций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что под давлением некоторых стран ЕС из пакета уже исключен предложенный Еврокомиссией полный запрет на поставки в Евросоюз российской рыбы и морепродуктов и серьезно скорректировано предложение запретить въезд в ЕС для участников спецоперации, передает ТАСС. А по данным агентства Bloomberg, разногласия возникли вокруг перевозок российского сжиженного природного газа и ограничений в отношении Райффайзенбанка. США могут вновь продлить разрешение иностранным судам перевозить нефть между своими портами на фоне витка напряженности на Ближнем Востоке, передает агентство Reuters. По его информации, дискуссии идут на фоне растущих из-за конфликта с Ираном опасений по поводу роста цен на энергоносители и стабильности поставок. Изначально Дональд Трамп подписал разрешение иностранным судам перевозить нефть в пределах страны 18 марта, а в апреле продлил его на 90 дней. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков. Днем в северной столице 20 градусов. В Москве в четверг местами кратковременный дождь. Ночью в городе плюс 13-15, днем 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации гандбола. Глава лыжной ассоциации Германии поддержал допуск россиян к международным соревнованиям. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии Штефан Шварцбах в интервью радио Баварии высказался в поддержку допуска российских спортсменов на международную арену. Он заявил, что в дискуссии о возвращении россиян необходимо не забывать о самих спортсменах. В конечном счете именно они страдают от этого больше всего, и они, вероятно, меньше всего в этом виноваты, сказал Шварцбах. Он также выступил против практики, когда спортсменам велят публично выступать против властей своей страны в обмен на допуск к соревнованиям. Не забывайте, что они живут там, и там их семьи. Не все так просто, как кажется, и я бы хотел, чтобы этот нюанс учитывался в дискуссии о допуске, отметил чиновник. 10 июля Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отказалась снять ограничения с россиян, невзирая на рекомендации Международного олимпийского комитета, оставила в силе правила допуска в нейтральном статусе и заявила, что проведет тщательную оценку ситуации для принятия решения по зимнему сезону. В декабре спортивно-арбитражный суд признал решение ФИС о сохранении запрета на участие россиян в турнирах неправомерным. Федерация позволила спортсменам подавать заявки на получение нейтрального статуса. В итоге двое наших лыжников, Дарья Непряева и Савелий Коростелев, выступили на этапах Кубка мира и на Олимпиаде в Италии.
1: Московский футбольный «Локомотив» отказался от предложения в размере 8 миллионов долларов от мексиканского «Крус Асуля» за трансфер защитника Сесара Монтеса, сообщают мексиканские СМИ. Отмечается, что с самим Монтесом «Крус Асуль» смог достигнуть предварительного соглашения, а переговоры между клубами продолжаются. Отмечу, что контракт Монтеса с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги этого сезона начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В первой встрече сыграют действующие обладатель Кубка Стэнли Каролина и чемпион НХЛ двух предыдущих лет Флорида. Тем временем Стив Айзерман покинул пост генерального менеджера клуба НХЛ Детройт Ред Уинкс. Он продолжит работу в качестве советника президента клуба Криса Ильича. И пока это все новости спорта.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владимир, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу», и я, Михайловна, забыла даже в начале программы как-то о себе заявить. Как у нас недавно в гостях был орнитолог. Нет, тоже врач, и он сказал, что если ты в лес выходишь, нужно себя там как-то обозначить в лесу. Вот он забавно сказал. Вот и я обозначилась наконец-то и представляю свою гостью. И с нами сегодня психолог. Так, сейчас одну секунду закрылась. Наталья Антипова-Каплоухая. И клинический психолог и психолог, работающий с подростками. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Маргарита.
1: Наташ, пришла новость, откуда не ждали. Говорят в российской газете, детей бессмысленно ругать за мат. Мне прям очень понравилась эта новость. Как вы прокомментируете ваше вот мнение по этому поводу?
2: Ну, интересно, конечно, что же заставило сделать этот вывод, но я, наверное, глобально соглашусь в том смысле, что ругать вообще за что бы то ни было, это скорее часто реакция взрослого человека на собственную беспомощность и невозможность отреагировать другим способом в моменте. Но это не означает, что ребенку нужно позволять ругаться матом. Понимаете, тут тонкая грань. То есть ругать за мат и разрешать мат, нормализовать его, делать его частью, я не знаю, семейного пространства.
1: Субкультура, давайте
2: это, конечно,
1: так называем.
2: Культуры, да. Это, конечно, разные вещи. Но сама постановка вопроса, ругать, это действительно, наверное, максимально неэффективный метод по очень многим причинам, ну, в том числе потому, что, как мы знаем, запрет может делать способ выражения эмоций и вообще слова более ценным. То есть, да, у ребенка может возникать желание пользоваться ровно этими словами, как... Ну, все зависит еще от того, что там за возраст у этих детей, да, которым нельзя ругаться матом. Это совсем маленькие дети, которые могут, например, смысл слова еще не понимать, и они употребляют его только потому, что это является некой нормой где-то, в дружеской среде, где-то они это слышат в той же семье, например, и употребляют слова, пытаясь быть взрослыми и похожими на маму с папой или на кого-то, да, или
1: вот,
2: это
1: а вот
2: более взрослые...
1: Момент. То есть мы обычно как говорим, ну, такие современные родители или не современные, любые, да, мы говорим, ну, хорошо, ну, хотя бы... то есть тут какой-то момент контроля своих речей, да, и отсутствие фальши и лицемерия, потому что дети у нас же учатся вроде бы как. А если ты запрещаешь это делать, особенно, ну, в публичных местах, да, то ты сам должен держать этот какой-то свой культурный уровень.
2: Да, знаете, вообще это очень дискуссионный вопрос по поводу того, насколько вообще мат допустим, недопустим, насколько это вообще является адекватным способом разрядки, например, выражения эмоций, усиления эмоций и так далее. Но давайте будем честны, мат — это действительно часть нашей жизни, и дети, поскольку они так или иначе в социум выходят, даже самые маленькие дети, это является частью их жизни тоже. И здесь очень важна позиция самого родителя, который, его задача не ликвидировать мат как явление из жизни ребенка, потому что это просто, ну, наивно и, наверное, не очень возможно. Не запугать его какими-то страшными последствиями в случае, если он будет употреблять мат, а дать ему рамку. Собственно говоря, задача, которая является родительской практически во всех направлениях воспитания, да, показать ему, где мат может быть адекватен, а где его употреблять, ну, скажем, совсем не стоит, потому что это не соответствует как раз социальным представлениям о норме культуры, воспитании и так далее. То есть, скажем, поместить ребенка в адекватную будущую систему, в которой он все равно будет жить и функционировать. Одно дело отвечать матом учительнице в школе, а другое дело выругаться где-то при друзьях, когда, ну вот, да, что-то тяжелое упало на ногу. Поэтому, да.
1: Это все так непросто, неоднозначно. Но пример родителей какой-то он тоже... Ну, а вот вы как консультируете, если родители говорят, вот, там, как мне об этом вообще заговорить? Ну, предположим, есть родители, которые действительно в бытовом каком-то разговоре не употребляют эти слова, обсценную лексику. Такие, ну, святые прям бывают люди. И И как вот об этом говорить, если из школы принес или там из гаражей, как раньше мы шарились?
2: Знаете, Маргарита, тот случай, который вы описываете, это чаще всего проблема, конечно, самих родителей, а не детей, потому что вот, ну, действительно есть семьи, где мат не присутствует, но все-таки мы понимаем, что дети почти всегда начинают ругаться матом, потому что они слышат эти слова где-то еще, и нужно признавать, что это еще, которое оказывает влияние на твоего ребенка, оно в его жизни присутствует. И школа, и интернет, социальные сети, друзья, сверстники. Поэтому вопрос именно в том, как самому родителю, если речь о родителе, справиться с идеей о том, что твой ребенок является продуктом не только твоего собственного воспитания, но и всей той среды, в которой он находится. И еще раз скажу, что в такой ситуации разговоры с ребенком, что может быть для таких родителей проблемой, потому что, да, хочется как-то это все подчинить, не трогая, да, там, прийти где-то, разобраться, нажать на какую-то кнопку, чтобы это просто перестало существовать как факт. Но разговоры с ребенком о том, где такие слова могут быть приемлемы, а где их употреблять не стоит, это, наверное, самое основное. Плюс мат, если он становится каким-то, ну, скажем так, встраивается прямо в жизнь ребенка, это всегда заявление о чем-то. Это либо проявление...
1: Сейчас время кончается, поэтому, наверное, возьмем эту тему тогда на большее количество времени, но основное мы усвоили. Вам огромное спасибо. Я вот передаю микрофон другому гостю, потому что мы отмечаем сегодня... А сейчас скажу, что отмечаем еще. Вдруг кто-то ищет повод что-то отметить.
0: Все сразу.
1: Все сразу. Северному речному вокзалу 89 лет. И надо успеть его поздравить, пока ему не стукнуло 90, потому что там начнется уже по всей стране. Помните, как если круглая дата, то уже и сразу вспоминаем и писателей, и художников, и всех, кто связан с чем-либо. Андрей Клюев, москвовед, экскурсовод, куратор экскурсионных программ управления делами мэра и правительства Москвы. Сегодня с нами. Андрей, привет тебе.
3: Приветствую, Маргарита, приветствую всех радиослушателей.
1: Давай расскажем, где это и насколько там сейчас хорошо, похорошело при Собянине, как речной вокзал.
3: Ну, Северно-речной вокзал, да, он потому называется Северный, что в Москве их два, есть еще Южный у метро Технопарк. Вот, а Северный все проще, рядом находится станция метро, речной вокзал и...
1: Это Ленинградское шоссе, проходит... так?
3: Да, да, да, совершенно верно, это на Ленинградке. Вот, ну и действительно, если кто-то там был 15-10 лет назад, то здание, в первую очередь само здание вокзала, парк вокруг, они выглядели достаточно грустно, то есть здание много лет было закрыто вообще для посещения, для использования людьми. Вот, ага. Но в конце 2010-х годов, в 2020 году прошла реконструкция, реставрация этого замечательного памятника архитектуры. Вот, открылся он, может быть, это не было каким-то таким прям большим событием момента открытия, mm-hmm. потому что был ковид, и как раз не сразу появилась возможность... у всех посетить его, но за последний год, мне кажется, вот сам речной вокзал, парк вокруг него стали таким важным местом для отдыха, досуга людей. Ну, то есть да. Там не только люди, которые, собственно, отправляются на теплоходе, куда-то прибывают, но и просто погулять приезжают, особенно летом.
1: И, по-моему, там еще есть, во-первых, кафе-мафе, как принято в Москве говорить, очень приятные разные. И сама территория очень, правда, симпатичная. И есть какие-то, как это называется, парковки для этих катеров маленьких, каких-то суденышек, яхточек маленьких, да, не такое. Но что-то такое забавное в черте города, и это прямо мило, по-моему. Я не часто бываю, но те, кто не был, наверное, есть смысл порекомендовать, да?
3: Ну, вообще, да, я бы, если кто-то еще не был из жителей Москвы, ну, или нас слушают люди, которые только собираются в Москву приехать там, по делам в отпуск, то, в принципе, лето, мне кажется, как раз самое оптимальное время, самое удачное, потому что можно не просто оказаться рядом с водой и в такой зеленой зоне и посмотреть само здание снаружи, внутри. Вот. Но кроме всего прочего, еще это и период навигации, когда можно посмотреть, как красиво теплоходы прибывают, отправляются и так далее.
1: Ой, спасибо, дорогой мой друг Андрей Клюев был сегодня с нами, москвовед, и давайте чаще общаться по разным интересным экскурсионным делам. Спасибо еще раз и до новых встреч.
0: Маяк. С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+. 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
5: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Ввел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

Программа «Все сразу» завершается традиционным музыкальным номер. Долго думала, как же, какую песню поставить. И вспомнила песню, которая мне самой очень нравится. Исполнитель восхитительный. К сожалению, нет его с нами давно, но если такую музыку как-то не вспоминать, то, конечно, молодежь-то и не узнает о многом. Но вот «Лучший город». Обычно я всегда задираюсь и кричу «Москва, москвичам», но кто реагирует, тот реагирует, а кто нет, все нормально себя чувствуют. Это просто шутка. У меня еще вторая кричалка «Спартак, чемпион». Так что я с удовольствием вам поставлю песню Муслима Магомаева «Лучший город земли, товарищи».

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с особым, очень интересным типом склонения. Поможет погрузиться в эту тему нам программа Сергея Стилавина и его друзья. Вот что сказал гость этой программы.
2: Наши предки как раз выросли на вкусе блюд из русской печи. Чтобы представлять, что это такое, можно имитировать работу русской печи, да, в те же самые горшки положить продукты, но по вкусу оно все равно будет отличаться от того, что приготовлено в русской печи.
1: Нас интересует слово «печь» в разных формах. Что мы услышали? Работа печи, из печи, в русской печи. Правильно ли это? Ответ неоднозначный. Что-то правильно, а что-то нет. Дело в том, что слово «печь» в единственном числе имеет ударение на корне, а во множественном – на окончании. Тогда, получается, нужно говорить «печи». Но не все так просто. В родительном падеже «да». Ударение ставим на первый слог. Работа чего? Печи. Из чего? Из печи. А вот в предложном падеже, но только с предлогами «в» и «на» ударение меняется. То есть «о печи», но «в печи» и «на печи». Сложно, согласна, но тем приятнее, что Сергей Стилавин все это знает.
3: Дорогие друзья, сегодня день русской печи. И я понимаю, что мой товарищ, друг и соратник Владислав Александрович, выросший на юге, да-да-да, был от этой печи далек. Но, тем не менее, конечно, вот в детстве имел удовольствие и есть оттуда, и спать, и рядом, и на печи. Невероятное ощущение.
1: Все верно. 3 из 3. День печи, от печи, но на печи. Я считаю, это джекпот. И все 5 мира отправляются в дневник Сергея Стилавина. И мы переходим к следующему примеру вместе с Любовью Гогиной, гостьей программы «Физики и лирики».
4: И по поводу бровей и глаз. Часто говорят, глаза – зеркало души.
1: По поводу брови – неверно. И здесь все то же самое. В единственном числе ударяем только корень слова. По поводу брови – нет брови, говорим о брови. И только предложный падеж с предлогом «на» имеет другое ударение – на брови. Ну а мы переходим к следующему примеру. И сейчас мы убедимся, что существительные этого типа склонения могут вызывать затруднения не только в единственном числе, но и во множественном. Вот пример от Маргариты Митрофановой и ее гости Ануш Гаспарян. Я могу сказать, что испытала чувство гордости за Маргариту.
5: Возможно, тебе будет интересно узнать, где правильно ставить ударение в слове «веер» в множественное число. Как ты думаешь?
6: Ну, на последнюю букву. Сейчас все будет плохо. Нет, угадал?
5: Да, веера. Веера, лорнеты, трости.
7: Поэтому, да. Вееры, вот если еще раз.
5: Веера, дорогая моя гостья. Все-таки да, веера, а не вееры. 80 раз я смотрела. Это даже не жаргон. Нет, договора это не-не-не-не-не. Это прямо нюанс. Это я даже тебя не пытаюсь обучать. Нет, просто есть специальные термины. Вот этот договора, это могут бухгалтеры говорить. А веера, тут нету даже вариантов. Только на «а» ставится.
1: Итак, действительно, слово «веер» имеет ударение на корне в единственном числе и ударение на окончании во множественном. Поэтому только «веера», «веерами», «вееров». Никаких других вариантов в словаре не фиксируют. А у договоров совсем другая история и другой тип склонения. В этом слове мы всегда ударяем 3-й слог. Договоры, договоров. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Минобороны Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» ударили по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и украинским кораблям в Днепробукском порту в Николаевской области. Наше военное ведомство опубликовало кадры. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в Черноморске были поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ, а в порту Днепробукский в момент выгрузки были поражены два судна, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. В течение дня вооруженные силы России продолжили нанесение ударов в порту Одесса на рейде в ожидании разгрузки. Ударными беспилотниками были поражены два судна с грузом военного назначения. В порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Воздушная тревога объявлена в Киеве еще в нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Аркадьевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Щурова и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 220 военнослужащих. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Среди прочего, Потанин рассказал, что компания выходит на рекордный объем добычи руды. В этом году ожидается более 17 миллионов тонн.
2: Наши результаты по прошлому и этому году говорят о том, что мы к этим сложным условиям, в которых мы работаем, практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды в этом году, более 17 миллионов тонн в Норвежском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к росту производительности труда. И мы рассчитываем, что в дальнейшем это станет нашим приоритетом.
3: Я знаю, что вы делаете это и с использованием самых современных технологий.
2: Безусловно, Владимир Ильич, потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда, он в значительной степени ограничен. Поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта.
3: Да. Об этом докладываю.
2: Да, Владимир Ильич, и мы очень много уделяем внимания внедрению искусственного интеллекта, и у нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил уже порядка 10 миллиардов рублей. И мы рассчитываем к 2030 году эффекты от этих новых технологий довести до 30 миллиардов.
0: Президент также поинтересовался, как складывается конъюнктура на мировых рынках металлов. Потанин сообщил, что конъюнктура сложная, есть трудности с логистикой, с бытом на фоне санкций. В этой ситуации Норникель наращивает продажи металлов в России. Глава компании также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Владимир Путин отметил, что внедрение материалов с новыми свойствами должно быть востребовано в России. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что данную работу координируют Минсельхоз и Минэнерго. Эти же ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где активно идет уборочная кампания.
4: Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
0: По словам Новака, внутренний рынок России наполняется дизельным топливом. После полного запрета на его экспорт он им обеспечен, подчеркнул вице-премьер. Сегодня же он поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дистоплива на бирже с 16 до 10%. Еще одно решение – топливо, которое раньше покупалось через трейдеров на бирже, будет реализовываться через Винка. Вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям сообщили в правительстве. Водители, получившие штраф за нарушение нарушение правил остановки стоянки в очередях на АЗС в Саратовской области могут обжаловать наказание, сообщили в МВД. Административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации, которые принадлежат региональным органам власти. Отмена этих постановлений возможна в рамках обжалования либо опротестования прокурором. Ведомство пояснили, что решение будет принято с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. В МВД добавили, что по инициативе управления госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля фиксация правонарушений специальными комплексами не ведется. Мигрантов при переезде в Россию обяжут покупать телефон, в котором будет электронный профиль. С его помощью в полиции будут знать о местонахождении каждого прибывшего, сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. Он отметил, что мигрант не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно поменять место своего пребывания. Зубов добавил, что наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, плюс 18-20.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте! Сегодня мы продолжим обсуждение, разбор русской народной сказки, которая называется «Сказка об Иване Царевиче, жар птицы и о сером волке». Я напомню для тех, кто не смог послушать предыдущий эфир, что мы уже обсуждали. И вообще, я же ведь русские народные сказки разбираю с такой психоаналитической точки. Сегодня хотел бы добавить Проппа, наверняка вы знаете, пропповский разбор русских народных сказок. И у него есть книга «Морфология русской народной сказки». Собственно, это вообще довольно классическая сказка. Это волшебная сказка с цепочкой повторяющихся испытаний, событий. Тут есть помощник волшебный, это серый волк. И

старшие братья не знают, куда идти, и идут как бы рационально, да, исследуя мир, то Иван-царевич идет, куда глаза глядят, и как бы доверяет своим ногам, своему сердцу, открытому, своей наивности, простоте и так далее. Поэтому он получает помощь Серого Волка. Серый Волк – это центральная фигура этой сказки, мы о ней поговорим сегодня обстоятельно, и проходит серию испытаний, заданий, как обычно, нарушая запрет и после этого исправляя ошибки. Это вообще очень важный процесс, который мы в сказках часто с вами наблюдаем. Герой нарушает запрет, совершает ошибку, а потом последствия как-то расхлебывает. Это важный вообще элемент взросления человека, совершения ошибок, принятия за них ответственности и попытки, значит, последствия эти как-то разрулить и вследствие этого, на самом деле, трансформироваться. То есть вот это ключевой момент, когда человек не просто исправляет ошибку, да, а он видит себя прежнего, того, кто эту ошибку совершил, извлекает некий опыт, изменяется, трансформируется. То есть по Юнгу проходит процесс индивидуации, инициирующие события. Да? Вот все эти проблемы, которые у нас в жизни появляются, проблемы в личных отношениях со здоровьем, с деньгами, это могут быть потенциально инициирующие события. Вопрос лишь в том, сможем ли мы трансформироваться. Если трансформируемся, то эти события не повторяются. Ну, например, у мужчины проблемы с алкоголем, да, и вот ему нужно уже удалять почку. То есть это потенциально трансформирующее событие. Если вдруг он ужаснется тому образу жизни, себе главное, самому, да, что он, почему он, например, пьет, да, почему у него проблемы с алкоголем, если он вдруг сможет увидеть вот эту причину и понять, что он не хочет больше так жить, он не хочет быть человеком, да, который зависит от каких-то обстоятельств, комплексов, проблем и так далее, и перерастет их, то тогда, ну, тогда он сможет преодолеть и этот паттерн. Что тут происходит, значит, по сюжету? В прошлый раз мы с вами прочитали, обсудили первую часть, когда в царстве возникает определенный недостаток, когда жар-птицы воруют яблоки из царского сада, Иван-царевич получает поручение, это классический проповский, да, отлучка, нехватка, отлучка из отчего дома, поручение и благословение отца, потом встреча с дарителем, дарителем становится Серый Волк, он помощник, да, который направляет героя и его же испытывает каждый раз. Именно он накладывает запреты на Ивана-Царевича, и именно эти запреты Иван-Царевич должен нарушить. То есть наше воспитание детей, оно складывается не только из того, что мы даем им направление, но из запретов, которые мы на них накладываем, для того, чтобы они многие из этих запретов обязательно нарушили. Зачем? Чтобы ребенок или подросток, да, сам со временем смог выработать собственный порядок вещей, собственные правила, по которым он живет, да, собственный глубинный закон. Собственно, вот волк – это волшебный помощник, магический помощник. Он заменяет собой обычные средства передвижения, способы достижения всего остального и так далее. Ну, а испытание, напомню, герой должен последовательно добыть жар-птицу, коня и царевну. Каждое новое задание сложнее предыдущего, они друг на друга накладываются. Потом важный пропуски элемент нарушения запрета, о котором я уже говорил. То есть Иван-Царевич не всегда точно соблюдает предписание волка, из-за чего возникают осложнения определенные. Потом происходят сцены с братьями, об этом попозже поговорим. Ну и роль Серого Волка, да, я так немножко сейчас разгоняюсь, разминаюсь перед тем, как мы вглубь текста опять нырнем. Серый Волк у Пропа интересен, конечно, как даритель-помощник. Он дает советы, он ведет сюжет сказки, он превращается в такой двигатель действия, сюжета. Это типичный для волшебной сказки персонаж. Я бы даже его назвал медиатором, да, определяющим вот это пространство между, собственно, героем Иваном. Он еще слаб, он еще как бы девственен, он еще не инициировался, он еще не стал царевичем, да, он пока просто Иван. То есть у Пропа что важно? Мы обычно такие психологические мотивации с вами разглядываем, а у Пропа важны функции, то есть действия, которые продвигают сюжет. Поэтому в этой сказке не так важно, почему Иван доверяет волку, скажем, да? Что это он первому встречному, поперечному, еще и волк его коня съедает, да? А важно то, как Иван проходит через серию вот этих сказочных

событий, операций, да, от поручения отца и помощи волка до испытаний, совершения ошибок, компенсации и, в конце концов, получения награды. Если по Юнгу, а мы по Юнгу обычно читаем сказки, то это классическая история индивидуации, как Иван-царевич проходит путь от наивного, зависимого ребенка к зрелой целостности, а серый волк здесь выступает таким архетипическим проводником из глубин бессознательного, а Иван изначально действует как эго, поэтому ему хочется выслужиться перед папой, ему хочется получить своего коня, ему хочется получить свою женщину, ему хочется, чтобы отец его похвалил, да, и, ну, он на самом деле еще не понимает, зачем он в этот мир пришел, да, то есть, чтобы стать царем нужно пройти определенную трансформацию. То есть царями не рождаются, казалось бы, да. То есть, вроде рождаются, да, биологически, там, да, символически, но глубинно царями нужно становиться. Как и вообще-то и отцом, и мужем, и, я не знаю, взрослым человеком. Это процесс не сам собой разумеется. Поэтому серый волк, конечно, в себя здесь вбирает многое. Значит, мы остановились на том, что серый волк пожалел Ивана-царевича, потому что Иван-царевич скакал на отцовском коне, потом коня этот волк съел, причем довольно сочувственно он его съел, а съел он его потому, что Иван-царевич пошел по одной из стрелок на столбе или на камне, да, бывают такие вариации, где он потеряет коня. Ну, классический тоже сюжет. И Иван-царевич вельми сокрушался по своему коню, заплакал горько, пошел пеший, помните, да? Он шел целый день и устал несказанно, и только что хотел присесть отдохнуть, вдруг нагнал его серый волк и сказал ему: «Жаль мне тебя, Иван-царевич, что ты пеший изнурился, значит, залезай ко мне, я, говорит, буду вместо того коня, который у тебя забрал». То есть что у нас получается? У нас есть серый волк, который заменяет коня, конь отцовский. А что такое конь? Конь тебя куда-то ведет. Иван-царевич же не знает, куда скакать за этой жар-птицей. Соответственно, он на этом коне может доскакать только по отцовскому закону. Но жар-птица – это существо из потустороннего мира. Она не подчиняется земным законам, а царь земной, да? Поэтому Иван-царевичу нужно как бы преодолеть некое пространство, выйти в какое-то иное пространство. На самом деле это вполне себе понятная история. Вот возьмите вашу привычную жизнь. И это пространство в вашей жизни вам предельно, на самом деле, понятно. Это люди, которые вас окружают, маршруты, которыми вы передвигаетесь, работа, которую вы выполняете по дому, во внешнем мире, да, деньги вы зарабатываете, идите в магазин, решаете вопросы. Это все как бы понятный, обстроенный туннель жизни, в котором мы живем. Да, это пространство нам знакомо. Даже если оно не нравится или очень нравится, это все равно наше знакомое пространство. Вот как выйти из этого пространства? Потому что, чтобы найти жар-птицу, а жар-птица – это что? Это вообще инициирующее такое существо, волшебное существо. Нужно вдруг выйти из вот этого привычного пространства. На это нужно всегда мужество, либо наивность, простота. Но так как мы уже с вами далеко не наивны, мы уже книжек начитались, мы радиопередач наслушались, у нас есть жизненный опыт, нас с детства накачивают определенными знаниями о том, как мир устроен, мы не можем выбраться из этих туннелей. Это большая проблема для большинства людей. Во всяком случае, по моему опыту общения с людьми, да, то есть есть желание выйти из этих, с этих рельс сойти, так скажем, но нет возможности, то есть говорят: ну вот у меня уже все расписано, неделя расписана, кто ребенка отводит в школу, кто забирает, как, вот зарплату я трачу на это, на это, на это, тут я должен занять, тут закрыть кредит, тут я откладываю деньги на отпуск или на постройку дачи и так далее, да, то есть все как бы размечено, размежовано, а при этом внутри есть чувство неудовлетворенности, понимаете? Что-то не так, да, вот и появляется ностальгия, желание выпить, потому что это позволяет мне создать иллюзию другого себя, расслабиться, забыть об этом туннеле мне известном. Отсюда как бы и рождаются зависимости, депрессии, да, неврозы, как бы вот эта глубинная нереализованность собственного пути. И, то есть, ты понимаешь, что ты не на своем пути находишься. Вроде бы работа хорошая и нравится, но ты не чувствуешь себя там
целостным, да, живым, полнокровным. Тебе приходится себя как-то там держать, понимаете? В каком-то неестественном себе обличии. Ну вот вам пример, да. На даче все люди ходят в чем попало. Ну то есть на даче никто ни с кого не спрашивает, что это ты, Палыч, в грязных штанах. То он на даче. То есть Палыч 5 дней в неделю в костюме ходит, выглаженном, выстиранном, да, на крахмаленной рубашке. А здесь он может расслабиться. То есть это значит, есть вот это напряжение, которое невозможно по ходу рабочей недели как бы избыть. Уже какой-то, да, чувствуете разлад между внешним и внутренним, между желаемым и действительным, да. И мы часто закрываем глаза на это. Мы говорим, ну, правила такие, надо вот так ходить, надо это делать, и в конце концов деньги зарабатываем и так далее. Поэтому мужества здесь не хватает. Кажется, что что же мне, с работы уволиться, от жены уйти, ребенка бросить? Нет. Потому что переход происходит не во внешнем мире, а во внутреннем. Пока терпимо, значит, переход невозможен. То есть мы говорим, ну нормально же, можно же жить. Да, не начинали и не стоит чего-то там придумывать, выдумывать, как говорят, изобретать велосипед. Все же в порядке. Но в какой-то момент это чувство неудовлетворенности в 30, 40, да, в 50 лет оно возникает. И сказки-то, в общем, и описывают эти процессы. Процессы индивидуации, да, то есть вот эго, центр нашего сознания, да, такая точка внутри круга. Эго хочет, чтобы ничего не менялось. Но есть глубинный зов, зов самости. Он говорит, нет, тебе нужно что-то другое. Вспомни, кто ты. Вспомни, что ты за человек. Какие твои глубинные желания. И обычно эти желания, они нами забываются. Ну, например, желание «я хотела быть актрисой», да, а потом я стала врачом или, там, не знаю, банкиршей, бизнес-вумен, да, не суть. И что же я теперь, в актрисы, что ли, должна пойти? Нет, надо по-другому задать вопрос. А что ты хотела получить за состояние, когда ты могла бы быть актрисой? Что за состояние? Быть в центре внимания, или иметь возможность играть разные роли. То есть вот если мы уберем вот как бы овнешненность желания и углубимся в суть того, чего мы действительно хотим, оказывается, что мы можем реализовать это и в той конфигурации, то есть в том туннеле, в котором мы сейчас присутствуем. Вопрос в том, готовы ли мы пойти на этот внутренний зов. То есть вот эти вот на самом деле детские желания, подростковые мечты, фантазии, это не блажь. За ними скрывалось какое-то наше глубинное, да, желание, воплощение самостийности собственной, да, самости, как Юнг это называет. То есть самости, я напомню, это же архетип, как бы это образ полноты человеческого потенциала, да, это психологическая целостность. Юнг описывал самость как Бога в нас, интеграция всех частей психики, включая даже противоположности между там тенью нашей и вот нашим светом. И самость отличается от эго тем, что эго фокусируется только на сознании, на видимом, на понятном, эмпирическом, а самость охватывает всю психику, и только самость делает нас уникальными, я бы не сказал отделенными от мира, но подчеркивающими мир в самих себе. Поэтому у Юнга, я уже, может быть, говорил, не помню, самость выражается через символ круга, мандалы, квадрата, креста, да, фигур вроде Христа самого, да, Будды. Это символы такой тотальности. В каждом из нас есть тотальность. Вспомните себя в детстве, ведь в детстве мы тотальны. Мы уверены, что мы бессмертны, что мы все сможем. Дети говорят, да, я заработаю миллион, как мой сын говорит. Да, сейчас заработаю миллион за это лето. Вот, то есть, это тотальность, уверенность, что все возможно. И это действительно в нас есть, но эго говорит, нет, подожди, это фантазии, давай как-то надежнее, давай рациональнее, давай гарантированнее попробуем прожить нашу жизнь. И вот чем гарантированнее, рациональнее мы проживаем свою жизнь, там, к 30, 35, 40, тем сильнее в нас растет чувство неудовлетворенности, потому что вроде бы как мы реализовали вот эту общепринятую программу внешнюю, да, дом, собака, дети, квартира, стабильная работа и так далее, а глубинно не реализовались. А бывает и такое, что и внешне не реализовано, еще и глубинно. То есть на самом деле не важно даже, что снаружи. Чем у тебя снаружи все
комфортнее и глаже, тем внутри эта пропасть явственнее, потому что эту пропасть можно прикрывать проблемами финансовыми, со здоровьем и так далее. Но когда у тебя все хорошо, тогда она просто тебе в глаза, понимаете, бисер бросает. Вернемся после новостей и продолжим чтение сказки.

0: сотворения кумира.
1: Большая классика в «Сириусе». С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Минобороны России опубликовала видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и по украинским кораблям в Днепробукском порту в Николаевской области. Они были поражены беспилотниками «Герань». На кадрах обнаружены украинские корабли и сухогрузы. В конце видеозаписи показан взрыв, подтверждающий, что цель поражена. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью в Черноморске были поражены контейнеры ВОЗ и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ, а в порту Днепробукский в момент выгрузки были поражены два судна, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. В течение дня вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Новые взрывы прогремели в Одессе. Над городом поднимаются столбы дыма, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах, подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Силами Черноморского флота уничтожено 4 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Семеновка, Николаевка, Славянск, Никаноровка, Ижевка, Краматорск и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих. Иран в данный момент не планирует вести переговоры с США. Тегеран сосредоточен на обороне, заявил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Он также отметил, что Иран не будет соблюдать свои обязательства по меморандуму о взаимопонимании с США, если другая страна не держит слова. Между тем, высокопоставленный иранский религиозный и политический деятель Алиреза Арафи призвал руководство Ирана вообще отказаться от переговоров с США. По его мнению, Тегерану уже нет смысла вести переговоры с Вашингтоном. Напомню, в минувшую среду США возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Армузский пролив. Сегодня днем американские военные нанесли новые удары. В результате, по последним данным Минздрава Ирана, число погибших увеличилось до 35 человек, более 300 получили ранения. Тегеран отвечает ударами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Гроза ожидается в Москве до конца дня, предупредили в комплексе городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду. Москвичи просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Сейчас в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 19 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Завтра в Москве местами кратковременный дождь 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в четверг без осадков 20 градусов.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет, говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации гандбола. Футбол. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира сегодня состоится второй полуфинальный матч. Сборная Аргентины сыграет с командой Англии. Все подробности о предстоящем матче у нашего обозревателя Александра Ниценко.
3: Сегодня в американской Атланте в споре Англия-Аргентина определится второй финалист первенства планеты. Первым накануне стала Испания, сумевшая без проблем переиграть Францию 2-0. По личным встречам южноамериканцы значительно уступают британцам, выиграв всего дважды за 14 попыток. Правда, именно эти встречи и помнит большинство болельщиков. Аргентина взяла верх над Англией на Мундиале 86 года с рукой Бога и голом века от Марадоны. А в 98-м удаление Бекхэма на Симеоне опять стоило британцам поражения. В остальном Англия брала верх над действующими чемпионами мира 6 раз и в столько же случаях фиксировалась ничья. Мало того, британцы не уступают Месси и компании в 5 встречах подряд. Однако на текущем турнире команда Скалони выглядит несокрушимой, несмотря на проблемы, которые у нее возникали в плей-офф с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией. Англия тоже демонстрирует невероятный характер, сплоченность и уверенную подстройку под любого соперника. Если у Аргентины зажигает Месси, остающийся лучшим снайпером чемпионата мира, то у британцев по 6 мячей уже забили Кейн и Беллингем. Англия прошла конголезцев, мексиканцев и норвежцев, причем в 2 случаях она уступала в счете, а с Мексикой отстояла преимущество, действуя в меньшинстве. В полуфинале нас ждет очень упорный матч, в котором нет фаворита, и закончиться он может когда угодно, хоть в основное время, хоть в серии пенальти.
2: Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение клуба перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Напомню, что матч за Суперкубок состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев сообщил о том, что в российских соревнованиях не будет пауз на водопой, похожих на те, что проходят на чемпионате мира. В России все останется в прежнем режиме. У нас длинный чемпионат в разных географических условиях, поэтому единое решение не актуально, отметил Команцев. Футбольный клуб «Родина» объявил о трансфере полузащитника хорватской «Горицы» Икера Позо. Сумма сделки не уточняется. 25-летний испанец заключит контракт с российской командой на 3 года. Отмечу, что ранее Позо тренировался в академии мадридского «Реала», после чего перешел в академию «Манчестер-Сити». Олимпийский чемпион 2018 года Иван Телегин назначен на должность заместителя спортивного директора тольяттинского хоккейного клуба «Лада». Ранее Телегин работал на посту спортивного директора слэдж-хоккейного клуба «Югра». Тем временем сформирован тренерский штаб автомобилиста на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба клуба. Главным тренером является Алексей Кудашов. Отмечу, что ему будет помогать специалист по работе с защитниками Андрей Скопинцев, тренер нападающих Александр Гольц, тренер вратарей Артем Яцкевич. Регулярный чемпионат НХЛ предстоящего сезона начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени, информирует пресс-служба турнира. В первой встрече сыграют действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина и обладатель этого трофея 2 предыдущих лет Флорида. И пока это все новости спорта.
4: Этот граф, которому Аверин проиграл свое имение.
5: Шереметьев.
4: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
6: Исключено.
7: Дворянка по праву рождения.
4: Речь идет о чести моей семьи.
7: Служанка по воле случая.
4: Мы договорились с графом. Я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
8: Неужто ты гордость семьи?
4: Или в планах
8: заполучить богатство Николая через постель?
7: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
9: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» – Санкт-Петербург, «Спартак» – Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол. Это нужно слышать.

0: сотворения мира.
1: Продолжаем. Итак, мы остановились на испытаниях, которые будет преодолевать Иван-Царевич. Напомню, там три испытания. Иван-Царевич садится на серого волка и говорит: мне нужно найти жар-птицу. Серый волк его перемещает в место, где есть жар-птица. Где находится это место? Да, вот 39-е царство — это 30-е государство. 39-е царство — это 27-е. 30-е — это 300-е. Нет, 30. 30 плюс 27 — это 57-е какое-то государство, то есть такие заколдованные цифры, где это, что это неважно, потому что Иван-Царевич перемещается по своей психике на самом деле. Сказки — это омаж на психику, да, это даже не омаж, это не точное слово, это символ психики, да, вот Иван-Царевичу нужно пройти собственные внутренние испытания. Поэтому он отправляется за жар-птицей и говорит ему серый волк: слезай с меня, серого волка, и полезай через эту каменную стену. Тут за стеной сад, а в том саду жар-птица сидит в золотой клетке. Ты жар-птицу возьми, а золотую клетку не трогай. Ежели клетку возьмешь, то тебе оттуда не уйти будет, тебя тотчас поймают. То есть, ему серый волк говорит: вот, возьми жар-птицу, но ты не бери золотую клетку. Ну как ты унесешь жар-птицу без клетки? Да, такой парадокс. Невозможно. Так Иван-Царевич и заходит, находит жар-птицу, берет ее, потом понимает, что я взял жар-птицу без клетки, куда я ее посажу. То есть Иван-Царевич еще не является тем, кто может унести жар-птицу без клетки. Ему нужны какие-то инструменты. То же самое происходит и в следующий раз, когда Иван-Царевич от царя Далмата отправляется искать золотогривого коня. И ему говорит серый волк: ты бери коня золотогривого, только тут на стене висит золотая узда, ты ее не бери, а то худо тебе будет. И коня он, конечно, не может без узды взять. Как он будет управлять конем? То есть о чем история? Ивану-Царевичу нужно как-то стать таким человеком, которому не нужно будет силою или с помощью каких-то приспособлений удерживать коня и жар-птицу. Ну, метафорически, что это, да, если раскладывать эту метафору. Ну вот, допустим, мужчина встречает обворожительнейшую женщину, влюбляется в нее. Она не то чтобы тоже в него влюблена, но соглашается жить с ним. И он каждый день думает, как же мне удержать ее у себя. Он жутко ревностен, он задаривает ее подарками, он контролирует ее, проверяет ночью телефон, пока она спит. То есть он не может ее удерживать самим собой. Ему нужны какие-то инструменты. Либо кнут, либо пряник. Понимаете, да, в чем разница между любовью и страхом, или уважением и страхом? То есть страх – это способ удерживания с помощью чего-то, а уважение – это когда удерживается само. Любовь – когда удерживается само. Вот она разница. То же самое с конституцией, законодательством. Зачем нам закон, где написано «не убий»? Да потому что если не будет закона, то мы не будем бояться последствий, да, многие из нас. И то есть в нас нет нравственного внутреннего закона, говорящего: ну ладно, убей, не укради, да, а что? Ну украду и украду, но вот этот страх удерживает нас от кражи. И если этот закон убрать, да, то больше людей начнут брать чужое, потому что в них нет этого внутреннего закона. Следовательно, Ивану нужно пройти эту серию испытаний, чтобы в нем родился этот закон, его собственный закон, чтобы конь подчинялся ему без узды. Точнее, чтобы эта узда была не сворована, а его. Видите, Иван-Царевич не может просто взять жар-птицу, ему нужно нарушать правила, перелезать через стену, скрываться от охраны, потом сигнализация там работает. И что интересно происходит? После того, как он залезает, значит, в сад, берет золотую клетку, срабатывает сигнализация, там струны были подведены, как пишет, значит, Афанасьев, он приходит к царю Далмату. И Далмат, разгневанный, кричит и говорит: как не стыдно тебе, молодой юноша, воровать. То есть он его устыжает. Можно ли устыдить царя? Нельзя устыдить царя. А вот молодого юношу можно. То есть он не узнает в Иване Царевича царевича. Он называет его молодой юноша. Иван-Царевич говорит: я есть из царства Выслава, сын царя Выслава Андроновича, зовут меня Иван-Царевич, да. То есть он еще как бы не самостоятельный, он прикрывается отцом. Вот у меня есть отец, я сын царя, и он царствует в своем царстве, а зовут меня Иван-Царевич. Твоя жар-птица повадилась нам в сад. В сад всякую ночь срывалась любимая отца моего яблони золотые яблочки, и почти все дерево испортило. Для того послал меня мой родитель, чтобы сыскать жар-птицу и к нему привезти. Видите, как интересно? И ведь если мы на эту сказку посмотрим, Иван-царевич как бы отправляется отцу помочь. И вот так часто бывает, когда мы отправляемся на решение какой-то одной проблемы, а по ходу решения этой проблемы с нами происходит нечто, и вдруг выясняется, что эта история была не для кого-то, а для нас самих произведена, да, для того, чтобы в нас запустились какие-то процессы. Ну и потом, если глубинно посмотреть, ведь Иван-царевич отправляется... по интересной причине. Вот смотрите, у его отца Воислава был замечательный сад, и были там яблоки. И не было проблем, пока не появилась жар-птица, она начала воровать яблоки, и эту жар-птицу отец Воислав приказал поймать. Ну, как приказал, попросил сыновей поймать. А потом жар-птица улетает, и, казалось бы, опять проблемы нет. То есть никто не будет воровать яблоки. Но жар-птица настолько искусила и Воислава, и его сыновей, что ему теперь нужно еще и жар-птицу. То есть вроде бы жар-птица улетела из сада, все, больше не беспокоит, но теперь нужна еще и жар-птица. А жар-птица — это то, к чему так мы все стремимся. Почему нам вообще нравится искусство? Вас никогда это не... смущало, что люди ходят смотреть на картины в галерее, люди слушают музыку, люди ходят в кино. Вообще-то это совершенно необязательные вещи. Можно совершенно спокойно работать, ходить в магазин, ездить на море, отдыхать и без искусств. Без музыки, без живописи, без кинематографа, тем более без театра, там люди что-то изображают, да, какие-то скульптуры еще есть у нас, понимаете? Можно без этого, потому что, в принципе, высокое искусство, оно даже не развлекательно. То есть, если фильм «Мстители» нас еще развлекает, то фильм Тарковского не развлекает, или Дэвида Линча, да? И тем не менее, у большинства из нас есть тяга к этому искусству, да? А почему? И мне кажется, что это прямая параллель с жар-птицей, потому что в искусстве я назову высоким, высокое искусство, ну, что я имею в виду? Это искусство, которое в нас что-то пробуждает или утешает. Это оно в обход нашего сознания взаимодействует с нашей душою, с глубинным в нас, да, заставляет плакать или смеяться над собой, или сочувствовать каким-то вымышленным историям, понимаете? И наша тяга вот к этому запредельному, да, наша тяга к тому, что сверхчеловеческих способностей, на самом деле наша тяга к божественному в нас, к нуменозному, к запредельному. Если не верите в Бога, можно использовать слово «запредельное», да, то есть есть что-то вот магическое в искусстве, понимаете, да, что-то, что не похоже на естественные проявления и отправления человеческого сознательного, сознания как такового, и нас тянет к искусству, да, нас тянет к художеству. Я тут недавно смотрел интервью с Энди Уорхолом. И Энди Уорхол сидит и немножко даже смеется над всем тем, что вокруг него происходит, потому что все серьезными лицами задают вопрос, а он творец, он, в общем-то, стебется над массовой культурой. И невозможен контакт, но так хочется, да, принадлежать к этому миру искусства, да, так хочется быть близко. Кстати, вот во времена Пушкина слово «театрал» — это же был человек, который тусит в театре рядом с балеринами, с актерами, с людьми странными, которые не очень-то много зарабатывают, но такие притягательные, понимаете, это интересные люди. И я думаю, что жар-птица — это как раз-таки такой путь к запредельному, то, чего не хватает в мире закона, в мире чистого сознания, в мире сада, который вырастил и определил отец Воислав Андронович. А сейчас уйдем на короткую рекламу, вернемся.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Одним из первых блаженных ощущений было, став рано утром, увидеть пробуждение лугов. Взяв с собой книгу, я выходила из спящего дома, толкала калитку. Траву не сядешь, она покрыта белой патиной инея. Я шла по аллее вдоль поля, на котором росли специально подобранные дедом деревья, пейзажный парк. На ходу я читала и кожей чувствовала, как утренняя свежесть сменяется теплом. Налет измороси, покрывавший землю, медленно таял. Пурпурный бук, синие кедры, серебристые тополя сверкали такой новизной, словно это было первое утро в раю. И я единственная, кому открывалась красота мира и величие Бога. Это ощущение дополнялось сосанием под ложечкой и мечтой о горячем какао и жареном хлебе. Когда принимались жужжать пчелы, и зеленые ставни распахивались в напоенный солнцем и ароматом глицинии воздух, то с этим днем, который для других только начинался, меня уже связывало долгое тайное воспоминание. После семейных приветствий следовал первый завтрак, потом я садилась под катальпой и делала задания на каникулы. Мне нравилось так сидеть, будто и впрямь за уроками, только задания были легкие. И прислушиваться к летним звукам, жужжанию ос, квахтанию цесарок, тревожному крику павлинов, шороху листвы. Благоухание флоксов смешивалось с запахом карамели и шоколада, временами долетавшими из кухни. На тетради плясали солнечные зайчики. Весь мир, и я вместе с ним, были сосредоточены в этом мгновении, которое растягивалось в вечность.
0: Симона де Бовуар. Воспоминания благовоспитанной девицы.

0: сотворения кумира.
1: Ну что ж, остановился я на интересном моменте, да, я говорил об этой связи между нашим сознанием и тягой к бессознательному через искусство, через Бога, да, через определенных людей, которые производят какое-то странное миропонимание самими собою. И вот это перо, которое Иван Царевич смог из хвоста жар-птицы выдернуть, это перо, на самом деле, первый контакт вот с этим номинозным, это встреча с самим собою для Ивана Царевича, в конце концов, оказывается, встреча с самостью. И зачем клетка при самости? Это попытка контролировать жизнь, да? Клетка – это способ контроля. Клетка – это то же самое, что сад, да, благоустроенный, где растут вот эти волшебные деревья. Ну и дальше у нас... Что дальше происходит? Еще забавно, золотая клетка, это же такая метафора, да, такая метафора. Вроде бы она ценная, но все равно тюрьма, да? И Иван пытается эту самость сразу же захватить, эту жар-птицу, но ему нужно ее зафиксировать как-то, и поэтому он терпит неудачу. Потому что сама собою не держится в человеке вот эта свобода. Как свобода переводится, это свой и бода быть собой. Быть собой, оно само не удержится, потому что поэтому нужна клетка, да? Кому-то нужны способы, допинг какой-то нужен, чтобы быть собой, да? Вот человеку надо выпить немножко или множко, чтобы он почувствовал себя свободным, потому что он не, у него не удерживается эта его самостоятельность, самобытность. Дальше, что интересно. Значит, царь Далмат говорит: «Ох ты, молодой юноша Иван-Царевич, пригоже ли так делать, как ты сделал? Ты бы пришел ко мне, я бы тебе жар-птицу частью отдал. А теперь хорошо ли будет, когда я разошлю во все государства, а тебе объявить, как ты в моем государстве нечестно поступил? Однако слушай, Иван-Царевич, ежели ты сослужишь мне службу, съездишь за 39 земель, 30-е государство и достанешь мне от царя Афрона коня золотогривого, то я тебя в твоей вине прощу и жар-птицу тебе с великою честью отдам. А ежели не сослужишь этой службы, то дам о тебе знать во все государства, что ты нечестный вор». Ну, Иван-Царевич пошел от царя Далмата в великой печали, обещая ему достать коня золотогривого. Вот смотрите. То есть Далмат с позиции силы выступает, дает условия. То есть Иван-Царевич не царь. Царю нельзя озвучить условия, понимаете? Тут царь — это же тоже метафора. Человек, который царствует над самим собой. Вот что такое царь. Ну, по Конторовичу, два тела короля. Насколько ты король самому себе? Или как в стихотворении Ры Никоновой «Будь сама себе Египет». Насколько мы себе цари? Или мы говорим, ну, когда на счете меньше 10 тысяч рублей, я уже сама не своя. Ну, когда муж приходит пьяный, я уже выхожу из себя. Ну, когда жена злая, я себе места не нахожу, я тоже в плохом настроении. То есть мы себе оказываемся в этих моментах не цари. Да, мы не царствуем над собой. И вот этот процесс поиска самости — это процесс поиска царя, на самом деле, в себе. Бога, если хотите, в себе. Это и есть движение к самости. И Иван-Царевич отвечает Далмату: «Я достану коня». Но как достанет? Он не знает. И он печалится. А в русских других сказках сидит и плачет, да? И потом точно такая же история, как вы понимаете, происходит с конем. И также его отчитывает царь Афрон и говорит: «Достань мне Елену Прекрасную». И каждый раз Иван-Царевич грустный садится на серого волка. И серый волк его везет сначала к коню, потом к Елене Прекрасной. То есть серый волк – это что-то, что есть в Иване, которое все знает, которое может решить любой вопрос. Но сам Иван не может. Понимаете, да? То есть, когда мы говорим слово «я», мы предполагаем, что мы называем себя целиком и полностью. Но ведь это не так. Поэтому мы удивляемся, что с одними людьми мы были такими, с другими такие, мы везде разные, и вообще иногда себе не отдаем отчета в том, что делаем, и когда ругаемся с кем-то, потом смотрим на себя вчерашних и думаем: «Господи, как я могла или мог это сказать?» То есть мы не целостны, да? И Иван, он пока не знает, что он знает. И вот это важная вещь. что человек забыл, что он знает. Он забыл, что он источник реальности, что в нем есть это божественное начало, способное созидать все, справляться со всем, творить этот мир. Творить буквально. И вот эта вот мысль о том, что, ну, я не справлюсь, ну, обстоятельства не дадут, и нет возможностей, она блокирует наше проявление, наше творчество. И человек говорит, ну, как я могу сейчас быть таким беспечным? И я недавно думал, слово «беспечность» у нас в обществе демонизируется, но беспечный человек, который ни о чем не печется, который беззаботен. А что такое забота? Это наша оценка чего-то. То есть беспечный и беззаботный человек — это не тот, который не решит проблему, а тот, который создает из обстоятельств, складывающихся, проблему. Проблема рождается только в нашем сознании. На самом деле, просто у тебя болит нога, надо вылечить. У тебя нет денег, тебе нужно их заработать. Это не проблема, это обстоятельства. Но проблемами они становятся, когда мы их оцениваем так, да? То есть и мы себя сразу же ставим в позицию объекта, на которого воздействует эта вся реальность агрессивная, что-то требующая от нас и так далее. То есть это эго, да? Сознательная наша личность, она не обладает полнотой сил, знаний. Она как бы слепа и действует по намеченной карте, которую дали нам вообще другие люди. Перейдем сейчас, послушаем новости, выдохнем и продолжим в следующем часе.

0: сотворения кумира. Большая энциклопедия лета. Июль.
1: Если вы планировали прочесть «За лето, войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. В результате целенаправленного теракта киевского режима убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, главный инженер станции погиб от удара дрона ВСУ по служебной машине. Вместе с ним погиб водитель. Это произошло на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара. Глава Росатома заявил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся. Он добавил, что Росатом ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции. По словам Лихачева, теракт стал возможен в результате прямого поощрения Западом преступного киевского режима. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Артема, Белозерская, Рубежная, Светлая, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили более 325 военнослужащих. Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины судам, которые задействованы в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Одесса на рейде в ожидании разгрузки ударными беспилотниками были поражены 2 судна с грузом военного назначения. В порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России заявили о продолжении ночью групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками. Так, в порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Кроме того, были поражены 2 цеха по производству и сборке беспилотников. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Норникеля Владимиром Потаниным. Президент поинтересовался у Потанина, какую зарплату получают сотрудники в Норникеле.
2: Сколько работающих сейчас?
3: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
2: И средняя зарплата какая?
3: Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в 2 раза средняя, так сказать, по России. Но там север, конечно, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом. У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведем большие программы по медицинскому страхованию. У нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников.
0: Президент также поинтересовался, как складывается конъюнктура на мировых рынках металлов. Потанин сообщил, что конъюнктура сложная, есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. В этой ситуации Норникель наращивает продажи металлов в России. Глава компании также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Владимир Путин отметил, что внедрение материалов с новыми свойствами должно быть востребовано в России. Тегеран не видит смысла придерживаться меморандума с США о взаимопонимании, если он не выполняется, заявил спикер парламента Исламской Республики Мухаммад Багер Галибаф. Ранее высокопоставленный религиозный и политический деятель страны Алиреза Арафи призвал руководство Ирана отказаться от переговоров с США. По его мнению, Тегерану уже нет смысла вести переговоры с Вашингтоном. МИД Ирана сегодня заявили, что Тегеран в данный момент не планирует вести переговоры с США. Иран сосредоточен на обороне. Напомню, в минувшую среду Соединенные Штаты возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Армузский пролив. Сегодня днем американские военные нанесли новые удары. В результате, по последним данным Минздрава Ирана, число погибших увеличилось до 35 человек. Более 300 получили ранения. Тегеран отвечает ударами по военным объектам США на Ближнем Востоке. Аргентинский вице-президент Виктория Вильяруэль назвала англичан пиратами-узурпаторами, которые захватили земли Аргентины. Это заявление она сделала перед полуфиналом чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины. Вильяруэль подчеркнула, что эта встреча имеет особое значение и не является просто очередным матчем. Команды сыграют сегодня на стадионе в американской Атланте. Футбольный матч Англии и Аргентины никогда не обходится без политики. Причина – военный конфликт между странами, который произошел в 1982 году из-за спора за Мальвинские, другое название – Фолклендские острова. Война закончилась поражением Аргентины. Добавлю, аргентинским болельщикам запретили проходить сегодня на стадион с флагом, футболкой, баннером или чем-либо еще, содержащим послание политического характера. Кроме того, было принято решение увеличить количество сотрудников безопасности на матче Англия-Аргентина. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков 20 градусов, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, ночью в городе плюс 13-15, днем 18-20 градусов, сейчас в Москве плюс 19.

0: сотворения кумира.
1: Итак, ну, мы переходим уже ко второй половине сказки полноценно. Как вы понимаете, у нас, значит, есть, ну, пять ключевых образов. Это Иван-царевич, как некое эго, да, человек, то, что мы обычно называем «я», который имеет закон в фигуре отца, который сам еще действует по закону отца, который не знает, кто он, который печалится от проблем и называет мир местом проблемы, который прельщается на красивые образы, прельщается на жар-птицу, прельщается на милость отца, да, прельщается на золотогривого коня, прельщается на Елену Прекрасную. А что такое прелеститься? Да, это значит приврать самому себе. Да, лесть – это же ложь. То есть прелеститься – это значит обмануться, обмануть себя. И получается, что жар-птица символизирует такой вот яркий образ идеала, неуловимого смысла, да, какой-то ценности, сияющей, запредельной, о ней мы говорили в прошлом часе, к которой всегда стремится сознание, да, и в юнгианской логике, да, это может быть образом вот даже пути к самости, да, ее овнешненным символом. Знаете, как в «Великом Гэтсби» есть зеленый огонек? Вот это жар-птица «Великого Гэтсби», если вы читали Фицджеральда. И вот он тянется к этому огоньку, который там вот в образе как бы Дейзи, этой женщины. Ему кажется, что если он обретет Дейзи, он обретет целостность. Но правда в том, что обретя что-то, ты целостность не обретаешь. И эта сказка нам это демонстрирует, потому что ближе к концу, когда Иван-царевич получает и Елену Прекрасную, и коня, и жар-птицу, еще и в клетке, и коня с уздой, в общем, полный фарш, он может как будто бы этим обладать, потому что он же едет на коне с жар-птицей, с женщиной прекрасной, в которую влюблен. Но его убивают братья. То есть все-таки не может, само не держится. Но об этом чуть-чуть попозже. А сперва хочу ваше внимание обратить на историю с Еленой Прекрасной. Елена Прекрасная отличается от жар-птицы и от коня золотогривого, потому что Елена Прекрасная как бы не объект. Это живое существо. А это, конечно же, образ, да, архетип анимы. Это души героя. И понятное дело, что он влюбляется в нее, потому что он, как говорит, я в тебе души не чаю. Это красивое выражение. Чаять – это надеяться, да, это вообще очень богатое слово. Это значит во что-то помещать важную, да, большую часть себя. Да. И отчаяться – это значит освободиться от этого чаяния. Да. Больше нет чаяния в чем-то. Но что кто-то, кто-то чает в карьере, кто-то чает в семье, кто-то чает в деньгах, в славе, в успехе, в социальном капитале. И важно от всего отчаяться. То есть, как только ты проходишь этот процесс отчаяния и наступает момент темных ночей души, как это называет Томас Мур, тогда ты можешь обладать чем-то без того, чтобы быть

называется, отстал от нее, оставил ее, да, вот в том мире, в котором она всю жизнь жила, и оставил ей ее, а наши отношения просто нормализовались, и после этого не было у нас конфликтов, потому что я перестал на нее воздействовать, а она больше не воздействует на меня. И мы теперь как бы в отношениях, грубо говоря, как два взрослых человека, да. Вероятно, моя сепарация от мамы произошла только в 25-26 лет, что я психически от нее не завишу. Если у нее проблемы, я ей помогу. Если ее радости у нее, я разделю с ней радости, но ее психическое состояние на меня не влияет. Если очень плохо, я могу быть рядом, не изменяясь психически, в том смысле, что мне не становится тоже плохо, да. С женой у нас такой же процесс, и за последние там 2 года мы очень большой путь прошли, особенно за последний год, когда раньше я приходил домой и вижу, что Алина в плохом настроении, я подключался к этому настроению, тоже ходил сам не свой недовольный, что вот она такая, опять она там недовольна чем-то, я тоже уже недоволен, и пожалуйста. То есть мы были вот как такая диада психическая, а сейчас, если я вижу, что Алина в плохом настроении или что-то мне говорит, я не подсоединяюсь, я могу быть просто рядом и понимаю, что это ее настроение, и я здесь ни при чем. То же самое и у нее со мной. Если я чем-то недоволен, она понимает, что это мои личные какие-то нюансы, с которыми я живу, она тоже может быть спокойно рядом. И вот мы поняли, что мы в отношениях повзрослели. Вот такой же путь взросления нужно пройти и Ивану Царевичу. Кстати, и с сыном такая же история. То есть, если раньше сын приходил из школы в плохом настроении, я тоже как-то становился более понурым, я смотрел на него, я мог даже разозлиться, ну что ему все не так, мы ему и так, и сяк, и школу сменили, а он все недоволен, и я тоже был недоволен. То сейчас, если он в плохом настроении, я понимаю, ты в плохом настроении, я могу тебя как-то поддержать? Нет, не надо. Ну хорошо, я тебя не трогаю. Захочешь, подойдешь, поговорим. Если есть вопросы, я отвечу, и так далее. И у него тоже, понимаете, у ребенка уровень тревожности сразу падает, потому что он видит, что его негативное состояние ума, да, его недовольство, оно не влияет на мое состояние. То есть он не несет ответственности за самочувствие психическое, да, психологическое родителей. Что родители устойчивы, несмотря ни на какие его проблемы. Вот что такое зрелость. Да, я просто говорю об этом, что вот сам это прохожу. Это не значит, что я во всех аспектах своей жизни всегда зрелый. Бывает, что ты выпадаешь, но благодаря вот знанию того, что такое быть зрелым человеком, да, это выдерживать неопределенность на самом деле. Свобода – это способность человека выдерживать неопределенность. Да? Вот в Москве бензина нет, кто-то уже на нервике. Выдерживаешь спокойно неопределенность. Вот там проблемы, вот это, то, все внешнее, внутреннее, со здоровьем, с деньгами. Ты остаешься спокоен, потому что ты только в таком состоянии и будешь более плодотворно решать в итоге все эти проблемы. Вот как устроен, как мне кажется, зрелый, взрослый, если хотите, человек. То есть, понимаете, да, то, о чем я говорю, никак не связано. Ни с тем, сколько человек зарабатывает, ни сколько у него детей, ни какое у него положение в компании, да, ни то, не знаю, душа он компании или не душа компании, какой у него характер, это не связанные вещи. Это все разные конфигурации. Вопрос, может он выдерживать неопределенность состояния окружающих или не может. Готов он принимать реальность такую, какая она есть, или не готов. Да? Он выбирает роль взрослого, который просто может быть рядом с этой реальностью, или роль ребенка /родителя, который либо осуждает, либо хнычет, либо хвалит, то есть какую-то дает оценку. То есть позиция взрослого – это безоценочная позиция. Поэтому Елена Прекрасная, вернемся к сказке, да, это путь Ивана к взрослению. Потому что Елена Прекрасная, она приходит в эту сказку и уходит из нее неизменяющейся. Она ей не нужно меняться, да, она уже идеальна, она прекрасна. И что интересно, ведь если за жар-птицей и за конем Иван-царевич лез сам, то в этот раз серый волк ему говорит. Так вот. И пришедший к золотой решетке, которая окружала чудесный сад, волк сказал Ивану Царевичу: «Ну, Иван Царевич, слезай теперь с меня, с серого волка, и ступай назад по той же дороге, по которой мы сюда пришли, и ожидай меня в чистом поле под зеленым дубом». То есть волк сам идет за Еленой Прекрасной. Да, возникает вопрос, почему? Потому что серый волк притаскивает Елену Прекрасную, да, ворует ее. Потому

что Иван-Царевич еще не способен самостоятельно найти эту Елену Прекрасную и вызволить ее из плена другого, чужого, как бы, человека, да? Из плена небытия, на самом деле. Потому что все эти цари, они выполняют только фиктивные роли. А волк – это вот эта сама самость Ивана, еще не раскрытая. Он еще не знает, что он и есть, этот серый волк, да? Точнее, что серый волк – часть него самого. Это то, что его выручит в критический момент жизни, то, что его ведет по жизни. Это его глубинный центр, да? И поэтому Елена Прекрасная, она пока не может ему принадлежать. И когда серый волк Елену Прекрасную, значит, спасает, что там происходит? Иван-царевич, садись поскорее на меня, на серого волка. Иван-царевич сел на него, а серый волк помчал их обоих в государство царя Афрона. И там они, волк крадет уже коня. Значит, волк оборачивается Еленой Прекрасной, и царю Афрону Иван-царевич отдает волка в подмену Елены Прекрасной. И что интересно, ведь Иван-царевич в этот момент, да, что интересно, он просит серого волка о следующем. «Друг мой, серый волк, как мне доброму молодцу не плакать и не крушиться? Я сердцем возлюбил прекрасную королевну Елену, а теперь должен отдать ее царю Афрону за коня Золотогривого, а ежели ее не отдам, то царь Афрон обесчестит меня во всех государствах». Это вот до того, как волк обернулся. Смотрите, как интересно. Что говорит Иван-царевич? Он говорит первое. «Как мне не плакать и не крушиться?» Помните зайчик из русской народной сказки «Заяц, лиса и петух»? Да? «Как мне не плакать, не крушиться?» Еще маленький мальчик. «Я сердцем возлюбил», вторую, что он говорит, «прекрасную королевну Елену, а теперь должен отдать ее». Я, говорит, сердцем возлюбил, но есть закон. То есть он сейчас распят. Это ситуация, когда мужчина любит одну, а живет с другой, да? Вот я должен и хочу. Ситуация, в которой многие оказываются. Должен одно, хочу другое. Что мне делать? Вот на работе платят деньги, но работу не люблю. Вот она, эта ситуация. Вот она, в сказке описана. Просто другие образы за этим стоят. А почему так происходит? Потому что незрелый человек. Потому что он боится, что его обесчестит, говорит Иван-царевич. Обесчестит, это что значит? Это значит, что кто-то назовет его поступки определенным образом. А честь ему очень важна, он не свободен от чести, потому что он еще маленький мальчик, он юноша, он еще не созрел. Как подумают окружающие, что скажут? А что родители подумают? А как я буду детям глаза смотреть? А как же моя жена будет? А как же я сам буду? Это неправильно, и так далее, и так далее. То есть наше эго, оно нас защищает от того, чтобы мы шли за своими желаниями, потому что нам кажется, что эти желания опасны и разрушительны. Они такими и являются, конечно же, но эти желания – путь к нашему обретению самости. И вопрос стоит лишь в том, получится ли у нас через обретение этих желаний прийти к самости, или мы только оставим после себя руины. Потому что на самом деле Ивану-царевичу не столько нужна Елена Прекрасная, как стать Иваном-царевичем, который может при себе иметь Елену Прекрасную. И что интересно, серый волк говорит ему: «Хорошо, я обернусь Еленой Прекрасной, будет у тебя Елена Прекрасная. Не забудь только меня позвать, когда с Еленой ускачешь». И он не забывает, хотя изначально позабывает, что надо позвать серого волка, вспоминает о нем, и серый волк появляется. В итоге Иван-царевич оказывается Еленой Прекрасной, то же самое происходит с конем и жар-птицей. И вот, ха-ха, Иван-царевич со всем этим добром скачет. Причем изначально цари ему говорят: «Ты бы лучше просто пришел, попросил бы жар-птицу, я бы тебе отдал». Но ведь так не работает. На каких основаниях Иван-царевич попросит жар-птицу, если он даже не царь? Ему нужно сначала стать царем, да? То есть жар-птица ему не принадлежит. Понимаете, это важная фраза. «Не принадлежит». Что такое? Мы обычно называем «принадлежит», потому что я себе купил. Эти вещи нельзя обрести с помощью чего-то. Ты либо им соответствуешь, либо нет, да? То есть как... Благодать, да, вот благодать, нельзя ее накрафтить, нельзя ее заслужить, выслужиться. Ты либо имеешь ее, либо нет.
Поэтому люди так гоняют за счастьем. Им кажется, что счастье – это сумма определенных действий. Вот если будет так, то будет счастье. Оно, может, и будет, но оно не держится. Оно исчезает уже при второй итерации того же самого. Первый раз поел – краба нравится. Второй раз поел – краба нормально. Третий раз уже что-то краба не хочется. Хочется лобстера. Ну и лобстер – то же самое. И рестораны, и все это выцветает. А почему? Потому что за всем этим нет смысла. Вообще, как бы, да, как бы, это главное. Есть ли смысл в том, что ты делаешь или нет? Твой личный смысл. Не просто реализация потребностей, закрывание, да, или каких-то амбиций, а смысл. Что с тобой произойдет, если это случится? А если не случится? А вот если ничего не произойдет, если не случится, то можешь просто сделать. Тогда как бы неважно, да, то есть желание не обременено никаким страхом и никакими опасными последствиями, если оно не исполнится. Это очень сложно желать эти глубинные желания. Это как любить женщину и обладать ею. Это же разные вещи. Попробуй любить без желания обладать. Вот я люблю свою жену. Если она идет к другому, перестану любить? Нет, не перестану. Хочется обладать? Хороший вопрос, да? Я бы хочется, но если она будет счастлива с другим, готов ли я буду позволить ей это счастье? И на самом деле я думаю, что я буду готов. Я вам честно скажу. Я думаю, что я буду готов. Будет ли мне больно? Да, мое эго никто не отменял. Но я думаю, что я соглашусь и пойду на это. Да. Будет ли мне больно? Да. Потому что в нее вложена какая-то... В ней содержится часть моей души. Но надо помнить, что я себе царь. Я царь. А не моя жена. Внутри меня царица. Да? Она как бы отражение моей души, да. Но мою душу она с собой не заберет. Это как бы такой филактерий, куда я что-то могу поместить, но я могу оттуда это обратно и забрать. Поэтому часто люди помещают что-то в противоположный пол, да, в своего партнера или партнершу, а потом, когда они разрываются, они могут это вернуть себе обратно, и поэтому звонят бывшим, годами вспоминают, даже ревнуют и так далее, и так далее. Ну, вот она, очередная разорванность, о которой я сегодня уже говорил. Сейчас уйдем на перерыв, вернемся.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Этот выпуск не просто рассказ о русском языке, не просто исправление ошибок. Этот выпуск – моя личная вселенская боль, моя незаживающая рана. А это значит, что говорить мы будем о числительных. Ну вот не любит их народ, не любит, не знает, не уважает, пользуется ими как попало. И вот первый пример. От гостей программы все сразу. Слушаем.
2: Например, средняя зарплата была от $500 до $1000. При зарплате там от $500 до $1000 накопить на $40000, вернее, взять ипотеку, да, и выплатить. Это было достаточно легко.
1: От 500. Неверно. Правильно, от 500. А такого слова 500 вообще нет в русском языке. Его надо забыть. Кстати, попробуйте написать это слово буквами на компьютере. И там, где подключена редакторская программа, вам выделят это слово как неправильное. А правильный вариант 500. От 500. Обратите внимание, склоняются обе части сложного слова. И 5, и сот. 500. В этом слове два окончания. Ну и мы продолжаем считать. Только уже не деньги, а градусы. Вместе с гостем программы «Хочу все знать».
3: Потому что она там свыше 600 градусов, у нас даже молекулярно связанная вода выходит, и вся органика сгорает.
1: Свыше 600. Неверно. Правильный вариант – 600. Очень похожая ошибка. И я напоминаю, что никаких 600 в русском языке нет. Зато есть 600. И мы опять поговорим о деньгах и об их количестве вместе с Дмитрием Васильевым, гостем программы «Мастера спорта».
4: И такая винтовка стоит в пределах 2 800 000.
3: Прекрасно.
1: Ничего прекрасного здесь нет, потому что в пределах 800, а не 800. Опять же, забываем слово 800 вместе с 600 и 500. Оставляем в речи только что-то в пределах 800, 600, 500. Ну а теперь мы переходим к порядковым числительным вместе с гостьей программы «Место действия Россия».
2: Мало того, она в январе 2008 года освящена малым чином патриархом Алексием II, а в 2010 году уже освящена большим чином патриархом Кириллом.
1: 2008 год. Это неверно. В 2008 году. В январе 2008 года. Перед нами порядковое числительное 2008, которое отвечает на вопрос «какой?», «который?». В таких числительных склоняется только последнее слово. Второй, восьмой, девятый, а все предыдущие тысячи, сотни и десятки не склоняются. Ну и на этом выпуск пора завершать, а то так и до сердечного приступа недалеко. Я прощаюсь с вами, до свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта киевского режима, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, главный инженер станции погиб от удара дрона ВСУ по служебной машине. Вместе с ним погиб водитель. Это произошло на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара. Глава Росатома заявил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся. Он добавил, что Росатом ожидают от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции. По словам Лихачева, теракт стал возможен в результате прямого поощрения Западом преступного киевского режима. Погибший в результате теракта киевского режима главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию станции. Этому преступлению нет оправданий, заявили на Запорожской атомной станции. Там назвали его убийство посягательством на принцип безопасности ядерных объектов. Глава администрации города-спутника Энергодара Максим Пухов подчеркнул, что ВСУ убили главного инженера Запорожской АЭС, который не давал радиационной угрозе нависнуть над Россией, Украиной, Европой и всем миром. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что убийство главного инженера Запорожской АЭС – преступление киевского режима. Обязан, наконец, разглядеть глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По словам Захаровой, Россия требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого заявления. Силами Черноморского флота уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка и Орехов. Запорожской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России в течение дня нанесли новые удары по судам в портах Одесской области. По данным Минобороны, в порту Одесса на рейде в ожидании разгрузки ударными беспилотниками были поражены 2 судна с грузом военного назначения. В порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 155 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областями, над Краснодарским краем, над Крымом и Азовским морем. Евросоюз готовит инфраструктуру к крупномасштабному военному конфликту, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что расходы военно-промышленного комплекса в ЕС приближаются к уровню накануне Второй мировой войны. По словам российского дипломата, наращивание военного потенциала Европы сейчас идет по максимально опасному сценарию с опорой на новую милитаризацию Германии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта. В студии Дмитрий Калугин. Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в следующем году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев. Напомню, 8 июля Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов. Тем временем Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях с флагом и гимном. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Российские сборные по гандболу возвращаются на международную арену. Международная федерация полностью отменила ограничения для наших спортсменов, судей и официальных лиц. Совет организации отменил 4-летний запрет, введенный в марте 2022 года. Сборные допущены к соревнованиям незамедлительно, и главные команды выступят под национальным флагом и с государственным гимном. Никаких нейтральных статусов и дополнительных требований Международная федерация применять не будет. Данное решение принято вслед за новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета. Контроль за возвращением атлетов и соблюдением кодекса возложен на Международное агентство допинг-тестирования. Напомню, весной этого года исполком уже открыл допуск для юношеских и молодежных команд. Теперь ограничения сняты для абсолютно всех составов, включая взрослые сборные. Федерации подчеркнули, что для полной интеграции может потребоваться переходный период. Тем не менее, Международное гандбольное сообщество официально заявило, что ждет возвращения России на площадку.
1: Новости футбола. 22-летний полузащитник «Спартака» Даниил Зорин выбыл на длительный срок. У Зорина повреждение ахиллового сухожилия, которое требует проведения операции. Восстановление может занять длительное время, до 5 месяцев, цитирует пресс-службу «Спартака» «Метарейтингс». Московский футбольный «Локомотив» отказался от предложения в размере 8 миллионов долларов от мексиканского «Крус Асуля» за трансфер защитника Сесара Монтеса, сообщают мексиканские СМИ. Отмечается, что самим футболистом «Крус Асуль» смог достигнуть предварительного соглашения, а переговоры между клубами продолжаются. Отмечу, что контракт Монтеса с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Пресс-служба тольяттинского «Акрона» объявила о продлении контракта с полузащитником Стефаном Лончером. Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Напомню, Лончер перешел в «Акрон» в июне 24-го перед дебютом команды в российской премьер-лиге. Нападающий хоккейного «Амура» Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб хабаровской команды. 36-летний Грачев, на счету которого 711 матчей в КХЛ, будет работать помощником главного тренера «Амура» Александра Андреевского. Стив Айзерман покинул пост генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уинкс». Он продолжит работу в качестве советника президента клуба Криса Ильича. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворения кумира.
1: Так, остановились, значит, на коне и царевне. То есть золотогривый конь, Елена Прекрасная, конечно, разные аспекты психической энергии и целостности Ивана Царевича. Конь – это живая сила, это движение, это либидо. Не знаю, есть ли такое слово от либидо какое прилагательное сделать? Либидинозный какой-то, да, вот этой энергии. А царевна – это образ анимы, то есть внутреннего женского начала, которое необходимо интегрировать для психологической зрелости, целостности, да, потому что целостный человек в себе содержит и мужское, и женское, и свет, и тьму, и созидающую силу, и разрушающую, и динамику, и статику, и так далее. То есть он все это собирает. Дальше вот я вам прочту. Иван-царевич сел на серого волка, и поехали они в путь. Как скоро довез серый волк Иван-царевич до тех мест, где его коня разорвал, он остановился и сказал: «Ну, Иван-царевич, послужила тебе довольно веру и правдою, вот на сём месте разорвал я твоего коня надвое, до этого места и довез тебя. Слезай с меня, серого волка, теперь есть у тебя конь золотогривый, так ты сядь на него и поезжай, куда тебе надобно, а я тебе больше не слуга». Серый волк вымолвил эти слова и побежал в сторону. А Иван-царевич заплакал горько по серому волке и поехал в путь свой с прекрасную королевную. Представляете, как интересно, да? То есть он опять плачет, то есть опять свойство незрелого. Вроде бы столько испытаний прошел, но так и не повзрослел, и дальше становится понятно, почему. Дальше происходит следующее. Долго ли, коротко ли ехал он с прекрасной королевной Еленой на коне золотогривом, и, не доехав до своего государства за 20 верст, всего ничего, 20 верст, не вытерпел, да? Остановился, слез с коня, то есть силы со своей слез, и вместе с прекрасной королевной лег отдохнуть от солнечного зноя под деревом. Коня золотогривого привязал к тому же дереву, а клетку, жар-птицу, поставил подле себя. Лежа на мягкой траве, ведя разговоры полюбовные, они крепко уснули. То есть, смотрите, Иван-царевич впервые засыпает. То есть он успокоился. Ему кажется, что все на мази, все сделано, намазано, как говорится, да, в народе. То есть, когда его отец отправлял жар-птицу в сад ловить, он не спал, он не мог уснуть. Но теперь он почувствовал себя, что называется, на коне. Теперь я всех победил. И вот эта опасная ситуация в жизни человека успешного, она называется инфляция эго. Потому что если Иван-царевич так и вернется в государство, во-первых, он вернется не повзрослевшим, во-вторых, то, что он имеет, не будет самоудерживаться, он просто будет самодур. Он будет уверен, что все доступно ему. Мне кажется, прекрасный исторический пример – это Адольф Гитлер. Потому что именно он прожил вот эту инфляцию эго чудовищную. Я вам напомню эту историю, она весьма показательна. Это то, от чего Ивана Царевича спасают его братья, которые его изрубают на куски. Собственно, Гитлер приходит к власти и совершенно, да, наглым образом, как творец, действует и отхватывает, значит, и части Чехии, да, там Богемия, Моравия, и аннексирует Австрию, и европейские державы молчат, и контрибуцию он больше не выплачивает, и Олимпиаду в 36-м году проводят в Германии, и немецкая марка становится сильнее, кажется, даже золотого стандарта, ну или около того. В общем, строит буквально вот за несколько лет империю. А потом он начинает идти войною, и генералы ему говорят: ну, Европу, Францию за неделю, это невозможно. Он говорит: возможно. И ему это все удается, и генералы посрамлены, и он захватывает там, значит, Бельгию, Голландию, Францию. Невероятно. То есть все в шоке, это исторически невозможно. Понятно, там были обстоятельства любопытные, что употребляла немецкая армия, что она могла не спать трое суток и так далее, и тем не менее. Но Гитлер на этом не останавливается. И вот это начинается инфляция эго. Он чувствует себя всемогущим, практически богом. И он объявляет войну Соединенным Штатам, но это после. Сначала он входит в Африку, он объявляет войну Советскому Союзу, потом Соединенным Штатам Америки, не рассчитав силы. Он уверен, что если он бог, то ему доступно все. И он терпит буквально за 3 года, с 42-го, как вы знаете, по 45-й, полный крах. Потому что он забывает, он отрывается от реальности. Это то, что происходит с людьми, когда они внезапно становятся очень богатыми или очень успешными, да? И наркотические зависимости, и проблемы с окружающими людьми их, и быстрое сгорание, и творческие кризисы. То есть вот эта инфляция эго опасная штука. Иван Царевич мог бы попасть в такую ловушку, но он засыпает, он расслабился, понимаете? Он уверен, что он на коне. Вот это удивительно, хотя он сам ничего для этого как бы не сделал. Ему повезло с Серым Волком, вот с этим его началом. И на этой волне он все это прожил, но он не стал зрелым. И дальше, в то самое время, братья Иван Царевич и Дмитрий Васильевич Царевич, ездя по разным государствам и не найдя жар-птицы, возвращались в свое отечество с порожними руками. Нечаянно наехали они на своего сонного брата Иван Царевича с прекрасную королевную Елену. И, видя на траве коня золотогривого и жар-птицу в золотой клетке, весьма на них прелестились и вздумали брата своего Иван Царевича убить до смерти. Это важная фраза — убить до смерти. То есть Ивану Царевичу нужно убить в себе этого бога. Это интересно, да? И перефраз цитаты из Евангелия от Матфея: чтобы стать богом, нужно убить в себе бога, то есть стать зрелым. То есть, да, я творец и как бы многое могу, но я не всемогущ. Как в былинах, Илье Муромцу, который инвалид, дают трижды испить воды калики перехожие. Сначала, чтобы исцелилось его... Значит, его недуг исцелился, второй раз дается ему сила богатырская, а вот третий глоток забирает у Ильи Муромца немного силы, чтобы Илья Муромец не почувствовал себя равным Богу, чтобы он понимал, что то, что ему дано, может быть отнято в любой момент. То же самое же ведь происходит и с Иваном Царевичем, его убивают до смерти, забирают коня, жар-птицу и Елену Прекрасную, и он лежит абсолютно мертв. То есть нужно пройти вот именно этот важнейший процесс. Процесс инициации, то, что проходит герои у Бабы-Яги, если хотите. То есть старшие братья здесь такие незрелые части личности. Зависть, соперничество, стремление к внешнему успеху, отсутствие чувства меры. И их предательство показывает, что тень находится внутри социально правильного поведения, внутри порядка. И этот порядок не выдерживает испытания властью, которую получает Иван Царевич. Из-за этой власти он засыпает, из-за этой власти он лишается всего. И вот этот эпизод с убийством Ивана, это ключевой эпизод инициации. Потому что потом, через месяц, его находит Серый Волк. Ну что там происходит? Серый Волк по запаху, да, находит тело Ивана. Он воскрешает, он справляет ошибки Ивана же, ведь, да, все это время говорит, что делать, он воскрешает Ивана. То есть Иван без волка никто, волк без Ивана постоянно действует. То есть, и вот проходя этот важный этап смерти, обязательный этап, да, то есть что умирает? Еще раз, смерть прежнего Ивана, прежнего я. Обнуление, потеря всего. Без жертвоприношения движение к самости не происходит. Нужно что-то потерять. Поэтому люди, которые в детстве лишались близких, люди, которые преодолевали невероятные сложности, которые отчаивались от безденежья, от одиночества, от смерти близких, и люди, которые прошли через эти трудности, люди, которые прошли через там большую войну, через голод, через лишения, и они после этого еще смогли себя пересобрать, это всегда более целостные люди, конечно, чем люди, которые проживали свою жизнь без проблем и не знают, как бы, да, оборотной стороны блага, а на самом деле все связано. И вот Иван воскрешается волком. Но об этом мы поговорим уже после рекламы.

сотворения кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Хочу все знать о физике.
1: Дона Стрикланд сделала лазерный скальпель более острым, чем он был ранее. Стало возможно делать операции, в том числе и на зрении. И вот уже с 2018 года более нескольких миллионов операций было произведено. Люди вновь обрели зрение.
0: Физика. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
2: Рост и воспитание детей – это большое, серьезное и страшно ответственное дело. И это дело, конечно, трудное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы родили ребенка, это значит, на много лет вперед вы отдали ему все напряжение вашей мысли, все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны быть не только отцом и шефом ваших детей. Вы должны быть еще и организатором вашей собственной жизни. Ибо вне вашей действительности как гражданина, вне вашего самочувствия как личности, не может существовать и воспитатель.
0: Антон Макаренко, педагог, писатель. Маяк.

0: сотворения кумира.
1: Итак, серый волк оживляет с помощью живой и мертвой воды Ивана. Это важный юнгианский образ или символ, да, или эпизод. То есть это мотив символической смерти старой личности, вот о чем мы говорили, и возрождение Ивана уже в новом качестве. То есть герой проходит инициацию, после которой он уже не может быть прежним. И после этого уже происходит зрелость. Он, обычно мы думаем, что зрелость происходит через добродетельные поступки, да, а на самом деле она происходит через встречу с бессознательным, через тем, что через то, что человек идет на риск, совершает ошибки, что он принимает какую-то дикую силу внутри себя, и серый волк выступает фигурой внутренней трансформации, да, тем самым зовом самости, без которого Иван не смог бы собрать разрозненные части своей психики, своей души в единое целое. Собственно, это обратный процесс тому, что делает Волан-де-Морт. Он, как раз наоборот, свою душу кромсает на части и создает крестража. И чем кончается эта сказка? Иван-царевич возвращается в государство, вошел в палаты, и как скоро Елена Прекрасно увидала его, тотчас выскочила из-за стола, начала целовать его в уста сахарные и закричала: «Вот мой любезный жених Иван-царевич, а не тот злодей, который за столом сидит». Тогда царь Выслав Андронович встал с места и начал прекрасную королевну Елену спрашивать, что бы такое то значило, о чем она говорила. То есть он не сына спрашивает, а ее. Тоже интересный, да, вопрос. Почему? Потому что, напомню, Елена Прекрасна – это женское, женственное начало психики, да, это внутренняя душа, это анима, с которой должно соединиться сознание. И это фигура полноты эмоциональной, духовной какой-то соразмерности, без которой герой как бы не полный, поэтому как бы сама душа говорит, а душа не может врать. Это эго всегда хочет врать, потому что оно заинтересовано во лжи, потому что оно заинтересовано в профите, в выгоде, в пользе, понимаете, для самого себя. Тогда Выслав Андронович, значит, весьма сердился на двух сыновей и посадил их в темницу, а Иван-царевич женился на прекрасной королевне Елене и начал с ней жить дружно-полюбовно, так что один без другого ниже единой минуты пробыть не могли. Но еще что важно, Иван-царевич получает же ведь полцарства, и после смерти отца второе царство, а он третий сын, то есть ему вообще ничего не светило. И вот это отсутствие, изначальное отсутствие надежд на власть и позволило ему идти своим собственным творческим путем. То есть вообще о чем сказка? О том, что человек не приходит к целостности прямой дорогой. Он должен встретиться с риском, с ошибкой, даже со смертью прошлого и пересобраться заново. Классический сказочный сюжет, по пропу мы это уже обсуждали. И тогда у нас жар-птица, кони-царевна, которые воспринимались Иваном-царевичем до смерти как трофеи, теперь воспринимаются как частью его единого смысла, потому что благодаря им Иван-царевич инициировался во взрослого человека, он преобразовался, он соединился со своей душой и таким образом стал целостным. Вот о чем эта сказка, да, он обрел в себе вот этот голос самости, теперь он стал царем. И получается, у нас жар-птица, это то, что звало, да, тоже такой образ самости, да, он разбросан. Потом волк – это то, что вело Ивана-царевича, да, вот по этому пути к зову. А в конце Иван-царевич оказывается там, где он должен был быть, потому что он шел за этим зовом, несмотря ни на что, несмотря на то, что было страшно, несмотря на то, что он ничего не знал о будущем. А ведь мы, наоборот, все время хотим знать будущее, да, мы хотим себя уберечь от этого неизвестного, но именно туда и надо идти. Страх – это то, куда надо идти, тревога – то, куда надо идти, раскачивать, да. Вот все время человеку нужно идти супротив своего эго, да, и тогда, только тогда у человека будут совпадать его ценности, его цели, и тогда у человека не будет разорванности между тем, что я хочу, и то, что я должен. Да, а все будет цельно. Цель и ценность. Цена, да, цена как будто бы имеется. Значение у этого, да. Я что-то задумался. Ну, цель, понятно. Цельные и цель – это же однокоренные слова. То есть, еще я вспомнил, да, то есть, смотрите, Иван же не сам воскресает. его воскрешает волк серый. То есть человек не может сам себя пересобрать целиком. Ему нужно что-то внутреннее, что позволит ему пересобрать. Я думаю, что это вера. Вера в то, что все не случайно. Вера в то, что я для чего-то в этот мир пришел. Вот это важная вера. То есть если у вас этой веры нет, хотя бы вот этого импульса, вопрошания, а есть ли это что-то во мне, да, или я просто так сюда пришел, просто работать, воспитывать, рожать детей, что-то там делать, производить, не производить, обижаться, быть добрым, злым, каким угодно, или есть какой-то смысл, это ключевой момент. То есть я думаю, что Иван Царевич верил. Если бы не верил, не уснул бы в саду у отца. Если бы не верил, и перо бы жар-птицы не взял. Потому что перо жар-птицы – это такая важная, важный символ веры в то, что эта жар-птица может тебе даться. Да? Вот этот зов может быть тобой реализован. Так что я вам пожелаю только вот найти в себе эту веру, если еще ее не обрели. Веру в источник истины, который в вас существует, заложен. Да? Такой осколок Господа Бога. Спасибо большое за внимание. С вами был Артем Новиченков. Можете подписаться на мой телеграм-канал. Называется «Говорящий тростник». Там много всякого. До новых встреч!

0: сотворения кумира. Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы, хозяева неба и их летающие машины. Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья советов».
1: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате удара дрона ВСУ по служебной машине станции. Вместе с ним погиб водитель, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он назвал это целенаправленным терактом, который стал возможен в результате прямого поощрения Западом преступного киевского режима. Глава Росатома заявил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся. Он добавил, что Росатом ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции. Преступление киевского режима обязан, наконец, разглядеть глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого заявления в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС. На самой станции рассказали, что погибший в результате теракта киевского режима главный инженер Александр Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Это посягательство на принцип безопасности ядерных объектов, заявили на станции. Глава администрации города-спутника Энергодара Максим Пухов подчеркнул, что ВСУ убили главного инженера Запорожской АЭС, который не давал радиационной угрозе нависнуть над Россией, Украиной, Европой и всем миром. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийце, Днепропетровской области, Барвиновка, Егоровка, Новосолошино, Никольское, Новое Поле, Запорожской области. Противник потерял за сутки свыше 465 военнослужащих. Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. По данным Минобороны, порту Одесса на рейде в ожидании разгрузки ударными беспилотниками были поражены 2 судна с грузом военного назначения. В порту Южный был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. Ранее в Министерстве обороны России заявили о продолжении ночью групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Так, в порту Одессы были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Кроме того, были поражены 2 цеха по производству и сборке беспилотников. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Сумах, в Кривом Роге и Днепропетровской области. Министр обороны Украины Михаила Федорова может сменить действующий глава МВД страны Игорь Клименко, передает ТАСС. При этом Федоров в новом правительстве киевского режима останется, но без должности. Как сообщается, Зеленский решил сменить министра обороны из-за конфликта Федорова с главкомом ВСУ Сырским. Ранее стало известно, что новый кабмин киевского режима вместо подавшего в отставку Юлии Свириденко может возглавить глава Нафтогаза Украины Сергей Корецкий, передает ТАСС. Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в интервью на телеканале «Россия-24». По ее словам, каждый факт фиксируется и отправляется в международные структуры.
2: Ежедневно бьют по детским площадкам, ежедневно бьют по автобусам, где едут дети, в том числе белорусские дети. Дети гибнут каждый день. И мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем международные структуры. И, знаете, ведь надо отметить, нам пришел ответ из аппарата Верховного комиссара ООН.
3: Да, интересно. Пришел.
2: Да, они попросили предоставить данные о официальном расследовании, приложить списки пострадавших детей, дать контакты их родственников, дать контакты руководства образовательного учреждения. А мы обязательно это соберем. Мы в ближайшее время подготовим ответ, потому что мы все-таки надеемся на объективную оценку международной общественности произошедших событий.
0: Лантратова также отметила, что Запад не хочет видеть трагедию Стробельска. Это политика двойных стандартов. Новость последних минут. Весенний период отправок призывников на службу завершен. Войска отправились 141 тысяча новобранцев, сообщает Министерство обороны России. Там отметили, что призывники не направлялись в зону спецоперации в Донбасс и Новороссию. Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставит крайних сроков расширения масштаба ударов по Ирану, а вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что операция будет полезна, если Тегеран откажется от ядерного оружия. Между тем, спикер парламента Исламской Республики Мухаммад Багир Галибаф заявил, что Тегеран не видит смысла придерживаться меморандума США о взаимопонимании, если он не выполняется. Ранее высокопоставленный религиозный и политический деятель страны Алиреза Арафи призвал руководство Ирана отказаться от переговоров США. По его мнению, Тегерану уже нет смысла вести переговоры с Вашингтоном. МИД Ирана сегодня заявили, что Тегеран в данный момент не планирует вести переговоры с США. Иран сосредоточен на обороне. Напомню, в минувшую среду Соединенные Штаты возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Армузский пролив. Сегодня днем американские военные нанесли новые удары. Тегеран отвечает обстрелами военных и других объектов США на Ближнем Востоке. Как сообщается, как минимум 3 беспилотника были сбиты в районе американского консульства в иракском Эрбиле. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в четверг местами кратковременный дождь, 18-20 градусов.

могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья, мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

0: Radio Stories.
1: Звезды регулярно меняют свою яркость, примерно на 1%, что считается нормой. Звезда Табби, удаленная от Земли примерно на 1500 световых лет, ведет себя иначе. Ее яркость изменяется скачкообразно на целых 22%, причем периодичность изменений непредсказуема. Одни ученые считают, что причина такого мерцания – пылевое облако, которое периодически перекрывает звезду. Другие, что странности вызваны внутренними процессами самой звезды. Ну а любители фантастики утверждают, что звезда – некая инопланетная конструкция, которая построена высокоразвитой цивилизацией для сбора энергии звезды. Пока подтвердить ни одну теорию невозможно из-за огромного расстояния между Землей и Табби. Аудио сторис.

я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь глаза...

Слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел.

0: Show Stories.
1: В 2017 году на маленьком острове в проливе Ла-Манш археологи обнаружили захоронение 15 века. Оно находилось рядом с руинами монастыря, куда приходили монахи для молитвы и уединения. Захоронение выполнено согласно строгим канонам средневекового ритуала. Однако покойником оказался вовсе не монах, а морская свинья, близкий родственник дельфина. Хотя мясо морской свиньи ценилось жителями региона как деликатес, причина столь тщательного погребения животного осталась неразгаданной. Есть версия, что монахи рассматривали животное как символ веры или проводили обряд для какой-то религиозной цели. Другая гипотеза предполагает, что могила служила своеобразным хранилищем еды, поскольку мясо могло сохраняться долго, если было правильно обработано и заложено в землю.
0: Audio Stories.
2: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редкий вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали. Там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

0: Мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба.
1: Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. Бессонница выходит каждое воскресенье в 23:07. Ночь — это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email son@radiomayak.ru.

0: видео сторис.
1: Электрические угри, сомы, акулы и скаты ощущают электрические поля с помощью органов ампул Лоренцини. Эти рецепторы позволяют обнаруживать слабые электрические сигналы, которые испускают организмы и помогают охотиться, даже если жертва невидима. Способность чувствовать электричество развита и у некоторых млекопитающих. Гвианский дельфин находит пищу, воспринимая электрические импульсы от добычи. Вместо ампул Лоренцини он пользуется остатками волосяных фолликул, которые он унаследовал от сухопутных предков пакицетов. Паукам тоже доступна электрическая чувствительность. Садовые пауки обрабатывают нити своей паутины особым составом, который создает электростатическое напряжение. Паутина притягивает мелких насекомых и воздухоносные частицы, облегчая охоту. Летающие насекомые воспринимают электрические поля вокруг себя, используя это чувство для пространственной ориентации. Паутина же создает помехи, поэтому мошки летят проверить, что там такое. Опылители, например, шмели, применяют электрическое взаимодействие при посещении цветов. Заряженные положительно, они определяют состояние цветка, проверяя, посетили ли его раньше другие насекомые. Опыленный цветок изменяет свой заряд, сигнализируя новым посетителям, что пыльца исчерпана.
0: Аудио сторис.

0: Плохие стихи – это стихи, которые пытаются быть похожими на стихи. А что такое настоящие стихи, никто не знает. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: «22:30 в Москве».
2: Новости.
4: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны. В России завершился весенний призыв в армию. 141 тысяча новобранцев отправлены в войска. В военном ведомстве отметили, что в зону спецоперации Донбасс и Новороссию призывники не направлялись. В Министерстве обороны России также сообщили, что военнослужащие, по призыву которые отслужили свои сроки, своевременно уволены и направлены к местам проживания. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Рыжевка, Хотинь и Магрицка, Сумской области, в Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Захаровка и Казачий Лопань. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих. Минобороны России опубликовала видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и по украинским кораблям в Днепробукском порту в Николаевской области. Они были поражены беспилотниками «Герань». На кадрах обнаружены украинские корабли и сухогрузы. В конце видеозаписи показан взрыв, подтверждающий, что цель поражена. Погибший в результате теракта киевского режима главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию станции. Этому преступлению нет оправданий, заявили на Запорожской атомной станции. Там назвали его убийство посягательством на принцип безопасности ядерных объектов. Глава администрации города Спутника Энергодара Максим Пухов подчеркнул, что ВСУ убили главного инженера Запорожской АЭС, который не давал радиационной угрозе нависнуть над Россией, Украиной, Европой и всем миром. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате удара дрона ВСУ по служебной машине станции. Вместе с ним погиб водитель. Это произошло на границе промышленной площадки Запорожской АЭС и города Спутника Энергодара. Лихачев назвал это целенаправленным терактом, который стал возможен в результате прямого поощрения Западом преступного киевского режима. Глава «Росатома» заявил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся. Он добавил, что «Росатом» ожидает от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции. Преступление киевского режима обязан, наконец, разглядеть глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что покидает свой пост, как ожидается, его сменит действующий глава МВД Игорь Клименко, передает ТАСС. Сообщается, что Зеленский решил сменить министра обороны из-за конфликта Федорова с главкомом ВСУ Сырским. Ранее стало известно, что новый кабмин киевского режима вместо подавшего в отставку Юлия Свириденко может возглавить руководитель «Нафтогаза» Украины Сергей Горецкий. Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале новой волны ударов по Ирану, сообщается о взрывах в городах Ахваз и Чабахар. Сегодня Дональд Трамп заявил, что не ставит крайних сроков расширения масштаба ударов по Исламской Республике. Напомню, в минувшую среду Соединенные Штаты возобновили атаки Исламской Республики в ответ на иранские обстрелы танкеров, которые не согласовали с Тегераном проход через Армузский пролив. Тегеран отвечает ударами по военным объектам США на Ближнем Востоке. В МИДе Исламской Республики сегодня заявили, что Тегеран в данный момент не планирует вести переговоры с США. Иран сосредоточен на обороне. Москвичей ждут теплые выходные без дождя, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, температура воздуха составит 22-27 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
4: Завтра в Москве 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, без осадков, +20.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация гандбола допустила российские сборные до участия в соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет, говорится в заявлении пресс-службы Международной федерации гандбола. Тем временем российские фигуристы возвращаются на международную арену в нейтральном статусе. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Федерация фигурного катания России уже приступила к оформлению документов. Анкеты для ознакомления с правилами Международного союза конькобежцев получили спортсмены основного и резервного составов национальной команды, пишет «Спортэкспресс». Примечательно, в бланках нет прямых вопросов об отношении к геополитике или контрактах с силовыми ведомствами. От атлетов требуется лишь подпись под обязательством соблюдать правила поведения нейтрального спортсмена. На данный момент россиянам доступны турниры серии «Челленджер». На каждом этапе наша команда имеет по 3 квоты в каждой дисциплине – мужском, женском одиночном катании, а также в парах и в танцах на льду. Первая возможность выступить появится на турнире в США с 6 по 9 августа. Параллельно фигуристы могут отобраться и на коммерческую серию Гран-при. Самые высокие шансы на автоматическое попадание имеют Аделия Петросян и Петр Гуменник благодаря высоким позициям в мировом рейтинге прошлого сезона. Для остальных спортсменов ключевым фактором станут победы на стартовых челленджерах, которые позволит войти в список запасных Международного союза конькобежцев.
1: Теперь новости футбола. Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш вернулся в расположение клуба перед матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Напомню, поединок за Суперкубок страны состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев сообщил о том, что в российских соревнованиях не будет пауз на водопой, похожих на те, что проходят на чемпионате мира. В России все останется в прежнем режиме, у нас длинный чемпионат в разных географических условиях, поэтому единое решение не актуально, отметил Каманцев. Футбольный клуб «Родина» объявил о трансфере испанского полузащитника хорватской «Горицы» Кера Поза. Контракт будет подписан на 3 года. Отмечу, что 25-летний Поза ранее тренировался в академиях мадридского «Реала» и «Манчестер-Сити». Нападающий хоккейного «Амура» Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб хабаровской команды. 36-летний Грачев, на счету которого 711 матчей в континентальной хоккейной лиге, будет работать помощником главного тренера «Амура» Александра Андреевского. Регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги предстоящего сезона начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В первой встрече сыграют действующий обладатель Кубка Стэнли Каролина и победитель 2 предыдущих лет Флорида. И пока это все новости спорта.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
6: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
6: 2 главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.

0: Маяк. Маяк.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Audio Stories.
1: Спельта – это разновидность мягкой пшеницы с крупными зернами, которую не затронули генные модификации. Сегодня спельта практически такая же, какой была известна древним вавилонянам. В России ее называют еще полбой, однако тут возникает некоторая путаница. Ученые иногда выделяют их отдельно друг от друга. Впрочем, визуально обе крупы почти идентичны и в готовке взаимозаменяемы. До начала 20 века полба занимала важное место в традиционной русской кухне. Полбу использовали главным образом для приготовления простой каши на воде, либо простокваши. Однако в 20-м столетии распространение получила высокоурожайная и технологичная голозерная пшеница. Причина в том, что твердая оболочка спельты затрудняет ее переработку. Не просто молотить из нее зерно, а также получить качественную тонкую муку. Именно эта прочная внешняя оболочка оказалась ключевым достоинством спельты. Она защищает зерно от загрязнения окружающей среды, позволяя сохранить чистоту продукта даже в неблагоприятных экологических условиях. Еще одно преимущество древней пшеницы заключается в равномерном распределении питательных веществ внутри самого зерна. Это означает, что даже очищенная полбинная мука сохраняет практически тот же уровень полезных элементов, что и цельное зерно.
0: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: Горбатые киты традиционно ведут одиночный образ жизни, собираясь в небольшие группы, максимум из 7 особей ненадолго. Однако, начиная с 2011 года, было зафиксировано 22 случая массовых скоплений, называемых супергруппами. Тогда вместе собирались больше сотни китов одновременно, чаще всего вблизи южноафриканских берегов. Причина таких крупных собраний пока не ясна. Возможно, это связано с изменением стратегии кормления из-за миграции криля, основной пищи китов. Альтернативная теория предполагает, что запрет китобойства привел к увеличению популяции и росту числа социальных контактов. Не исключено, что подобные скопления существовали давно, но длительное вмешательство человека нарушило природный баланс. И теперь ситуация возвращается к норме.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тимперим. Хорошо темперированный эфир.
1: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
2: Культура – понятие сложное, и складывается она, в частности, из разных форм памяти. Я полагаю, что земледелец, владеющий тысячелетиями накопленным опытом, культурный человек. Ведь мы не случайно говорим «культура обработки земли». Во всяком случае, он гораздо более культурен, чем человек, живущий в стандартной квартире и не помнящий вчерашнего дня. Правда, не культурный человек с внешними признаками культуры может выступать в функциях культурного человека, потому что при сложности современного мира, при многогранности нашей жизни, отличить одного от другого становится все труднее.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк.

0: в сторис.
1: День благодарения в США связан с индейкой, которая стала символом этого праздника. Он появился благодаря помощи индейцев, которые поддержали первых колонистов, когда те не смогли справиться с трудными зимними условиями. Сегодня около 90% американцев на этот праздник готовят именно индейку, которая символизирует благодарность индейцам за урожай. В английском языке индейка называется turkey. Это связано с тем, что испанцы первыми одомашнили ее в Мексике и привезли в Испанию, а затем она попала в США через Турцию. Это и привело к путанице в названии. В России индейка появилась в 18 веке. Тогда Америку называли Вест-Индией, и поэтому птицу стали называть индейкой, как и самих индейцев. В дикой природе птица обитает в лесах и питается семенами, плодами и мелкими беспозвоночными. В отличие от одомашненных индюков, дикие индейки – отличные летуны и считаются одними из самых тяжелых летающих птиц.
0: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате удара дрона ВСУ по служебной машине. Вместе с ним погиб водитель. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев назвал это целенаправленным терактом, который стал возможен в результате прямого поощрения Западом преступного киевского режима. В течение дня вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Минувшей ночью, по информации Минобороны, в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом. Подразделения группировки «Север» за сутки нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Рыжовка, Хотинь, Могрица Сумской области, Захаровка и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, бронемашину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной мотопехотной аэромобильной бригады и бригады территориальной обороны в районах Семеновки, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Краматорска и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Экипажи самолетов ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК и транспорта, места хранения БПЛА дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб и свыше 500 дронов. За день ликвидированы 155 украинских беспилотников, уничтожены также 4 безэкипажных катера ВСУ. Весенний призыв в армию завершен. В вооруженные силы России отправились 141 тысяча новобранцев. Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделено комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Президент принял в Кремле главу Норникеля Владимира Потанина. Руководитель компании рассказал Владимиру Путину о рекордном объеме добычи руды.
3: Наши результаты по прошлому и этому году говорят о том, что мы к этим сложным условиям, в которых мы работаем, практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды. В этом году более 17 миллионов тонн в Норвежском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда. В дальнейшем это станет нашим приоритетом.
4: Я знаю, что вы делаете это и с использованием самых современных технологий.
3: Мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию.
0: В условиях ограничений Норникель наращивает продажи металлов в России. Владимир Потанин также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что Минсельхоз и Минэнерго держат на контроле вопрос обеспечения ГСМ аграриев, особенно в районах, где активно идет уборочная кампания.
5: Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топливо для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
0: Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров, будут продавать через нефтяные компании напрямую потребителям. Хорошая погода ожидается в Москве в выходные, осадков не будет, а ночи станут теплее. пятницу из-за влияния холодного атмосферного фронта в столице немного посвежеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В четверг промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В сумерках 14-17, в дневное время посвежее до плюс 20. А вот с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему будет много солнца, никаких осадков, ну и максимальная температура повысится с плюс 20-23 в пятницу до плюс 25-28 в выходные, ну а на следующей неделе возможно, и все 27-30.
0: Погода. В Санкт-Петербурге 16 июля днем солнечно, плюс 20. В Москве 19 градусов тепла и облачно. Сейчас в российской столице плюс 19. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Аммиачная селитра – вещество, которое используют как азотное удобрение и компонент взрывчатки. В 1921 году в Германии производили большое количество селитры, и она часто накапливалась на складах в огромных объемах. Для рыхления вещества использовали взрывы. Утром 21 сентября Герман Хумпе заложил очередные заряды и в 7:32 прогремел мощный взрыв, за которым последовал еще более сильный. В немецком городе Аппау было разрушено около 1000 зданий, погибло свыше 500 человек. Воронка от взрыва составила 165 метров в длину и 18 метров в глубину. Официальное расследование признало это трагическим стечением обстоятельств. 16 апреля 1947 года

0: Audio Stories.
1: Синдром Ля Фраумени – это редкое наследственное заболевание, которое связано с повышенным риском развития различных видов рака. Он обусловлен мутациями в гене, которая играет ключевую роль в контроле клеточного цикла и программируемой клеточной смерти. Синдром передается по аутосомно-доминантному типу. Это значит, что достаточно одной копии мутированного гена от одного из родителей для увеличения риска заболевания. Люди с синдромом Ля Фраумени имеют повышенный риск развития практически всех видов рака. Чаще всего они страдают от рака мягких тканей, головного мозга и крови. Наследственные формы рака составляют от 5 до 10% случаев онкологических заболеваний. Людям с семейной историей рака рекомендуется пройти генетическое тестирование, чтобы исключить риск развития синдрома.
0: Audio Stories.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Маяк. Это мы. Это про нас.
3: В тайге стоит поселок красивый, говорят, его воздвиг веселый студенческий отряд. Московские ребята от мест родных вдали. Таежную Москвою поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды, Пречистенка и Пресня, и чистые пруды. Чертил на свежих срубах чернильный карандаш сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой, найди.

0: мордыха у воды. Сокольники и сокол, и чистые пруды. Сокольники и чистые пруды.
1: Аудиосторис.
2: В средневековье бобры очень высоко ценились. Их хвост употребляли в пищу. По вкусу он похож на рыбу, поэтому есть его можно было даже в пост. Касториум – жидкость из желез бобра – использовали как лекарство и ароматизатор. Иногда помещали в ульи для увеличения производства меда. Особое внимание уделялось семенникам бобра. Их считали панацеей от всех болезней. Именно эта деталь легла в основу сюжетов средневековых бестиариев, сборников с описаниями различных животных, где бобр, загнанный охотником, кусал собственные семенники и отдавал их, чтобы спасти жизнь. Повторно пойманный евнух поднимал лапу, демонстрируя отсутствие ценности, и отпускался свободным. Значение этих изображений остается предметом дискуссий ученых. Возможно, это символ отречения от плотских желаний ради духовной чистоты.
1: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о профессиях и разберемся с ударением в названиях разных специалистов. Слышали такое выражение «коллежский асессор»? Наверняка в памяти всплывает литература 19 века. Что-то такое гоголевское есть в этом слове. Все так. Действительно, в повести «Нос», в «Женитьбе» и в «Ревизоре» есть коллежские асессоры. Есть асессор, правда, не коллежский. И у гостя утреннего шоу Дмитрия Гутнова. Слушаем.
2: В связи с этим при Московском университете был организован суд, свой корпоративный, в составе одного профессора, двух асессоров, который там разбирался вот с этими мелкими разными студенческими шалостями, скажем так.
1: Лучше сказать не так, не асессоров, а асессоров. В слове «асессор» ударение на втором слоге сохраняется во всех формах. Асессоры, асессоров, асессором. Современный асессор – это специалист, который оценивает качество работы алгоритмов, систем. Чаще всего это IT-асессор. И, кстати, в этом слове есть двойная «с». Вопрос «где?» Асессор. Первая «с» одна одинешенька, а вторую удваиваем. И погружаемся в спортивную сферу. Вместе с гостем программы «Все сразу».
3: Потому что большинство тренеров работают на аренде, там, например, и так далее.
1: Тренеров неверно. Перед нами, опять же, слово с неподвижным ударением. И двигать это ударение мы не должны. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Тренеры – тренером тренеров. Похожая ситуация и у других специалистов. Каких именно, расскажет ведущий Сергей Стилавин.
4: А здесь конструктора, люди, которые действительно создатели, с нуля сделали целую отрасль.
5: Вот именно конструкторская команда, навскидку, это сколько было человек, отряд конструкторов?
1: Конструкторов, конструктора, это неверно. В слове «конструктор», опять же, ударение не меняется. Всегда сохраняется на «у» во втором слоге. Конструкторы, конструкторов, конструктором. Кстати, это касается и ситуаций, когда наше слово означает не человека, а детали для сборки. Всегда только конструкторы. Ну и еще один пример от того же Сергея Стилавина. И там уже ошибки не будет. Но пример интересный. Слушаем.
5: В состав судей 8 сезона войдет новый эксперт. Двукратная олимпийская чемпионка. Чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
1: Судей, все верно. Это правильный вариант. Сергей порадовал. Просто многие ставят в этом слове ударение на окончание. И раньше была двойная норма. Но сейчас в отношении этого слова правила ужесточились. И нормативным считается только вариант судей. И давайте зацепим мимоходом еще одно словечко. Прозвучало не очень явно, то ли двукратный, то ли двухкратный. То ли с дву, то ли с двух. На всякий случай поясню. Ха здесь не нужна. Говорим и пишем только двукратный. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Средневековая судебная система основывалась исключительно на свидетельских показаниях или воле Бога. Распространенным способом проверки было испытание огнем или водой. Обвиняемым предлагалось нести раскаленное железо или погружаться в воду. Так Бог сможет оправдать невиновного. Однако подобные процедуры чаще приводили к гибели испытуемых. Другим методом выяснения истины был судебный поединок. Примером служит история, записанная хронистом из Брюгге. Рыцарь Герман Железный вступил в схватку с обвиняемым Гаем из Стейнварда, утверждая, что тот причастен к убийству графа Фландрии. Победивший Герман получил признание своего обвинения, а побежденного Гая и остальных участников заговора повесили.
0: Audio Stories.
2: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе,

Человеку много ль надо? Надо, чтобы друг был рядом, песня, чтоб была на случай, случай, любовь, чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про

Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших,

0: Аудиосторис.
1: Резкий температурный спад в VI веке мог стать решающим фактором упадка Римской империи, которую считают одним из самых великих государств древности. Это событие известно как «Малый ледниковый период». Его причиной стали мощные вулканические выбросы. Из-за них в атмосфере осталось много пепла, что значительно снизило уровень солнечной радиации и привело к глобальному понижению температуры. Это предположение подкреплено исследованиями современных ученых-археологов. Специалисты извлекли из скал на исландском побережье минералы циркония. Они способны хранить уникальные данные о возрасте горных пород и условиях окружающей среды периода своего зарождения. Цирконы формируются при остывании расплавленной магмы и помогают реконструировать геологическую историю планеты. Анализ минералов позволил ученым установить точную дату появления исследуемых образцов. Полученная информация коррелирует с феноменом, известным как событие Бонда номер один, который был зафиксирован в VII веке. Эти повторяющиеся климатические аномалии происходят примерно один раз в 1500 лет. Именно такое колебание пришлось на эпоху существования Римской империи. По мнению международной группы исследователей, резкая смена климатических условий привела к голоду, распространению болезней и массовой миграции населения. Это создало колоссальные трудности для могущественной цивилизации античности. Ученые уверены, что внезапное похолодание существенно ускорило процесс распада Рима.
0: Аудиосторис.
2: А у нас во дворе есть девчонка одна среди шумных подруг. Неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

глаз не отвожу. Не боюсь я ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу и вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

0: не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Маяк.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд.

пути, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на

0: Маяк.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
4: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании.
2: На медиаплатформе «Смотрим».
5: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Руженикова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Обычные материалы в домах и квартирах, такие как ДСП или ковры, могут выделять опасные вещества. Исследователи из Финляндии использовали трансгенных круглых червей для оценки качества воздуха. Эти черви, благодаря генетическим модификациям, реагируют на токсины и синтезируют зеленый флуоресцентный белок, интенсивность которого зависит от концентрации вредных веществ. Исследование показало, что черви наиболее активно реагировали на черную плесень, ароматизаторы и летучие органические соединения. При высоких концентрациях токсинов их активность снижалась, что иногда приводило к гибели. Впрочем, черви не могут точно определить токсины, но наглядно демонстрируют риск для здоровья и необходимость дальнейших исследований.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС был убит в результате удара дрона в ВСУ по служебному автомобилю. Теракт против главного инженера станции является очередной попыткой киевского режима создать угрозу безопасному функционированию АЭС, заявили в МИДе. Как сказал глава Росатома Алексей Лихачев, это результат прямого поощрения преступного киевского режима со стороны Запада. Международное агентство по атомной энергии призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, из-за которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Этот инцидент, как сказал Гросси, угрожает ядерной безопасности. Минобороны России опубликовало видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска Одесской области и по кораблям в Днепробукском порту Николаевской области. Они были поражены беспилотниками «Герань». В течение дня наши военные нанесли новые удары. В порту Одесса на рейде были поражены два судна и еще один сухогруз в порту Южный. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Аркадьевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Щурово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад национальной гвардии в районах Артема, Белозерского, Рубежного, Светлого, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.
1: За день над российскими регионами уничтожено 155 украинских дронов. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб и более 500 вражеских БПЛА. Экипажи самолетов ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК и транспорта, места хранения БПЛА дальнего действия. В рамках весеннего призыва в вооруженные силы России отправилось 141 тысяча новобранцев. Минобороны отмечает, что призывники не направлялись в пункты дислокации подразделений армии России в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях или для участия в выполнении задач спецоперации. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки службы, своевременно уволены из армии. Президент принял в Кремле главу Норникеля Владимира Потанина. Руководитель компании рассказал Путину о рекордном объеме добычи. Глава государства акцентировал внимание на использовании искусственного интеллекта на производстве.
3: Вы делаете это и с использованием самых современных технологий?
4: Безусловно, Владимир Владимирович, потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда, он в значительной степени ограничен. Поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта. И мы очень много уделяем внимания внедрению искусственного интеллекта. И у нас уже по прошлому году эффект от внедрения таких технологий составил уже порядка 10 миллиардов рублей.
1: Говоря о конъюнктуре на мировых рынках металлов, Потанин отметил, что есть трудности с логистикой и сбытом на фоне санкций. Вице-премьер Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров, будут продавать через нефтяные компании напрямую потребителям. Как отметил Новак, все необходимые объемы топлива поставят сельхозпроизводителям.
5: С учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок дизельным топливом наполняется, обеспечен, и будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей. Также мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей.
1: Минэнерго и Минпромторг вместе с отраслевыми компаниями занимаются обеспечением поставок топлива для крупных торговых сетей в приоритетном порядке. четверг в Москве и Подмосковье будет прохладно, но уже с пятницы начнется потепление, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
0: Уральский циклон завтра подбросит в центральную Россию порцию довольно прохладного воздуха, поэтому дневная температура в Москве понизится до плюс 21. С другой стороны, это вторжение усилит скандинавский антициклон. И с пятницы, благодаря его влиянию, вероятность осадков в регионе сократится до минимума, так что воздух опять станет быстро прогреваться в дневные часы до плюс 25-27.
1: И о футболе. Сборная Аргентины обыграла команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Атланте и завершилась со счетом 2-1 в пользу южноамериканской сборной.
6: Погода.
1: В четверг в Петербурге солнечно, плюс 20, в Москве 19, тепло и облачно. Новости на сайте vesti.ru.

0: Маяк. Маяк.
1: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Ой, что деется, вчера траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. И поют друг другу шепотом ли в крикли, слух дурной всегда звучит в устах кликуш. Ах, хорошим слухам люди не привыкли, говорят, что это выдумки и чушь. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Закаленный во многих заварухах, слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муж тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
0: Аудиосторис.
2: В церковном склепе одной австрийской деревни была обнаружена мумия священника, который скончался около 3 столетий назад.

XVIII столетии, хотя раньше он нигде не фиксировался. Специалисты предполагают, что такой способ мумификации должен был предупредить распространение инфекций. Благодаря радиоуглеродному анализу и компьютерному сканированию удалось точно определить личность и реконструировать образ жизни усопшего. Выяснилось, что отец Франц вел размеренный образ жизни, отличался хорошим питанием и отсутствием значительных физических нагрузок, имел привычку курить табак, страдал туберкулезом и скончался в возрасте 35-45 лет. Аудио сторис.

0: аудиосторис.
1: Ветер – это природное перемещение воздушных масс в атмосфере планеты. Его возникновение обусловлено двумя основными факторами. Главный – неодинаковое прогревание поверхности солнечными лучами. Земля получает разное количество тепла в зависимости от широты. Регионы вблизи экватора, куда солнечные лучи попадают почти вертикально, получают максимум энергии, а полярные зоны испытывают меньшее воздействие солнца. Нагретый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный. Теплый воздух легкий, он поднимается наверх и создает область пониженного давления. Холодный же воздух опускается, формируя зону повышенного давления. Эти различия создают условия для перемещения воздушных масс из зон высокого давления в зоны низкого давления, что и создает ветер. Второй важный аспект – образование ветра. Вращение Земли вокруг своей оси, известное как эффект Кориолиса. По мере движения воздушного потока вдоль меридианов поверхность Земли смещается относительно направления ветра, заставляя его менять траекторию. В результате в северном полушарии ветер поворачивает направо, а в южном – налево. Кроме того, география местности оказывает значительное влияние на формирование направлений и скорости ветра. Горы препятствуют свободному движению воздушных масс, вызывая изменение траектории ветра и стимулируя осадки. А водные пространства медленно поглощают тепло и отдают его обратно, что создает дополнительные температурные градиенты и усиливает ветровые потоки.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Разделение тела надвое. Распространенный прием у фокусников в кинематографе, сериалах и компьютерных играх. Часто демонстрируется эффектный кадр. Молниеносный удар, мгновение неподвижности жертвы, затем разделение тела на две половины. Но в реальности подобное крайне сложно, а зачастую невозможно. У японцев есть традиционное искусство тэмасигири – умение порубить катаной солому, тюфяки и даже приговоренных к казни преступников. Подобное практиковали и китайцы. Даже при идеальной фиксации цель удавалось рассечь лишь частично, поскольку клинок легко ломался при контакте с костями. Таким образом, мифическое представление о возможности разделения живого противника одним ударом абсолютно нереалистично. Особенно если учесть одежду и подвижность реальной цели.
0: Аудиосторис.
2: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвала птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачет елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Studio Stories.
1: Школьник из Калифорнии Матео Пас создал алгоритм на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять ранее неизученные небесные тела. Работа началась с программы дополнительного образования, где юному исследователю помогал астроном Дэйви Киркпатрик. Задача состояла в обработке массивных объемов данных, полученных от телескопа НАСА, который десятилетиями исследует космос в инфракрасном диапазоне, определяя местонахождение околоземных астероидов и фиксируя тепловые сигналы удаленных источников излучения. Общее количество записей, необходимых для анализа, достигало примерно 200 миллиардов единиц. Осознавая неэффективность ручной обработки столь большого объема информации, Матео разработал специальный скрипт, который автоматически сортирует световые источники, выделяя потенциально значимые находки среди них. Итогом стало выявление порядка 1,5 миллионов ранее неизвестных науке космических объектов. Сегодня молодой исследователь продолжает обучение в школе, одновременно работая над подробным изучением найденных тел совместно с командой Института обработки и анализа астрофизической информации.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Селевкийские вазы. Это уникальные артефакты, которые были обнаружены немецким археологом Вильгельмом Кёнигом в Месопотамии. Согласно одной популярной версии, эти керамические сосуды использовались как первобытные батареи, которые могут вырабатывать электрический ток. Ученый утверждал, что они содержали раствор щелочи, который выполнял роль электролита, и таким образом служили источником электричества еще около 2000 лет назад. Эта идея породила массу фантазий. В частности, утверждается, будто жители древнего Багдада пользовались электрическими лампочками, установленными по всему городу, и даже получили эту технологию от мифологических существ. Современные исследователи пришли к выводу, что селевкийские вазы предназначались исключительно для религиозных целей. В них хранили ритуальные предметы и магические тексты на папирусных свитках, которые защищали жилища от злых сил. Их обнаружили именно в бытовых постройках, а не на предполагаемых древних электростанциях. Безусловно, если наполнить вазу кислым раствором типа уксуса или лимонного сока, она способна произвести слабое напряжение. Однако такое явление легко повторить дома и с обычной картофелиной, и оно никак не свидетельствует о наличии у древних народов развитых технологий электрификации.
0: Audio Stories.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание каждую пятницу в 20:00 на маяке. Традиции продолжаются.
0: Большая энциклопедия лета. Июль.
3: Если вы планировали прочесть за лето «Войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
3: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

здесь отчизна моя, и скажу не то я. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок.

0: Audio Stories.
1: Витрифицированные или остекленевшие крепости. Это древние сооружения, чьи каменные стены подверглись частичному плавлению, из-за чего промежутки между камнями заполнились застывшим стеклом. Такие крепости встречаются преимущественно в Шотландии, Ирландии, северной части Англии и во Франции. Как они образовались, точно неизвестно. Согласно одной из версий, местные племена использовали некий утраченный ныне метод термообработки стен для придания им исключительной прочности. Другая теория гласит, что подобные структуры возникли из-за воздействия мощного неизвестного теплового оружия во время военных конфликтов. Наиболее вероятная причина плавления камней – организованные огненные атаки противника при осадах крепостей. Более правдоподобным выглядит предположение, что явление вызвано действиями самих строителей замков. Древние мастера могли специально сжигать деревянные конструкции внутри стен, из-за чего создавались высокие температуры, необходимые для спекания песчаника и раствора. Таким образом, стеклянные включения – это результат преднамеренного усиления кладки.
0: Audio Stories.

0: Час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС был убит в результате удара дрона ВСУ. Теракт против главного инженера станции является очередной попыткой киевского режима создать угрозу безопасному функционированию АЭС, заявили в МИДе. Страны Запада, которые готовы поощрять действия киевского режима вне зависимости от степени их безумия, становятся соучастниками преступлений, отметили в ведомстве. Международное агентство по атомной энергии призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, из-за которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Он вновь призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал. В течение минувшего дня вооруженными силами России продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Минувшей ночью, по информации Минобороны, также в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом. Подразделения группировки «Центр» ударили по живой силе и технике 7 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Артема, Белозерская, Рубежная, Светлая, Сергеевка и Доброполье Донецкой Республики. Потери Киева составили более 300 боевиков, 3 боевые бронемашины и 3 автомобиля. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Рыжовка, Хотинь и Могрица-Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования мотопехотной бригады и бригады Национальной гвардии в районах Захаровки и Казачьей Лопани. В ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитно-ракетный комплекс.
0: Экипажи самолетов ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК и транспорта, места хранения БПЛА дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб и более 500 вражеских дронов. За день ликвидированы 155 украинских БПЛА. Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно нанося удары по детям, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в интервью телеканалу «Россия-24». По ее словам, каждый факт фиксируется и отправляется в международные структуры.
2: Мы сейчас фиксируем каждый факт происшествия, отправляем в международные структуры. Нам пришел ответ из аппарата Верховного комиссара ООН.
3: Интересно.
2: Они попросили предоставить данные о официальном расследовании, приложить списки пострадавших детей, дать контакты их родственников, дать контакты руководству образовательного учреждения. А мы обязательно это соберем. Мы в ближайшее время подготовим ответ.
0: Лантратова также отметила, что Запад не хочет видеть трагедию Старобельска. Это политика двойных стандартов. В рамках весеннего призыва в вооруженные силы России отправилось 141 тысяча новобранцев. Минобороны отмечает, что призывники не направлялись в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области или для участия в спецоперации. С начала этого года призыв на срочную службу в армию стал круглогодичным, но призывники по-прежнему направляются в части 2 раза в год, весной и осенью. Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным. Президент поинтересовался зарплатой сотрудников компании.
4: Сколько работающих сейчас?
5: У нас работающих всего в компании порядка 85 тысяч человек.
4: И средняя зарплата какая?
5: Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в 2 раза средняя, так сказать, по России. Но там север, там другие, так сказать, условия. Поэтому большой доблести в том, что мы просто платим высокую зарплату, не было бы, если бы мы не сопровождали это очень серьезным социальным пакетом.
0: В условиях ограничений «Норникель» наращивает продажи металлов в России. Владимир Потанин также заявил, что «Норникель» думает о внедрении новых материалов в стране. Дружба народов – главная ценность русского мира. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на общероссийском открытом партсобрании. Обсуждали итоги работы, говорили и о подготовке к выборам в Госдуму.
3: Мы должны прекрасно понимать, что впервые выборы в Государственную Думу и местные проходят в условиях жесточайшей войны, которую объявили натовцы и англосаксы всему русскому миру, великой цивилизации, которая трижды спасала ту же хваленую Европу от набегов, от Батыя, Наполеона до Гитлера. Новый коллективный Гитлер недавно собирался в Париже и под натовскими флагами и нацистскими лозунгами демонстрировал свою агрессивную, абсолютно русофобскую и антисоветскую политику.
0: Читайте новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: В Петербурге в четверг солнечно, плюс 20. В Москве 19 градусов тепла, облачно. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов.

0: Audio Stories.
1: Одним из первых известных судебных медиков считается китайский специалист по имени Сун Ци. В 1247 году он опубликовал книгу по судебной медицине под названием «Сборник отчетов судьи Суна о восстановлении справедливости». В своей работе Сун Ци изложил принципы расследования преступлений, включая методы обнаружения мелких повреждений костей, диагностику отравлений различными веществами и отличия между прижизненными и посмертными ранами. Особое внимание уделялось использованию насекомых для определения времени наступления смерти. Сун Ци заметил, что степень развития личинок трупных мух позволяет точно установить временной интервал смерти жертвы. Этот метод позже стал основой для возникновения судебной энтомологии, и сам Сун Ци признан историками ее основоположником. В одном из случаев, связанных с убийством крестьянина, именно мухи подсказали следователю способ раскрытия дела. Обнаружив характерные повреждения кожи, свидетельствующие о применении серпа, судья Сун потребовал собрать все орудия труда жителей деревни. Остатки крови, оставленные на лезвиях серпов, были незаметны глазу, однако привлеченные запахом крови, мухи указали на орудие убийства. Такое новаторство в Китае значительно опережало аналогичные исследования в Европе. Лишь в 1602 году итальянский врач Фортунато Фидели выпустил первую работу по судебной экспертизе, а практическое использование насекомых началось

Доброй ночи. С вами Диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Рапира известна как любимое оружие мушкетеров. Легкая, маневренная и гибкая, словно проволока, используется в искусстве фехтования. Однако реальная рапира значительно тяжелее. Ее масса составляет около 1,5 килограмма. Столько же весит обычный полуторный меч. Однако рапиру традиционно держат в одной руке. Это возможно благодаря гарде, части, которая защищает запястье. Она обеспечивает удобный хват. Колющее оружие, вроде рапир и шпаг, появилось вместе с распространением металлических доспехов. Пробивание брони таким оружием оказалось бы неэффективным и губительным для лезвия меча, однако использование тонких острых клинков для точного поражения слабых мест противника стало вполне успешным решением. Легендарная легкость рапиры объясняется путаницей между историческими образцами и легкими современными спортивными моделями, чей вес редко превышает 0,5 килограмма.
0: Аудиосторис.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Вечно бодрый розовый зайчик, который бьет в барабан. Символ бренда батареек Duracell, известный во всем мире. Однако в Канаде и США розовый зайчик продвигает прямого конкурента – Energizer. Дело в том, что в конце 1980-х годов Duracell забыли продлить лицензию на торговую марку, которая включала в себя образ розового зайца. Этим и воспользовалась компания Energizer. Права ушли безвозвратно, и с тех пор на просторах рынка США и Канады ходят два розовых зайца. Ради справедливости стоит заметить, что заяц Energizer отличается от кролика Duracell. Он ярче по цвету, имеет другую форму тела и носит очки.
0: Аудио сторис.

Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Аудиосторис.
1: Часто встречается утверждение, что в момент смерти масса тела уменьшается на 21 грамм. И именно столько, предположительно, весит душа. Научных доказательств существования души как материальной субстанции нет. Впервые идею об обратном предложил американский врач Дункан МакДугал в 1907 году. Он провел эксперимент, взвесив 6 пациентов до и сразу после кончины. Только у одного из них было зафиксировано снижение массы тела на 21 грамм. Основываясь на одном таком примере, МакДугал сделал громкое заявление о весе души. Позже тот же исследователь проверял аналогичный эффект на 15 собаках и не отметил у них уменьшение веса после смерти. Из этого следовало заключение, что у собак души нет. На самом деле, сразу после остановки сердца прекращается дыхание. Легкие перестают охлаждать кровь, что ведет к повышению внутренней температуры и ускоренному испарению влаги через кожу и потовые железы. Отсюда незначительная потеря массы в несколько граммов. Что касается собак, то их система охлаждения работает иначе. Они регулируют температуру преимущественно через дыхание и высунутый язык, а не потоотделение. Поэтому весомые потери массы отсутствуют.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Битва за первый трофей сезона. «Зенит» Санкт-Петербург, «Спартак» Москва. Чемпион России против обладателя кубка. 18 июля с 19:00 на «Маяке». Прямая трансляция из Нижнего Новгорода. Большой футбол – это нужно слышать для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью. Те, которые влюблены в свою жизнь.
2: Анатолий Добин, психолог.
3: Так говорит «Маяк».

0: Аудиосторис.
1: У двух людей одинакового телосложения и роста метаболизм может заметно отличаться. Один человек спокойно употребляет большие объемы пищи без изменения веса. Другому же приходится строго контролировать потребление калорий, чтобы избегать набора массы тела. Почему такое случается, наука пока однозначно объяснить не способна. Механизмы регуляции обменных процессов остаются недостаточно изученными. Исследования выявили факторы, которые влияют на интенсивность обмена веществ. Соотношение мышц и жира в теле, возраст и наследственность. Пол тоже играет важную роль. Женщины любых возрастов и комплекций расходуют меньше энергии, чем мужчины с аналогичными показателями. Определить уровень обмена веществ простым способом затруднительно. Доступные методы тестирования не обеспечивают абсолютной точности.
0: Аудиосторис.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева стала очередной попыткой Киева дестабилизировать работу станции и оказать давление на Россию, заявили в МИДе. Западные государства продолжают поддерживать Киев вне зависимости от степени безумия его действий, становясь соучастниками этих преступлений киевской хунты, добавили во внешнеполитическом ведомстве. На самой станции рассказали, что погибший в результате теракта главный инженер Александр Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что этот инцидент представляет собой атаку, которая угрожает ядерной безопасности. Он вновь призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Рыжовка, Хотини, Могрица, Сумской области, Захаровка, Казачья Лопань, Харьковской области. Противник потерял там свыше 200 боевиков, бронемашину, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной мотопехотной аэромобильной бригады и бригады территориальной обороны в районах Семеновки, Николаевки, Славянска, Никаноровки, Ижевки, Краматорска и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортер, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Минобороны России опубликовала видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и по кораблям в Днепробукском порту Николаевской области. Они были поражены беспилотниками «Герань». В течение дня наши военные продолжали наносить удары. В порту Одесса на рейде были поражены 2 судна, еще один сухогруз в порту Южный. Военный призыв в армию завершен. В вооруженные силы России отправилось 141 тысяча новобранцев. Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделено комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Президент принял в Кремле главу Норникеля Владимира Потанина. Руководитель компании рассказал Владимиру Путину о рекордном объеме добычи руды.
3: Наши результаты по прошлому и этому году говорят о том, что мы к этим сложным условиям, в которых мы работаем, практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды. В этом году более 17 миллионов тонн в Норвежском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда. В дальнейшем это станет нашим приоритетом.
4: Я знаю, что вы делаете это и с использованием самых современных технологий.
3: Мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию.
0: В условиях ограничений Норникель наращивает продажи металлов в России. Владимир Потанин также заявил, что Норникель думает о внедрении новых материалов в стране. Транспорт крупных торговых сетей необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы избежать роста стоимости продуктов питания, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Он отметил, что Минсельхоз и Минэнерго держат на контроле вопрос обеспечения ГСМ аграриев, особенно в регионах, где активно идет уборочная кампания.
5: Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топливо для этих крупных сетей также в приоритетном порядке.
0: Новак поручил Федеральной антимонопольной службе проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров, будут продавать через нефтяные компании напрямую потребителям. Хорошая погода ожидается в Москве в выходные, осадков не будет, а ночи станут теплее. В пятницу же из-за влияния холодного атмосферного фронта столица немного посвежеет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В четверг промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем и порывами северного ветра до 10-15 метров в секунду. В сумерках 14-17, в дневное время посвежеет до плюс 20. А вот с пятницы и до понедельника включительно инициатива в атмосфере будет принадлежать скандинавскому антициклону, благодаря чему будет много солнца, никаких осадков, ну и максимальная температура повысится с плюс 20-23 в пятницу до плюс 25-28 в выходные, ну а на следующей неделе возможно, и все 27-30.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем солнечно, плюс 20. В Москве также 20 градусов тепла и облачно. Сейчас в российской столице плюс 16. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Существует распространенный миф, что икота возникает, когда кто-то о вас вспоминает. Между тем, настоящая причина икоты заключается в физиологическом механизме защиты организма от излишнего скопления воздуха в желудке. Икать человек начинает еще до рождения. Впоследствии этот рефлекс важен, когда новорожденный переходит к самостоятельному кормлению молоком. Благодаря икоте малыш способен усваивать питание эффективнее. Фактически, благодаря этому автоматическому действию младенец получает возможность съедать на 20% больше молока. Только млекопитающим знакомо явление икоты. Остальные классы позвоночных икают редко, либо вообще лишены подобного механизма. Тем не менее, у амфибий существует похожий дыхательный рефлекс. Он помогает личинкам лягушек захватывать кислород, одновременно предотвращая попадание воды в легкие. Некоторые ученые считают икоту рудиментом, который сохранился от древних предков амфибий.
0: Audio Stories.

Пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему тебя мне огорчать, поэтому позволь

0: Stories.
1: В 1929 году сотрудники Принстонского университета Эрнест Вивер и Чарльз Брей проводили эксперименты по изучению функционирования слухового нерва. Ради науки они пошли на крайнюю меру. Вскрыли череп живого кота и подключили электроды непосредственно к его слуховому нерву. Другой конец проводника был соединен с усилителем и обычной телефонной трубкой. Когда Брей произносил звуки возле уха животного, Вивер четко воспринимал эти звуки в соседней комнате с помощью трубки телефона. Эта работа принесла исследователям признание научного сообщества. Спустя 7 лет, в 1936 году, они удостоились медали от экспериментального психологического общества. Несмотря на трагический исход эксперимента для самого кота, результаты оказались значимыми. Именно благодаря этому исследованию впоследствии появились первые кохлеарные имплантаты, которые помогли миллионам людей с нарушениями слуха обрести способность воспринимать звуки.
0: Audio Stories.
2: Во французской стороне на

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

тихо в комнате, как пусто в комнате, и в лицо моё.

коревой землей. Дожди проносятся на коревой земле, тропинок много.

0: Audio Stories.
1: Компания Guinness в 2000 году заказала исследование, итогом которого стал забавный, но грустный вывод. Доктор дерматологии Роберт Довер выяснил, среднестатистический человек пьет пол-литра пива примерно за 10 глотков. Если мужчина носит усы и бороду, то какая-то часть напитка неизбежно в них задерживается. Проведя подсчеты средней плотности растительности на лице и количества небритых британцев, сравнив это с объемом проданного пива, доктор пришел к любопытному выводу. Оказалось, что каждый год все мужчины Британии, которые носят густые усы и бороды, теряют порядка 92 тысяч литров Гиннес, которые остаются в усах и бороде. По ценам того 2000 года эти потери обходились модникам в 500 000 фунтов стерлингов ежегодно.
0: Audio Stories.

0: это самое интересное, что есть на планете Земля.
1: Игорь Ружейников, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: «Маяк».
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

перроне дач.

0: Audio Stories.
1: Самая высокая зафиксированная температура была создана искусственно людьми в 2012 году на Большом Адронном Коллайдере. Здесь столкнулись разогнанные до почти световой скорости тяжелые ионы. Они создали температуру около 5,5 триллионов градусов Кельвина. Это примерно столько же и в Цельсиях. Ученым удалось получить и исследовать вещество, температура которого в 100 тысяч раз превышала температуру в недрах Солнца, а плотность была больше, чем плотность вещества нейтронных звезд. При этом одна из самых горячих известных звезд, WR-102 Стрельца, имеет температуру лишь около 210 тысяч кельвинов.
0: Audio Stories.

0: маяк.
1: Любого спросите в нашем доме, завидовал Илья хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами.

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите?

0: Stories.
1: На просторах интернета распространен миф о ртутных ножах. Это специальные метательные ножи с полыми клинками, частично заполненными ртутью. При броске ртуть якобы смещается в переднюю часть клинка, благодаря чему нож всегда попадает в цель. Считается, что такие модели используются спецназом, десантниками и другими секретными подразделениями. Однако на самом деле это всего лишь вымысел. Во-первых, ртуть не сделает нож более удобным для метания. К тому же полый клинок будет менее прочным. Во-вторых, фотографии так называемых ртутных ножей, которые якобы были созданы в Советском Союзе, являются подделками. И в-третьих, инструкторы спецназа не обучают солдат метанию ножей. Это занятие лишь для энтузиастов по собственному желанию. Дело в том, что в бою это довольно бесполезная практика, которая чаще всего приводит к потере оружия. Намного проще использовать нож в ближнем бою или использовать огнестрельное оружие.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Если вы начинаете вообще учить ребенка раньше, чем он созрел для учения, или учить его какому-нибудь предмету, содержание которого приходится ему еще не по возрасту, то неминуемо встретитесь с такими препятствиями в его природе, которые может преодолеть только одно время. И чем настойчивее будете вы бороться с этими препятствиями возраста, тем более принесете вреда вашему ученику. Вы требуете от него невозможного. Требуете, чтобы он стал выше своего собственного развития, забывая, что всякое органическое развитие совершается в определенный период времени, и что наше дело – не ускорять и не замедлять этого развития, а только давать ему здоровую душевную пищу. И зачем, спрашивается, бьетесь вы над преждевременным объяснением детям того или другого? Мучите понапрасну и себя, и дитя, которое не понимает вас теперь и поймет, может быть, очень легко, через полгода. Даже только потому, что проживет эти полгода.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году ученые из Копенгагенского университета изучали пингвинов на острове Южная Георгия. Пингвины, как и многие птицы, свободно испражняются рядом с местами своего обитания. Несмотря на отсутствие дискомфорта у самих пингвинов, такая привычка доставляет неудобства ученым-зоологам, которые вынуждены постоянно перемещаться среди продуктов жизнедеятельности животных. Помимо эстетической непривлекательности, это еще и рискованно. Эти продукты содержат большое количество азота и фосфора. В процессе разложения выделяется закись азота, известная также как веселящий газ, который используют для обезболивания. Если долго ходить среди экскрементов пингвинов, буквально по щиколотку утопая в них, то могут появиться странные ощущения – головокружение, головная боль, приступы смеха и даже зрительные галлюцинации. Кроме того, помет пингвинов вносит вклад в изменение атмосферы планеты. Так, выбросы азота от отдельной колонии пингвинов превышают аналогичные показатели сельскохозяйственных полей, удобренных азотом, в сотни раз. Благодаря этому их следы легко различимы даже спутниками из космоса. Тем не менее, численность пингвинов недостаточно велика, чтобы существенно повлиять на глобальную экологию.
0: Audio Stories.

0: Три часа в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Главный инженер Запорожской АЭС был убит в результате удара дрона ВСУ. Теракт против главного инженера станции является очередной попыткой киевского режима создать угрозу безопасному функционированию АЭС, заявили в МИДе. Как заявил глава Росатома Алексей Лихачев, это результат прямого поощрения преступного киевского режима со стороны Запада. Международное агентство по атомной энергии призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, из-за которого погиб главный инженер Запорожской АЭС. Этот инцидент, как сказал Гросси, угрожает ядерной безопасности. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Аркадьевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Щурово и Светогорск в ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад национальной гвардии в районах Артема, Белозерского, Рубежного, Светлого, Сергеевки и Доброполья. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.
0: Минобороны России опубликовало видео ударов по сухогрузам в порту Черноморска в Одесской области и по кораблям в Днепробугском порту Николаевской области. Они были поражены беспилотниками «Герань». В течение дня наши военные нанесли новые удары. В порту Одесса на рейде были поражены 2 судна, еще один сухогруз в порту Южный. В рамках весеннего призыва в вооруженные силы России отправилось 141 тысяча новобранцев. Минобороны отмечает, что призывники не направлялись в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области или